0: Елефимовна Уткина. Мы с вами исследуем книгу «Деяния апостолов» и говорим о том, что это Евангелие в действии, то, как оно действует сегодня в нашей жизни. И вот такой вопрос, Коля, ты сегодня поставил прямо вот глобальный, что христиане перевернули весь мир. Вот о чем и когда? Что это за событие такое?
1: Ну, это исполнение поручения Иисуса Христа. Идите, научите все народы, делая их учениками, точнее, крестя их, и благовествуя Царствие Небесное.
0: И ведь вот в то время учеников Христа-то ведь было очень мало. Их было буквально, ну, сколько лет?
2: Сначала 12, 70. А потом все увеличивалось и увеличивалось. Да.
0: Да, то есть буквально с единиц начиналось. Да. И вот не было ведь христианства 2000
2: лет назад.
0: Да, 2000, да. Можно да, сказать, да? 2000 лет назад. То есть были единицы. Что же произошло?
1: Произошло то, что сошел Дух Святой в Пятидесятницу. Вот мы с этого события, вот вообще вся эта книга начинается, Деяния, начинается вот с этого события. В Пятидесятницу сошел Святой Дух чудесным образом на учеников. И это все было по пророчеству Ветхого Завета и по пророчеству Иисуса Христа, по его повелению. Оставайтесь в Иерусалиме и ждите, когда на вас сойдет Дух Святой. А потом вы, Дух Святой вас научит, что делать дальше. И вот так вот Дух Святой научил, что люди, которые поверили в Иисуса Христа, обладая дарами Духа Святого, эти дары стали использовать.
0: Лен, какие ты считаешь дары Святого Духа?
2: Но
0: существует.
2: Самый первый дар Святого Духа – это учительство, потому что сделать учениками нужно было, да? Вот. Но и исцелить.
0: То есть учительство, вот Слову Божьему, закону.
2: Учительство и ученичество. Uh-huh. Вот. Так как Господь сказал, да, идите и научите, сделайте учениками все народы. Uh-huh. Вот. Исцеление, то есть то, что Господь использовал. И он, в принципе, да, мы видели с вами в начале Деяний апостолов, что и Петр, и Иоанн исцеляли людей. И это было чудо, которое переворачивало тоже сознание людей, и люди стали веровать в то, что Господь творит чудеса в жизни каждого приходящего к Нему. Uh-huh. Но даров очень много. Павел в своем послании Коринфянам перечисляет множество даров. И гостеприимство – это тоже дар. То есть то, вот, что мы хотим, чтобы действительно люди были гостеприимными и открытыми друг к другу, тогда отношения между людьми изменяются и улучшаются.
0: Это тоже способствует распространению вести, да, Божьей, да, распространению, да, Слова, да, Божьего. Ну и многие другие дары. Мне просто хотелось немножечко уточнить, что под дарами Святого Духа мы понимаем.
1: Да, и еще один из важнейших даров – это дар пророчества, который, в общем-то, апостол Павел в послании к Коринфянам так вот возвеличил: ревнуйте о дарах духовных, особенно, чтобы пророчествовать. Но мы говорили в прошлый раз, что пророчество – это не только предсказание будущего или там прорицание, но еще и пророк-исполнитель существует, который указывал на исполнение пророчества. То есть вот оно исполняется, и этот пророк обращал внимание всех верующих. Вот смотрите, что происходит. Смотрите, видите, вот что написано, а вот что происходит в реальности. То есть все это исполняется, вот Слово Божие там. Вот. И этим самым люди были воодушевлены, и, соответственно, вера у людей возрастала или разрождалась у кого-то. Благодаря тому, что вот дар пророчества так вот был в церкви исполнен, что ли.
0: А сейчас есть в церкви дар пророчества?
1: Да, я думаю, что вот те люди, которые говорят проповедь за кафедрой, они им обладают как раз, потому что они читают с кафедры Слово Божие, говорят библейские проповеди, которые наставляют нас, научают и раскрывают нам будущее в том числе. Потому что будущее, оно у нас в книге Откровения в основном сейчас осталось.
0: Да. Будущее в истории человечества, да? Будущее, что ожидает человечество.
1: Хотя массу пророчеств Ветхого Завета тоже ожидает свое исполнение буквально вот в преддверии второго пришествия Христа.
2: Да. Особенно последнего пророка Ветхого Завета, Малахии, да, когда он говорит, что будет пред пришествием, да, когда сердца детей будут обращены к родителям, и сердца родителей к детям, и Господь совершит это чудо именно изменения.

0: жизни, семей, потому что Господь хочет, ну, Он вначале в самом, еще в Эдеме семью благословил, да, и Он хочет, чтобы семьи как бы были открыты к воздействию Духа Святого, потому что, ну, все начинается с семьи, как мы говорим, ячейка общества, да, как, какова семья, таково общество, поэтому очень важно вот это преобразование, происходящее в семье.
1: Ну вот 16 глава нам открывает второе путешествие апостола Павла, которое они вот начали уже в конце 15 главы с Силуаном, Павел и Силуан. И они отправились, вот, как тут написано, Сирию проходили, Киликию. И вот дошел он до Дерби и Листры.
2: Это все где-то в пределах Средиземного моря,
1: это, да? Да, Малая Азия, это немножко она не побережье, да, но да, при Средиземном море это все. И вот там был некоторый ученик в городе Листре именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин.
2: Вот. Иудеянка, уверовавшая, это значит, уверовавшая во Христа.
1: Христа, да, да. А отец эллин, очевидно, ну, эллин, это другой совсем мир, эллинистический такой, то есть мир греческий, греческой философии, греческая культура.
2: Греческого многобожия.
1: Да, и в том числе многобожие, да. И вот на пересечении вот этих двух миров появился ученик Тимофей, как бы.
2: А ведь в Новом Завете есть же ведь у нас послание апостола Павла к Тимофею, да?
0: Два послания.
2: Два.
0: Да, но любимый ученик у него, да, был все-таки Тимофей, да, потому что он ему такие слова очень нежные и теплые пишет вот в посланиях, прям когда читаешь послание к Тимофею, то вот чувствуешь, что Павел при всей своей такой строгости и при всей такой принципиальности, да, вот он прям чуткий, прям любящий.
1: Как отец.
0: Да.
1: Сыном, да, да, да. Ну, он так его называл сыном.
0: Да, да, да. Он был молод еще.
1: Он его крестил, да. И даже не только крестил. Вот тут написано дальше. О Тимофее свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. То есть они рекомендовали апостолам этого молодого человека сказать, вот обратите на него внимание, это такой посвященный человек, его нужно как-то, ну, использовать в деле Божьем как-то, да, как-то его научить, да. Хотя вот тут, видите, называется ученик уже. Вот там был некоторый ученик имени Тимофей. Вообще христиане тогда не назывались еще христианами, но были вот такие вот ученики, что ли. Ученики Христа.
2: Интересно. То есть вот первое название последователей Христа было ученики, когда мы встречаем это в Библии. А ведь вот и мы себя можем относить к ученикам?
1: Ну, все, да. Все, кто следует заповедям Иисуса Христа и общению с Богом, и Слову Божьему, и проявляет Дух Христов, да, вот, конечно, это ученик.
0: И до конца, я думаю, жизни своей каждый из нас будет этим учеником. Это важно, оставаться этим учеником, именно учеником
2: учиться
0: и притворять это в жизнь. Не просто учиться, ну, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а именно притворение в жизнь и исполнение воли Божией, но это совершает Дух Святой, то есть в жизни нашей. Мы понимаем, что без Духа Святого мы бы не могли творить дела Божьи. Только Дух Святой совершает через человека это чудо.
1: Ну вот тут можно еще подметить, вот как бы два мира, мир верующих и мир языческий, мир как бы неверующих во Христа. И получается, что мы вот или в этом миру, или в этом. То есть мы говорим, или человек духовный, или человек мирской, или человек верующий, или человек неверующий в Иисуса Христа. Но вот у Бога гораздо больше опций, чем вот эти две. Потому что человек, который становится учеником Христа, он не находится в миру, вот в этом, да, в духовном, или там, ну, мы не говорим уже о неверии, секулярном, да. Но он этот мир трансформирует, то есть переворачивает, что ли. Он его делает другим вокруг себя.
2: Каким образом?
1: А то, что он несет такое благотворное влияние, как вот свет несет, вот светильник несет свет, Вот в этой комнате, например, один, семь, два.

0: нам светло, нам там 10 оттенки света, там так и ученик Христа несет этому миру добро, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, все вот эти дары Духа, плоды, вернее, Духа, о которых мы читаем апостола Павла. Угу. И этот мир теперь трансформируется в подобие Царства Небесного. Вот именно так
1: Господь... Мир способен трансформироваться, да?
0: А он и трансформируется, потому что люди, которые живут по принципам Царства Небесного, они живут уже не в этом мире, они живут уже в мире небесного, небесных ценностей. У них уже совсем другое мировосприятие и мироощущение, и мироизменение, что ли. Если, допустим, у меня на столе там какая-то лужа или какие-то крошки, я же не буду вот жить вот за этим столом, садиться там или там жить с таким столом. Я же его уберу, я его вытру, я уберу крошки, и я сделаю его, поставлю вазу там какую-нибудь с цветами, да, или салфеточку какую-то красивую. То есть я трансформирую свой мир. Вот каждый человек это делает, да, хотя бы в своей квартире. Он трансформирует его под свои вкусы, под свои интересы, под свои там пристрастия какие-то. И у каждого разные. Вот как зайдешь, у одного человека один уютный дом, второй человек, он уют представляет по-другому. Он вот как-то вот так. И они все разные. И везде уютно. У людей, которые любят уют, там, любят чистоту и красоту. У христиан то же самое. Они делают свой мир намного чище, намного, ну, красивее. И общаясь с такими людьми, как, например, вот ученик Тимофей, общаясь с такими людьми, и люди сами становятся чище. Угу. И мысли другие уже идут в голову.
1: А как ты, Лена, считаешь, что вот именно помогает под воздействием одного человека другому становиться чище?
2: Ну вот я сегодня, я не запомнила, конечно, цитату прям слово в слово. Я могу передать ее, ну, как бы измененную своими словами. Я прочитала у христианской писательницы такое, что в семье человек, если он приучается к порядку и исполнению тех обязанностей, которые на него возложены, то впоследствии он будет счастлив, потому что куда бы он ни пришел, он вот этот, ну, уют, как Николай Генрихович сказал, он приносит его, и вот это вот изменение, оно происходит, то есть он изменяет то, что около него и вокруг него, и тем самым и люди, видя это, они тоже изменяются. Угу. Ну, очень, то есть интересно. Это вот буквально вот в семье, но важно, вот я уже начинала говорить о семье, то есть важно нам понимать, что все начинается с семьи. То, как мы воспитываем детей, это очень сильно воздействует на их дальнейшую жизнь, на их счастье, которые мы желаем своим детям. Поэтому вот нам, как родителям, дедушкам и бабушкам, важно вот помнить о том, что мы с вами призваны к тому, чтобы делать своих детей счастливыми.
0: Да, уже вот в этом мы можем видеть вот то, что мы сейчас говорили, о трансформации. То есть мы детей воспитываем так, чтобы они становились добрыми, порядочными, там, трудолюбивыми, скромными, там, умными. Ну, кто как видит вот вот этот вот идеал человека, что ли. И мы прививаем и стараемся им прививать добрые качества, воспитывать их вот именно в духе, может быть, сами того не понимая, в духе Христа. Угу. И вот ученику Тимофею представил это тоже, вот преобразование, ну, как самого, так и своей семьи, и с теми, и с тех, с кем он будет в дальнейшем общаться. Не случайно Иисус сказал: «Идите, делайте учениками все народы». Вот как это? Как это делать учениками все народы, если не изменяя вот их мир, там, да, внутреннее, их духовное состояние? Это же невозможно. Это должно быть какое-то преобразование человека. Это новое сердце, как мы говорим, да, новый разум, новый чистый лист. И человек становится действительно, ну, свободным от всего того, что его раньше угнетало, подавляло или там мучило. Бог от этого освобождает, и он говорит: «Я тебе прощаю все грехи, покайся и веруй в

0: Евангелие, Царствие Небесное, оно приблизилось.
1: Угу. Вот как-то... То есть вот наша сегодняшняя тема, как христиане меняют мир, вот с этого начинается, да?
0: Как христиане меняют мир. Как-то однажды, по-моему, это сказал Пифагор. «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Вот у христиан есть точка опоры. Это Христос. Вот та точка, о которой опирается каждый христианин, это камень краеугольный, который выдержит любую нагрузку, любое давление. На него можно опереться так, что создать такой рычаг, который перевернет землю. И они действительно переворачивали землю. Вот посмотрите, если на те события, которые происходили в книге «Деяния апостолов» и в Южной Европе, так называемой, то христианство, оно буквально вот захватило, завоевывало, буквально вот мирным путем завоевывало все вот эти территории. И Листру, и Фриги, вот эти города, там, Киликии, там, как мы еще говорим, в Сирии, и дальше пошло оно Малую Азию, потом Грецию, а потом и Рим, а потом и дальше Испанию, и все, и вся Европа стала христианской впоследствии.
1: Все-таки вот в человеческом сердце есть склонность к хорошему, потому что что ведь завоевывало мир? Вот как ты сейчас говорил, доброта, любовь, порядочность, ведь вот об этом... Ну, мечтает, что ли, каждый. Каждый хочет любить, каждый хочет быть любимым, каждый хочет защищать и быть защищенным. Ну, то есть лучшее, вот лучшее взгревает в сердцах христианство, да? Так конечно. Надо?
0: Плодам узнаете их. Вот Иисус говорил, вы же видите, какие плоды вот этого человека. Вот он исповедует вот такую вот свою там, религию или там еще что-то, взгляды. А вот у другого человека, вот смотри, какие плоды. Что в результате этих вот, этой жизни вот этого человека происходит? Там скандалы, ссоры, распри. Ну так, значит, у него религия какая-то неправильная. Это не религия Христа. Если он какой-то сумрачный, какой-то все время ходит подавленный, там, ну это тоже как бы не отражает Божий план. А вот когда мы видим совсем другое, доброжелательное лицо, улыбка, там всегда приветливый человек, то есть, ну, готовый там как-то сочувствовать, поддержать. Таким людям тянет нас. И конечно, и мы становимся потихонечку такими же, может быть. Может, не сразу, да. Происходит трансформация такая и в нашем духовном таком вот образе жизни. И мы становимся другими. И мир становится потом тоже другим. Семья за семьей, дом за домом. Вот точно так же, как вот в книге «Деяния апостолов». Его пожелал Павел взять с собою
1: Тимофея.
0: И взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он эллин. Вот интересное событие апостола Павла, который в послании к Галатам как-то так вот написал: «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». И вот это послание Галат, это такое вот, ну, воззвание к галатийским христианам, что они обрезание вообще убрали из своей практики, вообще не думали о нем. Потому что это противоречит вере во Христа Иисуса.
1: Послание к Галатам, я не знаю, но когда-то вот я это исследовала, по-моему, это было первое послание апостола Павла, написанное кому бы то ни было.
0: Да, одно из первых, да.
1: То есть уже в самом начале он вот это вот знал, он вот это понимал. И тем не менее, вот мы читаем, что Тимофея он обрезал.
0: Да, и тут в самом начале...
2: И мы в Деяниях буквально предыдущие две главы читали, что как раз спор-то и возник из-за обрезания. И поэтому он и писал вот послание это, и вот Галатам он особо ярко, да, что он говорит, что кто прельстил вас, кто обольстил вас, кто привлек вас, то есть кто заколдовал вас, то есть вот такое вот...
1: Чтобы вы повелевали новообращенным язычникам обрезываться.
2: Да, да, что вы, ну, уверовавшие во Христа, и теперь вы на плоть полагаетесь. То есть вы вроде духовными, да, стали, а тут плоть делаете основанием своей жизни. Угу. И вот как Николай Генрихович говорил вот о той точке опоры, да, и вот как раз в том повелении Божьем, да, которое он сказал, что идите, научите все народы, он сказал, и се я с вами во все дни до скончания века.

0: Христос сказал.
1: Христос сказал. То есть вот эта точка опоры, которая никогда не изменится и которая никогда не подведет ни одного человека, потому что Он с нами. Это великое обещание Его.
2: Ну вот и здесь мы видим такой вот, ну не знаю, нельзя назвать этот поступок каким-то неприглядным там, или еще каким-то таким вот нехорошим. Да?
0: Со стороны Павла,
2: стороны,
0: да?
2: Павла,
0: вот
2: да.
0: Обрезание.
2: Или, что, да.
1: Вы знаете, Николай Генрихович, вот вы когда об этом, ну, мы сейчас прочитали, я сразу вспомнила, что Павел говорит: с подзаконным я был как подзаконным, с язычником как язычник. То есть он пытался найти вот этот ключ подхода к каждому человеку, чтобы
0: именно на его территории.
1: Да, чтобы его не отвергнуть, чтобы его, наоборот, привлечь и найти общие точки соприкосновения. Он никогда не искал то, что разделяет, а всегда искал то, что соединяет людей. Это вообще вот у Павла вот эта вот черта, вот этот дар, я думаю, что вот действительно привлекать людей ко Христу, это всемогущий дар, вот, который ему был дан Богом при его обращении.
2: Конечно, если бы вот позднему Павлу сказали о его раннем вот таком вот поступке, он бы наверняка сказал: ну что я наделал? Потому что он уже столько посланий написал против обрезания, и вдруг тут сам совершает этот обряд. И, конечно, это можно, как кто-то посчитал, может быть, лицемерием, как однажды сам Павел...
1: Петра.
2: Ну, Петра в том же самом, да, что вот он ел с язычниками вместе, а сейчас начал, опять же, ради иудеев.
1: Да.
2: И Павел ради иудеев это сделал.
1: Да, конечно.
2: Точно так же. То есть, ну, иудеев привлечь, да, вроде бы к Богу надо как-то. Ну, давайте их немножко задобрим, давайте вот, ну, ладно, вот так смягчим, вот давайте все-таки обрежем Тимофея, поскольку, ну, иудеи могут сказать там.
1: То есть, ну, вот... Николай Генрихович, но мне кажется, что вот эти вот первые шаги, только когда человек делает, ну, как бы навстречу тому, и чтобы привлечь человека к Богу, да, то есть он идет на эти шаги. И, да, как вы сказали, может быть, поздний Павел уже в возрасте, ну, как бы осудил себя за этот поступок, а может быть, и не осудил, потому что он видел результат того, что многие из иудеев были привлечены ко Христу и уверовали во Христа.
2: Ну, возможно, да. Но, тем не менее, в этом ничего страшного не было, конечно. И Бог все вот эти неточности, может быть, ошибочки там, или как-то еще назвать их, Он исправляет их, и все равно слава Его все более возрастает в результате вот, даже ошибок.
0: Это очень-очень ободряет, да, что и апостолы ошибались. И когда мы с вами ошибаемся, Бог и нас тоже поправит. Он тоже... Вот существует такая фраза библейская: «Для любящих Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу, если мы держимся за Бога. Даже если мы что-то совершили, ну, вот то, о чем потом пожалели.
1: Но самое главное – не держаться этого. То есть если откровения от Бога уже более другие, более прогрессивные, да, то не держаться на том, не стоять на том положении, которым ты был изначально. Ну вот мы видим по Павлу, то есть он никогда, хотя он был, ну, такой упорный человек, идущий к цели, да, и, может быть, сметающий все на этом пути к цели, но он не боялся отказаться от тех ошибок, которые были, да, и двигаться вперед. То есть это ну, чудесное качество характера, а не стоять. Потому что иногда, если мы, ну, как бы вот коснеем в вот своем убеждении каком-то, да, то есть мы можем...
0: В защите своей позиции.
1: Да, в защите своей позиции. Мы можем, как бы сказать, перестать двигаться вперед. А это уже смерть. Если человек не двигается вперед, он умирает. То есть если он стоит на месте, то явно он будет отступать еще и назад, а не только стоять на месте.
2: Ну да, мы все растем в нашем духовном понимании, как Писание, как, так и Бога самого, и людей, и мудрость Божия, она дается, она вот не разово дается, она дается, изливается постоянно, как дар Духа Святого, изливается постоянно, не прекращаясь. И вот поэтому и называются христиане учениками, потому что они учатся и на своем

0: своих ошибок, и на чужих ошибок, и всему, чему, в какие Господь ставит ситуации, они учатся, извлекают какие-то уроки для себя. И если мы, конечно, перестаем учиться и говорим, ну, теперь я все знаю, теперь я научился, надо помнить слова Иисуса Христа. Не делайтесь учителями. Mm-hmm. Потому что если человек перестает учиться, он становится уже учителем, не учеником. Mm-hmm. И дар учительства – это такое, ну, к нему нужно очень осторожно подходить, чтобы не стать вот таким вот мэтром таким, который сейчас вас...
1: Я сейчас вас с указательной
0: научу.
1: Палкой.
0: Я сейчас вас научу, как правильно верить в Бога. То есть Христос это предостерегал. Если я действительно таким становлюсь, то, конечно, я уже не ученик Христа, а, соответственно, не христианин.
2: И ведь это совершенно не значит, что я не могу с кем-то делиться вот своим опытом, своими знаниями, своими даже наставлениями. Но вот говорит Господь, что немногие, ну, не делайтесь учителями, немногие делайтесь учителями, но потому что мы много согрешаем.
0: Учитель – это тот, кто на своем опыте показывает, как надо жить. Не просто вот теорию берет и, значит, начинает, ага, сейчас мы пункты поставим, вот первое, что второе, третье, вот это надо делать.
2: Галочки.
0: Галочки. И вот теперь давайте-ка учитесь вот так вот поступать. А сам как бы... Ну, я посмотрю, как вас отпал. То есть учитель – это тот, кто на чьем примере учатся другие. И кто может своим опытом чему-то научить других людей.
1: А еще, Николай Генрихович, мне кажется, вот мы тоже в «Деяниях апостола» читали в предыдущих главах, да, о том, что христиан, последователей Христа называли последователями пути Христова. То есть они шли по пути, а по пути, то есть нельзя остановиться, нужно идти. Поэтому и возрастание, и изменения, происходящие вот на этом пути.
0: Ну да, путь, ну, остановки тоже там бывают и в пути, да, и бывает и вспять поворачивает человек, идет там в другую сторону. Тем не менее, Господь не осуждает никогда, он просто идет с этим человеком. Может быть, даже и в другую сторону с ним. Угу. А потом человек что-то щелкает, вот там какое-то сознание, слушайте, что-то не так. То есть Господь постоянно как-то нас пытается...
2: Развернуть в правильном направлении.
0: Да, и вот эти все вот зигзаги, он как бы вот, ну, становится, что все-таки вот они все меньше, меньше, меньше, в конце концов, оно, вот путь идите по нему, ни вправо, ни влево. Вы понимаете, что будет с вами, если вы вправо отклонитесь, да, вот вы же испытали как, да, а вот теперь, а влево там еще хуже, ой, нет, то есть, ну, ни вправо, ни влево, вот оно вот как-то вот выравнивается.
1: Можно сравнить еще, наверное, все-таки с компасом, да? Вот компас, он же всегда, у него стрелка направлена только в одну сторону.
0: Вот. Она колеблется иногда.
1: Она колеблется, то есть в зависимости от того, куда мы уходим, да? А стрелка-то, она все равно туда указывает, куда надо идти. И вот Господь, он, да, вот когда сказали, что он идет с человеком, и даже идет, когда человек идет в обратную сторону, но он пытается направить его все-таки и выровнять его путь в том направлении, которое нужно.
0: 16 глава, 4 стих. «Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». А мы помним, какие, да, эти требования
1: были. Помним. «Воздерживаться от идола жертвенного и крови, удавлены и блуда».
0: То есть вот такие вот несложные требования. Это, если можно назвать это требованиями. То есть мы с вами говорили, что в основных там аспектах жизнедеятельности человека вот эти вот три пункта лежат. И в этих основных пунктах нам просто нужно от кое-чего воздержаться. И эти воздержания, ну, они вот несложные очень.
1: Самое главное, они во благо человека.
0: Да, и во благо его духовному развитию,
1: да.
0: И росту.
1: И даже физического.
0: И физического.
1: И здоровья, да, и все зависит от этого.
0: То есть вот такой вот символ веры воздерживается от прелюбодеяния, от удавленной крови и от идола жертвенного. Абсолютно всем подходит. Абсолютно всем религиям, всем верованиям. все с этим
1: каждому могут... человеку.

0: согласиться могут все, да, в том числе и языческие, там, кто к языческим культам там пристрастен, и они могут с этим. Вот вам, пожалуйста, вот, для всех я сделал совсем. Да. Даже вот у Бога уже в этих постановлениях уже и мусульмане, и буддисты тут, и католики, и кто хочешь, все с этим соглашаются. И, конечно, и Христос обрубает все вот, ну, все вот эти так называемые кармы, которые преследуют человека вот в некоторых верованиях, да, вот считать, что вот преследует такая тяжелая карма, он так вот, поэтому он так вот, с ним происходят такие события негативного характера. А вот Христос говорит, я в вас как бы все якоря ваши я обрезаю, что вас держит, вот, сдерживает по направлению ко мне, к Богу. И теперь вы сможете свободно плыть, как корабль, там, на всех парусах,
1: в
0: сторону Царства Небесного, да, в мою сторону, где я царствую, где царствует слава Божия и все его постановления, все его законы. Но, конечно, это не происходит с человеком, который формально решил, ну, соблюдать какие-то обряды, какие-то заповеди, и думая при этом, что теперь я уже верующий, настоящий христианин, там, или как-то. Бог гораздо глубже мыслит и делает человеком гораздо глубже вот эту трансформацию, переворот вот сознания. Да.
1: Как отличить формальное от неформального?
0: Ну, когда это приносит какую-то обузу, вот, наверное, вот я должен... Вот я когда встаю, да, я говорю, я должен сделать зарядку. А почему я должен сделать эту зарядку? А потому что я почувствую себя человеком после нее. Вот я залежался там во время сна, да, и мне нужно теперь вправить все на место. Я теперь должен, чтобы у меня спина работала, да, чтобы у меня поясница не беспокоила. Вот я сделал зарядку, и все, мне здорово. Но когда человек думает, а, опять эта зарядка, опять это, да, зачем это мне на ответ? Это так тяжело, это напряжение там. И все, у нее раз за разом вот это охлаждение. То есть, ну, вот это религия. А вера, это когда я делаю это с удовольствием. Может быть, принуждаю себя как-то даже поначалу. Но потом я понимаю, что это здорово, это благо для меня. И верующий человек от религиозного как раз отличается тем, что одни испытывают радость от своей веры, а другие чувствуют, как тяжесть вот на них вот такой. И по виду можно даже отличать человека верующего от такого религиозного. Сумрачный вид. Вот это говорит о многом уже.
1: Ну, мы можем иметь и сумрачный вид иногда. Но иногда. Бывает же давление.
0: Согласен.
1: Обстоятельств, давление, ну, я не знаю, но, всякое.
0: Но когда
1: может
0: ты всегда
1: быть
0: сумрачен, и когда ты всегда такой ворчун, ну, когда ты всегда пальцем показываешь, что мне надо делать, а что не надо. Ну, это уже клиника называется, да? Это тут уже понятно, что вот вера твоя сделает из тебя какую-то брюзгу. Но это не христианство.
1: Ну, вы знаете, вот, наверное, все-таки, если мы думаем, что мы вот, ну, как бы такие верующие люди на высоком уровне, и, как вы говорите, там, сумрачным видом, это происходит тогда, когда вот эта вот гордость религиозное зашкаливает в человеке. То есть я гордый человек, я достиг уже таких высот, что каждому могу быть только указывать.
2: И учитель.
1: Вот, учитель, да. И вот эта вот гордость, ну, гордость, она любая, она мешает в отношениях с Богом, она мешает в отношениях с людьми. Ведь недаром, да, Павел писал, да, что гордость – это корень всех грехов. Вот всех грехов – это гордость. Потому что когда я уже понимаю, что я чего-то достиг, и я встал на какую-то ступень, то тем самым, как Павел пишет, если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся как бы не упасть. И вот это важно понимать нам, что гордость разделяет нас со всеми. Мы останемся одни и одинокими, потому что ни одному человеку не хочется быть

0: гордецом, который все знает, что нужно делать другим, но не знает, что нужно делать ему, что его проблема в его гордости, которая мешает его в отношениях с Богом и с людьми.
1: Ну да, и просто нужно посмотреть на Христа, как он жил вот на этой земле, в человеческом теле, в плоти человеческой. И мы видим, что к нему тянулись люди тысячами,

0: Настолько, что людей тянуло, просто тянуло быть с ним, видеть хотя бы его. Даже вот к одежде прикоснуться. Хотя бы вот это хотя бы. Ну, наверное, Христос заповедовал такими же быть и всем верующим в Него. Потому что Он говорит, я живу в вас, Дух Святой живет в вас. И делает с вами вот эту трансформацию в мой образ и подобие. Да, я однажды вас, ваш образ принял, и я хотел жить в вас. Хотел на мир смотреть вашими глазами, слышать вашими ушами. И хочу сегодня, Он этого хочет. А взамен вы будете смотреть моими глазами на этот мир и ушами слышать моими. Вот это что называется вот завет с Богом, единство
1: да,
0: с Ним.
1: Вот я сейчас открыла послание к филиппийцам, там, где Павел пишет об Иисусе Христе. Вот то, что и привлекало каждого человека к Иисусу, да? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. И вначале Павел пишет, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». То есть он – величие Божие, да? Но не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть вот то, что совершил, то есть вот это вот гордости в Иисусе не было, потому что это свойственно врагу его, дьяволу, который возмечтал встать на место Бога как раз. А он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу.
0: Угу. Ну, вот мы видим,
1: это смирение, такое смирение.
0: Мы видим, как люди, верующие в Иисус, переворачивали мир. Вот текст пятый. Церкви утверждались верою, ежедневно увеличиваясь числом. Угу. То есть людей тянуло к крестьянам, к ученикам Господа. Они становились такими же,
1: хотели быть.
0: Крестились, каялись и приходили, становились Божьими детьми, Божьими сынами, дочерями. И вот это говорит о том, что, ну, действительно, это были люди верующие, ученики Христа, апостолы. Действительно верующие, и отражали самого Господа Иисуса Христа, когда проповедовали Слово, и когда делали учениками всех вокруг себя.
2: Ну что же, очень интересно. У нас продолжение разговора будет связано вот с этим же, что как христиане меняют мир. То есть как то, что мы открываем в себе образ и подобие Божие, что мы позволяем образу и подобию Божьему жить в нас и через нас, что именно благодаря этому меняется мир. Мы продолжим дальше об этом?
0: Продолжим дальше, да. Но эта книга вообще вся об этом. Угу. Как преобразовывался мир и как христиане его переворачивали.
2: Угу. Ну что же, мы ждем тогда следующей встречи, где продолжим этот интереснейший разговор. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимнуткина. До свидания. Всего вам самого хорошего.

0: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: У меня есть один друг, иностранец из Египта. Это было года 3 назад. У нас с ним случилась такая интересная история, которая и нас не сблизила, и, в принципе, ну, открыла мне Бога по-новому. Ему тоже, в его жизни Бог сыграл такую важную роль и произвел такое чудо. Но я сейчас расскажу эту историю.

Он был студентом третьего курса, и он очень любил по ночам не спать, что-то делать, учиться, что-либо делать. А вот спал он днем. А это, конечно, плохо. Я ему об этом говорил, что тебе нужно перестать. Ты так сбивается полностью режим, твой ритм. А, и вот даже момент, когда он уже хотел ночью спать, он не мог. У него была проблема. Он говорит, я никак не могу уснуть, что-то пытаюсь делать. Вот как-то и музыку включаю, еще что-то. В общем, и я молился, чтобы у него Бог ему помог, чтобы он мог спать. Он был мусульманином, он тоже молился, тоже, он тоже верит в Бога. И, в общем, я этого не знал, он мне потом все это рассказывает, рассказал. Он решил попробовать такую штуку, он в интернете прочитал, в общем, какой-то химический такой этот порошочек помогает, в общем, хорошо спать, в общем, успокаивает. Ну, вот он нашел это, как это порошок этот, купил его. И ему помогло, очень помогло, он реально прям хорошо спал, доволен, весь счастливый. Ну, оказалось, что этот порошочек – это наркотик. Он как бы об этом как-то не знал, не понимал, потом говорит, да, я догадывался, думал, что это так. Ну, в общем, он один раз принял, потом он еще раз, когда тоже опять не мог спать, опять он еще раз его где-то там заказал, взял его. Ну, в общем, однажды его словили с этим, полиция его поймала. Конечно, он потом понял, что это наркотик, ему это объяснили, его сразу же взяли, конечно, в участок. И он мне, конечно же, мне первому звонит, кому ему еще звонить. То есть у него в России тут особо никого нет. Есть друзья, но, знаете, такие друзья быстро пропадают, когда у тебя проблемы начинаются, серьезные. И вот он из участка звонит, Сергей, помоги, у меня проблемы, туда-сюда. Я спрашиваю, где он, что он, это уже было почти ночь. Вот. И на следующий день я отправляюсь туда в участок, разговариваю со следователем, которого оформили как бы его дело. Его отправили в СИЗО, это следственный изолятор, пока ведется следствие. В общем, он там находился. И как бы следователь мне объясняет, что он проходит по статье такой, как бы там такой граммов было столько, что это там это выше, так скажем, чем обычное, там, скажем, какое-то там вот есть у них ранжирование. В общем, это так серьезная статья, и за это срок от 3 до 5 лет тюрьмы. Но в законе есть поправка, что может судья назначить условный срок. Но как она мне сказала, это следователь, что в его ситуации, в его случае, что он иностранец, что он здесь как бы только учится, никогда не было почти такого, как она, я помню, говорила, что никогда не дают условный, всегда сажают обычно. Просто как бы надо вот уже надеяться, что будет минимальный срок, 3 года. Вообще от 3 до 5 лет. Вот, потому что сейчас на стране очень строго с этим всем, с наркотиками, с распространением, даже с использованием. Ну, распространение это понятно, это еще хуже, а вот просто даже использование в личных целях все равно как бы очень строго и за это сажают, особенно иностранцев. В общем, конечно же, я переживал за него, конечно же, я организовал здесь встречу в СИЗО, там можно посещение, я пришел к нему на посещение, он весь в шоке, никогда его в жизни не было, то есть это обычный парень, хороший, добрый, ну, конечно, молодой еще, там всякие ошибки в жизни он там допускал, но это мелочи, то есть и вот так, чтобы его как бы жизнь испортить таким моментом, конечно, он в шоке, он сожалеет максимально обо всем этом, кается, но уже обратно пути нет. Вот он в этой ситуации, он сидит в СИЗО, по сути, в тюрьме, и сейчас вот решается и вопрос, что с ним будет. И я тогда тоже молился, я чувствовал этот призыв, что надо вступиться, надо что-то сделать, помочь ему. Первое, что нужно было сделать, это первая проблема, это сделать ему прописку. Чтобы дали ему условный срок, это нужно было сделать прописку по месту жительства здесь, в Российской Федерации. Не в общежитии университета, а именно на каком-то адресе. Сделали прописку. Отлично, это есть повод для судьи, чтобы назначить условный срок, потому что есть место, где он может отбывать этот срок. И как бы это ладно, это вопрос времени, но вопрос чуда, это то, что все говорили, что не дадут, судья не даст. То есть не даст, все твердили, все. Мы просто молились, и вы знаете, я вот во всем этом процессе я видел, как меняется этот сам друг мой, который сидит в СИЗО. Он, конечно, пережил очень много тяжелого, там никому не пожелаю пережить этот. Он просто при мне плакал, потому что он не мог там плакать. Он не мог выражать там чувства, ни радость, ни печаль, ни грусть. Он просто при мне плакал. И жалел о том, что случилось, и

и говорит, я понимаю, насколько я не ценил то, что я имею. То, что я мог выходить, гулять с друзьями, покупать там себе в магазине что-то свободно. Это я, говорит, я вот сейчас, я бы сейчас всем своим сверстникам, друзьям рассказал бы это. Ребят, цените то, что у вас есть. Не завидуйте тем, у кого там какие-то дорогие айфоны или еще что-то. Просто цените свободу, цените вашу жизнь. Я теперь понимаю, что как бы, когда у меня этого нет, я понимаю, что я потерял. И что могу потерять. И свою жизнь испортить, да, вот этим вот оплошности вот такой вот. Конечно, мне его было жалко, конечно, мы молились. Он там стал тоже чаще молиться. Он читал Коран, говорит, он там за это время, сколько он там был, 3 месяца, по-моему, или 4, он прочитал 5, наверное, Коран. То есть он молился Богу, мы с ним общались, мы с ним вместе молились. Ну и вот приходит момент, я много пропускаю, приходит момент суда. И когда судья входит, и когда читает этот приговор, длинный, знаете, там буквально 5-7 минут ты только слушаешь вот эти все вот обстоятельства дела, там, что представили мы, что представил прокурор, что представил адвокат. И в конце только я слышу, что назначить срок решения свободы 3 года, там, и в конце говорят, но там среди условно. Когда я это услышал, он не понимает, смотрит на меня, я просто понимаю, что Господь так помог, и Господь все-таки дал нам эту возможность. Я смотрю на него, махаю, говорю, что все хорошо. И потом уже, когда выключается запись, судья говорит, теперь уже неформально, я вам, говорит, поверила, я вам доверилась, надеюсь, вы меня не подведете. Это было счастье, знаете, неимоверное. И это был опыт такой, что Господь так себя проявил, Он сотворил чудо, он дал возможность этому парню еще, так скажем, жить и не грешить. Тоже хочу призвать о том, чтобы заботиться о людях, которые одиноки, может быть, в нашей стране, в нашем городе, может быть, приехал кто-то из другого города, проявить вот эту заботу и помощь, потому что здесь, может быть, у них никого нету, и вы можете быть тем человеком, через которого Господь заботится о них.

0: Я думаю, что целей этих несколько. Во-первых, сегодня в обществе существует большое количество стереотипов о церкви. Кто-то говорит о том, что это, может быть, такие устаревшие институты. И очень важно донести до людей практическое значение церкви. Конечно, прежде всего, это спасение души, но в том числе это та самая Божья любовь и любовь к ближнему, которая реализуется в конкретных служениях церкви. Это социальные проекты, это какие-то просветительские проекты. И говоря о теме сегодняшнего дня, сегодняшней трапезы, это, конечно, и традиционные ценности, хранительницей которых является церковь христианская, ценности библейские, ценности вечные, которые восходят, собственно, к сотворению этого мира. И поэтому считаю это прекрасной возможностью этими ценностями делиться.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Итак, правитель Египта открыл сыновьям Израиля, что он Иосиф, их брат.
1: Слух о том, что Иосиф встретил своих братьев, дошел до самого фараона.
2: «Я дам твоим братьям колесницы, пусть они приведут в Египет свои семьи и вашего отца».
1: Сыновья Израиля так и сделали. Иосиф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. Они отправились в путь из Египта.

0: Египта и пришли к своему отцу Иакову в землю Ханаана.
1: Иосиф жив!
2: Иосиф жив!
3: Мой сын Иосиф жив?
2: Да, Иосиф правитель всего Египта!
3: Не может быть! Какая радость! Пойду и увижу его перед тем, как умру.
0: Израиль отправился в путь. Он пришел в Версавию, где Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал:
2: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся пойти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ. Я пойду в Египет вместе с тобой, и я же приведу тебя обратно».
0: Иосиф запряг колесницу и поехал навстречу со своим отцом. Когда они встретились, Иосиф обнял его и долго плакал.
3: «Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты живой».
0: Иосиф привел своего отца к фараону, и Иаков благословил фараона.
4: «Сколько тебе лет?»
3: «Дней странствования моего 130 лет. Малочисленны и горьки были годы жизни моей, и число их не достигло лет странствования моих отцов».
0: Иосиф поселил отца и своих братьев в Египте и дал им лучшую часть земель египетских в округе Раамзес. Иосиф обеспечил едой отца и братьев и весь свой род.
2: Потом нигде не стало еды, потому что был жестокий голод. Египет и Ханаан были сильно истощены.
0: Иосиф собрал все деньги, какие только были в Египте и Ханаане, в уплату за зерно и хранил их во дворце фараона.
2: Когда же в Египте и в Ханаане кончились деньги, все египтяне пришли к Иосифу и сказали:
1: «Мы не станем скрывать от нашего господина то, что наши деньги закончились. Зачем нам гибнуть у тебя на глазах? И нам самим, и нашей земле.
2: Купи нас и нашу землю в обмен на хлеб, а мы с нашей землей будем рабами фараону.
1: Дай нам семян, чтобы нам жизни не умереть».
3: Так Иосиф купил в Египте всю землю для фараона.
0: Египтяне продавали свои поля, потому что голод одолел их, и земля стала собственностью фараона.
5: «Теперь возьмите семена, чтобы засеять землю. Когда поспеет урожай, отдайте 1/5 урожая фараону, а остальные 4/5 будут вам на семена для полей и на пропитание для вас и для ваших семей».
0: «Ты спас нам жизнь!»
1: «Ты спас нам жизнь!»
2: «Ты жизнь нам спас!»
0: А дети Израиля жили в Египте в земле Гесем. Они приобрели там собственность и были плодовиты. Число их возрастало.
2: Это хороший конец для нашей истории про Иосифа и его братьев.
5: И больше не будет продолжения истории об Иосифе.
4: Продолжение будет, но только про сынов Израиля, которые весьма расплодились в Египте.
0: Их станет так много, что другой фараон, который не знал Иосифа, испугается и начнет их преследовать.
1: А что он будет делать?
4: А это уже совсем другая и очень длинная история.
2: Мы познакомили вас со всеми историями, которые записаны в книге «Бытие». И мы начнем изучать новые истории, записанные в книге «Исход».
0: В самом названии этой книги есть упоминание о том, что сыны Израиля уйдут из Египта.
5: Они уйдут из Египта? Куда?
4: Они вернутся назад, в землю странствования Авраама, Исаака и Иакова.
1: Папа, расскажи!
2: Дорогие ребята, а вот о том, как Бог исполнил свое обещание и дал потомкам Авраама наследство, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
6: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной вам.

0: болеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, профессор Бодрячок, мы уже бежим с Тимошей и Стешей.
2: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие.
1: Привет,
3: ребята!
2: Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас, дорогие друзья, на занятиях в нашей прекрасной, чудесной, веселой школе здоровья. У нас сегодня в гостях Стеша, Тимоша, и впереди нас ждет много интересного.
1: Да. Конечно, у нас, ребята, всегда так интересно.
2: Да, и моя помощница Веселинка, наверное, уже придумала какой-нибудь сюрприз.
1: Конечно, у меня сегодня будет фокус со спичками.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, Веселинка, со спичками фокусничать нельзя.
1: Получается, мы сегодня без фокуса останемся.
2: Ну, не расстраивайся, Веселинка, не расстраивайся. На свете много других фокусов.
1: Какие?
2: Например, летающий стаканчик. Хотите, покажу?
1: Да, конечно, хотим. Да.
2: Так, закройте глаза.
1: Закройте глаза.
2: Итак, раз, два, три, четыре, пять. Начинай стакан летать, глаза можно открывать.
1: Ой, как здорово получается! Какая красота! Как это у вас так получилось? Вы расскажете?
2: Расскажу, ведь вы же мои друзья. Конечно,
1: да?
2: Расскажу.
1: Спасибо за фокус.
2: Пожалуйста.
1: Жаль, мне мой фокус нельзя показывать. А у меня там, вы знаете, спички превращаются в иголки.
2: Веселинка, спички могут легко превратиться в зубы.
1: Но я таких зубов никогда не видела.
2: Да.
1: Это как?
2: А вот так. Спички превращаются в огонь. А огонь может укусить, как острые зубы. Ребята, а знаете, что будет, если огонь начнет кусать все подряд?
1: Я знаю!
2: Да.
1: Я
2: знаю! И что тогда будет?
1: Тогда все вокруг загорится!
2: Да. Да.
1: Ой.
2: Дорогие ребята, именно поэтому детям брать спички ни в коем случае нельзя. Спички нужно брать только взрослым, иначе будет пожар.
1: А может быть, тогда в каждую комнату поставить бочку с водой? На пожарный случай.
2: Вот как смешно. Стеша и Тимоша, у вас дома в каждой комнате стоит по бочке с водой.
3: Нет, если только на улице.
2: Вот. На улице еще может быть, а в комнате вряд ли. Мне кажется, что нужно просто соблюдать правила пожарной безопасности. И тогда можно обойтись без бочки в каждой комнате. Вот и все, ребята, правда же?
1: Ну, профессор Бодрячок, но ведь вода может потушить огонь?
2: Может. И не только вода. О, кстати, а давайте проведем с вами эксперимент.
1: О, мы это любим.
2: Вот, и увидим, как еще можно потушить огонь. Не только водой, а чем еще. Давайте. Итак, эксперимент. Так как я взрослый, то я могу зажечь вот эти три свечки. Сейчас я их аккуратненько зажгу. Вот. Так.
1: Огонек.
2: Огонек. Раз, два, три. Итак. Вот у нас есть три свечки. Три огонька. Сейчас мы увидим, как можно потушить огонь водой. Угу. У нас есть вода, и мы просто возьмем и зальем пламя.
1: Смотрите,
2: вот, и все.
1: Ух ты! Потухло!
2: Да? Потухло! Итак, одну свечку мы потушили. Еще огонь можно сбить при помощи плотной ткани. Вот у меня есть плотная ткань. Вот. Но сделать это...

0: нужно очень аккуратно, чтобы не разнести огонь дальше, потому что ткань сама может загореться. Поэтому это делается так быстрым движением и очень аккуратно. Раз,
1: ой,
0: и все.
1: И нет огня. Вот.
0: И нет огня. Мы с вами потушили еще одну свечку, еще один огонек. Итак,
1: здорово.
0: Еще огонь можно потушить при помощи песка или земли.
1: Ой, профессор Бодрячок, я сейчас песочницу...
0: Стой, Веселинка, стой, не что? Надо никуда бежать. Дело в том, что земля есть у нас рядом, совсем рядом, в цветочном горшочке. Мы просто вынем цветочек и просто засыпем огонь.
1: Смотрите, Мош,
0: вот
1: и здесь погасло.
0: Да, мы с вами потушили весь огонь. Все в порядке.
1: Ребята, я придумала. Еще огонь можно тушить сахарным песком, солью, блинами, пирогами. И тогда никакой пожар не страшен. Раз, и нет огня.
0: Ой, какая ты смешная, Веселинка. Ребята, вы когда-нибудь видели, чтобы огонь тушили блинами, пирогами и солью? Нет, дорогая моя племянница, дорогие ребята, дело в том, что даже водой, песком или землей можно потушить только маленький огонечек. Вот, огонь, он очень коварный и хитрый, он легко разбегается по комнате, и остановить его могут только пожарные.
1: А я знаю, по какому номеру нужно звонить, чтобы приехали пожарные. Вы знаете?
0: Расскажи нам, расскажи.
1: Я знаю, я вам даже его напишу.
0: Да, чтобы ребята знали.
1: Нужно позвонить по номеру 01.
0: О.
1: Вот, смотрите, вот. 01.
0: Правильно.
1: Когда вы позвонили по номеру 01 пожарным, нужно сказать им свой адрес.
0: Угу. Да,
2: я знаю твой адрес.
0: Да, вот,
2: молодец.
1: 216. Да, здорово. А потом, наверное, нужно спрятаться. Я вот, вы знаете, очень хорошо умею прятаться. Я один раз так в шкаф спряталась, что меня никто не смог найти. И огонь, наверное, не сможет найти.
0: Веселинка, Веселинка. Все это очень хорошо, но дело в том, что с огнем играть в прятки ни в коем случае нельзя. Огонь обязательно найдет, куда бы ты от него ни спряталась.
2: Потому что все разгорится.
0: Да, правильно, все разгорится, совершенно верно. Дело в том, что у огня есть еще и помощник.
1: Прямо как я у вас, профессор Бодрячок.
0: Ты у меня добрая помощница, а тот помощник, который у огня, он коварный и злой. Его зовут Дым. От него можно убежать, только пригнувшись, и еще вот.
1: Ой, и вот так вот разгонять его платком.
0: Нет, нет, нет, нет. Нам нужен платочек, чтобы смочить его в воде.
1: Да.
0: Мы смочим его в воде. Вот так вот. Потом нужно взять вот эту ткань и закрыть им нос и рот. И вот в таком виде, пригнувшись, убегать из комнаты. Так.
1: Профессор Бодрячок, но ведь дым не жжется, как огонь.
0: Да, дым не жжется, но он может украсть то, без чего мы не сможем жить.
1: Это без чего?
0: А вот я вам загадку загадаю, а вы отгадайте. С ним гуляю и играю, могу быстро с ним бежать, веселиться, кувыркаться, ну а главное...
1: Дышать!
0: Что? Правильно, и что это такое?
1: Вы знаете, что это?
0: Ну?
2: Это воздух.
3: Воздух.
1: Да. Какие вы молодцы!
0: Да, правильно, это воздух. Бог специально создал нам воздух, чтобы мы могли жить и радоваться. А главное, хорошо еще дышать свежим воздухом на природе. И я приглашаю вас поиграть на нашу полянку.
1: Ой, спасибо, пойдемте играть.
0: Пойдемте играть.
1: Так, пойдемте так, играть так, на так, нашу так. Полянку.
0: Так, так, так, так, так, вставайте сюда. У меня есть мячик. Угу. Давайте поиграем в игру «Опасно, не опасно».
1: Что я... это за игра?
0: А, да, это специально я придумал такую игру. Я буду бросать вам мячик и задавать вопросы. А вы бросаете мне его назад и говорите, опасно или не опасно. Вот, например, Веселинка. Вот спички детям брать опасно? Лови.
1: Опасно.

0: Опасно.
1: Правильно, опасно. Так, Тимоша, а взрослым спички брать опасно?
2: Нет.
1: Правильно, не опасно.
3: Какой ты
1: молодец. Стеша, а дышать свежим воздухом опасно?
4: Не опасно.
1: Нет, не опасно, правильно. Хорошо, а костер разжигать в лесу опасно?
0: Ну, опасно.
1: Правильно, опасно, да. Хорошо, Тимоша. А включать детям на кухне электроприборы? Ну, там утюг, чайник или еще что, опасно?
4: Ну, опасно.
1: Правильно, опасно, да, опасно, это верно. Хорошо, а скакать на одной ножке опасно? Лови.
4: Не опасно.
1: Да, правильно, не опасно. Хорошо. А смотреть на розетки опасно?
0: Не опасно.
1: Правильно, не опасно. А маме блины жарить на кухне опасно?
4: Опасно.
1: Ну, я думаю, что нет, не опасно. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. А пролить воду на розетки и провода опасно?
0: Не опасно.
1: А вот и ошибаетесь, ребята. Запомните раз и навсегда. В розетках и проводах живет особенный огонь, который очень больно кусается. Называется он ток. Если на него пролить воду, он такой пожар может устроить. Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Что же это получается? Спички брать нельзя? Провода трогать, да, тоже нельзя.
1: Да.
0: Как же тогда детям горячий чай пить? Из-под кран, что ли?
1: Ну как? Я думаю, что нужно просто попросить взрослых помочь. Маму и папу. И если вы так будете поступать, дети, то вы будете настоящие укротители огня.
0: Ого!
1: И я вам хочу спеть об этом песенку.
0: Ой, а мы тогда пойдем послушаем ее. Пойдемте. Стеш, садись вот на этот стульчик.
5: Я скажу, ребята, так, нам огонь то друг, то враг, переменчиво его настроение, то поможет суп сварить, ну а может дом спалить, не поможет.

0: взрослых. Знаем точно, на волю нельзя. Нам известно и про то, где живет опасный ток. Он в розетках, проводах притаился. Обойдем их стороной, не коснемся их водой, чтоб огонь не укусил, не вцепился. Я скажу, не тая, мы, ребята, укротители огня. Не дадим мы ему разгореться. Обхитрить нас непросто, друзья. Даже крошечной спичке без взрослых знаем точно, на волю нельзя.
1: Какая веселая песенка! Спасибо, профессор Бодрячок!
2: Пожалуйста, пожалуйста!
1: Мы укротители огня! Ура! И теперь я покажу вам фокус со спичками. Ой.
2: Веселинка? Нет. Мы это уже проходили.
1: Профессор Бодрячок, это добрый фокус без огня.
2: Без огня? Ну, если он без огня и добрый...
1: Тем более вы с нами рядом, взрослые.
2: Ну ладно, хорошо. Я за спичками присмотрю.
1: Ну что, тогда я вам покажу фокус. У меня для вас есть...
3: Картошки?
1: Картошка!
3: Мы будем рисовать.
1: Сейчас каждый получит картошечку.
2: Картошечка.
3: Я сейчас с очками.
1: Фломастер. Картошка. Я вам сейчас покажу. Подождите, что

0: нужно будет делать.
1: Угу, угу.
0: Так, вот. Но мы пока на них только посмотрим, на эти спички.
1: Угу, угу.
0: Итак, мы берем нашу картошку, берем фломастер и рисуем носик треугольничком. Так, оп, нарисовали и так его раскрасили. Давайте нарисуем у картошки носик. Как думаете, кто это получится? Это будет ежик. Так, так, нарисовали носик. Вот здесь можно нарисовать носик. Вот, вот, вот, вот, вот носик. Да, носик. А теперь мы рисуем глазки над носиком. Глазки нарисуем, такие кругляшки нарисуем.
1: Оп.
0: И второй глазик рисуем. Вот один и второй глазик. Вот мордочка у нашего ежика готова.
2: Ой-ой-ой.
1: О.
0: Да, получается? Покажи, Стеш. Покажи.
2: Но мне не очень получилось.
0: Да ладно. Ой, какой милый ежик. А теперь мои спички превращаются в иголки.
1: Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну, если только в иголки.
0: Конечно. И получается.
1: Ну-ка мы попробуем.
2: Так. Ежик у меня встал.
0: Да.
2: Лучики.
1: Ёжик. Ёжик.
0: Здорово. Очень здорово.
1: Ни головы, ни ножек.
0: Вот такой у нас такой голистый ёжик.
1: Ёжик, ёжик. Ой, какой ёжик получился. Похож на маленького дикобразика.
0: Вот такой ёжик у нас получился из картошки.
1: О, а я, кстати, обещал вам рассказать фокус с летающим стаканчиком. Как это получилось? Я заранее взял стаканчик и проделал в нем небольшую дырочку. Вот такую маленькую. Теперь, если в нее просунуть палец...
0: Так...
1: то тогда стакан может летать и радоваться.
0: Ой, ух ты! Профессор Кудрячок, как все просто. Спасибо.
1: Очень просто, дорогие ребята. Вот.
0: Ой, у Стеши тоже как здорово получается. Димаш, попробуй.
1: Да.
0: Так, вот он летает. Ой, он начинает летать, летать.
1: Смотри, а правда летает.
0: Как здорово. Молодцы. У всех получилось.
1: Ну, а нам пора прощаться. Ребята, мы желаем вам, чтобы вы всегда были веселыми, радовались и почаще гуляли на свежем воздухе. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания.
0: Пока-пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

болезни, неудачи, поссорился с лучшим другом, поссорился с женой, с детьми. Почему такое несчастье меня настигает? Так что же мешает моему счастью? Итак, мы с вами коснулись о счастье. Мы в прошлой передаче говорили и разбирали с вами, что такое счастье. Сегодня мы с вами поговорим, что мешает моему счастью. Обратимся к мудрейшим людям, которые пытались также ответить на этот вопрос. Мы говорили, что такое счастье, и очень многие люди много говорили о счастье, очень много высказываний говорили о счастье. А вот что мешает счастью, оказывается, не так много людей отзывается об этом. Все больше ищут его. И вот Фридрих Ницше, смотрите, как он говорит. «Когда ты будешь ценить то, что у тебя есть, а не жить в поиске идеалов, тогда ты по-настоящему станешь счастливым». Ницше говорит, что, оказывается, когда мы ищем какой-то идеал, мы становимся несчастными. Нам нужно остановиться. Он говорит, надо остановиться от этих поисков, и тогда ты приобретешь настоящее счастье. Вот смотрите еще одно высказывание. Клайв Стелпс Льюис. «Не позволяй своему счастью зависеть от чего-то, что ты можешь потерять». Обратите внимание, он говорит, не позволяй кому-то влиять на тебя, воздействовать. Потому что говорит, не позволяй, чтобы счастьем твоим управляли. Твое счастье должно быть в твоих руках. Вот размышляя над этим, он считает, что мешает счастью его вмешательство кого-то извне. Федор Михайлович Достоевский в своем произведении «Преступление и наказание», где у него главный герой Родион Раскольников, достаточно несчастный человек. У него ничего не получается. Из-за своего бедственного положения он каждый раз оказывается в очень затруднительных обстоятельствах. И подталкивает его это состояние жизни – к преступлению. Да, это произведение, если вы его читали, вы узнаете, что оно заканчивается хорошо, потому что Раскольников меняется, становится другим человеком. Но Федор Михайлович показывает, что достаточно много несчастливых людей на земле. И этому нашему счастью что-то все время препятствует. Что-то постоянно мешает нам быть счастливыми людьми. Очень часто мы это все складываем на обстоятельства. Мы перекладываем на кого-то наше несчастье, что именно из-за кого-то произошло то, что с нами произошло. Приглашаю вас вновь обратиться к Священному Писанию. Что же Библия рассказывает нам? Ведь в прошлый раз, в прошлой передаче мы с вами затронули момент творения, как было все сотворено, как было все прекрасно, как было все превосходно. И Бог наделил, дал человеку жизнь. Что-то же пошло не так. Почему-то мы сталкиваемся с несчастьем. Итак, Священное Писание, книга Бытие. Снова мы с вами возвращаемся в то время, когда Бог все сотворил. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Как прекрасно все сотворил Господь. Он сказал, прекрасно все, все для человека. Пользуйся, наслаждайся, размножайся, наполняй эту землю, будь счастливым человеком. Но когда он поселил человека в Эдемском саду,
что-то, о чем-то он предупредил человека. Смотрите, как написано в Писании. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бог поселяет человека в Эдемском саду. И говорит, вот этот вот прекрасный Эдемский сад для тебя. Смотри, какие прекрасные деревья. Смотри, какая прекрасная природа. Все это создано для тебя. Пользуйся. Будь владыкою здесь. Будь главным. Наслаждайся этим счастьем. Но есть но. И это но – одно дерево посреди рая. И это дерево добра и зла. Вот как здесь написано. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот так Бог предупредил человека, что есть дерево,

остановка твоей жизни. Теперь давайте мы посмотрим, что же произошло дальше в этой истории с Адамом и с Евой. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Оказывается, в этом Эдемском саду на это дерево приземляется красивейшее, сотворенное Богом существо – змей. И этот змей, когда Ева проходит мимо этого дерева добра и зла, начинает беседу с Евой, обращается к ней и разговаривает с ней. И говорит, подлинно ли сказал Бог? Что же произошло дальше? Смотрим. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Змей, разговаривая с Евой, привлекает внимание, что эти плоды, они очень важны для нее. Эти плоды наделяют ее знанием, мудростью и вообще делают как Бога человека. Так ли это? Конечно, мы с вами знаем, нет. Бог один такой. Бог единственный. Существующий. Он Творец, а мы всего лишь Его творение. И вот, разговаривая со змеем, Ева начинает задумываться и начинает смотреть на это дерево уже совсем по-другому. И ей уже появляется желание вкусить этот плод, попробовать его. Что же это за такое знание? Что же за такую прекрасную возможность скрывает Бог от нее, если она, ей нельзя вкушать этого плода? Она берет и ест. И не просто берет и ест. Она приносит мужу. И говорит, дорогой, милый мой, ты смотри, Бог вот сказал, но смотри, я съела. Я не умерла, я живая. Я существую, я с тобой разговариваю. И этот плод знание дает. Адам берет у Евы этот плод и тоже вкушает. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Да, открылись глаза у них. Да, пришли знания, но знания почему-то, что они наги. И знание почему-то страха появилось. Появление страха. Знание, которое заставляет их скрываться друг от друга. Они были открыты, а теперь они друг от друга скрываются. Они потеряли счастье. Оказывается, счастье было, когда они были открыты друг перед другом. Им не нужно было скрываться. А сейчас они скрываются друг от друга. Они придумали себе одежды вот из того, что было в этом саду. Листьями начали прикрываться. Они стесняться стали друг друга. Они бояться стали. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Вот. Страх не только друг перед другом, а еще перед Творцом, который свою любовь проявил к ним, который их поселил в этом Эдемском саду, который дал им владычество над всем этим. Пользуйтесь, радуйтесь. А теперь они боятся его. У них появляется страх.

«И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“». Я наг и скрылся, я испугался. Появляется страх. Вот счастье – это когда нету страха. Это когда ты открыт, когда ты имеешь доверие, когда ты имеешь дружбу, когда ты имеешь любовь, когда ты общаешься и знаешь, что тебя слышат, что тебя понимают. Несчастье – когда все наоборот. Когда у тебя страх разговаривать, общаться, и ты пытаешься скрыться и спрятаться. Как же избавиться от страха? Что нужно сделать, чтобы от него избавиться? Как нам поступать? Что сделать человеку, что мне сделать, чтобы у меня ушел страх из моей жизни? Я думаю, каждый из нас, кто смотрит, кто размышляет, кто вникает, каждый из нас пытается решить этот вопрос. Мне страшно. Что мне делать? Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Кто делает грех? Вот тогда, когда вкусили они, они сделали грех. Они ослушались Бога. Они вкусили этот плод. И у них появился страх. То есть человек стал греховен. Грех начал владеть над ними. Страх стал владеть ими. И Иоанн, евангелист, говорит, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Оказывается, все наше несчастье началось оттуда, с Эдема. Наше несчастье началось от непослушания Богу. Наше несчастье продолжается от непослушания. Мы непослушны Богу. И поэтому мы несчастны. Но делающий грех, он, оказывается, начинается от дьявола. Смотрите, как древние пророки говорили, размышляя также о несчастье. Иезекииль говорит такие слова: «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Господь еще в древности через пророков обращался и говорил: «Вы знаете, все наше несчастье от греха, потому что грех посылает нам страх, потому что грех возбуждает в нас эгоизм, желание только себе угодить, не сделать какого-то добра». Но Бог через пророков, Он обращается и говорит, что последствия греха – к смерти. А Бог как бы показывает и говорит: не хочу я смерти. Бог не желает, чтобы мы остались в этом грехе. Бог не желает, чтобы мы остались несчастливы. Он не желает нашего несчастья. Он желает счастья. Мы с вами говорили, что Бог сотворил для счастья этот мир. И человека сотворил для счастья, для общения. Но именно непослушание привело к несчастью. И вот Бог желает, чтобы мы обратились. Обратились к Нему, обратились всем сердцем, всем своим разумением. Приняли Его и Его прощение. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышащий да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.

Господь обращается к нам и говорит. Это книга Откровения, где Иоанн последние слова обращает к нам, живущим в современном мире. Он говорит, смотрите, Бог желает спасти. Бог желает наладить наши отношения. Он желает восстановить наше счастье, даровать нам счастливую жизнь. А что же мы? Как нам реагировать? Как нам поступать? Как нам, наконец-то, избавиться от несчастья? И вновь Бог говорит и стучит в наше сердце. Вновь и вновь Он обращается и говорит, приди ко мне. Он говорит, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Бог даром желает нам дать счастье. Мы же привыкли все делать своими руками. Как-то стараться свое счастье осуществить. Для вас, конечно, не секрет, что когда-то люди жили по 900 лет, согласно Священного Писания, очень долго проживали. И за отступничество народа Бог послал потоп на эту землю. Этот потоп уничтожил все живое. И Ной со своими сыновьями, и с теми животными, которые вошли в ковчег, спаслись, плывя на том корабле, над водами всеми поднявшимися над землей, они были спасены. И вот, когда вода сошла, ковчег опустился на гору, и все уже смогли выйти на природу, разместиться, разойтись по этой земле, вновь стали наполнять эту землю, вновь стали общаться, разговаривать, жить, то человек решил, что его счастье в его руках, и это счастье в его руках, если он его построит. Вы, наверное, слышали такое выражение «счастье твое в твоих руках». Вот сделаешь это, и ты будешь счастливым. И вот человек, отталкиваясь от этой поговорки, наверное, принял решение построить Вавилонскую башню. Башню до неба. И они говорили, мы будем счастливы. Потому что если придет потоп, чтобы умертвить нас, мы поднимемся на эту башню, и ее не затопит вода. Бог говорит, нет. Счастье – это не то, что ты своими руками делаешь. Это не то счастье. Это счастье эгоизма. Человек, сделав, он гордится своим. Ведь это так. Мы гордимся. Мы гордимся, когда что-то сделаем. Мы ценим это больше всего. Мы говорим, вот посмотрите, радуйтесь, приносите мне счастье. А Бог говорит, вот построили они башню Вавилонскую. Я сойду и смешаю их языки, чтобы они друг друга не понимали. Они забыли, что такое счастье. Вы помните в прошлую передачу, если вы не смотрели? Если вдруг вы попали только на эту встречу, обязательно найдите первую встречу. Услышьте про счастье. Счастье – это Иешуа. Это Иисус. Счастье – это когда мы в Боге. Счастье – это тогда, когда мы делаем своими руками не для себя, а для Бога. Мы делаем для Бога. Поэтому Господь, обращаясь к нам, Он говорит, «Моя задача теперь вас вытащить оттуда и послать вам Иисуса на эту землю, чтобы Он пришел». Прошел ваш жизненный путь и смог вас искупить от этого греха, сделать вас вновь счастливыми, вновь приоритет счастья, чтобы вы приобрели. И это не будущее, и это недалекое, это сегодня, это сейчас. Еще поделюсь с вами своим опытом жизни, в котором я также искал счастье. В поиске счастья я задался одним вопросом. Когда стал читать Священное Писание, я задавался, что такое любовь? Для меня нужно было понимание любви. Я его искал.

Я для себя определил тогда, в тот момент, что счастье мое будет, если у меня будет любовь, если я вот пойму, что такое любовь. И я удивился, что, оказывается, в Писании, когда мы сталкиваемся, изучаем, читаем, что слово «любовь» в русском языке, оно как бы звучит «любовь», «любовь». А оказывается, например, в греческом языке, на котором написан Новый Завет, любовь – это разные слова. Есть любовь, любовь отца к сыну. Есть любовь, дружеская любовь, когда мы проявляем любовь друг к другу, как друзья, помогая, поддерживая друг друга. Есть любовь между мужем и женой. Это особая любовь. Такая любовь, которая сплачивает и человека, мужчину и женщину делают одной плотью. А есть любовь Божья. Любовь, которая проявилась в действии, которая показала нам, как Бог любит человека, как Бог пошел, отказался от всего небесного для того, чтобы показать, насколько дороги мы Ему. Любовь до смерти. И вот в одной истории, когда апостол Петр и Иисус с ним разговаривают, сидят они, Иисус ему говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» И Петр отвечает Иисусу: «Да, ты знаешь, я люблю тебя». И вроде бы в наших словах: «Любишь ли ты меня?» «Да, ты знаешь, что я люблю тебя». Все понятно. Но если вы возьмете оригинал и посмотрите их разговор, вы поймете, что они говорят о другом, о разном. Как бы говоря, Иисус говорит: «Петр, ты любишь ли меня?» Таким словом, агапы. «Любишь ли ты меня любовью жертвы?» А Петр отвечает: «Иисус, ты знаешь, я тебя, филио. Я тебя люблю как друга. Я не люблю тебя до той жертвенности, потому что совсем недавно я отказался от тебя». Вот так вот иногда мы не задумываемся, а Бог говорит, насколько Он любит, насколько Он желает, чтобы мы все пришли к Нему. Жаждущая душа пусть приходит. Он зовет нас: «Приди». Сегодня Он обращается к тебе, дорогой друг. Он обращается, чтобы ты пришел, чтобы ты поверил. Потому что твое несчастье вышло там еще, в Эдемском саду, от отступничества человечества. Но Иисус пришел разрушить это. Иисус пришел наладить и восстановить твое счастье. И сегодня Он призывает тебя принять это счастье. Он тебя призывает быть Его и просто взять даром это счастье. Взять Иисуса и поверить в Него. Настолько важно это решение твое сегодня. Хочу вас пригласить, чтобы вы отслеживали эти программы и ждали следующую программу. В следующей программе мы с вами вновь поговорим о счастье. И это счастье будет счастье и пророческий период. Что за такой пророческий период? Что это за счастье, связанное с этим периодом? Это нам предстоит увидеть в следующий раз. Поэтому не пропускайте, следите внимательно. А если вы где-то видите в соцсетях, если где-то вы увидели эту передачу и окунулись, обязательно оставьте свой комментарий, свои мысли. А что мешает вашему счастью? А согласны ли вы вообще с тем, что тут было сказано? Или нет? Поделитесь. Ваше мнение будет всегда важно и интересно нам. А я же прощаюсь с вами до следующей передачи.

Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Аллилуйя!

Наверняка каждый из вас что-то в своей жизни коллекционировал. Ну и особенно в детстве мы любим коллекционировать. Это когда-то давно были марки, может быть, значки. Сейчас это какие-то сувениры, какие-то предметы. Коллекционируют и взрослые, и дети. Однажды Иисус Христос рассказал подобную притчу. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Дорогие друзья, что это получается? Иисус Христос рассказывает притчу о каком-то коллекционере. Человек увидел где-то жемчужину. Кто-то решил продать жемчужину. И вот ему показалось, что это самая драгоценная жемчужина. Самая большая, может быть. Возможно, она была самая великолепная и прекрасная. Мы не знаем, что конкретно заметил этот человек в жемчужине. Рассказывают одну историю. Историю, которая произошла в 1934 году. Произошло это на острове Палаван на Филиппинах.

0: И вот один молодой человек вместе со своими друзьями занимался промыслом, которым многие там, на Филиппинах, занимались. На Филиппинских островах, там много небольших островов, водится в море много разных морских обитателей. И вот там, где-то на глубине, они доставали жемчужины. Жемчужины разного размера, разной формы. И эти молодые люди ныряли очень глубоко, надолго задерживали свое дыхание, они тренировались, и их мастерству действительно не было предела. И вот однажды группа молодых людей отправились в море для того, чтобы искать жемчужины. И им казалось, что все хорошо и благополучно. И вот один молодой человек, в очередной раз, нырнув в воду, задержался там надолго. Его друзья, которые ожидали его в лодке, стали переживать. Где он? Что произошло? Почему его так долго нет? Они стали нырять тоже в воду, чтобы узнать, что происходит, найти его. И там, на дне моря, они увидели ужасную картину. Этот молодой человек обнаружил огромную раковину. И, естественно, подумал, что там наверняка большая жемчужина может быть. И, просунув руки туда, раковина захлопнулась и зажала ему руки. Она была очень огромная, он не смог ее поднять, как-то вытащить руки, и он погиб, он захлебнулся. Они вытащили его в лодку, но уже не смогли ничего сделать. Они достали эту раковину, они достали эту жемчужину и подарили ее отцу этого молодого человека. Позже эта жемчужина была подарена одному врачу, который спас второго сына этого мужчины. И эта жемчужина сейчас находится в одном из музеев у коллекционеров, и никто даже не знает, где конкретно. Потому что до недавнего времени эта жемчужина считалась самой большой, она называется «Жемчужина Аллаха». Она размером с человеческую голову. Она является самой ценной жемчужиной. Дорогие друзья, возможно, мы не понимаем коллекционеров, но я думаю, что мы понимаем верующих христиан. Потому что верующий человек находит нечто особенное, когда знакомится с Иисусом. Окружающие, возможно, не понимают ценности, они не понимают происходящего, но только верующий человек может осознать ценность великого дара спасения, подаренного Иисусом Христом каждому. И если вы действительно оценили любовь Иисуса Христа, обязательно поделитесь ей с окружающими. Расскажите другим людям о том, что Иисус их любит, о том, что Он их ценит и подарил им свою любовь, когда умер на кресте Голгофском. Пусть Господь благословит каждого из вас, сохранит и поможет ценить этот великий дар. И обязательно поделитесь им сегодня с другими.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия – это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
1: Библия – книга богатая. Естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
2: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
4: В этой программе значение перевода

0: перевода в Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
1: В России много национальностей, очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов, там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции, но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия, иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор, и иногда переводы делались даже не с, скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
2: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот, и пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем, они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя по-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
1: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
2: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет – это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия, например. Все эти первые издания, да, я там Ветхий Завет вел. Алтайский Новый Завет. Вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше. Но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
1: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то. Это, ну, любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас, ну, порядка 65 там проектов было. Сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая. То есть язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный, там,

0: крайне мой человек грамотный. Местные переводчики, как правило, ну, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи, там тюркские народы, там турецкий используют перевод, курдский вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику. То есть как понимать Библию, как пользоваться комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
1: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя. На самом деле, для самого себя, прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Ну, есть не только русский язык, есть много языков. Я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нет более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, верхний вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно, и получается мука. У нас нет этого в языке. Точило, что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами. Это большой праздник. Потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить. Из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводом Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает их. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград, немыслимо абсолютно. Поэтому у них нет никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаем мы привычно в русском переводе, а в чукотском у нас получилось что-то вроде. Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросать семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли.
0: В такую команду переводческую еще обычно включают человек, который хороший филолог местного языка, он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и ну, проверить орфографию. Там. Плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод. Ну, перевод Кулакова немножко делали, там, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор, делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям. Причем лучший результат получается у людей, не знакомых с Библией. Вот мы даем им текст и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, прочитав каждый стих, сказать,

0: Я не понимаю вообще, про что это там. Или он оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, ну, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. Ну, и там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
1: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне“. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: „Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами“. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: „Не Иосифов ли это сын?“ Он сказал им: „Конечно, вы скажете мне присловие: „Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме“. И сказал: „Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве“.
2: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный, гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Но хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести: не наливают свежую водку в старые мешки, но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают. Это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение. Это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный,

0: новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано, но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет новое лучше. Что сказать, всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым, это глупость, никто так не подумает из Чукчи. И мы нашли другое, у них есть такой инструмент, которым погоняют олени, я даже не опишу, как это, я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства, и когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа, связывание нарт и вот, использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
1: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
2: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность, вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нету литературного владения языком.
0: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека, но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
3: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужны, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную пасту. И ныне вода. Лучше ли рыба или овца человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца. Но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес. И идут пастух и рыбарь за искателем небес.

0: куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты.
1: Вездесущий. Определение Бога как того, кто присутствует везде одновременно. Вездесущность Бога указывает на Его превосходство над пространством. Пророк Иеремия в 23 главе своей книги говорит, что Бог наполняет небеса и землю. А в 66 главе книги пророка Исаии Господь называет небеса Своим престолом, а землю – подножием Своих ног. Апостол Павел в 17 главе книги Деяния заявляет, что Бог не ограничен зданием храма. По словам царя Давида в 138-м псалме, никто не может укрыться от вездесущего Бога. И Иисус обещал: «Я с вами во все дни до скончания века». Особым образом Бог присутствует там, где совершается коллективное богослужение.
0: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

и, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза.

0: глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
1: В отличие от многих художников-передвижников, Василий Суриков был не только верующим, но и воцерковленным человеком. Творческая жизнь художника, так или иначе, была постоянно связана с религиозными сюжетами. В детстве он копировал библейские композиции известных художников. В Академии художеств он выполнял программные работы, такие как «Изгнание торгующих из храма», «Добрый самарянин», «Апостол Павел перед судом Ирода Агриппы». Первым его самостоятельным заказом были росписи храма Христа Спасителя. В самый трудный жизненный период написано «Исцеление слепорожденного», а завершен творческий путь «Благовещением». Но наибольшую известность получили исторические картины Сурикова. В образах первого исторического полотна «Утро стрелецкой казни» Суриков показывает нам глубокие размышления о реальности страданий и смерти. Василий Иванович не изображает прямых физических мучений, которые сопутствуют казни. Хотя в детстве он сам не раз наблюдал, как наказывали или казнили людей. Ведь эшафот находился рядом с училищем, где он учился. Но отношение к казням у Сурикова было, как у древних людей. Он верил в искупительную власть земного возмездия и непреложность справедливости. Детская душа будущего художника переживала не тупой ужас, а настоящее, очищающее трагическое действо. И в первой исторической картине «Утро стрелецкой казни» художник заставляет зрителя сосредотачиваться на душевных переживаниях персонажей и переходить на духовный уровень постижения исторической драмы. Мы видим в руках участников казни свечи, ярко горящие, потухшие, чуть тлеющие. Это моменты прощания, ухода, трагическая очередь смерти. Мотив свечи помогает вывести смысл изображаемой сцены из сиюминутного на более высокий, трагически очищающий уровень. Если в первой работе Суриков был сосредоточен на судьбе народа, то во второй картине «Меньшиков в Березове» он обращается к судьбе власти. Брови Меньшикова гневно сдвинуты, он сжимает в кулак руку. В этом видна его человеческая гордыня. Однако в глазах навсегда застывшая неизбывная боль. Сколько пережито, сколько передумано, какие глубокие и неоднозначные мысли тяжелыми пластами ворочаются в его мощной голове. Младшая дочь Меньшикова, Александра, читает Библию. И поток света из окна делает страницы священной книги самым светлым пятном, смысловым центром композиции. Каждый в этом мирке стылой избы замкнут сам на себе. Но вместе с тем свет, идущий из угла, свет юности Александры, пытающийся хоть как-то утешить своих родных тихими словами Священного Писания, падает и на их лица. Историческую драму семьи Меншикова художник превращает в драму человеческого бытия вообще. Для Сурикова в этой драме нет безысходности. Свет в его темном полотне живой и одухотворенный. Грандиозное полотно «Боярыня Морозова», которое отражает эпизод церковного раскола, явилось достойным завершением трагической живописной трилогии. Все исконное, все глубокое, думающее на Руси, неразрывно связано для Сурикова с верой народа, с его традициями и мироощущением. Через год после окончания Морозовой умерла его

его жена Елизавета Августовна. Она ушла, когда ей было всего 30 лет, и 10 из них подарила она человеку, чей неимоверный талант стал символом искусства России. Брак художника был более чем удачным. Елизавета Августовна умела следить за бытом и создала прекрасную семью. Она родила Сурьевича.

художника, работавшего сутками напролет, буквально всем. Он любил ее, как 40 тысяч братьев любить не могут. И тем страшнее стала для него эта потеря. Суриков долго не мог взяться за работу. Он часто ездил на кладбище, брал с собой детей на могилу жены и просиживал там долгие часы. Иногда даже ночью он выбегал из дома и добирался до места ее захоронения на Ваганьковском кладбище, где до утра он плакал, тосковал и ступленно предавался скорби, обвиняя себя в смерти жены. Близкие друзья опасались за его здоровье. Летом брат Сурикова приехал в Москву. Он всячески старался вернуть художника к жизни, оторвать от минувших воспоминаний и дум. Он заставил Василия Ивановича показать ему все московские достопримечательности. Вместе они бывали и в театре, и даже ездили в Петербург. В конце августа брат уехал в Красноярск, и художник остался один. Он опять погрузился в тяжелые свои думы и заботы о маленьких дочерях. Работать он не мог. Мать и брат художника настаивали на переезде Сурикова и дочерей в Красноярск. Он послушался их совета и в мае 1889 года переехал в Красноярск. Утешение, примирение с судьбой могло быть только в вере, а также и в творчестве. И именно в это время художник начал работу над новой картиной «Исцеление слепорожденного». Писал он эту картину по собственному признанию для самого себя, удовлетворяя неотступную душевную потребность. Размышляя над евангельским сюжетом, он искал образ ангела и вновь возвращался к навсегда утраченным чертам любимого лица. Образ жены есть на картине. Она изображена в сумраке, вдалеке, как уже не причастная земному временному бытию. Фигура Иисуса Христа на картине почти целиком заполняет пространство холста. Он бесстрастен, спокоен, его жесты медленны и точны. От него веет тихой торжественностью, мистической значимостью. Тип лица традиционный, узнаваемый, давно сложившийся в европейской культуре. Но вот выражение его удивительное. Ни в одной из евангельских композиций русской школы не встречалось ничего подобного. Оно одновременно мягкое и грустное в своих очертаниях, даже чуть усталое, но непоколебимо твердое в своих внутренних состояниях. Главное достоинство картины – это свет, пронизывающий все полотно и льющийся двумя широкими, диагонально направленными навстречу друг другу потоками. Суриков намеренно отказывается от всех подробностей происходящего исцеления, которые он, безусловно, знал из текста Евангелия. Он переживал прозрение как свой собственный выход из мрака страданий. Господь словно коснулся его внутренних очей, и они открылись. Духовный опыт и смысл возвращения к жизни для Сурикова заключался в том, что Бог есть в этом мире. Значит, есть в этом мире и свет. Господь провел Сурикова через страдания, которое явилось его возвышением и совершенствованием его души, и одновременно обнажило духовную сущность художника. Ключом к тому, что пережил художник, служат слова. «Необычную силу духа я тогда из Сибири привез». Художник посвятил свою жизнь своим близким, матери, брату, дочерям. Жизнь открылась перед ним в новой широте.
Суриков сдал горький экзамен и благодаря своей вере

своего трудного положения победителем. Свет, который открыл ему Бог, Суриков щедро отразил в своих картинах.

О, ты в пространстве бесконечной. Живые движения вещества в течение времени привечной, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого постичь никто не мог. Кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенны, от света твоего рожденны, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность до времену, из бездны ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденну в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою и себя сия, ты свет, откуда свет истек, создав и все единым словом, в творение простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец началом сопрягаешь и смертью жизнь даришь. Как искры сыплются, стремятся, так и солнце от тебя родятся. Как морозный ясный день, пылинки инея сверкают, вратятся, зыблятся, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы, в неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненные сии лампады, и рдяных кристаллей громады, и львом золотых кипящий сон, или горящие эфиры, или все вкупе светящие миры перед тобой, как ночь пред днем. Как капля в море опущенна, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенная? И что перед тобою я? Воздушным океаном оном мире умножит миллионом сто крат других миров. И то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь буду точкой одною. А я перед тобой ничто, ничто, но ты во мне сияешь величеством своих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, ни сытым, никаким летаю, себя душа моя обличает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты. Природа чин вещает, гласит мое мне сердце, ты есть, я уже ничто. Частица целой я вселенной, поставлен ницем мне в почтенной, в средине естества я той, где кончил тварей ты телесных и начал духов ты небесных. И цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества. Если средоточие живущих, черта начальная божества. Я телом в прахе исклеваю, умом громам повелеваю.

Я царь. Я раб. Я червь. Я бог. Но, будучи я столь чудесен, отколи пришел? Безвестен. А сам собой я быть не мог. Твое творение я создатель, твоей премудрости я тварь. Источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертную бездну проходило мое бессмертное бытие. И чтобы дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, бессмертие твое. Неизъяснимо, непостижно. Я знаю, что души моей воображение бессильно и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно ничем иным тебя постичь, как им к тебе лишь приближаться, в безмерной разности теряться и в благодарность слезы.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Добрый день, наши дорогие телезрители. С вами вновь программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». На нашу программу приглашаем тех людей, которые снимаются у нас на студии. Это доктора, священнослужители, психологи, просто наши гости. Это те люди, которые снимаются у нас в музыкальных клипах, те, кто пишут слова и музыку к песням. Мы приглашаем их для того, чтобы узнать, чем они живут, узнать о их жизни, о их пути к Богу и просто о них. И сегодня к нам в гости пришли Лена и Вениамин Власик. Мы их пригласили. У нас Лена снималась в музыкальных программах. В музыкальной программе она пела. Вениамин пишет слова и стихи к ее песням, насколько я понимаю. Мы сегодня побольше о них узнаем. Итак, Лена и Веня, можно первый вопрос вот так вам построить? Скажите, как вы сегодня живете? Немного расскажите о своей семье.
1: У нас семья небольшая.
0: А Вениамин, как все-таки главная семья, муж, он возьмет инициативу в свои руки.
1: Спасибо. У нас семья небольшая, 3 человека. Как говорится, мама, папа и я. Да? У нас еще маленькая дочка.
0: Дружная семья.
1: Дружная семья, да. 2,5 годика. Вот. Мы очень дружны, живем в городе Саранск. У нас небольшое свое дело. И по возможности все свое свободное время посвящаем песням, музыке и так далее, да, то есть это наше основное такое призвание, не знаю как, то есть то, чем мы живем.
0: Вот, Вень, уточни, пожалуйста, еще раз, я сказал вначале, может быть, я что-то не так сказал, Лена исполнитель, то есть ты в основном пишешь музыку и слова, да, а Лена исполняет эти песни, да?
1: Да, ну, чаще всего так, да, она тоже сочиняет, придумывает, но больше всего, конечно, чаще.
0: Я думаю, что мы об этом еще подальше поговорим побольше, так скажем, mm-hmm. да. Ну, еще немного о вашей семье. Вот дочка у вас, сколько лет у вас дочки?
2: 2,5 года.

0: Зовут ее Вивиана Вениаминовна.
1: Вы решили взять первые две буквы из имени Вени. Ну, Вивиана через И, да?
2: Вивиана, да. Ну, мы долго искали имя, долго выбирали. Хотелось что-нибудь необычное, интересное, запоминающееся. Ну, так интереснее было, да. И вот как-то попалось нам это имя, очень понравилось первого раза, и мы вместе решили, что да, именно так будем называть.
1: Хорошо, а скажите, вот кроме музыки, еще есть чем вы любите заниматься? Вот кроме пения, кроме музыки, писать? Вот что в свободное время вы любите делать?
0: Творить.
2: Творить. Ну да, у нас Елена разносторонний человек, да, она любит и шить, и готовить, очень хорошо готовит, да, это наследственно, наверное, от мамы у нее. Да, то есть очень много. Ну, мы, конечно, любим отдыхать, на отдых, то есть на природе, на лыжах. По возможности, в свободное время мы используем, да, то есть не дома перед телевизором однозначно.
1: Хорошо. Вот и что интересно, скажите, вот вы сегодня в церкви, да? Вы сегодня служите Богу, служите Лена тем, что поет, Веня пишет музыку для этого, пишет слова. Еще какое служение вы совершаете в церкви? Лен, можно тебя спросить?
0: Да, в церкви я занимаюсь с хором. Я как дирижер.
1: Ну, это тебе по духу близкая такая, да, музыка,
0: да,
1: хор.
0: Да, дирижер. Раньше, когда я жила в городе Донецке, я занималась с детьми, мне это очень нравится. Как бы тоже занималась вокалом, разучивали песни. А здесь уж занимаюсь молодежью, занимаюсь хором. Так как это мне близко по духу, мне это очень нравится, вдохновлять людей.
1: Ну вот, Лен, ты говоришь, столько много служений ты сейчас назвала. Видно, что ты в этом, это тебе нравится, ты это делаешь. Скажи, а ты с детства вообще в церкви? Немного расскажи о том, как вот этот шел, был путь твой служения, вот к служению, к Богу. Об этом немного расскажи нам.
0: Ну, можно так сказать, я и с детства в церкви. Но не вся моя семья была с детства в церкви. Сестра получала образование в Великом Новгороде. И там она познакомилась с христианами. Угу. Пришла в церковь, ей очень понравилось, она была очень вдохновлена. И, приехав домой, она нам рассказала о том, как замечательно дружить и общаться с Богом, иметь опыты в жизни. И так постепенно папа пришел в церковь. На тот момент я была маленькая, у нас разница с ней 7 лет. Я была маленькая на тот момент, но мне тоже очень понравилось общаться со своими сверстниками. Уже немного повзрослев, я...
1: То есть тебе больше сначала, ты говоришь, ты... сколько лет примерно тебе было тогда?
0: Ну, приблизительно лет 6.
1: 6 лет. И ты говоришь, что 7. Больше тебе... Вот это меня интересует, вот в этом возрасте 6-7 лет, да, когда приглашают человека в церковь, вот ребенка, что ему больше нравится? Его, конечно, я не знаю, вера в Бога, он может сознательно поверить тогда в Бога, сознательно принять решение, или все-таки больше его привлекают люди, которые там, его сверстники, с которыми ему интересно общаться. У тебя было, наверное, так, да?
0: Ну да,
1: ты больше следовала авторитету своей сестры, которая пригласила тебя в церковь, сказала, что там хорошо, и ты ей поверила, и просто пошла с ней.
0: На самом деле, мне было очень интересно в церкви. Проводились замечательные уроки детские, то есть очень интересные рассказы. Также я с детства пою, меня включали как бы в процесс...
1: То есть твой дар, талант пения открылся еще далеко в детстве. Да?
0: Очень много постановок, сценок. Я посещала клуб следопытов.
1: А что это за клуб? Немного расскажи нам об этом. Может, просто некоторые зрители не знают, что такое следопыт. Я, например, знаю. Да, вот пару слов буквально.
0: Группа детей, которая как бы увлекается приключениями, исследованиями. Их там разносторонне обучают, развивают, как мы можем в жизни выживать, что мы можем как бы делать в той или иной ситуации. То есть на самом деле это очень интересно для ребенка. И вообще в наше время как бы нужно наших детей, я так считаю, занимать чем-то. То есть ребенок не должен сам по себе находиться в одиночестве.
2: Да,
0: не интернетом. А ребенок должен общаться со сверстниками, какие-то хорошие видеть поступки.
1: Вот, насколько я знаю, как раз клуб «Следопыт» от слова «следы», да?
0: Да.
1: И их лозунг «по следам Христа».
0: «Идти по следам Христа».
1: Детей учат с детства «идти по следам Христа». То есть и ты тоже в детстве в церкви там.

0: занимался, учился, да, типа, да, сыном, да, Христа.
1: Просто этот фундамент, он закладывается в детстве, поэтому нельзя упустить момент. И я очень благодарна своей сестре и своим родителям за то, что они меня привели в церковь, за то, что я узнала Бога, и мне намного проще теперь в жизни. Угу.
0: Хорошо, а был ли такой момент, когда ты, может быть, хотела уйти из церкви, может быть, тебе что-то там не нравилось, такое противоречие, что тебя кто-то чувствовал, что кто-то заставляет тебя идти, тебе туда не хочется уже, вот, то есть нету веры, может быть, или же разочарования в Боге. Такое было у тебя в жизни?
1: Ну, я думаю, такие моменты у каждого человека бывают в жизни, особенно, знаете, когда человек сталкивается с какими-то трудностями, он впадает в депрессию, ему очень тяжело, и мы задаем Богу вопросы, почему? Почему именно я? Почему это именно со мной случилось? Ну, один из таких острых, можно так сказать, ну, с человеком происходит, это, я думаю, переходной возраст у ребенка, угу, у подростка. Когда
0: сколько?
1: Он
0: 15-16
1: уже... 15-16 лет. Когда уже как бы себя подросток чувствует взрослым, угу, когда ему уже хочется самостоятельно принимать решения, не всегда хочется вставать рано утром, не всегда хочется, да?
2: Родителей слушать.
1: Родителей слушать. Хочется, допустим, одеть что-то не то, что тебе предлагают. То есть идут противоречия внутри самого подростка. Поэтому был такой период, когда не всегда хотелось соглашаться с тем, что мне предлагают. Но, слава Богу, наверное, молились обо мне.
0: Вот кто больше содействовал тому, чтобы ты сохранила свою веру, чтобы ты осталась в церкви? Это родители, друзья, друзья в церкви, сестра, может быть?
1: Ну, я думаю, все вместе, общими усилиями.
0: Хорошо. Лен, спасибо большое, очень интересно. Я бы хотела сейчас немного услышать о пути к Богу Вене. Вень, как у тебя это происходило?
2: У нас немного разные пути, потому что я Бога тоже знаю.
0: Потому что вы разные люди вообще.
2: Я Бога тоже знаю с детства, но узнать Бога и знать Бога немножко разные вещи, познать Бога, да. То есть у меня верующие родители тоже. С детства меня воспитывали в христианской семье, с христианскими традициями и нормами морали, скажем так, да. И как бы всегда было так, и не было такого сложного момента перехода, да, то есть ты не знал Бога, и вдруг узнал о Боге. Но, однако же, это не означает, что я автоматически получил от родителей веру по наследству, да, то есть такого не бывает. На самом деле, вера, она приходит от опыта взаимоотношений с Богом.
0: Да, вот именно у меня тоже было в жизни очень много таких моментов, когда я слышал от людей истину, вот говорят что-то о Боге, но я согласен с этим, но в это мне не верится почему-то. Вот я не, пока сам я этого не почувствовал, на самом деле опыт, именно вера в Бога основывается на опыте. Хоть и вера это означает, что уверенность в невидимом, да, но вера на пустом месте не может быть. Если только ты когда-то сам почувствовал это, если только Бог в твоей жизни лично проявил это, только тогда ты можешь этому поверить и, в принципе, поверить тому, что люди говорят.
2: Но надо отдать должное родителям, что они наставляли с самого детства, христианских традициях, наставляли на том, что Бог всем руководит, все контролирует, и нужно ему довериться, и в любом случае он доведет к необходимой цели тебя. То есть ты не один, ты не одинок, и слава Богу, что уже во взрослом возрасте были те опыты, переживания и трудности, и испытания, но которые помогают понимать, что только Бог может дать гарантию, что вот ты целостный человек, то есть с тобой будет все хорошо, все будет как бы все наладиться.
0: Вень, скажи, пожалуйста, вот в этой твоей жизни, как ты говоришь, у тебя уже с детства было стремление к музыке, к музыкальному направлению, писать, может быть, слова, писать музыку. И откуда вообще это пошло?
2: Откуда пошло? Ну, здесь очень интересный момент. Родители меня, они сами пели, играли. У меня отец, когда я еще был молодой, они гитару в руки, с молодежью тоже очень много по церквям путешествовали.
0: Гитару тебе в руки или себе?
2: Нет, себе, когда они были молодые. То есть с молодежью точно не общались, также играли, пели. Соответственно, я этого всего не видел, но они мне как бы привили это желание и сами отправили меня в музыкальную школу. Многие дети, конечно, не любят, и я тоже не любил ходить в музыкальную школу.
0: Для меня, знаешь, я тоже учился в музыкальной школе до 4 класса, меня буквально заставляли. Дальше, когда ты, у тебя что-то, что-то получается, кроме музыкальных произведений, если у тебя получается подбирать те песни, которые тебе нравятся, вот тогда начинает уже любовь проявляться к музыке.
2: Да, да, но это было позже. Ну, как же и сознание приходит позже, осознание. Да, то есть была игра, в детстве была музыка, но именно любовь такая, что музыка на всю жизнь, она появилась позже.

0: И ты в церкви как-то свой талант проявлял, как-то служил этим?
1: Да, мы играли. Мы, конечно, до Вселенной еще были незнакомы, тоже играли с ребятами в группе, играли христианские песни, христианские псалмы, играли, пели. То есть это как бы наша жизнь.
0: Хорошо, Лена, Веня, вот мы сейчас поговорили немного о вашем пути к Богу. Вы рассказали, интересно, как у вас было это, через кого узнали. Лена говорит, через сестру. Веня с детства был в церкви, но был тот момент, когда он для себя сам решил это, да? Вон, расскажите немного, вот что мне очень интересно. Я думаю, телезрителям, всем, кто смотрит, вообще очень интересно. Как вы познакомились и какой у вас был путь друг к другу? Веня сказал вначале, что вы познакомились в интернете, да? Хотя он не всем советует молодежи сегодня знакомиться в интернете, потому что это не очень полезно. Но вот даже после такого знакомства, как у вас получилось взаимодействие и как вы стали одной парой, как вы стали семьей?
1: Наверное, я первый скажу, можно? Познакомились, да, мы в интернете, но я не приветствую дружбу в интернете, общение, как у молодых людей. То есть они встречаются в интернете, знакомятся, общаются, понимают, что любят друг друга. То есть я это не приемлю. Поэтому, когда мы познакомились, мы увидели друг друга. Конечно, в интернете все красивые, все умные, все добрые. И
0: любящие человек Бога. В интернете выставляет все свои самые лучшие фотографии.
1: Самые лучшие, да.
0: И себя с лучшей стороны, например, есть там, что читаешь. Читаешь такие все самые лучшие книги, а там... Неважно, что где-то там в перерывах ты еще что-то.
1: Ну вот, так мы только познакомились, и буквально через очень короткое время, для того, чтобы убедиться, да, что человек точно такой, как ты его представляешь, каким ты его представляешь, я приехал к ней в гости. Я в тот момент жил и живу сейчас в России.
0: Причем приехать к ней в гости было не очень близко, да?
1: Так сказать? Ну да, 1300 с небольшим километров. Я жил в России, в Саранске.
2: Во что я не сразу поверила.
1: Да, когда я сказал, что в гости
2: приедет
1: приеду, я сказал, в гости приеду, но, наверное, ага. Да. Вот, и очень мало времени прошло, да, я взял билет и поехал в Донецк, она жила на Украине, в городе Донецке, вот, приехал к ней в гости, такой волнующий, волнительный момент, потому что уже вот человек перед тобой... Человек воочию, да, смотрит
0: я
1: на тебя.
0: Я представляю, каково это, когда ты с человеком общаешься, тебе нравится, вот, и общаешься долго, первый раз его видеть вживую, да?
1: Это... Да, но я считаю, что это очень важно. Очень важно видеть друг друга вживую, очень быстро, чтобы все собралось в единую картину, что вот ты видишь человека, он такой, и он не другой, да, и ты с ним можешь общаться спокойно, тебе он приятен, близок по духу и так далее.
0: Лена, расскажи, пожалуйста, свои чувства, которые ты испытала, когда ты увидела Веню первый раз.
2: Первый раз воочию, да?
0: Да, конечно.
2: Это был очень такой волнительный момент. Я его встречала, он приехал на ЖД вокзал, поезд, да, это был. Поезд остановился, я думаю, все, сейчас это произойдет, я его увижу.
1: Причем, можно я перевечу? Да. Когда я ехал к ней, мы еще общались по телефону, я звонил из поезда ей. Мы уже как бы в интернете общались, по скайпу общались. И когда по телефону говорил, подъезжал, вроде такие веселые, довольные. Скоро увидимся, но когда наступило время, что... Вот-вот, уже должны увидеться. Такой волнительный момент был. Угу. Прям очень тревожно. Но...
2: Да, тревожный момент. И вот мы встретились. Незабываемый момент, конечно. Переполняли чувства. И я так подумала, все нормально.
1: Это он, да?
2: Это он, да, действительно. И мое первое впечатление, подтвердилось. Мы общались, мы обсуждали очень много тем. Оказалось и подтвердилось то, что человек действительно замечательный, всесторонне развит, добрый, отзывчивый, заботливый.
1: Хватит,
2: и много еще очень всего интересного.
1: Просто видно было, что мы по духу близки друг к другу, да?
2: Да, действительно.
1: То есть и взгляд очень много.
0: Вот сколько времени прошло, вот вы общались в интернете, после того, как ты приехал к ней первый раз, вот сколько времени вы общались?
1: Буквально месяц, наверное, да?
0: То есть через месяц общения ты решил поехать к ней?
2: Приблизительно 2 месяца.
1: А 2 месяца, да? Немного месяца.
2: Мы приехали в гости.
1: Да, очень быстро.
0: Ага. И ты уже тогда понимал, вот в общении в интернете, да, может быть, в скайпе или где сегодня, там через камеру, микрофон, что этот человек близкий к тебе по духу?
1: Очень часто так кажется, например, да, когда мы общаемся в интернете, но там мне показалось, что человек очень близкий по духу, но когда я уже увидел вживую, пообщался с ним с глазу на глаз, как говорится, то есть тесно,

0: и с друзьями, и с родителями, и с отцом, и с сестрами, да. Матери у нее нет, она умерла раньше. Я, к сожалению, не застал ее, не увидел. Но пообщался с родственниками, и понятно было, что очень легко, непринужденно, и семья очень такая тесная, дружная семья. Легко было общаться. То есть это...
1: Вот, Вень, Лен, можно такой вопрос? Главный, мне кажется, сегодня он очень волнует всех молодых людей, парней, девушек, особенно парней, которые сегодня хотят создать семью и выбрать спутника жизни. Как понять, что этот человек твой именно, которого для тебя Бог приготовил? Чем руководствоваться? Вот у вас был случай, Веня, можно сказать, за 1000 километров. Это риск, на самом деле, большой
0: Ну
1: риск.
0: да.
1: А вдруг ты приедешь, человек, ну, совсем не тот, который он был в интернете, совсем не такой. И ты потерял и время, и ты, как бы, и чувства свои, да, растратились, ну, и так далее. Как понять, что это именно тот человек? Как понять волю Божью? В этом плане.
2: На самом деле, в первую очередь, я думаю, это не должна быть спешка. Это не должны быть вот эти чувства, первые розовые очки, вот это вот все это мое, да,
0: Эмоции,
2: это
0: да?
2: должно быть. То есть нужно отключить все эмоции, обязательно нужно молиться. И в молитвах говорить не то, что вот, Боже, ну, я очень хочу быть с этим человеком, помоги нам и все такое. В первую очередь мы должны сказать, Боже, ну, пусть на все будет твоя воля, сделай ты выбор.
1: Прости, Лен, я теперь бью. Ты сказала интересную фразу: «Отключить все эмоции».
2: Да, это
1: Есть
2: очень
1: такая фраза,
2: сложно.
1: что сердце с головой часто в ссоре, да? То есть ты предлагаешь в этих случаях руководствоваться больше головой, чем сердцем.
2: Конечно. Потому что обычно, когда человек влюбляется, его это ослепляет, и разум отключается.
1: Это очень важно, потому что сегодня очень многие люди говорят, что последнее слово должно быть за сердцем, и что слушай сердце, отключи
2: Да.
1: голову. Наоборот, предлагают не отключить сердце, а отключить голову.
0: Ну, тем не менее, мы знаем много людей, и друзей, и знакомых, которые отключают голову, включают сердце. Один раз неудачно, второй раз неудачно. Может, некоторые разочаровываются потом вообще в этом.
1: Но вы предлагаете либо вообще совсем не слушать сердце в этом плане?
0: Не, ну...
1: Конечно, важно. То есть я тоже считаю, что важно в этом случае сердце, но я согласен с тобой, что голова... То есть ум у тебя есть, Бог тебе дал для того, чтобы реально взглянуть на вещи. В этот момент, когда у вас знакомство первое, когда вы очень нравитесь друг другу, иногда никакие доводы там против, да, контраргументы не вступают в силу, когда ты влюбляешься в человека.
2: Но в
1: Вот.
2: центре,
1: Что важно сделать, то, что ты
2: в
1: сказала.
2: центре, конечно же, должна быть молитва. И молитва не одного человека, а молитва двоих, чтобы как бы вместе это делать и вместе слушать Божью волю и ждать того момента, когда Господь либо остановит все сейчас, либо это будут какие-то чудеса в вашей жизни. Вот знаете, вот все складываться будет воедино картинку, как пазл.
1: Вот как у вас было? Интересно, теория.
0: Ну вот я
1: Как у
0: тоже
1: вас было?
0: об этом, что Бог в принципе не может нас, может быть и может, но не делать этого, за воротник и поставить либо к этому человеку, либо убрать от этого человека. Бог дает нам
2: Усилия.
0: знаки, какие-то и усилия, да, чтобы мы видели, ну, например, приезжаем, я когда приехал к ней в гости, да, я видел, как они общаются между собой. И для меня это было близко по духу общения. У
1: В семье ты
0: родителей, в
1: имеешь?
0: семье, да. То есть с сестрами, как она общается с отцом. И для меня это было, ну, так же, как я общаюсь в своей семье. То есть ничего не нужно было ни мне ломать очень серьезно в будущем, если бы мы планировали создать уже семью когда-нибудь. Ни ей не нужно было серьезно ломать. То есть мы, целость люди, сами по себе соединяемся и становимся одним целым. Если же бы мы совершенно были разные, нам приходилось бы либо самому полностью мне ломаться, либо ей ломаться. Но это очень болезненный и
1: То
0: сложный
1: есть в любом
0: процесс.
1: случае меняться в семье, в будущей жизни это надо.
0: Проще вдвоем.
1: Да, но проще вдвоем, когда у вас по духу человек одинаковый, общение в семье
0: Да,
1: одинаковое, да?
0: проще вдвоем.
2: Совершенствоваться, идти на компромисс, договариваться, понимать друг друга. Конечно же, любить.
1: Вот хорошо, вы сказали, вот я насчитал один аспект, это точно, как узнать и понять волю Божию, чтобы понять, что это твой человек. Это должно быть чувство, что вы близки по духу, раз. Это семья, да, вот ты говоришь, в общении в семье тебе было легко, вот с ее родителями, с ее друзьями, с ее сестрами, братьями, да. То есть это второе. Еще что можно сюда добавить?
0: Ну, я бы, наверное, добавил сюда еще увлечение. Очень часто бывает,
1: Интересы, да?
0: да, интересы в жизни. Ему нравится одно, ей нравится другое. Они друг от друга далеко, тот занимается своими, а нужно же общение, нужно постоянно как бы поддерживать друг друга. И когда общие интересы, общие увлечения, они наоборот сплачивают семью и как бы помогают расти вместе. И поэтому мы уже знали, что она любит музыку, я люблю музыку. Когда я приезжал к ней туда, в Донецк,

0: Донецк, мы вместе пели там, то есть играли, пели. На самом деле легко.
1: Да, это чудесно, это приятно. Да. Когда ты приезжаешь, и ты знаешь, что ты со своей девушкой, да, можешь сразу послужить в церкви. Совместное дело это хорошо. Вот. Ну, что-нибудь еще можно сюда добавить вот, по вашему опыту из вашей жизни? Вот как вы узнали друг о друге? Вот воля Божья, скажи, Вень, скажи, может, Лена, Бог как-то особенно показал, что это именно тот человек?
0: Но молнии с неба не было.
1: Да?
0: Да, окна не разверзались, да. Может быть, кого-то и так
1: происходит. Просто многие сегодня ждут этого, на самом деле.
0: Да, может быть, люди ждут этого.
2: В тихом дуновении ветра нужно прислушиваться. Бог будет тихо говорить.
0: Очень много мелких моментов, которые Бог подчеркивал. Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. И когда сложилось в одну мозаику все это вместе, то есть было понятно, что да, мы, во-первых, друг без друга жить уже отдельно не можем. А во-вторых, нам будет легко. Ну, конечно, не всегда будет легко. Такого, в принципе, не бывает. Бывают какие-то взаимоотношения, притирки, все равно они будут. И через это все проходят, наверное. Но в любом случае мы понимаем, что всегда мы будем вместе, мы будем идти одним путем.
2: И что бы ни случилось.
0: Что бы ни случилось, да.
1: Можно вопрос, через сколько встреч вместе, вот таких поездок, вы решили соединить свою жизнь вместе, решили пожениться?
0: Елена, на этот вопрос.
1: Вы не помните же? Лен, скажи, ты должна помнить. Обычно девушки больше, мне кажется, за этим следят. Сколько, вот когда спрашиваешь, сколько встречаются, девушка скажет 2 года, 2 месяца, 3 дня и 4 часа. А у парня скажет, ну, примерно так, 2,5 года. Вот так отвечает.
0: Можно я скажу? Угу. Как бы наш случай – это не инструкция к применению, да? То есть,
1: потому что
0: многие, да. Я просто к чему говорю. Мы не очень долго встречались. Почему? Если бы она жила в соседнем городе, мы бы, возможно, подольше встречались и как бы узнавали друг друга и так далее. Но она жила все-таки далековато. Я работал, она работала, и очень тяжело было ей.
1: Ты решил, что легче узнать друг друга уже в семье, да?
0: Нет, просто мы на тот момент уже были уверены.
1: Вот
0: а времени прошло немного. Мы были 100%
1: уверены. В принципе, если Бог показывает, если ты уверен, если ты видишь волю Божью в этом, как вы увидели, да, это вот через семью, через близость, через интересы. Это важно. И вот я спрашивал про волю. Да, Вень, скажи.
0: Я просто еще один момент вспомнил, как раз по предыдущему вопросу.
1: А я потом закончу.
0: Спасибо. По поводу, когда отец дал добро, и видно было, что он не против, вот для меня тоже важный момент был. Очень часто бывает, что там родители не совсем за то, за ваши отношения, но вы же любите друг друга, поэтому вы будете вместе, родители привыкнут. На самом деле и мои родители были не против сразу же, они согласны были, они увидели Лену как человека, и ее отец тоже был не против. Для меня это очень как бы тоже важный показатель, потому что каждый родитель хочет для своего ребенка только самого лучшего.
1: Это да, это да. Моя мать не всегда очень переживает за этот вопрос в моей жизни, да и в жизни каждого человека родители очень переживают именно за то, что какой спутник жизни у тебя будет, какой тот человек, и чаще всего они сами хотят себе подобрать человека, стараются в этом, да?
0: Конфликт интересов.
1: Да. Лен, скажи, пожалуйста, как ты сдружилась с родителями Вени, вот эта первая встреча, может быть, ваши отношения, тоже так же, как и Веня сказал, что он с твоими родителями очень хорошо общался, ты с его родителями как взаимодействовала?
2: Познакомились, очень хорошие люди, замечательные просто. Никогда не возникало никаких конфликтов, внимательные, заботливые, и мама, и папа замечательные. И воспитали замечательного сына, за что им большое спасибо.
1: Делая вывод, можно сказать, что волю Божью, в принципе, Бог показывает тем, чтобы через вот такие вот жизненные факторы. Это когда родители, он сказал, почитай отца и мать, да, мы должны учитывать, что нам должно быть легко общаться в семье, и с родителями мы тоже должны, да, находить общий язык, прислушиваться обязательно. Это когда интересы, да, чтобы были общие, чтобы было время проводить вместе, общаться. Вот что мы еще там упомянули?
0: Учитывать можно еще потребности друг друга. Важно, чтобы человек жил не своей жизнью. То есть мне интересно, чтобы Лена пела, потому что ей это нравится, и мне нравится, что ей это нравится. Она помогает мне в написании песен тоже, чтобы ей нравится это. Как бы учитывать интересы.
1: И тоже. Ты еще сказал, Вень, важное, что Елена сказала, что молиться Богу и просить, и спрашивать.
2: И воля Божья.
1: И чтобы ты чувствовал это. Отлично, Лена и Веня. Мне кажется, очень многие молодые парни, девушки сегодня за себе записали вот для себя уроки, вот те принципы, как вы сказали, как понять волю Божию в жизни относительно этого. Вот. И я, кстати, для себя очень много полезного сделал. Спасибо. В конце хотелось бы немного узнать о вашем творческом

0: процессе. У вас такой творческий коллектив, вы вдвоем пишете музыку, песни, Лена исполняет, да, Вень? Как это у вас проходит? Как вы взаимодействуете? Бывают ли у вас споры? Бывают ли у вас споры о том, что Лене не нравится то, что Веня написал, а Вене не нравится, как Лена спела? Вот что-нибудь об этом расскажите. Лен, можно тебя спросить?
1: Творческий процесс у нас тоже довольно-таки интересный. Зарождается идея сначала у Вениамина. Прежде всего, это какие-то жизненные ситуации, какие-то переживания как бы вдохновляют на написание песен. И вот он начинает творить. Садится за фортепиано, начинает писать слова, музыку. Вот. Потом подключаюсь я. Изначально я не мешаю ему собраться с мыслями, потому что как бы это его...
0: Ага. То, что он почувствовал, если человек, когда переживает, он это вкладывает в музыку. Может быть, ты наверное, не всегда, да, сразу начинаешь вникать в то, что Веня пишет.
1: Да,
0: это
1: я
0: бывает
1: не
0: так
1: сразу.
0: Или сразу же?
2: Вот я по этому поводу хочу сказать, что у нас получается тандем в этом отношении. То есть мне приходят идеи, но это не так спонтанно. Вот пришла идея в голову, записываешь, да, ее. На самом деле уже Алина сказала об этом, что есть какое-то жизненное переживание, опыт с Богом, который в конечном итоге он в слова и в музыку выливается. И когда ты пишешь, у тебя есть какое-то видение по поводу, каким должна быть, какой должна быть мелодия, полностью все произведение. Когда я уже на суд первому моему судье показываю это жене, она слушает, я попрошу ее спеть. Да? То есть я мелодию какую-то набросал, прошу ее спеть, и она поет это совершенно по-другому. То есть она поет ту же мелодию, но на самом деле очень много каких-то, как женщины, да, они приукрашивают тонкости каких-то нюансов. И мне, как правило, это в большинстве своем нравится, как она приукрашивает, и мы оставляем именно тот вариант, который она, в конечном итоге, как главный редактор, да, мы. То есть у нас тандем такой, тесный союз. Ну, конечно же, бывают и моменты, когда мы, люди творческие, пытаемся не допустить кого-то в свой процесс, да, это мое переживание.
0: Да.
1: Не соглашаемся.
2: Не соглашаемся, да, на что-то. Но это нормально, я думаю, любой творческий процесс, он не такой простой, сложный, но самое главное, что мы всегда остаемся друзьями, как говорится.
1: Конечно.
2: То есть всегда...
1: Надолго не вылетаем.
0: У вас не было никогда ссор на этой почве? Ну, таких вот...
1: Бывало.
0: Бывало.
1: Но ненадолго. Если...
2: Мы вообще, в принципе, не умеем долго друг на друга обижаться и ругаться. То есть очень мало
1: 5-10
2: даже...
1: 5-10 минут.
2: Минут проходит, и мы понимаем, что... Ну...
0: Это как в детстве с братом. Вот у меня есть брат, мы тоже в детстве ссорились не больше, чем на 5-10 минут. Но просто понимаю, что, слушай, с кем мне дальше играть будет, дальше общаться.
2: Кто дальше будет песни петь?
0: Мне дальше готовить будет, да, Вень?
2: Да, в этом отношении. То есть, ну, на самом деле, человек просто, Лена воспитана в любви, то есть ее родители очень сильно любили, и сестры, и она не может долго обижаться. Ну, не знаю про меня она что скажет по этому поводу, но на самом деле, она получается очень быстро мириться. То есть, слава Богу, что он подобрал нас друг к другу, да, что мы...
0: Вот это, наверное, важный аспект, ты сказал. Слава Богу, это Бог все-таки делает так, чтобы мы жили, когда Он сочетал брак, да, когда Он ваши души, ваши сердца соединил, Он не может разорвать надолго эту связь, да.
1: Конечно.
0: Да. Вот о ваших песнях, Вень, Лен, то, что поешь, Лен, то, что Веня пишет, как Бога вы всегда стараетесь прославить, или бывает такое, что иногда песни пишутся, ну, ради того, что мелодия понравилась, и так далее, и там слова какие-то набросал. Или они всегда вдохновлены Богом?
2: Ну, я отвечу, потому что пишу, да, который сейчас она исполняет, поет. Эти песни, соответственно, они не для прославления себя, вот, да, я могу писать. Я на самом деле не считаю, что я вот супер могу писать песни какие-то. На самом деле просто это выражение моего естества, да, моих взаимоотношений с Богом и, в первую очередь, Божьих отношений ко мне. Насколько Он много в жизни мне помогал, и эта моя благодарность Богу вливается именно в этих строках. И Лена очень прекрасно, тонко чувствует то, что я хочу передать, и поэтому не нужно много корректировать, она передает их, слава Богу, хорошо передает.
0: Лена, скажи, ты когда поешь песню, ты сразу прочувствуешь, ты говоришь, вот Веня пишет, все-таки это его песни, его мотив, он сначала чувствует этот опыт. Ты сразу же вливаешься в это, когда ты поешь, когда ты исполняешь, и Бог тебе открывается как-то через эти песни или другим людям, которым ты поешь?
1: Ну, знаете, изначально как бы нужно остаться наедине с собой и с этой песней, и с Богом, и как бы ее прочувствовать и прожить, и понять. Но чтобы понять эту песню, нужно знать Вениамина, А так как я его знаю...

0: Мне уже проще понять, что он хотел выразить. Ну и слава богу, все получается.
1: Вот мы сегодня много говорили о воле Божьей в жизни, да, нашей. Вот слышите ли вы, интересно такой вопрос, когда, перед тем, как писать песню, Веня, Лена, когда петь, слышите ли вы волю Божию относительно ваших песен? Что вот хорошая песня, или здесь вот в этой песне Бог немного хочет, чтобы мы музыку по-другому поменяли, или слова где-то изменили вот в этом аспекте?
2: Бог, наверное, корректирует музыку мою через мою жену. То есть я слышу, например, по одному, Лена корректирует по-своему в конечном итоге. Ну, конечно же, я думаю, что в любом случае Бог участвует в этом, потому что мы молимся, просим о том, чтобы Бог благословил для того, чтобы люди, например, услышали и близко по своему, да, восприятию мира произведение, это их как-то вдохновило, поддержало в жизни. И, ну, я думаю, что Бог очень сильно контролирует, и надеюсь очень на то, что Бог корректирует наши песни. То есть это не бывает с первого раза сел, полностью песню написал, и все сразу
0: это
2: хорошо.
0: Очень долгий
2: это
0: путь.
2: Бывает такое, начинаешь писать один куплет и заканчиваешь его через год, например. Угу. Да? То есть, ну, не получается, не понимаешь, как он должен быть дальше. А потом моментально приходит остальная часть песни, да. То есть это бывает по-разному абсолютно. Бывает на одном дыхании песня, садишься и пишешь. Но в любом случае любую песню переживаешь, пропускаешь через себя. Да. То есть невозможно просто взять набор слов, правильно расставить их, и чтобы получилась песня. Это опыт отношений с Богом.
1: Вот я перед тем, как мы сегодня дадим возможность нашим телезрителям послушать одну песню исполнения Лены, автором которой является Веня, авторами музыки и слов. Перед этим я хотел бы, Лена, скажи, вот ты много занималась музыкой вообще в своей жизни?
0: Да.
1: И вокалом, допустим.
0: Я пою с детства, как бы у меня опыт идет оттуда. Также закончила музыкальную школу, закончила музыкальное училище по классу дирижер, хормейстер. И поэтому там мы очень много пели. Плюс еще
1: в общем, хорошая у тебя база есть, так скажем, заложилась.
0: Да, база есть.
1: Ты училась на то, что петь. Но как ты считаешь, нужно ли человеку талант или дар от Бога, или профессионализм, чтобы прославлять его в песнях, например, где бы то ни было?
0: Ну, думаю, что прославлять Бога может каждый, как может. То есть у каждого свои таланты. Но если человек видит, что он именно в этой сфере талантлив, я считаю, что ни в коем случае он не должен его зарывать. Потому что сегодня у тебя есть талант, и он тебе дан не зря. Господь тебе дал поручение нести вот так весть в мир, рассказывать людям о его любви, о том, что Бог может спасти каждого из нас сегодня.
1: И как я понимаю, это и есть главная суть ваших песен, да, Лен? Вот я слушал их много, именно главная цель, главная суть их вот такая, как ты сказала сейчас. Хорошо, сейчас мы прервемся, и я хочу, чтобы наши телезрители послушали одно из твоих пений, Лен, которое называется «С тобою я хочу по облакам гулять».

0: Спасибо большое, Лен, за чудесное пение. Вене, огромное спасибо за такие прекрасные слова, музыку. Мне кажется, это даже ваше общее такое достояние, да? И еще огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были у нас в гостях, за то, что рассказали так искренне о вашем опыте, как вы пришли к Богу, как поверили в Него, и как вы встретились друг с другом и организовали семью, и такой творческий, замечательный коллектив, да?
1: Вам спасибо то, что пригласили.
0: Вот. Мы вам желаем, чтобы вы в вашем служении служили дальше людям, прославляли Бога, чтобы через ваши песни многие люди смогли также поверить в Него, узнать, что с Ним хорошо, что с Ним уютно, что Бог есть любовь. Спасибо и вам, наши дорогие телезрители. С вами была программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». До новых встреч!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Есть тексты в Священном Писании, которые знает наизусть каждый христианин. Их знают даже многие из тех, которые ни разу не открывали и не читали Священное Писание. Например, молитва Господня «Отче наш». И сегодня я хотел бы прочесть несколько строк из этой молитвы. Записана она в Евангелии от Матфея в 6 главе, с 9 по 13 текст. Я хотел бы прочесть не всю молитву, вы все равно ее знаете, но те строки, которые говорят о прощении грехов. В молитве мы просим «И прости нам долги наши». Верим ли мы, что Господь Иисус прощает нам наши грехи? Конечно, верим. Мы не просто в это верим, мы на это надеемся, мы этого ожидаем, мы рассчитываем даже на это. Иначе зачем же нам тогда вообще верить и быть христианами? Мы понимаем, что мы согрешили перед Господом, и нам есть за что раскаиваться, нам есть за что получать прощение. Поэтому на это прощение мы надеемся, и в это прощение мы верим. Но осознаем ли мы и делаем ли мы все для того, чтобы получить это прощение? Или мы настолько привыкли к нему, что оно в нашей памяти, в нашем сознании отображается как нечто автоматическое. Ты поверил Богу, и Бог тебя простил. Или, как многие люди говорят, а Бог всех простит. Он добрый. Бог действительно добрый, но по поводу прощения Он ставит некоторые условия. И здесь же продолжение

этой строки: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Эти строки мы говорим каждый раз, когда произносим молитву Господню. Понимаем ли, что произносим? «И прости нас, как и мы прощаем должникам нашим». Прощаем ли мы нашим должникам? Прощаем ли мы тем, кто обидел нас, кто поступил неправильно по отношению к нам? Судя по всему, Христос понимал, что это будут самые проблемные строки из этой молитвы, потому что, закончив рассказывать эту молитву, Он говорит в 14 стихе: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Иисус Христос очень четко подчеркивает: если не простите вы, и Бог не простит вам. Легко ли прощать? Как часто вам приходится прощать других людей? А по-другому спрошу: а как часто вы обижаетесь? Ведь каждая обида – это когда кто-то сделал против вас нечто, что вам не по нраву. Нечто, за что по-хорошему вам нужно было бы его простить. Но вместо этого включается гордость внутри нас, и мы обиделись. Все это заставляет Бога не использовать прощение, которое Он хочет предложить нам. Он не может нас простить, если мы не прощаем другого. Но если мы простили всех, все, автоматически мы тоже прощены? По-моему, необходимо еще что-то. Это попросить прощения. Мы читаем в первом послании апостола Иоанна, в первой главе, в 9 стихе: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Исповедуем грехи. Многие христиане ходят исповедоваться к священнику, некоторые исповедуются перед святыми, некоторые исповедуются перед Господом Богом. Перед кем же нужно исповедоваться в грехах? На самом деле все просто и очень понятно на следующем примере. Допустим, я обидел своего соседа, сломал ему забор. Что мне делать? Кому мне идти и просить прощения? А если я буду просить прощения не у своего соседа, которому я навредил, а пойду попрошу прощения у своего друга, который, может быть, даже не в этом районе живет, и скажу: «Друг, я своему соседу вчера забор сломал, прости меня, пожалуйста». Друг скажет: «Да без проблем, прощаю». Наладятся ли мои взаимоотношения с соседом? Вряд ли. Что нужно для того, чтобы наладить эти взаимоотношения? Нужно пойти поговорить с соседом, по возможности восстановить тот вред, который я причинил. Тогда эти отношения будут восстановлены на самом деле. Тогда только я смогу получить прощение со стороны своего соседа. Настоящее прощение. Так у кого я должен просить прощения? Ровно у того, кому я навредил. Ровно у того, перед кем я согрешил. Если я согрешил перед человеком, я должен просить прощения у него. Если я согрешил перед обществом, я должен просить прощения у общества. Если я согрешил перед Богом, а и в первых двух случаях я в любом случае согрешил перед Богом тоже, я должен просить прощения у Бога. И апостол Иоанн очень четко говорит, у кого мы должны просить прощения и кто конкретно прощает. Если исповедуем грехи наши, то Он, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И в следующей главе, во второй главе, первые два стиха, он пишет: «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Господь хочет

чтобы мы примирились с Ним. Господь хочет, чтобы мы не грешили. Это изначально план для нас, чтобы мы жили в мире с Ним и в мире со всеми людьми по возможности. Для этого Он написал эти строки. Для этого Он предлагает нам молиться молитвой «Отче наш». Я предлагаю вам переосмыслить, как вы проводите свой день. И начинать свой день с молитвы. Возможно, это будет просто молитва «Отче наш». А может, это будет некий разговор с Богом своими словами. Поделитесь с Богом своими планами на ближайший день. Попросите Его водительства. А вечером, когда этот день закончится, опять склонитесь перед Господом и пообщайтесь с Ним, как прошел ваш день. Поблагодарите Его за все благословения. Попросите прощения за конкретные вещи, которые вы осознали, что вы совершили неправильно. И да благословит вас Господь, чтобы ваше отношение с Богом и ваша молитвенная жизнь росла и приносила пользу и благословение вам и окружающим вас.

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

0: Здравствуйте, друзья. Мы вместе с вами продолжаем искать ответ на вопрос, как не потерять себя в большом городе. А если ты таки потерял себя, как себя найти? В прошлый раз мы узнали, что главный орган, которым надо заниматься, который надо тренировать, это наше сердце. И не просто с помощью кардиотренировок и кардионагрузок, а с помощью возможности вести с ним диалог. Как это возможно делать? Сегодня будем вместе искать ответ и на этот вопрос. Друзья, здравствуйте. Представьте, у вас появился интересный собеседник. Непростой собеседник, который сел прямо напротив вас. И он, улыбаясь, говорит: «Привет, я так рад, что наконец-то тебя увидел. Мне бы хотелось, чтобы ты мне задал один вопрос. Готов ответить на любой твой один вопрос». Вы всматриваетесь внимательно в этого собеседника и вдруг понимаете: где-то я тебя видел, но я тебя не видел. И оказывается, что это ваше сердце. Вашим собеседником отныне является ваше сердце. Какой бы вопрос вы задали своему сердцу? Если это не слишком конфиденциально, то вы можете поделиться. Вопрос, который вы задали бы своему сердцу. Или если бы у вашего сердца вы могли бы взять интервью, с чего бы вы его начали, не считая: «О, привет, давно тебя не видел».
1: Ну, я, наверное, задал вопрос такой: как сильно я люблю Иисуса?
0: Интересный вопрос. Спасибо, Илья.
2: Я бы спросила, чем тебе помочь? Что мне сделать, чтобы тебе было лучше?
0: Ага, отличный вопрос.
3: Наверное, подобный вопрос, но другой формулировки. Где твое место?
0: Сердце знает свое место?
3: Нет, где твое место?
0: Где твое место? Хорошо, Андрей, спасибо.
4: Знаете, я бы вообще извинился перед своим сердцем за все эти нервы, за то, сколько ему приходилось биться там иногда, да, вот за это все. Ну, вот в первую очередь.
5: Я бы больше поговорил со своим мозгом, а не с сердцем.
0: Ага. Не с сердцем, но с мозгом. Хорошо. Но это будет, наверное, второй собеседник.
6: Ну, это довольно-таки странно. Я бы выпал в осадок. Сердце начало говорить.
0: Кто к нам сегодня пришел?
6: И ты думаешь, здоров ли ты или нет?
0: Ага.
6: Нет, ну так было бы интересно, на самом деле. Ну, вот прям

0: какие-то вопросы, они, не знаю, мне было бы интересно, как оно, ну, спросить, как влияет на какие-то моменты жизни, вот, и где оно неправильно помогает что-то делать, чтобы это исправить и наладить какой-то диалог. Хоть это и странно.
1: Спасибо.
2: Да, или иногда хочется ему сказать: ну, не подводи меня, пожалуйста, ну, не принимай все так близко, ну, не расстраивайся так часто. Ну, вот из этой серии.
1: Хорошо, друзья, спасибо, что поделились. Попробуем сегодня поискать подсказки для беседы с нашим сердцем. Ведь на самом деле намного проще. Если вы когда-то брали у кого-то интервью, вы понимаете, как важно собрать дополнительную информацию о том, с кем вы будете беседовать. От того, насколько вы, что вы знаете о человеке перед интервью, от этого во многом зависит и то, насколько получится или не получится интервью, чтобы понимать, какие вопросы задавать. И мы попробуем сегодня чуть побольше фокус нашего внимания навести на сердце. И есть несколько подсказок о сердце, которые хотелось вместе с вами осмыслить сегодня. Но начнем с того, что проговорим несколько законов. Эти законы, они интересны, и они косвенно являются концентратом того, что Писание говорит о нашем внутреннем мире. Итак, несколько моментов. Возможно, это вам хорошо известно, но попробуем вспомнить. Говорят, что то, что ты сегодня имеешь, является лишь отражением или проекцией внутреннего мира. Все, что вокруг тебя, это некое отражение или некий слепок того, что внутри тебя выстроено. Вторая мысль, она похожа с этой. Все, что ты видишь сейчас в своей жизни, это лишь внешнее проявление того мира, который ты уже создал в своем сердце. И говорят, что в нашем мире все творится дважды. Сначала внутри нас, а потом нами снаружи. И, кстати, насколько вы с этим согласны или не согласны? То есть, если да, согласны, объясните, почему. Если нет, ну, я не согласен тоже. Какая это ваша реакция, друзья?
3: Я думаю, в какой-то степени это, ну, имеет место быть, но все же случаются в жизни ситуации, которые как бы не мы создали.
1: Безусловно.
0: Я бы хотел еще сказать, хотя, наверное, многие со мной не согласятся, не всегда то, что человек делает, это находится у него в сердце. Ну, например, человек проснулся с хорошим настроением, он всех любит. Пошел там в учебное заведение на работу, его пнули в автобусе, ну, случайно, естественно. Ему уже неприятно негатив просыпается, но он не хотел гневаться. Пришел в учебное заведение или на работу, там куча всего плохого случилось. И уже затем пришел домой весь злой. И даже если он во время сего дня совершил какой-то злой поступок, на него давили и еще что-то, это вовсе не означает, что у него ожесточенное сердце. Вот.
2: При этом,
1: спасибо. Да.
2: А я согласна с высказыванием, то, что да, конечно, нельзя быть таким уж прям категоричным. Вот. И, в принципе, у этой медали есть две стороны. И с той, которая здесь написана, я согласна. И порой как раз-таки внешние факторы, они, ну, мне, по крайней мере, помогают видеть меня. И помогают себя, так сказать, ограничивать или как-то направлять, регулировать. Вот. Они помогают мне регулировать себя, свое поведение, мировоззрение, общение с людьми. В принципе, я даже рада то, что когда-то узнала об этом высказывании, оно мне очень помогло. Поэтому есть доля правды.
1: Спасибо, Аня. Да, друзья, спасибо, что поделились вашими мнениями. Сейчас мы обратимся к Писанию для того, чтобы попробовать с его помощью вывести три очень важных подсказки, связанных с нашим сердцем и его работой. Итак, начнем. Книга притчей была написана тем человеком, кого мы с вами вспоминали в прошлый раз, Соломон Давидович, величайший из царей Израиля. Книга притчей, 23 глава, стих 6-7, говорит: «Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Вот, кстати, интересно, идет разбор ситуации, связанной с застольем.

0: с гостеприимством и тем, что происходит за столом. И вдруг во время разбора такой практической банальной ситуации Соломон дает мощнейший инсайт, говоря, каковы мысли в душе его, в душе человека, таков и он. И вот тут, кажется, уже все на поверхности лежит. Какой отсюда можно закон вывести? Один из базовых законов, кстати, современной психологии. Ваши мысли. Это квест, друзья, мы его разгадываем. Каковы мысли в душе его, таков и он. Если бы вас попросили это сформулировать другими словами и попробовать какой-то принцип отсюда вывести, как бы вы это сделали? То есть как бы вы назвали этот принцип?
1: Ну, если переводить, мне кажется, это то, о чем человек больше всего думает. Таков он и будет. Если человек больше в себе какой-то негатив собирает, воспитывает, то он, соответственно, будет больше негативным таким человеком. Если позитив, то больше позитивным.
0: Ага, спасибо, Андрей.
2: Существует мнение, что мысли, они материальны, и то, о чем ты думаешь, оно в реальности может проявиться. Поэтому, наверное, очень важно мыслить позитивно, не думать о плохом. Возможно, тогда действительно будет все хорошо.
0: Ага, да, темы связаны с материализацией мыслей, с потенциалом для их материализации. Спасибо, Арина.
3: И в тему потенциала, честно говоря, очень много об этом слышала. И порой такие были ошеломляющие выводы в этот адрес, поэтому хотелось бы немножко, ну, по крайней мере, внести ясность, по крайней мере, как я это понимаю, то, что они материальны в плане твоих черт характера. То есть, к примеру, если, да, ты поставил себе какую-то цель и там живешь, к примеру, ожидая, что это у тебя будет, то ты будешь определенные черты характера принимать, в себе воспитывать, меняться. Вот в этом плане, да, мысли, они материальны, потому что они меняют тебя, твой характер.
0: Угу. Мысли меняют тебя, твой характер. Ага. Потому что ты что-то ожидаешь.
3: Потому что ты себя на это настраиваешь.
0: Да. Спасибо. Хорошо, друзья, давайте проверим. То, что вы сказали, это все очень интересно, безусловно. Давайте проверим, как вот этот закон можно сформулировать. Так, вот она, первая подсказка. Ты живешь и действуешь в соответствии со своим внутренним портретом на основании собственного представления о себе. У каждого из нас есть внутренний портрет. А теперь, может быть, сейчас уже не так, но раньше у многих людей была такая специфика. Вы сейчас поправите меня. Одна из самых нелюбимых фотографий, которая когда-либо была у человека, она находилась, как вы думаете, где? В его паспорте. Одна из самых нелюбимых фотографий. И когда человек замечал вдруг, что кто-то нечаянно увидел, как он паспорт открыл, он такой, как правило, она говорила, да, не смотреть плохо получилось. Ну, понятно, плохо получилось, сейчас лучше выглядишь. Но вот момент. И действительно, а что было бы, если бы люди могли видеть нас нашими собственными глазами? Насколько это расходилось бы с тем, кем они нас вообще видят, вот так вот со стороны. Как мы видим сами себя? И помните хорошо известную сказку Ганса Христиана Андерсена о гадком утенке? Если бы он не заметил, даже не так, если бы он не решился на мощнейший шаг веры, выйти в общество белых лебедей, продолжая считать себя гадким утенком, чем бы вся эта история закончилась? И вот кто мы настоящие? Каково мое настоящее сердце? Первая подсказка, да? То есть неважно, кем ты себя считаешь, ты действуешь в соответствии с тем, как ты себя видишь изнутри. Еще маленькая метафора. Представьте, что, убегая из дома, вы очень торопитесь. Вам близкий человек сказал, когда вы уже убегали, у вас времени просто нет. Ай, слушай, у тебя вон там пятно на какой-то части одежды, там, на пиджаке или там, на джинсах. А вы такие, а, да, потом. И вот вы бежите. И у вас в голове пятно, пятно, пятно, пятно. И вы встречаете по дороге двух очень дорогих вам людей, которые вам очень нравятся. Как вы будете реагировать?
3: Забуду о пятне. Я забуду о пятне. Передо мной же этот человек. Все, я счастлива.
0: То есть, а никто не пришел бы на другую сторону дороги, чтобы не увидели вас пятном?
4: Да, смотря какое пятно, если оно прям такое.
0: Мама сказала, лучше опоздай на работу, чем ходить с таким пятном.

0: Ну тогда да. Тогда лучше по другую часть дороги идти, друзей.
1: Хорошо, спасибо. А теперь представьте другая ситуация, когда несколько человек, ваших близких, в момент, когда вы выходили из дома, сказали: ты сегодня просто шикарен. Ты выглядишь просто по-императорски. Что ты с собой сделал? И пока вы по подъезду идете, там в лифт заходите или еще как-то двигаетесь, все, кто видит вас, говорят: просто шедевр, вообще.
0: Нет, нет.
1: Огромнейший лайк тебе.
0: Тут начнешь смущаться так же, как и с пятном, мне кажется.
1: Вторая крайность.
0: Если в меру будет, то ты будешь идти, как Гай Юлий Цезарь. Такой оп-оп-оп. Вот.
1: Ну да. Вы понимаете, друзья, да? Что мы про себя думаем, так мы будем и вести себя. И наши действия такими будут. Хорошо, это была первая подсказка, что мы ведем себя в соответствии с образом, который внутри нас выстроен. Вторая подсказка тоже очень интересна. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет, что человек, 3 глава, стих 17, взирая на славу Господню, преображается в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Очень хорошо известный отрывок из Священного Писания, и тут тоже есть один из важнейших фундаментальных законов работы и развития человеческого сердца. Пожалуйста, ваше предположение, что это за закон? Там подсказки,
0: ну,
1: есть.
0: Это вот, ну, тут и написано.
1: Так и написано.
0: Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. То есть, если, так сказать, фанатеем от Бога, то мы стремимся быть похожим на Него, хоть, ну, отчасти. От какой-то. Вот, соответственно, все, что впускаем в себя, в то и преображаемся.
1: О, что впускаем в себя, в то и преображаемся. Спасибо, Сереж. Илья?
2: Ну, мне кажется, это вопрос серии «С кем общаемся, с тем мы и становимся». То есть, если мы общаемся с Христом, мы становимся похожим автоматически на Него.
1: Наверняка, спасибо. Наверняка такое было у вас, когда, придя откуда-то, мама, папа или близкий человек, там, брат, сестра, говорили: о, ты опять с ним общался или опять ты с ней общалась? В смысле, с чего ты взял? Так по тебе видно, у тебя такие же повадки, у тебя же интонация голоса такая становится. Как правило, многие из нас пластичны, и мы невольно начинаем впитывать в себя манеру общения того человека или тех людей, с кем общаемся. И вот тут как раз тот самый закон срабатывает. Это не обязательно срабатывает в отношении с Создателем, хотя там в первую очередь должно быть, но и в отношении многих других моментов. А именно, вот он, вторая подсказка. Твой внутренний образ поддается преображению и изменению по подобию того, о чем ты чаще всего размышляешь и что чаще всего созерцаешь. Закон проще звучит. Мы преображаемся через созерцание. На что ты смотришь, о чем думаешь, в то ты потихонечку и превращаешься. И, соответственно, вот тут момент очень интересный, что фокусировка моего внимания на что-то длительный период времени определяет, кем я буду. Одно дело, когда ты осознанно внимание фокусируешь, потому что этого хочешь, а другое дело, когда ты это делаешь неосознанно, но все равно преображаешься, потому что такой закон есть. Наверняка вы любите отдыхать на море. Еще я не знаю, что там были горы. Какими вы обычно с моря приезжаете, с гор? Состояние ваше?
3: Вдохновленными, отдохнувшими, полными сил, готовыми что-то делать, работать.
1: Тут же не...
3: Да. Это если отдых понравился.
1: Согласен. Если был отель 5 звездочек, все включено, и было... И там было классно. Там было здорово. Просто сам момент нахождения на природе. Наверняка вы замечали, если вы были там в лагерях, там где палатки, в город совершенно другим приезжаешь. Другое дело, насколько этого заряда хватает, это второй вопрос. Но то так. И получается, да, что вот она подсказка для понимания того, что такое мое сердце. Оно способно преображаться, оно похоже на пластилин. Только если пластилин разминается и форму приобретает от воздействия рук мастера, то сердце мое меняется от того, на что я смотрю, на чем я размышляю. И, наконец, третья подсказка. Тоже очень интересная. Послание к Ефесянам. 2 глава, читаем с 8 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Теперь вопрос. Самый сложный из тех, которые до сего момента были заданы. Какая

0: тут подсказка для сердца есть. Какой-то принцип открывается, какой-то закон просматривается.
1: Мне кажется, что не надо надеяться на себя, потому что очень часто мы рассчитываем на свои силы. В итоге, конечно, нам помогает Бог, но все равно мы думаем, какой я молодец, как вот это я замечательно сделал. На самом деле, ты сделал с Божьей помощью, без него ты вряд ли бы с этим справился.
0: Ага, спасибо. То есть очень важно помнить, откуда пришла помощь, кто тебе силу дал, чтобы не было надежды на себя лишней. Ага, полагание на себя. Спасибо.
2: Делай добро и будь счастлив. Ну, как бы от того, что ты делаешь добро, и люди тебе говорят, что ты, да, делаешь добро, правда. Вот ты это видишь, соответственно, сам в своих глазах поднимаешься, и это хорошо, это не эгоизм будет. Вот, поэтому всем будет только лучше.
0: Делай добро и будь счастлив. Интересно.
3: Но мы сейчас говорим о сердце, да?
0: Да.
3: У меня вот родилась такая мысль. То, что человек и его сердце было создано, чтобы творить добрые дела. А если мы творим зло, что происходит с нашим сердцем? Мне кажется, ну ведь можно быть злым в этом мире, да? А почему бы и нет? Мне кажется, в этом обман сатаны есть. То есть, если мы делаем зло, мы убиваем свое сердце. А если делаем доброе, то наоборот, его преображаем, делаем лучше. Продлеваем свою жизнь, наполняем ее. И жизнь тех, кто окружает нас.
0: Спасибо, спасибо, Илья. Очень интересный вопрос. И очень тонкий вопрос. Да? Тут что есть добро, что есть зло. И что такое делать зло. И когда человек говорит сегодня, я злой, не трогай меня, что он имеет в виду? Я думаю, что вы знаете, что в классическом...
2: Просто хочет посидеть один.
0: Да. В классическом библейском мышлении слово «зло» означает отсутствие Бога. А слово «добро» означает присутствие Бога. Это не просто эмоция, это состояние отсутствия и присутствия. Да? То есть, соответственно, синонимом слова «добро» будет свет, синонимом слова «зло» будет тьма. Да, тьма как отсутствие света, зло как отсутствие Бога. Поэтому, когда человек говорит «я злой», он просто может не говорить, что сейчас там, Бог из меня вышел, там Бога со мной нет. Да? Просто описывать свое состояние, далеко не всегда понимая, что это имеется в виду.
1: Скорее всего, гнев.
0: Да, да. Я рассержен. Я разгневан. Спасибо, что поделились, друзья. Давайте еще раз фокус внимания обратим на то, что в этих словах, сказанных апостолом Павлом, написано. «Ибо мы, Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела». К чему мы это говорим? К тому, что первично? Добрые дела, и потом человек становится творением Бога, или человек становится сначала творением Бога, и потом начинает добрые дела делать? Что первично?
2: Сначала творением Бога, потому что сначала Бог сотворил человека, а потом уже он начал делать дела.
0: Спасибо. Спасибо большое, Сереж. И получается очень важный момент, о котором часто забывают. Не добрые дела, которые я совершаю, определяют, кем я являюсь, а именно то, кем я являюсь, моя сущность, она проявляет себя через дела. Тут главное ничего не перепутать. Хотя, кажется, вот эти два явления, они похожи. Самый простой пример. Сколько раз мне нужно подойти к посольству Китая с транспарантом и говорить: «Я китаец, пустите меня в Китай. Я китаец, пустите меня в Китай». Да сколько бы я ни говорил, что я китаец, меня в Китай не пустят, если я визу не сделал, да, потому что я не китаец. Там, к сожалению или к счастью. Скорее всего, просто не китаец. Да. То же самое. Если человек что-то говорит, что я такой, от того, что он это говорит, это еще ничего не влияет. Как бы это не определяет его сущность. И вот он, тот самый закон, третий закон нашего сердца, третья подсказка, о которой важно помнить. Не поступки формируют и определяют твою сущность, а именно твоя сущность влияет на твои поступки. Сначала сущность, сначала ты понимаешь, кто ты, сначала ты принимаешь тот подарок, который Бог дает тебе, называя тебя своим сыном или своей дочерью, называя тебя своим детем. И потом уже в соответствии с тем, что ты дитё Бога, ты начинаешь вести себя так или иначе. Сначала меняется сущность, потом уже действия начинаются. Маленькая забавная история произошла, когда супруга взяла мою фамилию, когда мы поженились, она пошла в поликлинику. И она в поликлинике сидит, ждет вызова доктора. И выходит доктор и называет фамилию. Она сидит. Это было ровно через месяц после свадьбы. Дверь закрыта, опять дверь открывается, доктор опять. Фамилию называет, она сидит. Только на четвертый раз она поняла, что сейчас у нее другая фамилия. То есть какой должен быть ее поступок в ответ на звучание фамилии? Встать, пойти на прием. А тут она не могла представить, звучит фамилия, звучит. Стоп, это же

0: Это же моя новая фамилия. Вот очень часто бывает так, когда Бог говорит нам, что мы его дети, и он предлагает нам что-то сделать. Мы не можем начать действовать, пока мы не поймем, кто мы на самом деле, что именно мы дети Бога. Мы любимы им, за нас свою жизнь отдал Господь Иисус. И, соответственно, наши действия должны из нашей сущности исходить. А не действиями мы хотим там чего-то заслужить, чего-то заработать. Давайте попробуем некий итог подвести. Как не потерять себя в большом городе? Есть интересные слова, написанные пророком. Это один из самых грустных пророков, потому что он видел разрушение своего любимого города и крушение всех своих надежд. Пророк Иеремия. Он даже такую книгу написал «Плач Иеремии». 3 глава, стих 17. Давайте посмотрим, что он говорит. «И удалился мир от души моей, и я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». По мысли моем страдании, и бедствии моем, и полыни, и желчи. Твердо помнит эта душа моя, и падает во мне. Внимание, обратите, состояние какое у него. Мир удалился, погибла сила моя, надежда моя погибла, душа моя падает. Вот позитив, да? Эй, человек, ты на хайпе сейчас? Наоборот. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Вот что я отвечаю сердцу моему. И потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Внимание обратите, что когда он говорит, мир удалился, душа моя падает, он сетует, он в депрессии, в глубочайшей депрессии. Но с чего начинается его выход из депрессии? Вот что я отвечаю сердцу моему. Он начинает диалог со своим сердцем. И именно начав диалог со своим сердцем, Иеремия смог найти ответ на свои очень жесткие и непростые вопросы. Именно начав диалог со своим сердцем, Иеремия снова нашел себя потерявшегося. Вот что отвечаю сердцу моему. Помните, с чего мы начали сегодня? Что у вас интересный собеседник, ваше сердце. Какой бы вопрос вы ему задали? И действительно, очень важно помнить о том, что с сердцем своим и можно, и нужно вести диалог. И сердце свое, и можно, и нужно слушать. Если человек не умеет вести диалог со своим сердцем, не умеет слушать свое сердце, то происходит момент рассогласования. И только Бог знает, к чему это может привести. И действительно, к сожалению, ритмы большого города очень часто создают свою собственную частоту колебаний для нашего сердца, которая не соответствует с его родной частотой. И вот вопрос. Как научиться слушать свое сердце? Как вступать с ним в диалог? И, внимание, обратите, кто кого переубедил? Сердце Иеремию или Иеремия сердце? Кто кого победил? Вот в этом диалоге.
1: Вот его смысл, получается, он говорит, так буду надеяться на него.
0: На Господа надеяться.
1: Да, да.
0: Да. Действительно, Сереж, посмотрите, Иеремия начал диалог со своим сердцем, и в конце концов он рассказал, если так можно сказать, что-то своему сердцу и пришел в гармонию со своим сердцем. То есть, точнее, он привел себя и свое сердце в гармонию с некой единой общей целью. И Иеремия, если до того был момент рассогласован из-за трагедии, которая произошла, то сейчас, после диалога со своим сердцем, он опять собрался, как некая мозаика, в единое целое, в единого целостного человека. Итак, друзья, спасибо большое за ваши мысли. Мы с вами еще продолжим. Дорогие друзья, мы сегодня с вами вместе пытались найти ответ на вопрос, какие подсказки в Священном Писании есть, которые показывали бы нам, как нам общаться с нашим сердцем, как с ним работать. И мы увидели три очень важных закона, связанных с нашим сердцем. Спасибо, что были с нами. Всего доброго вам.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою

жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Можно ли Богу задавать вопросы? И отвечает ли Бог на наши вопросы? Одна женщина-христианка описывает свой опыт с Богом. Оказавшись в больнице со своей дочерью и узнав о диагнозе, она начала взывать к Богу и спрашивать: «Господи, почему ты это допустил?» Она не хотела, чтобы дочь увидела слезы на ее глазах, и поэтому, вернувшись домой, она вошла в свою комнату, встала на колени и начала плакать, задавая Богу самые неудобные вопросы. В ответ на свою молитву она услышала голос, который ей сказал: «Спасибо, что ты говоришь со мною. Ты давно этого не делала». На самом деле мы с вами спешим к Богу, взываем к Богу очень часто именно в моменты сложные, в трагичные моменты нашей жизни. Как-то люди собирались у башни, написано в притче, каждый день, потому что с той башни бросали монеты. И люди знали уже время, и каждый день они появлялись у той башни и собирали эти монеты, были счастливы. Но как-то в один из дней они пришли к башне, никто монет не бросал, и они впервые посмотрели, откуда же эти монеты падали, и начали возмущаться: как так, почему запаздывают с монетами. Мы с вами думаем о Боге. Почему мы реже о нем думаем, когда в нашей жизни все по плану, все хорошо? Бог ведет диалог с человеком, и Он желает, чтобы Его беспокоили не только, когда в нашей жизни все хорошо. Он желает, чтобы мы не только прославляли Его и направляли к Нему славословие. Он желает вести с нами диалог даже тогда, когда мы боимся чего-то или в наше сердце наполнено сомнениями. Если не Бог, то кто сможет ответить на наши вопросы, на неудобные в том числе? Бог не боится неудобных вопросов. Неудобные вопросы помогают нам с вами понять, что же Бог желает с нами сделать. Или же, услышав ответ от Бога, возможно, не самый удобный, мы поймем Его план, или же сможем быть наблюдателем.

внимательными, пытаясь увидеть, к чему Господь ведет нас с вами. Мы читаем с вами книгу Аввакума. Аввакум жил в Иудее до взятия Иудеи вместе с другими своими современниками, с Иеремией. И, конечно же, это были очень сложные времена для Божьего народа. Дело в том, что верующие люди стали поклоняться ложным богам. Мы читаем даже о том, что они своих детей приносили в жертву. Похоже, что они принесли в жертву все свои принципы, все, что они знали, все, что Бог до этого момента открыл им. И вот в этот момент, когда он замечал, что несправедливость, и когда господствует коррупция, когда люди угнетают друг друга, когда сильные и власть имеющие господствуют над бедными, когда у слуг нет прав, в это время, конечно же, наблюдая за происходящим, у этого верующего человека появляются к Богу вопросы. И вы знаете, он не боится их задавать Богу. И мы читаем с вами уже в первой главе, когда Аввакум взывает Господу, он ему говорит следующее. «Доколе, Господи, доколе я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Да, очень интересно, он пишет, «Господи, сколько еще можно все это терпеть? Почему ты не слышишь?» И дальше, «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?» «Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Очень тяжело воспринимать эту весть. Нечестивый одолевает праведного. Почему, Господи? Ты так поступаешь. Вы знаете, на самом деле эти вопросы можно Богу задавать, находясь в самом разном эмоциональном состоянии. Можно проявлять агрессию, недовольство по отношению к Богу, а можно задавать эти вопросы, ожидая благочестивого ответа. Имя Аввакум означает «обнимать». Это означает или еще раз показывает, что Аввакум ведет такой очень зрелый, очень глубокий диалог с Богом. Он не возмущается, он не обвиняет Бога. Он всего лишь желает понять, как Бог будет действовать в настоящем и в будущем, в его жизни и в истории всей нации. Нечестивый одолевает праведного. Вы знаете, такое ощущение складывается, что Даниил не только свое время описывает, но и наше с вами. У нас тоже с вами очень часто появляется недопонимание. И когда мы видим с вами, что нечестивый процветает, а праведник находится в забвении, мы тоже спрашиваем, Господи, почему ты так поступаешь? Что мы можем сделать против этой несправедливости? И вы знаете, Бог отвечает, но нужно сказать, что когда Бог отвечает, мы должны быть готовы к тому, что его ответ нам может не понравиться. Что дальше Бог отвечает этому человеку? Мы читаем 5 стих и 6 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглянитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Удивительно. Интересно, что Вавилон – орудие для наказания Божьего народа. В тот момент, когда уже возмущается Аввакум, что на земле несправедливость, что нечестивые господствуют над праведниками, Господь ему сообщает, что Вавилон, жестокий, поклоняющийся ложным богам, да, исповедующих лжебогов, целая система там была учреждена поклонения богам, самым разным, их воспевали. И вот Господь сообщает, что вот эта вот власть нечестивая, идолопоклонническая, вавилонская, и жестокая, и необузданная, что она овладеет всеми селениями, в которых живут праведные люди. Это сложно понять, это сложно принять,

И почему Господь может использовать власть людей неправедных, чтобы господствовать над праведными? Неужели воля Божья такая непонятная? Куда мы можем пойти с вами, если то, что Бог нам говорит, нас пугает? Вы знаете, на самом деле Аввакуму было очень сложно. И он такое ощущение, что хочет сказать: «Господи, неужели ты шутишь?

Стих 12 мы читаем с вами. Он обращается к Богу и говорит: «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем?» Обращаясь дальше к Богу, он сообщает: «Ты, Господи, только для суда попустил это, скала моя, для наказания ты назначил его». Иногда Бог использует самых необычных людей очень интересным образом для того, чтобы исполнить свою волю. Мы знаем известную историю Оскара Шиндлера. Если познакомиться ближе с его биографией, он не соответствовал каким-то высоким стандартам христианского образа жизни. Но мы читаем с вами о том, что именно он спас 1300 детей. Он не инвестировал свои деньги в какие-то акции, он спасал людей. Мы не понимаем Бога, его ответы смущают нас, но Аввакум спрашивает, и он слышит Божьи ответы. Интересно, что Бог замечает и слышит вопль человека. Мне очень нравится образ, который я встречаю в следующей главе этой книги. Аввакум сообщает, что «на стражу мою стал я и стою на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Интересно, он спрашивает Бога, пытается вникнуть в то, что Господь может сделать, в план Божий, но он ожидает от Бога ответа. Он ждет и наблюдает. И вы знаете, далее мы читаем с вами, что Господь, видя это желание, отвечает ему. «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Господь сообщает, что он исполнит все, что обещал. Господь знает настоящее и будущее. И дальше. «Вот душа надменная не успокоится». И вот тот ответ, долгожданный ответ, очень глубокий ответ, Господь сообщает: «А праведный своею верою жив будет». На самом деле, Господь говорит, что вера в невидимое, она не ограничивается только тем, что находится в поле нашего зрения. Она идет чуть дальше за пределы. Именно вера помогает человеку остаться верным, исполнить Божий замысел. И когда мы видим с вами несправедливость в отношении к себе или в общем в мире, Господь сообщает, что праведный человек не всегда может все изменить, но очень важно, чтобы он верил, потому что в момент, когда он исповедует свою веру, он проявляет свою веру, Господь сообщает, что он будет жить, и Господь будет с ним. Вера в Бога, она превыше нашего понимания и нашего ума. Мы не можем постичь все. И мы замечаем с вами, что как человек молится, и замечаем, как Бог отвечает на его молитву. Молитва Аввакума, она вдохновляет нас, потому что и наши молитвы могут быть услышаны. Мы понимаем, что не все исполнилось из того, что Господь обещал. Возможно, уже он видел, как Иерусалим был осажден, но он еще не видел суда над Вавилоном, потому что Бог сказал, что да, Вавилон, он будет использован как инструмент в моих всемогущих руках, но за его жестокость он также будет позже наказан. И мы поэтому встречаем здесь самое сильное заявление веры. Почему? Потому что великий Бог имеет время и для нас с вами, и он занимается в том числе и нашими проблемами. Когда мы читаем с вами, что праведный верою жив будет, это означает, что Бог о нем позаботится, что человек, обращаясь к Богу, может рассчитывать на то, что Господь в свое время вмешается в его жизнь. Как-то один раввин такие слова сказал: «Ты можешь сердиться на Бога,
Ты можешь кричать на него,

но никогда не игнорируй его. В моменты сомнений не отдаляйся от Бога, а наоборот, приближайся к Нему. В этой истории мы с вами замечаем еще одно и находим еще одно очень сильное заявление этого человека. Когда он услышал о том, что праведный верою жив будет, когда он услышал о том, что Господь позаботится о своем народе, он делает следующее заявление. Мы читаем с вами 3 главу, стих 17 и стих 18. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Интересно. Праведный верою жив будет. В то время, когда у обычного человека паника, когда он не видит, как он может жить дальше, потому что и смоковница не расцвела, потому что и урожая на полях не стало, потому что и хлеба нет, потому что нива не дала пищи, и даже овец в загоне нет. Мы видим с вами, что скота нет, ни мелкого, ни крупного, нет ничего. Как можно выжить в таких условиях, когда нет ничего, когда люди о тебе не заботятся, и даже земля отказалась от тебя? А он пишет: «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». А знаете почему? Потому что Аввакум понимает. Да, не все ответы моего Бога мне понятны. А некоторые достаточно понятны, но они не устраивают меня. Я бы не хотел, чтобы так произошло. Я бы не хотел, чтобы праведный страдал, а беззаконный процветал. Я бы не хотел, чтобы нечестивый был успешнее праведного человека. Я не хотел бы, чтобы Вавилон господствовал надо мной. На самом деле, я бы не хотел, чтобы так происходило. Но Господь ему объясняет, что это необходимо для воспитания человека. Это необходимо для формирования человека. Это необходимо для того, чтобы, осознавая свою беспомощность и понимая, что любое беззаконие имеет последствия, с которыми сам же беззаконник не согласен, чтобы, понимая все это, человек смог бы поднять свои взоры к небесам. Ну а тот, кто верует в Бога, даже если испытывает несправедливость, даже если ему тяжело сегодня, но если он верует в Бога, Господь говорит, что он будет жить. Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. У нас есть вопросы, а у Бога есть честные ответы. А еще у Него есть и средства, которые Он дает нам для того, чтобы мы могли бы жить. И Он приглашает нас верить. Когда мы сомневаемся, когда нам плохо, и когда мы падаем, и когда мы не понимаем Бога, верить в Него. А Он обещает позаботиться о каждом из нас.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

ваш пуст, сказал и вышел в открытый космос. А мы еще не забыли горящий куст, еще не пропал на губах хлеба и рыбы вкус, и только недавно Давид становился взрослым. Я ухожу, но приду опять, заберу вас, чтоб были где я. А мы даже первое твое не успели понять, куда нам второго пришествия ждать, и шея устала смотреть в небеса. Ну хорошо, небесное царство, и кто там будет к тебе ближе других? Петр, пока меня здесь не будет.

0: Здравствуйте. Что происходит с семьей Лота после катастрофы, разрушившей Содом и Гоморру? И что происходит в это же время с семьей Авраама? Счастливый отец и мать безмятежно ожидают рождения обещанного первенца, или они сталкиваются с новыми испытаниями? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы вчера остановились на самом, наверное, кульминационном моменте. Я, кстати, поискала с помощью нейросети информацию, в каком же жанре можно было бы снять фильм про Лота. И мне предложили фильм-катастрофу, исторический эпос, артхаус или притчу. Вы бы какой выбрали жанр? Ну, естественно, психологическую драму тоже.
1: Ну, притча точно подойдет. А уже можно ее в любом жанре, наверное, исполнить. Да, мы вчера читали 19 главу, мы ее, кстати, не дочитали до конца, и поэтому надо продолжить, начнем сегодня с 19 главы, и, надеюсь, мы успеем 20 главу разобрать. 19 глава книги «Бытие», 30 текст. «И вышел Лот из Сигора». И вот интересно, что это за город Сигор, как он там оказался, вообще с чем это связано. Да, если вкратце пересказать 19 главу, то мы видим, что двое путников приходят в этот город, Содом, где живет Лот, и в спешке пытаются сделать все, чтобы Лот со своей семьей вышел из этого города. Потому что даже они, вот эти путники, на самом деле это были небожители, Бог, который явился чуть раньше Аврааму, да, они чуть не подверглись насилию со стороны жителей города, которые были очень развращенные. Ну и, в общем, Лот выходит только со своей женой, выходит с двумя дочерьми, потому что даже все оставшиеся дети Лота, дочери, которые вышли замуж, там они не смогли выйти, они остались в этом городе, и, к сожалению, погибли. Ну и вот интересно, что когда вот Бог выводит Лота из Содома, он ему говорит: «Не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». И вот он говорит: спасайся на гору, да? А Лот говорит: нет, Господи, 20 текст, вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему: вот, в угоду тебе я сделаю это. И не спровергну города, о котором ты говоришь. То есть, таким образом, Лот, 30 стихе мы читаем, оказывается в Сигоре, вот в этом небольшом городе, потому что он туда убежал из Содома. Но интересно, что история продолжается со слов. «Вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его». Интересно, Бог ему говорит: беги на гору, сразу. А, значит, Лот говорит: нет, Господи, давай сначала вот сюда. Мне кажется, что здесь лучше. Да. Есть такая очень красивая фраза, что

0: Бог выбирает для нас тот путь, который бы мы выбрали сами, если бы знали конец от начала. Да? Ну, я знаю, что эта фраза такая уж стала крылатой. С ней как бы можно поспорить, можно согласиться, но вот эта история об этом свидетельствует. Да? Чуть позже Лот сам выбирает. Но когда ты сам выбираешь и понимаешь, почему, это уже, во всяком случае, твой осознанный выбор, чем, вот, например, если бы сразу он пошел на гору и потом бы всю жизнь думал, не, наверное, надо было мне все-таки в Сигор, да? А тут он уже ушел в эту гору и уже не сомневался в правоте Божией.
1: А чего он боялся в этом Сигоре?
0: Да я не знаю, чего он боялся.
1: Может, там тоже такие же жители были, как в Содом и Гоморре? И он боялся, что и такая же участь их постигнет?
0: Может быть, и такая ситуация была, может, просто потому что... Ведь наверняка город был рядом с Содомом, наверняка там были родственники, какие-то другие связи социальные между жителями Сигора и Содома, да, и вдруг Содом погиб, а Лот нет. Тут Бог, у Лота какой-то там бог-заступник какой-то, как-то что-то, он, это все могло вызвать озлобление на самом деле. Ну, в общем, он боялся жить в Сигоре и стал жить в пещере, две дочери его. И вот дальше начинается очень такая, как скажем, тоже неоднозначная история. С 31 стиха мы читаем. «И сказала старшая младшей», ну, он стал жить с двумя дочерьми в этой пещере, «и сказала старшая дочь, значит, младшей, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли». То есть они стали переживать, что они так и останутся не замужем, никогда не смогут родить детей, в общем, стали об
1: будут
0: этом переживать.
1: Будут в этой пещере жить всю оставшуюся жизнь?
0: В этой пещере будут жить всю оставшуюся жизнь, потому что, может быть, вообще на этой земле никого из людей-то и не осталось. Раз Содом и Гоморра были уничтожены огнем, значит, Сигор из него вышли, значит, тоже там непонятно, какая участь его постигнет, раз они оттуда ушли, да? Вот. И у них появляется суперплан, как продолжить жизнь на земле, да? «Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим. А он не знал, когда она легла и когда встала». Интересно, где они вино взяли. То есть это все, наверное, не быстро происходило, не за один день. Они уже наверняка насадили виноградники, уже пользовались плодами, то есть это все не быстро происходило, не так, что вот он убежал, и через день им такая гениальная идея в голову пришла, да. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременны от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец аммонитян до ныне». Вот что произошло дальше с судьбой Лота. Фактически он стал родоначальником двух народов, моавитяне и аммонитяне.
1: Интересно, что это же народы были?
0: Интересно, что вот эти народы, да, они потом были всегда препятствием для израильского народа. Когда уже у Авраама родился ребенок, когда уже от него произошел тоже народ израильский, и когда они из Египта уже после египетского плена возвращались в землю ханаанскую, аммонитяне и аммонитяне всегда строили определенные козни, там, препятствия определенные, пытались их сбить с пути. В общем, эти народы потом не были между собой дружны. И аммонитяне, и моавитяне, они не сохранили веру Авраама, к сожалению большому, может быть, ту веру, которой Лот еще придерживался, да, а вот уже потомки его нет. Вот такая судьба.
1: Ну вот эта вся история записана, ну просто как историческая справка, откуда эти народы произошли, или еще, может быть, для чего-то.

0: Хотя трудно представить, что из этого можно какой-то урок сделать, вывести, кроме того, что так не поступайте.
1: Да.
0: Хотя это в голову даже не придет, наверное.
1: Ну вот и дочерям пришло.
0: А в те времена, кстати, ну, это распространенная практика была, кровосмешение родственное или нет?
1: Ну, на самом деле, это в Едемском саду мы знаем, что Адам и Ева, да, потом все люди появились за счет определенной степени кровосмешения, но это никогда не были дети и родители. Угу. Кровосмешение детей и родителей, оно всегда осуждалось в Библии, и всегда считалось грехом, и сегодня тоже, конечно же. Сегодня мы знаем, что инцест близких, даже там двоюродных, там троюродных братьев, сестер недопустим, потому что дети могут быть больными, вот так далее. Тогда, видать, этого не было, но это были все равно, это никогда, чтобы дети и родители, это всегда было запрещено Богом. Чуть позже в книге Леви, там, во Второзаконе, мы читаем о том, что это категорически запрещалось Богом, такие вещи. Но однозначно здесь, в общем, девушки со своим отцом сотворили беззаконие. Однозначно это не допускается в Библии, однозначно не в пример описано, а просто описано о том, что вот они жили в Содоме и Гоморре, ушли оттуда, а вот то влияние, которое оказало на них проживание в этом городе, оно у них осталось. Что даже вот они, к ним такие мысли пришли, ради продолжения рода, ради там чего-то. Скорее всего, они потом из этой пещеры же вышли.
0: Ну, да,
1: наверное. Раз от них два рода такие появились. Значит, прошло какое-то время, они вышли из этой пещеры. Значит, их дети там как-то социализировались в обществе по-другому. Все это просто в определенный момент они не стали ждать. Какие-то у них свои были взгляды. А где они эти взгляды приобрели? В Содоме и Гоморре. Поэтому место, где мы живем, оно, конечно, влияет, однозначно влияет на нашу веру, влияет на наш образ жизни, на наше мировоззрение. Все это очень взаимосвязано.
0: Да. Какое окружение, таким мы становимся, да?
1: Да. Ну, что дальше с Авраамом, значит, да? 20 глава, мы переходим к 20 главе. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром. И был на время в Гераре. Интересно, что Авраам, когда все это происходит, он уходит со своего места, где он странствовал, и уходит, написано, к югу, как бы уходит на юго-восток, ближе к Средиземному морю, я так понимаю, и подальше от того места, где были Содом и Гоморра. Почему он это сделал, тут можно предположить разные версии, но наверняка то, что произошло с Содомом и Гоморрой, и все знали, что Авраам тут, как сказать, он праведник, и вот... Но могли озлобиться на него тоже. То, что Содом и Гоморра, уничтожение Содома и Гоморры было связано с Авраамом, хотя же как связано? Наоборот, Авраам же ходатайствовал, Авраам пытался защитить, и вот пытался Богу просить не совершать этот суд. Но тем не менее... Вот
0: ну,
1: как...
0: сплетники любой поступок извратить могут.
1: Да, все могут извратить, и поэтому Авраам принимает решение уйти. Но здесь очень интересный момент, ведь прям буквально незадолго до этого Бог же сказал, все, через год у тебя родится...
0: Наследник.
1: Наследник, прям у тебя, у твоей жены он родится, наследник. И я приду к тебе, и вот в это же время приду к тебе, и у тебя будет уже наследник. Ему так сказал Господь, и... Несмотря на то, что вот такое обетование, Авраам идет, и, в общем, дальше то, что мы прочитаем, кажется, что даже Авраам не способствовал исполнению Божьего обетования, уже перестал способствовать, да? Вот. Значит, мы читаем дальше. «Сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Ну, то есть, эта вот история уже повторяется, мы такое подобное уже читали об Аврааме, когда он... пришел в Египет впервые вот, он приходит в Египет, потому что голод был в Ханаанской земле, он приходит и выдает свою жену за сестру, ну, потому что она и правда его сестра. Но вот здесь вот повторяется, но если там это уже было сколько лет назад, да, там это еще как-то можно оправдать, а вот тут вот тебе же Бог сказал, что именно жена твоя родит. И ты понимаешь, что если ты сейчас выдашь ее за сестру, ты можешь вообще лишиться своей жены.

0: Вот. Ну, в общем, так и происходит. Пришел Бог к Авимелеху, это вот царь Герарский, который забрал Сару у Авраама. Пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». И снова так, раз, ну что сделал Авимелех такого, как будто бы ничего особенного не сделал. Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ?» Интересно, что вот Авимелех называет Бога владыкой, так же, как и Авраам обращался к нему. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что Авимелех на самом деле, ну, возможно, был верующим человеком, хотя бы отчасти он как-то был знаком с религией Авраама, но...
1: Ну, возможно, они и до этого какие-то дела делали, бизнес какой-то вели вместе.
0: Ну, может быть. Но на самом деле же не так много времени прошло еще и от потопа. Да? Поэтому вполне возможно, что многие сохранили веру. Ноя. Вот. Ну, в общем, он говорит: «Владыка, неужели ты погубишь невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». Очень красивое описание, да, как искренне Авимелех говорит о своих намерениях. В чистоте рук, в простоте сердца. На самом деле, мы как-то уже говорили об этой ситуации, что взять чужую жену в той эпохе считалось очень большим преступлением. Да, даже фараон, который в Египте, он же тоже... Ну, у Авраама же страх не на пустом месте родился. Взять чужую жену было большим преступлением. Но убить мужа, а потом забрать его жену себе...
1: Выживает сильнейший. Нормально.
0: Вот тебе и нравы того времени. Поэтому Авраам-то, как сказать, вот это все и придумал.
1: Ну, придумать-то он придумал, но это, конечно, вот как сейчас говорят,
0: такая подстава. А Авимелех говорит: в простоте сердца моего, в чистоте рук моих. Ну, я же не знал, как. Вот. «И сказал ему Бог во сне: и я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебе прикоснуться к ней». То есть не успел он ее взять себе в жены. Хотя, скорее всего, у Авимелеха уже была жена, он же тоже был немолодой. Да и Саре, нужно же представить, что Саре сколько было времени, лет на этот момент?
1: Под 90.
0: Да, 89 лет фактически, да, Аврааму 99. Ну и Авимелех, наверное, был не мальчик, все-таки он уже был царем и так далее. Странная, конечно, вещь, нам не все это понятно. Может, это вообще был такой чисто политический шаг, пришел к тебе... Ну, странник, ты берешь там у него жену или женщину.
1: Не просто странник, а очень богатый, очень влиятельный странник.
0: То есть это все социальные связи какие-то, тут родственные отношения, бизнес и все вот это все в кучу. Может быть, скорее всего. Вряд ли это просто вот любовь такая с первого взгляда. Увидел 89-летнюю женщину, полюбил ее до беспамяти, да, что захотел срочно себе взять ее в жену. Вот. Но интересно здесь, как вот диалог происходит у них, да? Бог ему говорит: я знал, что ты это в простоте сердца, и удержал тебя от греха предо мной. Очень удивительно, Бог здесь открывается, да? Если мы искренны во взаимоотношениях с Ним, то Бог здесь действительно может удержать нас от греха, когда мы его делаем вот по незнанию. Мы же действительно, ну, многих вещей, ну, мы развиваемся, наша вера возрастает, мы какие-то вопросы переосмысливаем. Если мы искренне в взаимоотношениях с Богом, Бог от какого-то критического уже такого поступка может нас удержать. Угу. И вот это, конечно, классно, если мы Ему доверяем в этом и просим Его об этом: «Господи, мы можем там чего-то не знать, удержи нас». Там песня такая и даже есть красивая, там такие слова: «Не отпускай меня, когда я буду рваться в большие выси неосознанные мечты». Mm-hmm. Да? «И если не сумею разобраться, не отпуская меня, всегда быть рядом ты». Такие вот, ну, прям слова из псалма одного. Ну, вот они прям классной молитвой являются. Что мы просим Бога, и Он нас не отпускает, если мы Его просим. Вот.
1: В этой истории Авимелех, конечно, выглядит намного красивее, честно сказать, чем Авраам.

0: Да.
1: Получается, Богу нужно исправлять ошибки Авраама, как-то его оправдывать. И тут можно сказать, что Авраам подставил не только Авимелеха, но и Бога подставил.
0: Да. И интересно, я вот как и в случае с Авраамом, Бог вмешивается, и тогда фараону повелел Сару отпустить, а теперь повелевает Авимелеху. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, о, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, то непременно умрешь ты и все твои. Вот и все. И мы говорили о том, что вот пророк, да, ну, как Бог относится к пророкам своим, но на самом деле основная эта причина. Богу надо исполнить свой замысел. Уже меньше года осталось, чтобы от Сары родился ребенок. Ребенок, от которого произойдет израильский народ, в котором придет Христос. Вот то, что нужно Богу сделать. И он, как бы Авраам с Сарой там не вымудрялись, и Авимелех, и все, Бог все выруливает. И он добивается своей цели, ну, вот такими путями.
1: И складывается впечатление, что если ты пророк, то тебе все можно.
0: Вот как раз нет. Складывается впечатление, что пророки тоже люди. Но если у Бога есть свой замысел, он его все равно исполнит. А Бог сказал, придет в мир Спаситель через тебя. Ну, Авраам как бы не против, но он искренне некоторые вещи делает неправильно, да? Но он реально боится. Ну что, ну вот Бог вмешивается. Но на самом деле это же тоже такая игра. Вот Авимелех такого правильного из себя, да, Господи, а за что я-то тут ни при чем, да? А если бы он пришел и сказал, да, это моя жена, может быть, все было бы наоборот. И Богу все равно пришлось бы вмешиваться, чтобы защитить Сару, но уже по-другому, да? Поэтому тут такое часто бывает. А что ты мне не сказал? А вот ты бы мне сразу сказал. Да если бы я тебе сразу сказал, все было бы по-другому. А тут я тебе не сказал, я виноват. Есть люди, которые всегда делают других виноват. Поступи ты правильно или неправильно, тебя все равно сделают виноватым. Ну, такое же бывает?
1: Бывает.
0: Ну, может, это история об этом.
1: Но все-таки вот Авраам в одном месте проявлял веру.
0: Да.
1: В другом месте куда-то ее терял. Причем
0: все
1: катастрофически
0: люди
1: просто.
0: В одном
1: это нормально, то есть?
0: В одном что-то проявляют веру, а в другом катастрофически ее теряют. Ну, наверное, так. Не знаю. В общем, читаем дальше. «Встал Авимелех утром рано, призвал всех рабов своих и пересказал все слова сии в уши их. И люди сии весьма испугались. Призвал Авимелех Авраама и сказал ему, что ты с нами сделал?» Вот о том, что говорю. «Да ты-то, что ты делаешь, Авраам?» Видишь, опять Авимелех начинает Авраама делать виноватым. «Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». Ну, да, по истории отношений.
1: Прав был.
0: «И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это?» Тот, ну, давай, хорошо. Расскажи ты вообще, зачем это сделал? Ну, чистосердечное признание, все правда. Что дальше сказал Авраам? Авраам сказал, я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Честно признался, как сказать, да? Лучше объясниться, чем... Как, да? Ну, есть такая иллюстрация, там, когда подчиненный начальника чего-то там просит и никак ничего не может допроситься. Ему проще, например, сделать самому, а потом, когда начальник придет, ты что сделал? Легче объясниться, чем допроситься, например, да? Ну, вот что-то из этой области. «Да она и подлинно сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женой. И когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». В общем, это сговор был Авраама с Сарой.
1: Да, многолетний.
0: Многолетний. Второй раз повторяющийся как минимум его жизни. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабы, и не дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех, вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал, вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобой, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали

0: рождать, ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Аврааму. Но опять-таки, вот мы читаем, оно так все быстро здесь, быстро, динамично. Но сколько времени прошло? Сколько он ее продержал у себя?
1: Несколько месяцев, видимо.
0: Наверняка не один день, да? И когда Бог ему говорит, слушай, ну если не возвратишь, все вы погибнете, все умрете. Ну, они уже поняли, что у них чрево заключено. Все поняли, весь народ это понял. Сколько времени? Почему нельзя было быстрее все это решить, да? Может быть, все-таки опасения Авраама были... не безосновательно?
1: Ну, опасения-то по-человечески-то хотел... понятно, но что же, он не знал, что Господь за него вступится?
0: Да. Ну, в общем, вот такая дальнейшая судьба Лота, мы немножко сказали, вот такая дальнейшая судьба Авраама. У Лота судьба, к сожалению, сложилась вот таким вот образом. Дочери его, Авраам, а Бог избрал Авраама, чтобы осуществить через него свой замысел. И не Авраам, ни, что бы он ни делал, не мог от этого. Ну, в хорошем смысле не мог этого избежать. Но он и не хотел, конечно, этого избегать. Я согласен однозначно. Но милость Божья, она вот... Если Бог запланировал про человечество проявить милость в жертве Иисуса Христа, ничто, никакое маловерие из его пророков, никакие обстоятельства, никакие Авимелехи, ни Сары, ни Авраамы, да, не могут этому помешать и не могут этому воспрепятствовать.
1: Хотя, вот, например, Моисею спустя много времени Господь предлагал, этот народ я уничтожу, от тебя произведу. Да. Казалось бы, мог бы то же самое сказать, ну, а знаешь, Авраам, ты уже второй раз не оправдываешь мое доверие, хватит, я устал с тобой возиться.
0: И это говорит о том, что не все могут посмотреть на жизнь Авраама и поступать так, как он, один в один, и сказать, Бог будет на моей стороне всегда. Но и Авраам, кстати, этого не делал. Он просто ходил с Богом, как он ему сказал, так он и ходил, странствовал по этой земле и вообще, как сказать, уже во всем разочаровался. Практически разочаровался в исполнении. Ну как разочаровался, да? 99 лет. 75 лет он вышел из дома своего отца, и вот уже 24 года прошло, уже все позади.
1: Казалось это невероятным все, да?
0: Казалось это невероятно. И вот когда мы полностью разочаровываемся в своих силах, тогда Бог вмешивается и являет свое могущество. И об этом будем читать дальше.
1: Да. Спасибо большое, Дмитрий, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного».
1: Милостыня – подаяние нуждающемуся человеку, дар из милости. Ветхий Завет предписывал израильтянам заботиться о неимущих соплеменниках. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Во время сбора урожая следовало оставлять часть плодов для бедных и пришлых людей. Каждый седьмой год урожай не убирался вовсе, чтобы им могли воспользоваться нищие и убогие. В Новом Завете просить и давать милостыню было обычным делом. В 10 главе Евангелия от Марка рассказывается об исцелении Христом слепого Вартимея, который сидел у дороги и просил милостыню. А в 3 главе книги «Деяния апостолов» рассказывается об исцелении Петром и Иоанном хромого, который просил милостыню у входа в храм. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос осуждает людей, дающих другим милостыню только для того, чтобы заслужить похвалу. Бог благословляет тех, кто помогает бедным от чистого сердца, не привлекая к себе внимания. Вместе с тем, апостол Павел в 1 и 2 посланиях

0: посланиях к фессалоникийцам призывает верующих зарабатывать на жизнь собственным трудом, чтобы ни в чем не нуждаться и никому не быть в тягость.
1: «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною».

Спокойным может быть тот, кто надеется на Бога. Любите ли вы разгадывать ребусы? Я, честно признаться, не очень. Но, несмотря на то, нравится мне это или нет, я вынужден сейчас этим заняться. Дело в том, что среди книг Священного Писания есть одна, в которой, ну, все то, что написано, как бы зашифровано, спрятано. Ну, дело в том, что разгадать смысл может только тот, кто очень хорошо знает Священное Писание. Это не просто книга, это целый набор символов. В ней более 500 ссылок на Ветхий Завет. Сегодня многие спорят о том, как разгадать самые трудные из этих символов, но есть, тем не менее, более понятные. Давайте сейчас попробуем разгадать некоторые. Итак, книга Откровения Иоанна Богослова. Книга представляет собой историю мира, выраженную в символах. И, ну, не просто историю мира, а, пожалуй, историю церкви в этом мире. Здесь взлеты, падения, борьба добра и зла. Ну, в общем, в этой книге сокрыто будущее. Слово «откровение» на греческом языке звучит «апокалипсис». Это слово чаще всего ассоциируется с концом мира, с надвигающейся катастрофой и часто наводит страх. Но я уверяю, это не совсем страшное слово. Ну да, это правда. В этой книге представлен не только конец этого мира, в ней представлено еще и начало будущего. Бог дал эту книгу для того, чтобы дать надежду, не просто для того, чтобы напугать. Вот. Я хочу вместе с вами сейчас уразуметь несколько мест. Ну вот одно из них. Это Откровение, 6 глава. Вот послушайте, что там написано. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Как загадочно! Посмотрите только, здесь речь идет о том, что где-то под жертвенником находятся души, которые вопиют к Богу, требуя расплаты. Из текста

то видно, что это были люди, которые имели свидетельство от Бога и несли его людям. Судя по всему, это мученики, мученики за веру. Они просят Бога о суде над теми, кто чинил над ними расправу. Что же ждет Бог? Почему он не судит? Ответ дан в этом тексте. Во время кончины мира произойдут определенные события, но это время еще не наступило. Впереди много чего должно произойти в будущем. Родятся, уверуют в Бога такие же люди, как и они, и будут еще жертвы. Многих убьют точно так же, как и тех, ну, которые выпьют из-под жертвенника. И вот когда эти новомученики дополнят число убиенных, вот тогда и наступит время суда, когда Бог вынесет свой вердикт относительно убийц. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Книга Откровения была написана еще в первом веке. И что-то из того будущего, о котором в ней говорится, ну, для нас уже возможно, уже прошлое. Если оглянуться назад, можно ли в истории увидеть убийство в христианской церкви, связанное с историей христианской церкви? О, еще как можно! Вспомните-ка о костры инквизиции, о крестовые походы, о Варфоломеевская ночь, о иконоборческие споры, о истории раскола в XVII веке, о гонения во времена римских цезарей, о гонения во времена советской власти, о войны вообще и Вторая мировая в частности. Да история не обошлась без кровопролитий. Она почему-то вот как-то вся такая. И среди убитых много тех, кто смерти своей, ну, не заслужили. Вот здесь в книге Откровения говорится об убиенных за Слово Божие. Не о всех убиенных, а убиенных за Слово Божие. Но, скорее всего, здесь говорится о тех, кто проповедовали Евангелие. В 6 главе Апокалипсиса именно эти души вопиют к Богу. Впрочем, тоже странно. Дело в том, что Библия, Священное Писание, говорит о том, что душа человека умирает. Как душа может вопиять к Богу? И почему эти души находятся под каким-то жертвенником? Что это за жертвенник? Или, может быть, есть что-то, ну, что подразумевается под этим жертвенником? Символ, есть символ. Что же может рассказать Библия о том, что связано с жертвенником? Или, может быть, что-то связанное с возмездием за пролитую кровь? На самом деле есть что прочесть на эту тему. Давайте посмотрим. Ну вот, во-первых, можно открыть книгу «Бытие», и в 4 главе будет такое интересное повествование. Вот послушайте. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не даст тебе более силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вот так. Вы заметили это слово? Голос крови вопиет из земли. Но кровь не имеет голоса, и тем не менее так написано. У крови нет ни легких,

ни рта, ни языка, ни речевого аппарата. Судя по всему, пролитая кровь, ну, просто требует возмездия. Слова о том, что она вопиет, скорее всего, метафоричны. На самом деле, Библия много говорит о том, что невинно пролитая кровь требует расплаты и суда. И с этим много что связано. Первый братоубийца Каин.

чтобы увеличить урожай. Ну, генная инженерия там, например. Да, но и сколько пролито на сегодняшний день невинной крови? Я думаю, это вопрос риторический. В древние времена, если где-то в поле находили мертвого человека, это была проблема, требующая реабилитации жителей тех мест. Предписывалось измерить расстояние от трупа, найденного в поле, до близлежащих городов. Затем выяснялось, какой город будет ближе всего к телу этого убиенного человека. И вот старейшины того города должны были принести в жертву телицу и, вымывая руки над жертвой, произносить, ну, что-то вроде клятвы о том, что они невиновны в крови этого человека. Библия говорит просто о том, что просто так кровь пролитой быть не может. Библия говорит о том, что убийце должно быть воздаяние, и его не может не быть. Особенно если убийца убил не нечаянно, а целенаправленно. В древности разрешалось отомстить тем же, но только если вина точно доказана. А вот в нашем случае вопиют души, требуя расплаты за их невинно пролитую кровь. Они не просто погибли, с ними расправились. Расправились целенаправленно и жестоко. Необходимо в дополнение прочесть еще несколько мест из Священного Писания. Ну, эти места расскажут нам о проливаемой крови. Вот книга Второзакония, 12 глава. Есть такие слова. «Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию души твоей ешь мясо, только строго наблюдай, чтобы не есть крови. Потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду». Вот так вот написано. Перед нами вырисовывается интересная картина. Бог запретил принимать в пищу кровь. Причем мясо-то принимать можно, но вот кровь есть нельзя. И аргумент есть, объясняющий, почему нельзя есть кровь. Кровь – это душа. Этот факт требовал правильно забивать животное, мясо которого предназначалось в пищу. Но даже сегодня вы можете в магазине увидеть в продаже куриное мясо, на упаковке которого есть отметка о том, что на птицефабрике эту курицу правильно приготовили и выпустили ее в продажу, и при этом тщательно слили кровь. Ну, эта курица будет стоить немного дороже. Конечно, хочется узнать, как эта кровь является душой. Вот это как? Ну, честно признаться, я не знаю. Библия это не объясняет. Вот сказано только, что кровь – это душа. И все. Каких только толков нет на этот счет. Считают многие, что душа животного отличается от души человека. Но вот вы знаете, в Библии такого ничего не написано. Библия ничего об этом не говорит. Я боюсь пытаться объяснять то, чему в Библии сам Бог не предоставил объяснения. Вот в нашем тексте души вопиют. Они требуют возмездия за невинно пролитую кровь. Каин убил Авеля, и кровь Авеля вопиет. Но это же не значит, что кровь может говорить. Это метафора. Кровь требует возмездия, и все. По-моему, только это имеется в виду. И в книгах Старого Завета сказано, что кровь – это душа. Кровь пролита, она вопиет. Душа – кровь вопиет. По-моему, все ясно. Осталось понять, что же это такое за жертвенник, из-под которого эти души вопиют. Дело все в том, что когда Иисус Христос предсказал разрушение израильского храма, ну,
которые, собственно, и

исполнилось в 70-м году после Рождества Христова, вот там, в том разрушенном храме, от которого не осталось камня на камне, был единственный на земле жертвенник, о котором может идти речь. На земле больше никакого другого жертвенника нет. Жертвенник – это алтарь, на котором приносились в Ветхом Завете жертвоприношения. Считают еще, что под алтарем, из-под которого могут вопиять души, подразумевается алтарь, золотой алтарь, на котором возносились курения, символ молитв. Ну, я тоже так подумал бы, если бы не одно обстоятельство, которое имело место в храме. Давайте прочитаем с вами из книги Левита, из 4 главы. Вы там найдете такие слова. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, или если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господа и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз перед Господом пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания». В ветхозаветном храме, когда приносили в жертву за грех, вот ее кровь выливалась под жертвенник всесожжений. А на кого указывал этот кровь? А на того, кто был истинной жертвой за грех, на Иисуса Христа. Я в свое время имел честь 3,5 года петь в церковном хоре при Духовной Академии. Это было славное время. Мы пели среди других произведений григорианский кант. И там были потрясающие слова. «Грешник спасенный, вот твой царь, царь вознесенный на алтарь. Здесь он пролил святую кровь, он царь царей вовек веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь, как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу, славлю твой крест, доколе живу». Вот она истинная жертва, вот он истинный жертвенник, вот он алтарь. Этот жертвенник символизировал нашу землю, куда с небес пришел Спаситель Иисус Христос, чтобы принести себя в жертву за нас. Именно здесь ему пробили гвоздями руки и ноги. Здесь, вот в эту землю, текла его кровь святая. Та самая кровь, которая пролита за нас с вами, за наши с вами грехи. Вот применяя все это к нашему тексту из Откровения, мы можем увидеть, что кровь убиенных праведников сравнивается с кровью праведного Иисуса Христа. Жертвенник – это земля. В ветхозаветном храме кровь жертвенных животных выливалась в землю под жертвенник всесожжения. Так вот, почему души убиенных за Слово Божие – сравниваемые с кровью праведного Иисуса.

Иисуса Христа вопиют из-под жертвенника. Их всех убили здесь на земле, и их кровь пролилась вот в эту землю. И кровь эта вопиет о возмездии. Почему? А потому что они праведники. Христос тоже праведник. И если пролита кровь праведника, то это не просто кровь. Она сравнивается с жертвенной кровью. Ну, не словами вопиет эта кровь. Это метафора. Просто должна восторжествовать справедливость. Да, неприятно осознавать то, что мы живем на земле, где убивают праведников. Надо же, Бог допускает это, и не просто допускает. Он ждет, вот когда история этой жизни на земле придет к своему концу, когда доубивают всех праведников, которым предназначено в будущем быть убитыми для нас в прошлом. Как будто бы Господь ожидает некого времени, когда совершится, ну, некая полнота. Тут спокойным может быть только тот, кто уповает на Бога. Да, есть такое слово в Библии – полнота времени. Ну, это когда уже нет никого, кто потенциально может обратиться к Богу за спасением. В книге Откровения на этот счет написано следующее, в 22 главе. «Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и злослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот как великолепно вот сказано. Наступает время, когда на земле не останется никого, кто осознанно не сделал бы выбор либо в пользу Бога, либо в пользу этого мира, судьба которого, в принципе, уже предрешена. Все дело в том, что этого времени никто не знает. Бог скрыл этот момент. Но это время обязательно наступит. Наступит незаметно, только один Бог знает, когда. И Он не назвал это время. Мы только знаем, что пока есть хоть кто-то, кто может принять решение обратиться к Богу, это время не наступит. Но когда оно наступит, как написано, неправедный пусть еще делает неправду еще, нечистый пусть еще сквернится, и праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. А потом говорит Господь, все гряду скоро, и возмездие,

мое со мною. Что ни говори, но все к этому идет. Мир сей стремительно приближается к своей кончине. И этого ожидают все те, кто надеется на то, что Бог будет праведно судить всех людей. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Обстановка на земле сегодня накалена, как никогда. Почему? Мы читали о крови, о душах, которые вопиют, о возмездии. Пока имеет место вот это ожидание, обстановка спокойной не будет. Мир сегодня наполнен войнами, эпидемиями, смертями, собственно, как и предсказал Иисус Христос, говоря, что всему этому надлежит быть. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Но Он сказал, чтобы мы не ужасались, потому что Бог хочет, чтобы и мы тоже поверили в то, что Иисус Христос обещал. Похожее было в те времена, когда израильтяне впали в язычество, ну и среди них тоже стали твориться всякие беззакония, всякое такое, за что среди них исполнялись многие проклятия, описанные в Ветхом Завете. И точно так же Бог поддерживал праведников, говоря: «Не бойтесь». Оживут мертвецы ваши. Бог обещал еще в древности, и это обещание Он дал. Вот обещание Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна в 5 главе. «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно. «Истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Вот оно, то самое возмездие, которого ожидают те, кто представлен как души, вопиющие из-под жертвенника. И та награда тем, кто уповал на Бога, тоже ясна, не воскреснут. Иисус обещал это совершить при Своем втором пришествии. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо.

0: Апостол Павел в послании к Колоссянам дважды подчеркивает первенство Христа, называя его первенцем из мертвых. Но если внимательно читать Ветхий Завет, то мы встретим там не одно воскрешение. Разные люди были воскрешены из мертвых и до Христа. Так почему же Павел все равно называет Иисуса первым? И что на самом деле означает это первенство? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Тему вы свою назвали очень интересно. С одной стороны, был ли первым первенец из мертвых? Но с другой стороны, это непростая тема, Александр. Но в то же время, я думаю, что вы поможете нам разобраться в этом вопросе.
1: Так? Попробуем.
0: Хорошо, тогда первый вопрос вам. В небольшом раннехристианском гимне, приводимым апостолом Павлом, так, в послании христианам Колосс, дважды говорится о первенстве Христа. Почему Павел так настойчиво говорит об этом?
1: Ну, давайте откроем это самое послание к Колоссам. Колоссы, Колоссянам, церкви, общине, расположенной в этом малоазийском городке. И прочитаем. Это у нас первая глава. Павел действительно говорит там дважды, и притом в разных смыслах говорит. Один мы уже разбирали, когда говорили, что Иисус Христос – первенец всего творения, а вот второй пока еще не касались. Итак, первая глава послания к Колоссянам. Давайте прочитаем с 15 текста. Я буду читать Заокской Библии. «Он – совершенный образ Бога невидимого, первенец. Он превыше всякого творения, ибо в нем все сотворено, что не есть в небесах и на земле, все видимое и невидимое, будь то престол и господство, правление или власти, все через него и для него сотворено во всей вселенной. Он прежде всего, и все лишь с ним в единении существует. Он церкви, тело своего глава, он начало начал, первенец он, и среди тех, кто из мертвых восстал, чтобы быть ему первым во всем». Вот смотрите, Павел, как бы подводя знаменатель вот этого поэтического фрагмента раннехристианского гимна, объясняет свое, частотность своего употребления слова «первенец», «прототокос», следующим образом, чтобы быть ему первым во всем. Первое первенство связано, как вы видите, с творением. Там Бог выступает как Творец, и Христос является первенцем. Мы уже сказали, что первенство или первенец, или первородный, если мы используем прилагательное, не является порядком рождения, но является статусом, которым наделяется человек, который дарует ему некоторые блага, как то двойная доля наследства, авторитет отца, первенство в роду и священноначалие, священнодействие. Так вот, сын по праву творения является полноправным представителем отца, имеющим все, что имеет отец. Он, собственно, и говорит, все, что его мое, все, что мое его. Полноправным авторитетом, представителем отца и священнодействователем. Дальше, когда мы говорим о втором первенстве, то оно уже другого качества, другого характера, иное. Вот давайте еще раз 18 текст обратим внимание. Он

0: церкви, тело своего глава. Он – начало начал, первенец он и среди тех, кто из мертвых восстал. Если в первом случае первенство такое вот, оно касается творения, давайте назовем его космологическим. Космология, да, как устройство мира. То второе первенство, во втором случае он первенец уже в таком христологическом и экклесиологическом значении, да? То есть здесь меняется фокус. Он не только в том, что сотворено, полноправный, равный Отцу, а не подобный, но и в том, что Он делает, возвращая этот мир, погрязший в грехе, Он тоже первый. Его усилия столь же велики, как и усилия Отца. Равны, равнодейственны. Поэтому и в творении, мы бы сказали, и в искуплении, которое через смерть его совершается, он первенец. Поэтому Павел вот это первенство во всем представляет через два первородных отношения, через два первородных статуса Иисуса Христа. Понимаете, вот так получается.
1: Ну хорошо,
0: Александр. Поэтому подчеркивает.
1: Все же, если тогда Иисус Христос назван в этом знаменитом отрывке первенцем из мертвых, но разве мы не встречались с явлением воскресших, умерших в Ветхом Завете?
0: А разве встречались?
1: Ну, например, почему бы и нет?
0: А кого вы помните?
1: Ну, Моисей, да, даже вот он был.
0: Моисей уже воскрес потом.
1: Женщина, которая сын обратилась. Я вот сейчас...
0: А, да, встречались, все правильно. Это я вас...
1: Нет, ну там же даже не эти случаи,
0: безусловно, конечно. Безусловно, у нас есть несколько случаев в Ветхом Завете, связанные с воскрешением. Ну и, собственно, это связано с двумя людьми. Илья и Елисей. При их служении...
1: При служении.
0: То есть вот при их служении Илии и Елисея у нас есть случаи воскресения мертвых. Все. Как бы больше-то и нету. Только с ними связано.
1: А вот ситуация с Моисеем?
0: Это отдельная история. Она не связана с еще, когда, по меньшей мере, мы говорим о межзаветном периоде. Ну, это отдельная история, которую мы пока не трогаем.
1: Ну, так все.
0: То есть, смотрите, а, кстати, это тоже ведь не случайно, потому что Илия и Елисей – это не просто пророки, но это такие пророки в квадрате, это еще пророческие фигуры пророков. Потому что сами, будучи пророки, они как бы... символизируют собой еще грядущих. Да, вот, например, Илья. Ветхозаветний Илья. И потом будет новозаветний Илья. Только новозаветний Илья будет уже не тем Ильей, который был в Ветхом Завете, а будет новый, подобный ему в силе, подобный ему по миссии. Да, и кто это будет, помните, в Новом Завете? Илья.
1: Я?
0: Иоанн Креститель. И Елисей будет, на ком сила, например, Илии в Ветхом Завете была вдвое больше. И опять-таки, когда мы говорим вдвое больше, мы же с вами о первородстве говорим, вдвое больше не просто вдвое больше. Когда Елисей просил Илию, пусть то, что на тебе, будет на мне вдвойне, фактически он говорит, усынови меня. Пусть я буду... Так. Ну, конечно, а как?
1: Ну, интересно.
0: Пусть я буду твоим единственным сыном и наследником.
1: А как это вы так вот решили?
0: А вот а как работает? Мы же с вами говорили, мы же столько говорили.
1: Нет, ну хорошо, я понимаю.
0: О том, какие преимущества сулит первородство.
1: Вот вы имеете в виду именно двойная часть, это вот как раз-таки мотив первородства, да?
0: И мы понимаем, если Илия ветхозаветний, он прообраз Иоанна Крестителя, то Елисей... который следует вслед за Ильей ветхозаветним, это прообраз Иисуса Христа. Поэтому то, что они творят чудеса особенные, как никто из пророков, ну, возьмите даже Даниила, Исаию, великих пророков древности, они в плане чудотворения и рядом не стояли с этими двумя, именно в плане чудотворения. Поэтому не случайно, что при них происходит воскресение, которое вы вспомнили. Да, это два случая воскресения мальчиков. Один – это сын вдовы из Наина. Мы помним, когда вот эту историю с маслом, такую очень жертвенную, необычную и несколько даже такую вот с нагловатостью историю. Да,
1: почему с нагловатостью?
0: Ну, когда пророк приходит,

0: к вдове, имеющей сына, и говорит: отдай мне все, что у тебя осталось. Ну, мы понимаем, вот это вот такой испытательный момент этого эпизода. А второе воскресенье связано с сыном Сунамитянки. Вот. И это уже Елисей. Помните, как он ложится на него? Лицо к лицу, глаза в глаза, рот в рот и вдыхает. Да. И, конечно же, история с Елисеем тоже любопытна. Когда на его кости падает брошено тело мертвого человека в гробницу. Помните, в спешке, потому что идут вооруженные силы, воюющие с Израилем. И в этом смысле тоже интересно, Илия одно воскрешение, Елисей два воскрешения. Воскрешение, да. Угу. Ну, понятно, что они предзнаменуют будущее воскрешение. Да, действительно, они были до Христа. Более того, в Новом Завете мы читаем о некоторых воскрешениях, которые совершает сам Иисус Христос, при этом они происходят до того, как Иисус Христос воскресит. Ну, например, может быть, самое яркое, это, конечно, воскрешение Лазаря, о котором мы читаем в 11 главе Евангелия от Иоанна. Оно яркое во многом и потому, что Лазарь уже находится долго в гробе. Для того жаркого климата 4 дня. Помним даже эти слова, которые говорит сестра, что уже и смердит.
1: Да.
0: Уже зловоние пошло, уже тело разлагается. Воскрешение дочери Иаира. То есть, да, действительно, целый ряд людей, пусть их немного, пусть это не армия, но все равно целый ряд эпизодов с воскрешением предшествует воскрешению Христа. И кажется, что Иисус Христос никакой не первенец в этом смысле.
1: Да, там еще Матфей же там встречается с воскрешением. А, там с воскрешением воскресают еще и другие.
0: Да, ну это все. То есть получается. Но давайте разберемся. Угу. Будь то ветхозаветные мальчики, воскрешенные посредством служения Илии и Елисея, или Лазарь, или эта девочка, дочь начальника синагоги Иаира. Скажите, они умерли или нет?
1: Умерли.
0: После своего воскрешения.
1: А, после?
0: Да, после воскрешения.
1: Ну, наверняка, конечно.
0: А Иисус, когда воскрес, он умер или нет после этого? То есть, смотрите, получается, они в некотором смысле несчастнее всех людей. Ну, в определенном смысле. Потому что они, в отличие от других людей, умерли дважды. Будем надеяться, что эта смерть не была такой трагической, мучительной, болезненной, но тем не менее. То есть они воскресали, были воскрешены для этой земной жизни и вновь умерли. Лазарь умер, воскрес и умер. Да? Там да. Сын вдовы Исноина умер, будучи юношей, подростком, воскрес и опять умер.
1: Ну, по крайней мере, у нас нигде в Священном Писании не встречается, что они как взяты были на небо, как Енох, к примеру, правильно?
0: Ну, Енох и не умирал.
1: Но он еще и не умирал, да.
0: Да, поэтому смотрите, а Христос воскрес в преображенном теле. И поэтому, ну, можно так сказать, эти воскресения несопоставимы с тем, как воскрес Христос. Потому что все они воскресли для этой жизни и во второй раз встретились со смертью в этой жизни. И если они прожили праведную жизнь, ну, а очень даже возможно, и, скорее всего, они именно такую жизнь и прожили, учитывая тот огромный опыт, который у них был, то они еще раз воскреснут и уже не умрут. Но на тот момент все воскресения вот эти, которые мы с вами говорили, предшествующие Христу, они опять соприкасались с смертью.
1: И вот это самая главная идея, да, вот то, что Христос, Он воскрес, и все, и больше не умирал.
0: Да, конечно, конечно.
1: Да. И какое-то статусное еще понимание в этом вопросе.
0: Ну, статусное в том, что Он первый.
1: То, что Он первый.
0: Да.
1: Хорошо, Александр. Тогда в таком случае возникает еще вопрос. Если воскрешение из мертвых и вновь умершие несопоставимы со Христом и Его воскресением, то воскрешение для вечной жизни наверняка сопоставимо. В этом смысле Иисус тоже не был первым. К примеру, прекрасно помним загадочную историю о воскресении Моисея. Как это соотносится с Христом, первенством воскресения? Угу.
0: Ну да, действительно, есть еще такие нюансы. Их, правда, меньше, чем предыдущих случаев воскресения. Например, мы знаем, что Моисей жив. Откуда знаем? Например, знаем из опыта на горе Преображения, где Иисус Христос, будучи в окружении троих своих учеников-апостолов, беседует с двумя ветхозаветными героями, один из которых

0: которых Илья, второй из которых Моисей. Ну, Илья-то понятно, он живым вознесся, и он жив, он смерти не видел. Но вот Моисей, его историю мы знаем с книги Второзакония. Он умер,
1: да.
0: Но мы видим его живым. Более того, у нас есть загадочный эпизод, где цитируется неканоническая книга «Вознесение Моисея». Там тоже все не ясно, поскольку она не вся сохранилась. Поэтому в любом случае, помните этот спор о теле Моисеевом из Священного Писания, что не смел, не смел произнести суда укоризненного. Вот поэтому, да, Моисей воскрес. И еще у нас есть один эпизод, описывается он только евангелистом Матфеем, когда в момент смерти Иисуса Христа некоторые гробницы открылись. Мы помним не ветхозаветние, а израильские иногда хранили в гробницах, а не в гробах и закапывали, да, а клали в гробницу. Гробница тела, ну, будучи умощено, окутано саванами, находилась в течение года, тлела, а потом кости, вторичное захоронение кости, потом клались в оссуарии, где уже и находились. Такой вот сундучочек небольшой, куда складывались эти самые кости усопшего. Повторное, вторичное захоронение. Поэтому мы знаем случаи, где тоже они, гробницы, разверлись, хотя место это единожды встречающееся в Евангелиях, не повторяющееся у других синоптиков, у Луки или Марка, но, тем не менее, по всей видимости, речь идет о воскрешении для вечности. Поэтому, да, есть еще вот такие случаи, как будто предшествующие Христу. Но и здесь все не так однозначно. И все не так просто.
1: Почему?
0: Хотя и просто.
1: Почему?
0: Почему? Давайте разберемся. Смотрите. Значит, они умерли, жили земной жизнью, умерли, воскресли преображенными, в теле нетленном и уже не умрут. Этакий, как бы мы сказали, говоря языком праздников, этакий первый сноп.
1: Угу.
0: Напомните, Пасху.
1: Да-да-да, после Пасхи. Да,
0: а потом уже ж урожай был на Пятидесятницу. Да. Этакие первые плоды, созревшие. Залог того, что и дальнейший урожай будет. Такой аванс своеобразный для тех, кто воскреснет в будущем. Смотрите, когда же мы говорим о Христе? Вот давайте себе рассмотрим следующую картину. Дело в том, что смерть, она, по меньшей мере, бывает двух видов. В каком смысле? Это Иоанн, Откровение. Он называет
1: понимании,
0: в библейском понимании. Да. Я не говорю там, от утопления, от удушья, там, от сердечного приступа. Мы не классифицируем смерть с точки зрения медицины, там, не знаю, какой-нибудь тонатологии или еще чего-нибудь такого.
1: Или героя романа «12 стульев» Безенчука, там, да, как он определяет там умерших тоже, там своя категория для этих гробовщиков.
0: Ну да, да, то есть у нас другая классификация. Иоанн пишет, что есть смерть первая и есть смерть вторая. Первая смерть, понятно, это смерть, которая вошла в мир вместе с грехопадением, вместе со слушанием Бога, вместе с тем, когда Адам и Ева повелись на уловку, на обман, на искушение змея. Вот. И с тех пор каждый человек, он смертен. Первая смерть – неотъемлемая часть жизни, финал жизни каждого из нас, за исключением отдельных людей и тех, кто будет встречать Христа живым. Ну, это исключение, а не правило. А вторая смерть – это смерть, которая связана с уничтожением, как мы с вами помним из Откровения 20 главы, с уничтожением нечестивых в озере Огненном.
1: Это смерть вторая.
0: Мы это хорошо помним. Теперь у нас возникает вопрос. Умер ли Христос первой смертью или умер он второй смертью? Нам нужно на него ответить. Как бы вы ответили? Умер ли Христос первой смертью или умер Христос второй смертью?
1: А второй смертью еще раз. Вот, что вы...
0: Вторая смерть – это смерть в озере Огненном, смерть грешников, которые не приняли Христа, помните? После тысячелетнего царства это происходит. Да, Откровение 20 глава, еще раз обращаю ваше внимание.
1: И что, такие вопросы, да, вот возникают?
0: А где
1: в отношении Христа?

0: какой-то.
1: Ну, конечно, нужно нам ответить. Какой же смертью Христос?
2: Ну, давайте вот мы вам предложим вариант, послушаем вас.
1: А вот вы не хотите мнение высказать? Ну, напишите хотя бы на бумажке.
2: Нет, я уже...
1: Там, запечатайте конвертик.
2: Просто вот
1: смотрите.
2: Внимание.
1: Очень просто. Христос умер первой смертью? Да, конечно. Он умер физической смертью. Христос умер второй смертью? Да, конечно. Умер второй смертью. Из чего мы это знаем? Христос победил смерть?
2: Победил.
1: Нанес ей смертельное поражение, смертью смерть попрал, как это говорится в классических христианских гимнах. Как он совершил искупление тех, кто поверит в него, примет его и будет жить в соответствии с его замыслом? Как он совершит их искупление? Мы ведь все смертны по своей природе. Мы смертны. Угу. Христос искупил нас от первой смерти.
2: Да.
1: Разве? Вот от Адама.
2: Все, я понял. Да,
1: Христос от первой смерти.
2: Нет, человек искупил. Умирает. Да.
1: Ну, может, от Адама мы не интересуемся, поскольку это было до Христа. А грубо говоря, там вот от первых апостолов и до нашего с вами времени.
2: Почти искупил от вечной смерти.
1: От первой смерти он нас
2: искупил. Нет, человек умирает.
1: Человек умирает первой смертью. Конечно. Ты хочешь или не хочешь, неважно, Петр ли ты, или обычный человек, или Иоанн, все они умерли. Кто-то своей смертью, ну, как об Иоанне. Ну, кто-то мученической смертью, неважно. Но в любом случае это первая смерть.
2: Никто гарантии не дает.
1: Да, поскольку мы смертны ввиду греха, который
2: разрушает,
1: привнес в мир Адам с Евой. Ну, Адам и Ева. Христос нас не искупал. Если бы он нас искупил из первой смерти, от первой смерти, тогда бы умирали мы этой смертью?
2: Нет, или тогда бы умер.
1: Нет. А второй смерть мы умрем, если будем веровать в Христа и
2: нет,
1: жить
2: конечно.
1: По слову?
2: Вот нет. Об этом же и
1: а почему умрут те, кто не веруют в Христа? Те, кто пойдут за дьяволом, и Христа не примут, отвергнут и поклонятся зверю. Нет. Почему они умрут второй смертью?
2: Потому что вы сказали, они не приняли.
1: Не приняли.
2: Христа, да.
1: Потому что они умрут, потому что Христос за них не умер, его искупительную смерть они не приняли, а верующие не умрут, поскольку они приняли искупительную смерть Христа. Христос умер первой смертью, как любой человек, став человеком, приняв плоть, вочеловечившись, и умер второй смертью, чтобы искупить тех, кто его примет от второй смерти. Вот это вот замещение происходит, а иначе быть не может. Потому что какое право он имеет нас искупить, освободить от второй смерти, если сам не прошел? Он сделал это за нас, вместо нас, ради нас. И мы, веруя его, в его смерть, как бы переходим в жизнь вечную. Поэтому Христос умер второй смертью. И здесь мы подходим к разгадке. Мы уже сказали с вами, что люди, которые умерли, воскресли для этой жизни и умерли во второй раз, никак не могут стоять перед Христом, поскольку это не про то воскресение. Но Библия также описывает и другие случаи воскресения, как то, например, Моисей или эти безымянные, неизвестные нам люди, вышедшие в момент смерти из гробниц. Они воскресли для вечности. Они воскресли нетленными, но мы понимаем следующую вещь. Они ведь не проходили, не переживали, не знакомы с опытом второй смерти, так ведь?
2: Да.
1: Теперь, когда Христос умер второй смертью, мы понимаем, что никто до Него такой смертью не умирал. Такой смертью умрут только в конце вот этой истории спасения, истории грешного мира, те нечестивые люди, которые последуют за сатаной, они умрут. Но они никогда не воскреснут больше, они исчезнут, они уйдут из бытия. А Христос, пережив опыт второй смерти, воскрес. И в этом смысле он не то что первенец, а он вообще единственный и уникальный. Опять-таки, вот эти два слова древнегреческих, прототокос и моногенес, первенец или первородный и единородный, и здесь сходятся. Он первый и единственный. И теперь он имеет право на то, что он имеет, не только потому, что он сотворил все это, и потому, что он в полноте имеет право представлять Отца, но

0: Он имеет право на все, потому что Он и искупил всех, пройдя через опыт второй смерти и победив ее. Поэтому Он как бы сверх право имеет, дабы во всем Ему первенствовать. Вот так говорит апостол Павел. Интересно. Развязали мы с вами этот узел, узел кисти.
1: Это приятная новость, это замечательно добрая, хорошая новость, действительно, во Христе спасение. Но мы понимаем, что не заканчивается только же это Христом, ведь это же для возможности человека обрести спасительные отношения, правильно?
0: Ну, конечно, конечно. Христос сделал все, что Он должен был сделать, чтобы план спасения мог состояться.
1: У нас нет, Александр, конечно, так много времени, но я вспоминаю сейчас вот то, что вот вы рассказываете. В христианстве есть такая мысль, идея, ну, очень популярная, что у человека будет шанс после смерти обрести спасение. Вот что вы можете на это сказать? Будет шанс у человека после смерти обрести спасение?
0: А как вам насчет такой идеи? У человека будет два шанса после смерти. Как две жизни в компьютерной игре в какой-нибудь.
1: Но есть же такая точка зрения.
0: Ну, есть такая точка зрения, но она всего лишь точка зрения.
1: Как но бы, она основана на Священном Писании? Или это вообще
0: она
1: никак?
0: Она основана на чьем-то понимании Священного Писания, которое, наверное, не совсем соответствует истине Священного Писания, тому смыслу, который в него заложен.
1: То есть поэтому вы можете с уверенностью сказать на основании Священного Писания, что смерть – это все. То есть смерть. До смерти решается вот судьба человека.
0: У нас есть не один, не пять, не десять, не сто, не тысячу шансов. Множество шансов, не поддающееся подсчету количество шансов до смерти. И, может быть, еще вот этот момент смерти, если мы возьмем чуть-чуть, есть шансы. Но если человек уже умер, то вопрос закрыт.
1: Уже никакого покаяния, никакой возможности, шансов.
0: Было достаточно, более того, сверхдостаточно, предостаточно возможностей и шансов в этой жизни. Собственно, наша жизнь и дана нам как шанс.
1: Александр, хочу поблагодарить вас. Спасибо. Очень важная тема, очень нужная. И, ну, главное, чтобы человек мог оценить по достоинству то, что сделал Христос для нас и для каждого. Успехов вам, вдохновения вам. Будем ждать на следующих наших встречах вас.
0: Все наилучшее.
1: Дорогие друзья, мы принадлежим нашему Господу и по праву творения, и по праву искупления. Бог нам подарил жизнь. И только в этой жизни, в рамках этой жизни, которую нам подарил Господь, мы можем примириться с Господом. После смерти шансов нет. Мы можем испытывать с вами различные трудности, утраты, потери, но в то же время Господь близок к каждому человеку, чье сердце открыто для Него. Пусть ваши желания будут в жизни, идти вместе с Господом, продолжая путь вместе с Ним. Пусть Господь вас поддерживает и вдохновляет. Читайте Священное Писание, смотрите наши программы. Всего наилучшего вам и до новых встреч!

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Наша тема сегодня – приготовление к позднему дождю Святого Духа. Апостол Иаков в 5 главе, в 7 тексте пишет следующие слова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». В книге Второзакония, в 11 главе, очень красиво говорится о значении раннего и позднего дождя в мире природы. «То дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». В мире природы ранний дождь должен изливаться неоднократно, чтобы всходы могли вызреть и были наилучшими, подготовить их к заключительному созреванию. Поздний дождь изливается прямо перед жатвой, и он особенно важен, ибо без него все, что было совершено ранними дождями, будет безрезультатным. Давайте поговорим о раннем дожде в жизни человека, о раннем дожде излития Святого Духа в нашей личной жизни. Итак, ранний дождь в нашей личной жизни – это рождение всякого человека, рождение духовное. И апостол Иоанн в 7 главе, в 3 главе, с 3 по 7 тексты обращается словами Иисуса Христа к Никодиму. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Ранний дождь в нашей жизни – это изменение, это перемена в нашем характере, о котором говорит апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе с 22 текста и ниже. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы живем Духом, апостол восклицает, то по Духу и поступать должны». Ранний дождь в жизни человека, изучающего Священное Писание, желающего жить согласно божественных принципов, заключается в следующем. Об этом апостол Павел записал в послании к Ефесянам в 5 главе. «Но исполняйтесь Духом». «Но исполняйтесь Духом» – это есть свидетельство раннего дождя в жизни человека. Итак, ранний дождь Святого Духа – это работа Святого Духа на протяжении всей жизни человека. Ни в каких периодах нашей духовной жизни мы не можем обходиться без силы Святого Духа. Интересно, об этом говорит христианская писательница Эллен Уайт. «Только те, кто живет согласно имеющемуся свету, получат еще больший свет. Пока мы ежедневно не преуспеваем в проявлении на деле действенных христианских добродетелей, мы не различим проявлений Духа Святого в позднем дожде. Он будет изливаться на людей вокруг нас, но мы не распознаем и не получим его». Как же мы можем и каким образом мы можем приготовиться к особому излитию Святого Духа, названного поздним дождем? Об этом приготовлении, об этом, этой теме посвящается

Посвящена вся Библия. «Приготовься к встрече Бога твоего», — говорил пророк Амос. «Приготовьтесь» было вестью пророка Илии и Иоанна Крестителя. Для получения Святого Духа в обилии позднего дождя каждому необходимо особое приготовление. Первое – это искреннее исследование сердца. Это настойчивая молитва к Богу об излитии этого дара. Это востребование верою обетований Божьих. И это глубокое смирение человека перед Богом. В книге Откровения, в 18 главе, есть очень сильные, потрясающие тексты. «После сего я увидел иного ангела». 18 глава книги Откровения, с 1 по 4 тексты. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон! Великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». В этих текстах Священного Писания предсказано еще одно особое событие – излитие силы Божией на землю. Излитие силы Святого Духа – это особая мера. Христианская писательница Эллен Уайт называет эту особую меру излития Святого Духа громким кличем. Громкий клич. Или последний призыв, потрясший землю – это призыв трехангельской вести, записанной в 14 главе книги Откровения, с 6 по 12 тексты. Вести, которая особенным образом открывает явление славы Божией и его характер. Здесь говорится об особом излитии Святого Духа без меры. Когда мы рассматриваем эти тексты Священного Писания, книги Откровения, и мы видим взаимосвязь этих текстов со второй главой книги Иоиля. 28 и 9 тексты. «И будет после того, — говорит пророк, — излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, говорит Господь. Рассматривая все это в контексте, книгу пророка Иоиля и книгу Откровения, мы видим, что это излитие Святого Духа должно быть заключительным, которое осветит всю землю последней вестью предостережения. Мы находим о том, что ангел 14 главы Откровения объединяется с ангелом 18 главы книги Откровения, наделяя эту весть движущей силой и властью. Этот громкий клич предшествует концу всех вещей. Его победное завершение ознаменует триумф проповеди Евангелия. Между ранним и поздним дождем существует тесная связь. Поздний дождь не изольется в человеческие сердца, пока ранний дождь не совершит свою работу, пока не будет очищен каждый грех. И эта работа должна произойти при раннем дожде. Чтобы получить эти благословения, которые изольются в виде позднего дождя Святого Духа, мы должны удалить всякий грех из нашей жизни. Интересно, пророк Захария говорит о времени излития позднего дождя. Пророк Захария об этом говорит в 10 главе, в 1 тексте. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст обильный злак каждому злак

на поле. В чем же значение позднего дождя для живущих на планете Земля? В чем же значение для этого последнего особого излития Святого Духа на человечество? Интересно, что поздний дождь изольется на

Поздний дождь приготовляет всех последователей Христа, живущих согласно принципам Священного Писания, чтобы они могли устоять во время семи последних язв, о которых говорит книга Откровения. Поздний дождь помогает представить весть с неотразимой силой. Поздний дождь ободрит многих искренних людей встать на сторону истины, встать на сторону Священного Писания, встать на сторону Господа Иисуса Христа, невзирая на сопротивление родных, близких и окружающих людей. Поздний дождь побудит выдающихся руководителей народа занять определенное отношение к Богу и Его истине. И в это время, во время в громком кличе третьего ангела, некоторые руководители будут иметь возможность и благоприятный случай, чтобы встать на сторону библейской истины. Сегодня для всех живущих на планете Земля звучит великое предостережение. Сегодня Господь в обилии желает излить ранний и поздний дождь. Кто не родится свыше при благодати раннего дождя, не сможет изменить свою греховную природу при излитии позднего дождя Святого Духа. Мы имеем серьезное предостережение. Поздний дождь Святого Духа не охватит полностью все семейства. Он изольется на те сердца, которые будут вполне преданы Богу, которые будут очищены и омыты от всякого греха. Святой Дух будет излить на мужчин и женщин, которые ищут Бога и которые в своем ежедневном поведении побеждают грех. Если мы не будем ежедневно продвигаться вперед в практическом проявлении христианских добродетелей, тогда мы не заметим проявления Святого Духа в позднем дожде. Давайте приготовим путь Святому Духу в раннем и позднем дожде. Мы призваны серьезно и искренно молиться об излитии позднего дождя. И одновременно с этим мы призваны очень серьезно готовить наши сердца для получения этого божественного благословения. Надо помнить, работа приготовления может совершиться только при раннем дожде. Бог имеет для каждого из нас обильный запас благодати, чтобы теперь мы могли победить всякий грех и совершенствовать наши характеры, взирая на Него. Именно это является самой срочной, насущной работой, на которую мы должны обратить наше особое внимание. Теперь, когда мы исследовали ряд этих тем, надеюсь, многие из нас осознали важность получения этого дара в нашей повседневной жизни. Давайте зададимся вопросом, готовы ли мы искать этот дар Святого Духа искренней, ежедневной, настойчивой молитве. Давайте же примем решение молиться так же ревностно, как об этом молился Иаков. Книга Бытие, 32 глава, 26 текст. Иаков сказал Богу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Давайте примем решение просить об этой могущественной силе, которая изменит нашу жизнь и приготовит нас к заключительному излитию
праведности Иисуса Христа.

позднем дожде. Дорогие друзья, уйдете ли вы, забыв искренние призывы, которые были сделаны к вам? Останется ли эта весть предостережения о раннем и позднем дожде незамеченной? Истина, которую вы слышали, не вытечет ли из вашего сердца, как вода вытекает из разбитого сосуда? Давайте решимся сейчас, сегодня, начнем жить по-новому, молясь каждый день о чудесном даре Святого Духа, который ежедневно руководил бы твоей и моей жизнью, чтобы эти благословенные потоки могли орошать нас постоянно, приготовляя каждого из нас к великому излитию позднего дождя. И пусть словами молитвы каждого из нас будут слова, записанные в книге псалмов, 50-й псалом с 9 по 14 тексты. «Окропи меня исопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». Пусть эти слова станут нашей ежедневной молитвой.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

вспоминаю, как учитель чудеса творил. Так душа во мне страдает, мне так больно за тебя, учитель.

Дверь со скрипом отворилась. Говорят мне, он воскрес. Сердце часто так забилось.

Зачем современному человеку священное писание? Сегодня на многие наши вопросы отвечают эксперты в разных областях. И недостатка в информации нет. Есть ли шанс у Библии быть актуальной для нас, отвечать на наши самые важные запросы? Мы начинаем серию программ «Новый шанс для Библии». Мы будем искать ответ на вопрос, может ли современный человек читать и понимать Священное Писание, и может ли Библия стать сегодня нашей настольной книгой.

0: Сегодня в нашей студии гость, эксперт, священнослужитель, магистр практического богословия Роман Владимирович Савенко. Роман также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, я рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня также в нашей программе принимает участие Анна Ронжина. Анна, здравствуй. Рада тоже тебя видеть.
2: Спасибо.
0: Я, друзья, вспоминаю свое первое знакомство со Священным Писанием. Помню, мне было лет 12-13, и мы с сестрой нашли какую-то старую книгу «Ветхий Завет», с картинками причем. И мы стали читать истории про Адама и Еву. И вот мы читали эти истории, и как-то они меня не очень вдохновляли, особенно вот тот момент, когда их изгнали из рая. Спустя несколько лет я взялась за книгу «Откровения». И тоже не могу сказать, что она меня вдохновила. У меня вот на самом деле была такая мысль: уберите это от меня, я больше не хочу ничего об этом слышать. Книга «Откровения», представляете? Вот мои первые чувства, касающиеся Священного Писания. Аня, может быть, ты вспомнишь, с какими чувствами ты в первый раз познакомилась с Библией?
2: Как раз я хотела сказать тебе. У меня было, можно сказать, все наоборот. Хотя я много слышала из разных историй из Библии. Но когда я сама в первый раз взяла эту книгу в свои руки, мне попался отрывок, где говорилось о том, что царь Медоперсии Кир издаст повеление о восстановлении Иерусалима. И хотя на тот момент я еще не очень, может быть, знала истории вот именно этого периода, но я четко поняла, что это было написано задолго до рождения этого человека, как я потом узнала, за 150 лет, что это было написано в то время, когда еще Иерусалим даже не был разрушен, а уже речь шла о его восстановлении. И это на меня произвело такое, ну, вообще потрясающее впечатление. И я как-то поняла, что реально в этой книге есть, ну вот просто даже есть такие факты. Мне всегда очень важны факты. Есть факты, которые предсказаны и которые сбываются. Я думаю, можно верить этой книге.
0: Да, вот такой опыт. Итак, вот, Роман Владимирович, хочется сегодня узнать, что вообще представляет собой Священное Писание. Как оно относится к жизни обычного человека? Потому что в представлении многих людей, да, Библия – это хорошая божественная книга, но ее читают только священнослужители или ученые, библеисты, историки. К жизни современного человека обычного она не имеет никакого отношения. Но нам хочется узнать, как Библия, как ей дать, так скажем, новый шанс в нашей жизни? Как ее правильно исследовать, что она из себя представляет и какова ее цель?
2: Да, как вдохнуть какую-то свежую струю в наше многолетнее, может быть, чтение Библии, а у кого-то сразу, чтобы первое знакомство было захватывающим.
0: Да.
1: Спасибо. Да. Я думаю, тот опыт, который пережили вы, как отрицательный, так и положительный, вы, наверное, представители многих людей, которые впервые взяли в руки Слово Божье. Но у вас, конечно, контрасты. Сразу начало, конец. Но я думаю, дело еще в картинках, наверное. Это, скорее всего, гравюры были Густава Доре. И где-то они вот тоже меня где-то смущали, даже уже в взрослом возрасте. Я думаю, что-то сыграло свою роль. С Библией соприкасаются люди в разный период времени. Вот

0: как есть выражение, заканчивался фильм, если эта дорога не ведет к храму, то зачем она вообще нужна? И можно сказать, путь человека к Богу – это также такой непростой путь. И чтобы человек дошел до того, чтобы взял в руки Слово Божье, мы говорим о сознательном подходе, наверное, в его жизни должны произойти ряд каких-то сложностей, переживаний. Ну, может быть, и положительные какие-то моменты, когда нам из любопытства какого-то мы его берем. Но если мы говорим об углубленном исследовании, вообще, зачем оно необходимо, когда сегодня столько и так сложностей, еще заморачиваться, скажем, в том, чтобы понять эту древнюю, старую, можно сказать, изжитую из себя книгу. И задача, конечно же, нашими встречами сегодня, я думаю, вы также будете вспоминать из своей жизни и другие опыты положительные, что это не обычная книга, это особенная книга.
1: То есть вы имеете в виду, что обычному человеку можно, так сказать, нужно, так сказать, заниматься буквально научной работой, то есть исследуя, то есть как бы применяя какие-то методы. То есть нельзя ее читать просто, ну как сказать, для отдыха, для удовольствия.
2: Утром, ну то есть мое утро, я открыл Библию, прочитал вдохновляющих несколько текстов и пошел дальше работать, жить свою жизнь. То есть так не пройдет. Или так тоже можно?
0: Ну, неспроста передача называется «Новый шанс», ну, а курс называется «Второй шанс для Библии». Когда я задумывал его, мне хотелось, перейдя из опыта вашего, о котором вы рассказываете, то есть поверхностное изучение Библии, конечно, оно как, знаете, классическая музыка. Ты включаешь, оно где-то фоном может звучать. Ну, вот сам текст просто ложится, он такой сакральный какой-то, да, то есть определенная поэзия. Это тоже успокаивает. Допустим, 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Или
1: 90-й псалом, да, «Живые помощи».
0: То есть мы часто эти моменты вспоминаем. Но если рассматривать Слово Божье как послание того, кто очень хорошо нас знает, кто обеспокоен, чтобы мы из своего одиночества и своего непонимания в этом мире, даже порой среди близких людей, были услышаны. И представьте на мгновение, ну, пофантазируйте, не знаю, что есть тот, который знает о нас все, абсолютно все. Движение мыслей, мотивацию, не говоря уже о мыслях, о словах, которые мы говорили. Слово Божие пишет, что Творец знал о нас, когда нас еще не было. Еще ни одного дня не было написано. Псалмопевец пишет, пророк вторит этому. И вот Господь, создавший нас, наблюдает за тем, как мы скитаемся по жизни. И в 61-м псалме сказано, только в Боге успокаивается душа моя. И вот есть ключ, есть замочная скважина. И вот мы либо не можем попасть в дверь к своему отцу, не имея этого ключа, либо пытаемся как-то ее взломать, но это не работает. И вот можно сказать...
2: То есть, насколько я понимаю, что Библия, она в отрыве от Бога, в общем-то, не имеет значения.
0: Абсолютно.
2: То есть, когда мы просто ее открываем, ищем там какие-то слова, как ученые ее исследуем, да, она как предмет изучения для нас, это одно. Но когда мы начинаем верить в Бога, идем к вере, к близким отношениям с Богом, и тогда открываем Библию, это то, что нам нужно, то, к чему, что ли, Бог предназначил
0: нас. Да. Юлия, может быть, я бы не пугал бы нашего зрителя верить в Бога, потому что для кого-то это сегодня что-то устрашающее. Я бы поставил вопрос по-другому. А что, если в твоей жизни все начинает складываться благополучно и имеет определенную закономерность? То есть, если бы я узнал, что есть тот, кто обо мне заботится... Ну, Эльдорадо, да, то есть, допустим, многие на прииски шли, какой-то эликсир молодости искали. А представьте, что вы этот эликсир нашли, что вы откопали эту жилу золотоносную, и она не где-то далеко. Просто к ней неподобающее, несправедливо неподобающее отношение. То есть ее представили нам как какую-то скучную, неинтересную книгу, которую читают люди на пенсии.
2: Да.
0: Но говоря о своем опыте, то есть 14 лет, когда я взял... в руки Слова Божье, после того, как мне пастырь ее представил, это тоже были пророчества о них. И меня это очень потрясло. И я потом влюбился в книгу Откровения. Но когда я стал, скажем, связку ключей взял и стал подбирать каждому символу определенное понимание, вы знаете, эта книга стала такой интригующей,

0: гуще. И в течение где-то, наверное, 25 лет. Это было таким каким-то естественным состоянием общения с тем, кто меня понимает, кто меня слышит и кто на уровне чаяния, знаете, вот внутреннего побуждения понимает. И когда ты на это побуждение откликаешься, и вдобавок ко всему этому, бонусом, скажем, таким плюсом, идет его послание, как инструкция к жизни, тогда я сказал, это нужно быть очень таким сильным мазохистом, чтобы пренебрегать таким посланием, таким источником счастья.
1: Вы имеете в виду, что можно читать Библию так, что находить в ней ответы именно на свои вопросы?
0: 100%.
1: А это касается, любого места Священного Писания?
0: Конечно.
1: Это очень интересно, потому что из некоторых глав, из некоторых стихов мы, так сказать, можем легко что-то извлечь для себя, а некоторые кажутся для нас вообще пустыми какими-то абсолютно.
0: Просто дальше уже в наших передачах, встречах я поделюсь теми универсальными методами. Казалось бы, они настолько банальными, но когда они складываются в одну связку, и люди, подобные вам, кто уже соприкасался и проходил по подобным методам, два потока мы прошли, я вижу результат. Я понимаю, что оно не только работает у меня, оно не только преобразовывает мою жизнь. Вот просто нужно взять инструкцию, пройтись, и оно работает. Это какое-то непонятное, необъяснимое. Поэтому, говоря о Слове Божьем, если его сравнить, я бы сравнил его с навигатором. Кто-то сравнивает с картой, с посохом. Вот буквально вчера, когда я приезжал сюда уже на съемки, таксист, который встречал меня, уже когда я садился, он был накрученным. Дождь, там, где он брал клиента, он не увидел на бордюре торчащую арматуру, протыкает свое колесо, не может довести клиентов до конца, отменяет заказ наполовину, и ему не возвращают деньги. И вот в таких расстроенных чувствах он забирает меня. Но когда мы едем, а он начинает мне эти все вещи проговаривать, и пишет сообщение ему со службы такси, доставки, и он одновременно пытается и со мной разговаривать. Вы знаете, как водители маршруток. Одной рукой сдачу передают на плече, а другой рулит. На плече телефон отвечает. Вот если мы говорим, Библия – это навигатор, то нужно следовать ее маршруту. И когда говорят, поверни направо, сделай это. И когда Бог от чего-то удерживает, давая инструкцию, мы к этому прислушиваемся. И тогда мы видим, что я в своей жизни избегаю многих ошибок. Да. Многих не просто ошибок, а роковых ошибок, которые нужно разгребать, простите, в течение
1: всей жизни.
0: Всей жизни, понимаете? И вот, по сути, ее советы даны нам для счастья. Это навигатор, который ведет нас в объятия того, кому мы очень дороги и ценны.
2: Мы сейчас говорили о том, насколько важна Библия как слово самого Бога, да, как нечто направляющее нас, да. А хочется еще узнать о том, что включает в себя Библия, о ее структуре, об истории ее написания. Ведь ее писали несколько авторов. Автор у Библии не один. Что автор – это Бог, но автор – это Бог, но не он же брал перо и писал. И поэтому у многих вопросы. Автор – Бог, вы можете что угодно нам рассказать. Но я открываю и вижу от Матфея святое благовествование, от Луки святое благовествование, Иоанн, там, про пророческие книги. Как вообще такое большое количество авторов написали нечто единое и цельное? Как вообще родилась Библия? Как мы пришли к канону Библии? Вот это интересно еще знать.
0: Да, спасибо большое за очень ценный вопрос. То есть мы говорим об анатомии, Библии изнутри, ее структуре. Я не перестану повторять, что Библия – это уникальная книга, единственная. И не зря ее называют книга книг. Мы же знаем, что она самая издаваемая, самая переводимая и самая читаемая. До сих пор эта статистика остается актуальной. Но чтобы посмотреть ее, внутреннее содержание, из чего она состоит, то есть мы сказали о внешней оболочке, о эффекте воздействия на читателя, внешнем. А теперь, конечно же, нужно поднять структуру. То есть, садясь в машину, нужно знать и ее устройство. говоря словами Федора Михайловича Достоевского,

0: Достоевского «Гибель народу без слова Божьего». Угу. Ну, как бы я хотел завершить вот этот блок и пойти дальше. И вот сама книга Библия, она себя сама толкует и показывает преимущество чтения ее. К примеру, книга Притчи, 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен».
1: Очень метко.
0: То есть, что значит откровение свыше? Это тот самый навигатор, это тот путеводитель, это тот суфлер, если мы в театре, да, который подсказывает нам, когда мы в чем-то запнулись или сбились с этого курса. Но соблюдающий закон блажен. То есть, эти инструкции. И говоря о Слове Божьем, вы правильно сказали, что вот в этом-то и загадка, что автор не один, а их около 40 насчитали. Угу. И писалась она на протяжении 1600 лет.
1: То есть авторы даже не пересекались во времени,
0: эти авторы. Ну, столько люди не живут, чтобы они между собой договорились. Эти 40 человек между собой имели вообще разное сословие. Они имели разный уровень образования, подход к жизни, мировоззрение. И вот что-то их объединило. Конечно, они сами не знали, когда они откликались на побуждение Божье. Я думаю, говоря параллельно о нашей жизни, которая преобразуется под влиянием Слова Божьего, они только, оглядываясь назад, понимали, в каком проекте масштабном, глобальном они участвовали, каким благословением их послушание обернулось для нас сегодня. Поэтому эти 40 авторов, ну, Моисея возьмем, да, то есть Пятикнижье, мы будем говорить позже о структуре, о разделах Слова Божьего, ну, живет в Египте, вышел из дворца. Исаия, да, то есть знал, что такое царские палаты. Но, к примеру, пророк Амос, пастух. Апостолов давайте возьмем. Апостол Павел скажет, немного из вас разумных, умных и немудрых избрал Бог. Мы помним, кем были, скажем, приближенные ко Христу, те трое, которых он чаще всего брал. Рыбаки. Петр, Иоанн, Иаков. Рыбаки. Не раввины, рыбаки. И вот что ценит Бог в тех, с кем он сотрудничал на протяжении этих 1600 лет, и ценит сегодня. Как вы думаете, что для него дорого?
2: Искренность, может быть, отклик.
0: 100%.
2: Желание тоже. Желание.
0: Открытость.
2: Да.
0: Желание помочь, постичь точнее. А вот с этим лицемерием, когда мы играем какую-то роль и играем в какие-то двойные игры, имея двойные стандарты или двойное дно, это Богу всегда претило. Ну, так давайте посмотрим. Получается, Библия, ну, вообще слово Библия, это книги, библиотека, отсюда же идет у нас слово, 66 книг. Когда мы говорим о каноническом формате, то есть, когда мы открываем первую страницу, и у вас она, вы можете также открыть, Библия, книги.
1: Оглавление, да, вы имеете?
0: Не-не-не, самая первая страница. Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и дальше идет слово каноническое. Да. Канонические книги. Ну, канон – это у нас такая мерная палка, это определенный некий стандарт. То есть автор подразумевает, вернее, издатели подразумевают, что собрание книг, как библиотека, это те, которые признаны христианами с конца второго века, что мы определяем, что приемлемо включить в стандарт, который будет нас менять, преобразовывать, а что не вписывается в этот стандарт. Получается, у нас 66 книг. Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет, 39 книг, и 27 – Новый Завет. И в Ветхом Завете дополнили еще 11 книг. Но интересно, их называют апокрифы или апокрифические. Апокриф, если с греческого, то это сокрытые тайны. Ну, уже само слово говорит, что-то здесь, ну, не является таким прозрачным, вот как вы подметили, что подразумевал Бог. У них есть какая-то подоплека. И имея страх Божий, люди, включающие эти 11 книг в неканоническую Библию, делают сносочку. И вы можете, ну, допустим, книга Сирахова, Маковейские книги, это Тавит. То есть они вроде бы и как и поучительные, но когда ты заглядываешь в них, ты видишь, есть определенный дисбаланс.
1: Мы, они, да, не соответствуют остальным
0: несоответствие.
1: Книгам.
0: Мы будем говорить дальше о гармонии во всем Писании. Вот эти 40 человек, в разную эпоху живущие, имея разное сословие, они, знаете, как симфонический оркестр. Вот спелись, что называется. Вот эти 11 книг.

0: они, знаете, вот какое-то инородное тело. Я приведу вам пример. Когда мы рассматриваем определенные вероучения, определенные принципы, и ты видишь определенную единство, монолит. И когда человек цитирует, будучи христианином, из этой книги, ты показываешь, а вот посмотри, вот здесь есть полнота определенная. Не видишь ли ты, что вот он как, как какой-то отросток, которому здесь не место? И вот говоря о сносочке, что я имею в виду? Ветхий Завет у нас написан языком древнееврейском, иврит, это древний язык, и арамейском. Некоторые книги там, в частности, книга Даниила. А Ветхий Завет, вошедший 11 книг, там есть сносочка «перевод с греческого». Перевод с греческого.
1: Понятно.
0: На греческом у нас написан Новый Завет, после того, как Иисус пришел, когда уже апостолы пошли проповедовать. Напомню, что в конце II века этот канон сформировался, когда уже апостолы, по сути, оставив это наследие. Но Ветхий Завет на греческом...
1: Такого не могло быть.
0: Это были какие-то поздние вставки. И мне нравится текст из книги Иеремии, первая глава. Бог говорит, я бодрствую над словом моим. Бог сам руководил, что включить, а что не включить.
1: Ну да, меня вот, кстати говоря, очень вот этот факт насчет языка впечатлил.
0: Да.
1: Потому что для меня действительно вставал вопрос, почему мы так относимся к апокрифам. То есть кто-то решил, кто-то сказал, не соответствует. Ну, порой то, что мы видим в Библии, не соответствует, оно порой просто потому что мы не понимаем, как оно соответствует.
0: Да.
1: А вот, ну, а языки, это же действительно просто факт. На этом языке
2: конечно.
1: Не писался
2: Ветхий Завет. Ну, значит ли это, что апокрифы вообще нельзя читать?
0: Нет, как поучительную литературу, конечно, можно, для каких-то исторических справок. Но вы понимаете, когда мы берем в руки Слово Божье и провозглашаем «так говорит Господь», мы не можем под этими книгами так сказать.
1: То есть это не навигатор?
0: Нет.
1: Это
0: уже будут определенные пометки.
2: Да, ради любопытства почитать, для сравнения почитать, но как бы основное,
0: как афоризмы,
2: серьезное,
0: мудрые вещи.
2: Это канон.
0: Но оно будет выбиваться.
1: У меня, знаете, какой вопрос еще возник? Вот вы уже сказали, что Библия была написана на древних языках, да?
0: Да.
1: А мы читаем ее на других языках. И здесь уже не только вопрос перевод. Канон и апокрифы, а еще и переводы. И сейчас их очень много. И эти переводы, благодаря электронным вариантам Библии, очень доступны для нас, да? И порой, на самом деле, сравнивая тексты в разных переводах, мы вдруг видим, что там вообще как будто речь о чем-то другом идет. И порой ты думаешь, я привыкла читать Библию в синодальном переводе, я беру ее в руки. Что я сейчас начитаю? То, что Бог хотел, или то, что переводчик, ну, как бы исказил уже? Вот как к этому относиться?
0: Вы можете смело, беря в руки синодальный перевод 1876 года, быть уверены, что когда кумранские находки, я думаю, не одна передача у вас была посвящена тому, что достоверность Писания была подтверждена. И те, допустим, найденные рукописи или раскопки, когда были открыты гробницы, то есть множество фактов, там Розетский камень, когда Наполеон со своими полководцами, множество фактов, говорящие о том, что текст Библии, который там цитируется, на камнях, ну, на различных, скажем, памятниках архитектурных, подтверждают.
1: Но они же подтверждают не синодальный перевод, они подтверждают то, что как бы рукописи, с которых делался синодальный
0: древний,
1: перевод, они правильные.
0: И греческий.
1: Да, они верные. А вот от рукописи переход к русскому варианту вот здесь вот, потому что на самом деле мы в последнее время видим, что отдельные тексты не так нужно было бы перевести, что переводчики вложили свое понимание Бога, свое понимание веры.
0: Да-да-да.
1: И вот это искажение.
2: Сейчас же много доступно переводов разных.
0: Да.
2: И поэтому люди, которых это интересует, открывают синодальные, открывают другие переводы и начинают вот так вот тщательно.
1: Вот какой перевод вообще читать? И как вот здесь, понимаете, если в каком-то навигаторе дорога проложена, а на самом деле там кирпич.
0: Ну да, объезжая пробки, да, допустим, чтобы добраться до...
2: А может, она на разных навигаторах все равно приведет к цели. Ну,
0: нам нужно обозначить ключевые вещи. Если мы придерживаемся синодального перевода, здесь открыт путь спасения. И те кумранские находки...

0: четкие, которые были, свиток книги пророка Исаия, и современностью, когда раскрыли, ну, я не знаю, там какая-то сотая то совпадала.
1: То есть путь спасения веры.
0: Раскрыт здесь. Ну вот теперь как раз-таки, когда мы продолжим наши передачи, если мы говорим об углубленном изучении Библии, конечно, мы будем находить определенные нюансы, которые переводчики вкладывали в силу своего мировоззрения, чего, конечно, делать не стоило. И вот здесь на помощь приходят другие переводы, сравнивая которые, мы находим ту истину.
2: То есть допускается в других
1: переводах. В плане переводах, спасения да. мы не заблудимся.
0: Нет.
1: Какой бы мы...
0: Мы раскроем Спасителя да. нашего Иисуса Христа, главного персонажа.
1: Спасибо большое, да, это важно.
2: Роман Владимирович, ну вот, например, человек открывает Библию, он хочет очень ее читать, изучать, серьезно к этому относится. Он какой самый важный вопрос должен держать в голове? Зачем ему это?
0: Ну, возвращаясь к началу нашей встречи сегодня, есть передача «Жди меня». Человек, преодолевая расстояние, готов вкладывать огромные средства, чтобы найти своего пропавшего родственника, будь это мать своего сына или в обратном порядке. Вот вы понимаете, что эта передача «Жди меня». Когда мы открываем Слово Божье, Бог ищет своих заблудших детей. И кто хочет творить волю Божью, Евангелие от Иоанна 6, глава 16 стих, тот узнает, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Вы знаете, независимо в каком поколении человек живет, в какой он национальности, взяв в руки послание любви от Бога, он точно поймет, это тот, кто меня создал, это мой Спаситель, это с которым я должен развивать отношения. То есть, если свести Библию к одному слову, это отношения. Отношения с Ним выстроив, наши отношения с нашими ближними, в семье, с друзьями, сотрудниками будут выравниваться, и человек будет по-настоящему счастлив, обретя настоящий смысл, подлинный смысл в своей жизни.
2: Да, это очень интересно. Вот, кстати, Роман Владимирович, Аня, я могу сказать, что для меня вот этот вопрос выстраивать отношения с Богом даже до сих пор не до конца ясен, потому что я вообще, опять же, когда услышала эту фразу впервые, я была удивлена, как это значит, что это значит вообще строить отношения с Божеством. Я понимаю, что значит строить отношения с родителями, с любимым, с детьми, с друзьями, с соседями, с коллегами.
0: Что-то пугающее.
2: Да, строить отношения с Богом – это что-то за рамки выходящее, то, что я не могу вместить. Я понимаю читать, молиться, ходить в церковь, но строить отношения – что это? Я думаю, что мы на последующих встречах будем обязательно этого касаться.
0: Это ключевая линия.
2: Да, что значит строить отношения с великим Богом. А за участие в этой программе я благодарю вас, Роман Владимирович, благодарю тебя, Аня. И хочу сказать, что мы обязательно должны дать Библии новый шанс. Мы должны стряхнуть пыль с этой древней книги и понять, какое отношение к нашей жизни она имеет, и жить именно так, как она учит. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Новый шанс для Библии». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так. В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас! Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне. Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре. Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет! Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца. Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки. Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом. Они живут в семьях, которые называют колониями. Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей. А живут сурикаты в глубоких подземных норах. Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы – болты. Болты? Это вроде гаек и болтов? Нет, болт – это когда приходится бежать изо всех сил. Болт-холс – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы спрятаться при приближении опасности. А приближение опасности они узнают от своего сторожа, который подает им сигнал тревоги. Это тот самый сурикат, который любит стоять вот так. Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность. В то время как остальная часть колонии охотится или играет. Но самое интересное вот в чем. Часовых никто не назначает. Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно, потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге. Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах. В настоящей семье все заботятся друг о друге. Не только семья, но и друзья тоже. Как говорит Библия, почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь, мы заботимся о тех, кто нам дорог. А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками. Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
1: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье. Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе, когда тебе ее поручают. Сурикаты такие дружные, что все делают вместе. Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
2: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
0: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище. Совместную работу также можно назвать сотрудничеством.
2: А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел.
0: Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем. Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее закончить стирку.
2: А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде.
0: Сурикаты мы или люди, мы все можем достичь великих целей,
3: когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем.

0: ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде.
1: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
2: Ой, здрасте, ребят. У нас сегодня такой холод, снегу сколько навалило. Ужас, а у вас? Видите, у меня сегодня какой инвентарь вместо метлы. Зимний. С таким инвентарем не то что мороз. Ой, не только тепло, жарко становится. Не верите? Ой, сами попробуйте. Ой. Аленка, гуляешь, что ли?
3: Ну да, гуляю.
2: Ой, я гляжу, замерзла совсем. Пошла вон с ребятишками на горку, лучше покаталась.
3: Ну, я не знаю, куда они ушли.
2: А ты что стоишь тут?
3: Вообще, я тут не совсем гуляю, мне тут ждать велели.
2: Ой, ждать. Да я гляжу, ты совсем замерзла. Давай-ка пойдем, чайку горячего попьем, Афанасий Филиппович, пойдем-ка. И расскажешь все, что к чему. Афанась Филиппович.
4: Да-да, заходите, заходите.
2: Вы уж извините, можно, Афанась Филиппович?
4: О!
2: Мы к вам на минуточку.
4: Проходите,
2: погреться
4: проходите.
2: Вон. Аленка, видите, совсем замерзла.
4: Да, я очень рад, очень. Сейчас чайку попьем. Так, Марья Ивановна. Сахарок, кто хочет.
2: Давай.
4: Так-так-так-так. Вот так.
2: Аленка, ты ничего не хочешь рассказать, а? Ты сказал, что ты там... Не просто стоишь. Кто тебя там поставил-то? Ну-ка, расскажи, дочь. Бери чаёк, грейся.
4: Ну, что-то случилось у вас?
3: Но дело было так. Я, мой старший брат, Тедик. Ну, вы же его знаете. Пошли на прогулку. Бегали, играли, прыгали. И никто не замерз. А потом Эдик сказал... То, что мы пойдем на речку кататься. А папа нам не разрешил, потому что это далеко. Я сказала, не надо, а им все равно хотелось. Я сказала еще раз, не надо. А что, если что с нами случится? А он рассердился и сказал... Чтобы я здесь сидела, никуда не уходила.
2: Что, все равно пошли?
3: Потому что он старше, он мне велит.
2: Ну что, Афанасий Филиппович?
4: Ну, в общем-то, понятно. Старших, конечно, надо слушаться. Тут он прав. Но получается, что он незаслуженно тебя наказал. На морозе заставил.
2: Да, стать. Оставил девчонку.
4: Конечно, да, одну маленькую.
2: Ну?
4: Уже раньше не пришла, я тут был.
2: Вот именно.
4: Прям даже не знаю, что делать.
3: Спасибо, Афанасий Филиппович.
4: Не за что, не за что, Алён.
5: Алёна! Алёна! Алён!
4: Эдик пришел.
3: Надо ему сказать, что я здесь.
4: Нет, подожди. Я, кажется, придумал. Давайте сделаем так. Марья Ивановна, вы идите, отвлеките мальчишку, а я спрячу Алёнку.
2: Хорошо.
4: Поговорю с ним.
2: Действуем по плану.
4: Да. Так, Олечка, залезай, моя хорошая.
5: О, здравствуйте, Марья Ивановна.
2: Ой, привет, Эдик. Мороз какой сегодня, да?
5: Да. А вы мою сестру не видели? Она здесь должна стоять. Я ей сказала здесь стоять. Я же ее старше, она должна меня слушаться.
2: Это ты правильно сказал, старших надо слушаться. А про твою сестру я тебе пока ничего не скажу. А вот зато Афанасий Филиппович тебя срочно зовет к себе. На минуточку.
5: На минуточку?
2: Угу.
5: Ну где же она?
2: Пойдем. А потом...
5: Где же ты?
2: Пошли.

0: А, Эдик, заходи, дорогой, я рад тебя видеть. Садись.
1: Да мне некогда садиться, мне нужно сестренку искать.
0: А, я окно закрывать не буду, мы ее в окно и увидим,
2: да, конечно, как появится. Конечно.
0: Садись, я тебе чайку налью.
2: Присаживайся. Чайку горяченько вон попей.

0: Так.
1: А Алена? Алена с вами тоже пошла?
2: Нет, Алене я сказал здесь остаться. А то все время пристает. То это нельзя, то того нельзя. Туда не ходи, туда не ходи. Надоело уже.
0: Эдик, ну вот на речку вы пошли. Все-таки, ну я понимаю, подскользнуться и здесь можно. Но все-таки на речку можно же и под лед уйти. Конечно. Родители-то разрешают вам, ну, на речку-то ходить?
2: Ну, вообще-то нет. Но их же было больше. Вот и с ними пошел. Ведь интересно.
0: Ну, понимаю. Эдик, а можно я тебе одну историю расскажу?
2: Давайте, я очень люблю, как вы рассказываете.
0: Да, я...
1: И я послушаю.
0: Я тоже люблю эти истории, и они меня очень многому научили. Было это очень давно. Однажды правил в стране Иудея царь по имени Сидекия. И стал он делать дела, оскорбляющие Бога. Царь брал деньги с тех, кто обманными словами судился с бедными людьми. Когда обижали его подданных, царь не заступался. В народе стали процветать воровство, обман и злоба. И кроме того, царь научил своих подданных поклоняться перед золотыми идолами, хотя знал, что Бог запретил это делать. И пришел к царю человек по имени Иеремия. Иеремия имел послание от Бога. Он предупредил царя о том, что тот будет наказан за свое непослушание. Наказание же будет в том, что всю его страну завоюет вавилонский царь. Он разрушит весь город, а людей уведет в плен. Однако, если царь опомнится и попросит прощения и оставит свои злые дела, то и Бог помилует его. Но вместо раскаяния царь и его вельможи разозлились. Вельможи схватили Иеремию и придумали ему наказание. Они опустили его в глубокую яму. В этой яме было не только темно, но и сыро. Пищи ему не давали, и Иеремия чувствовал себя в яме очень плохо. Однако Бог позаботился о том, чтобы спасти своего верного слугу. Другой человек по имени Авдемелех пришел к царю и стал просить его освободить Иеремию. Царь понимал, что Иеремия сказал правду, и наказание его незаслуженное. Авдемелех убедил царя освободить Божьего пророка, и Иеремию вытащили из ямы. А через некоторое время действительно в город вошел царь Навуходоносор со своими войсками и покорил непослушный народ, а царя и его вельмож взял в плен. Слова Божии сбылись, как и предупреждал Иеремия.
1: Афанасий Филиппович, я вот только одного понять не могу. Зачем царь велел Иеремию в яму посадить? Ведь Иеремия же ему правду сказал.
0: Да, ну вот так оно в жизни получается, что и за правду тоже могут наказать.
2: Так а что же он его наказал? Ведь он же правду сказал. Ведь он почти-то ему помог.
1: Ну.
0: Да, надо было Бога слушать. Но слушаться не всегда хочется. Особенно, когда очень хочется делать что-то другое. Ну вот, как-то так вот и получается.
2: А вы мне случайно не специально эту историю рассказали?
0: Ну, если честно признаться, то, конечно же, я сделал это нарочно.
2: Да, я, видно, хуже того царя поступил. Тебе интересно, что теперь с Аленой? Ей, наверное, сейчас холодно, плохо.
3: А вот очень даже и не холодно, а тепло.
2: И здесь было? Прости меня, пожалуйста, то, что я так с тобой поступил. Я поступил хуже, чем тот царь.
3: Да ничего, все нормально.
1: Я думаю, вам еще дома нужно об этом вдвоем поговорить.
0: Обязательно.
2: Ну, Ален, нам пора домой. Одевайся.
0: А, бегите, бегите, курточку.

0: спрятал мой замысел. Уж не знаю, насколько удался. Одевайся, дорогая моя, и бегите. Ручку. Вторую ручку, мадемуазель. Вот так вот. Так, ну, застегнешься по дороге. Бегите.
1: Пошли. Побежали. Пошли. Ура, домой, наконец-то.
2: Да, а как вы думаете, Афанасий Филиппович? А скажет Аленка отцу про то, что Эдик на речку бегал кататься?
0: Аленка?
2: Ну?
0: Не скажет. Мне кажется, что Эдику очень сильно повезло с сестренкой. Она не просто замечательная сестренка, она еще и очень хороший друг.
2: Ой, ну ведь надо же, а? Вот не старший младших, а младший старших послушание учит, а? Ну ведь вот такое бывает.
0: Да, иногда так и бывает.
2: Ой.
0: Все ошибаются.
2: Ну это да.
0: Ребята, ну вот Эдик ошибся. Я, признаться, тоже иногда ошибаюсь. А вам? Случалось ли вам когда-нибудь ошибаться? Самое главное – вовремя остановиться и повернуть назад. И согласиться с тем, что я ошибся. В этом нет ничего плохого. Тогда никто никого напрасно не обидит. Всего вам доброго. До свидания.
2: И теплых вам денечков. Ой, Афанасий Филиппович, что я сижу-то? У меня ж лопата там. Ой.
0: Ну, да вот она, вот сбоку стоит.

В этом году у нас по указу президента год называется «Год семьи». Знаете об этом? Я поэтому решил сегодня сказать проповедь о семье.

текст, который я буду сегодня прилагать вашему вниманию для разбора, или точнее, его такое неверное толкование этого текста, на мой взгляд, оно принесло очень много горя христианской церкви и разделило очень многие семьи. А текст этот записан в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 36. Он звучит так. «И враги человеку домашние его». Многие любители этого текста, особенно люди из числа новообращенных, они воспринимают этот текст прям буквально, как сигнал к действию. Каждый по-разному этот сигнал воспринимает. Некоторые просто, узнав своего врага, уходят в такую глухую оборону и просто со своими домашними так общаются, знаете, так, ну, понимая, что от них какая-то может быть опасность, потому что они все-таки названы врагами. И некоторые начинают прямо напрямую воевать. Есть такая категория людей. И потому я бы хотел сегодня дать некую такую богословскую оценку этому тексту и вместе с вами посмотреть вообще, о чем этот текст. Итак, Евангелие от Матфея, глава 10, 36 текст. Господь говорит: «Не враги человеку домашние его, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Давайте, прежде чем, чтобы нам понять этот текст, сначала попытаемся понять, кому вообще этот текст обращен. Обращен этот текст вообще всей церкви. О том, что такой девиз. Если у тебя есть домашние, значит, они какими сразу являются автоматом? Врагами. Если мы всмотримся в детали, то мы увидим, что здесь Христос дает наставление апостолам. И в контексте того, что апостолы идут за Христом, вот он приносит такую фразу. Он говорит, что враги человеку домашние его. Важный момент, что текст, который Христос произносит, это не просто какая-то его такая, знаете, такое заключение, вот враги и все. Но Христос цитирует одного пророка, которого звали Михей, и это записано в книге пророка Михея, глава 7, и стих тоже 7. Я предлагаю, чтобы нам более точно этот текст понять, давайте мы с вами откроем книгу пророка Михея, главу 7, и со второго текста почитаем. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло, начальник требует подарков, судьи судят за взятки, а вельможи высказывают злые хотения, души своей извращают дело». И дальше стиха 4 Михей объявляет, он говорит: «Вот день провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение». Другими словами, слово «провозвестник», оно что означает? Люди, которые будут возвещать Божью, какую-то Божью весть. Как вы знаете, апостолы, дословно, если перевести это слово, означает тоже посланник, посланный Богом или некий посол от Бога. Мы, кстати, тоже, когда говорим про себе, об адвентистах седьмого дня, мы тоже являемся кем? Некими посланниками, которые возвещают миру о скором пришествии Иисуса Христа. Так ведь? Мы же тоже с вами некие апостолы, которые возвещаем вот скорые такие суды. И дальше со стиха 5 Михей говорит: «Не верьте друг другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоей стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери,

невестка против крови своей. Другими словами, Михей описывает вообще ужасную ситуацию того времени. Это трагедия. Он говорит, до того все плохо, что вот вельможи просят взятки, судьи неправильно судят, и дома, даже дома не смей открывать рта, потому что тебя не поймут. Вот в таком хаосе живет народ Божий в то время. Это, по сути дела, трагедия, это ненормальная ситуация, в которой они оказываются. И вот со стиха 7, когда уже вот этот объявлен день провозвестников этих, он говорит, Михей, враги человеку кто? Домашние его. А вот с 7 текста он говорит, а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня. Если так разобраться вот в этом тексте, ну, если так кратко, чтобы долго не вдаваться в детали, происходит такая ситуация. Все плохо. Некий хаос, такая трагедия. И Бог говорит, ну, я иду вас спасать. Вот идет спасение. И в деле спасения полагаться на своих домашних что? Не нужно. Они в этом деле вам какие? И враги вам. У нас есть такое выражение, мы часто его, наверное, произносим, когда нас что-то спрашивают, а мы в этом деле некомпетентны, мы говорим, вот в этом вопросе я тебе кто? Я тебе не товарищ. Мы такое говорим? Это же не означает, что теперь я во всем тебе не товарищ, тебе, если я не разбираюсь в каком-то вопросе. Но вот конкретно в какой-то детали мы говорим, здесь я тебе не друг. И мы понимаем, что это образное выражение. Когда-то я жил в Казани, у меня там была такая большая плита, вот, и я на ней, когда готовил булочки, они постоянно пригорали. Вот. Но это же не означало, что их перед всю плиту нужно было взять и что? Выкинуть. Нет, она нормально готовила там что-то еще. Но вот в деле булочек она была мне кто? Враг. То же самое здесь. Близкие, домашние, с ними можно строить отношения, с ними можно делать что-то, любить, общаться. Но вот в деле спасения, Христос говорит, потом тоже будут стирать они, вам кто? Ну, враги. Еще одна иллюстрация, мне кажется, она очень в этом деле подходит, я когда над ней размышлял. У нас на Руси есть такое выражение, оно звучит так, заспать ребенка. Кто знает, что оно означает? А? Придушить ребенка нечаянно во сне. Вы знаете, что по статистике, я когда изучал, в некоторых регионах есть статистика, что это третье место среди детских смертностей, извиняюсь, до 1 года. То есть этот случай, когда мама берет маленького младенца, чтобы он, ну, ночью, когда проснется, его можно было сразу тут же что? Покормить, успокоить. Третье место по смертности занимает вот эти случаи, когда мама нечаянно во сне его придавливает и, просыпаясь утром, понимает, что ребенок мертв. То есть очень такой частый случай оказывается. У меня к вам вопрос. Когда мама вечером перед сном решает спать вместе с младенцем, чтобы в случае, если он ночью проснется, будет хотеть кушать, там что-то еще, как вы думаете, что ее двигает? Она ненависть к этому младенцу или любовь? А? Ну, можно сказать, что эгоизм матери, чтобы чаще не вставать, но сколько обычно встречался, общаешься, и некоторые матери, всегда желание как бы быть ближе к малышу. Знаете, есть такое выражение, есть такие поверья, что нельзя, чтобы ребенок долго плакал один, там, да, эту паузу сократить. По сути дела, если вдуматься, то эмоционально она его любит и хочет, чтобы он находился в безопасности. Но когда утром она просыпается, и вдруг он мертв, то получается, по факту, если так разобраться, то вот в этой штуке она ему является кем? Врагом. Потому что вот в результате этой активной любви происходит трагедия. Нечто подобное происходит с нашими неверующими родственниками, когда они из побуждения любви к нам порою проявляют такие вещи, которые Христос говорит, вот в этом

деле они вам кто? Не товарищи. Поэтому тот, кто возлюбит домашнего своего больше, чем меня, тот мне что? Как тут сказано дальше. Не потому что Бог говорит, что я такой ревнивый, я такой хочу, чтобы вообще вы ни с кем не общались, вообще все домашние враги, и только я, нет. Но Бог говорит, что ну вот в этом вопросе домашние, они вам не советники. Я вспоминаю свою молодость, когда я пришел в церковь, меня за субботу там выгнали из училища, помню, еще какие-то проблемы. И мама моя мне говорила, что ты делаешь? Куда ты ходишь? И все она это делала не потому, что она меня ненавидела, а потому что она в ее парадигме, в жизненной, она не понимала, как можно из-за субботы, из-за какого-то Бога взять и поставить крест на всей карьере своей, там, да, жизненной. На самом деле, любовь. Читая Евангелие, итак, давайте я подведу такой краткий итог. Другими словами, когда мы слышим выражение «враги человеку, домашние его», это выражение такое образное, которое буквально означает, что вот в деле спасения наши домашние, они не могут быть ориентиром или нашим авторитетом именно в деле спасения. Когда речь касается о жизни вечной, когда речь касается о нашем спасении, важным авторитетом для нас должен быть кто? Бог. Это Он тот, кто может нас спасти, и только Он является нашим другом в деле спасения. Но это не означает, что теперь я должен переходить в активную такую оборону или в активную, чтобы все домашние автоматически сразу становятся моими врагами. Это мы такой краткий вывод. Вторую часть проповеди я бы хотел посвятить тому, что нам делать с этими врагами. Как нам с ними жить? Читая Евангелие, мы видим, что в деле спасения для Христа домашние тоже, оказывается, были какими? Врагами. Если мы откроем Евангелие от Луки, главу 8, стих 20 по 21, то мы там находим такую историю. «И дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божье и исполняющие его». Как вам такой ответ? Нравится? Представьте, пришла мама к сыну в гости, а он говорит, кто мама моя? Это что? Да вот моя мама, вот и показывает на каких-то посторонних людей. Ну разве это не было бы таким неким, ну по меньшей мере каким-то оскорблением, наверное, было бы, если бы я пришел в садик за сыном и сказал бы, там я пришел за сыном, а сын бы объявил, что я вообще не знаю этого дяденьку. Да? Вот мои друзья здесь. Если вы откроете дух пророчества, то вы увидите, что когда она комментирует это место, она говорит, что у Христа были серьезные вообще проблемы в недопонимании, когда близкие и домашние не понимали его, что вообще он делает, и что вообще он хочет, и какова вообще его миссия. И она говорит, что для него это были вообще большая, такие, вызывало большие страдания, вот такое отношение домашних к его вере. Еще одно место, которое потом Христос скажет, Матфея, глава 13, стих 57. «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Как мы часто этот текст более просто, по-простому переводим? Мы говорим, нет пророка в своем что? Отечестве. И мы иногда, опять некоторые люди, вот этот текст воспринимают как, знаете, такой приговор, что если нет пророка в своем отечестве, то все. Дома я не авторитет. Но давайте посмотрим. С одной стороны, Христос вот так говорит про своих домашних, что нет пророка в своем отечестве. С одной стороны, Он говорит, что матери, братья мои, вот вы, те, которые меня слушают и понимают, кто разделяют со мной мою веру. Но если мы вот так возьмем, проанализируем, смотрите, послание Иакова. Есть такое послание? Кто считается, его написал?

Иаков брат Христа. Ну, так церковная традиция считает. Потом там еще есть послание от Иуды. Знаете такое? Считается, что тоже написал его брат Иисуса. Правда, конечно, в последнее время стали там споры, что, возможно, это не этот Иуда, который брат Иисуса. Но тем не менее, что раз такая традиция в церкви была, говорит о том, что, скорее всего, Иуда, брат Иисуса, он пришел потом в церковь. Мама Христа, Мария. Церковная традиция тоже утверждает, что она потом настала, уверовала. С одной стороны, Христос говорит, что враги человеку домашние его. Он говорит, что нет пророка в своем отечестве, но при этом он воспринимает это не как сигнал к действию, чтобы с этими домашними воевать, а он воспринимает это как сигнал к действию, чтобы этих домашних что делать? Любить. Смотрите, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 26 по 27. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, речь идет, когда он уже висит, пригвожденный на кресте, не просто там какой-то экзамен, не знаю, какая-то шоковая ситуация, человек находится во время казни. Он во время казни находится, и он, видя свою маму, говорит ей, и тут видит ученика стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Мы видим, что при всем том, что Христос говорит о домашних, как о врагах, вот называя это образное выражение, мы видим, что в самый критический, самый сложный момент своей жизни, первое, на каком он думает, это его домашние. И он говорит, вот происходит такая сцена, и говорит любимому ученику: «Теперь это твоя мама, заботься о ней». Вот больше нечего, не о чем подумать в такой ситуации человеку. Мы видим, что какой нежностью, какой любовью вообще пропитано его отношение к матери, раз в такую критическую ситуацию он произносит такие слова. Поэтому, если нам брать пример от Христа, то мы видим, что фраза «враги человеку домашние его» — это не повод, чтобы воевать с ними, но это некий вызов нам любить их так, чтобы они из врагов превратились в кого? В сыновей и дочерей Бога. Мы видим, что в Новом Завете есть масса-масса текстов вообще о важности молитвы за своих врагов. И знаете, у меня иногда возникает такое ощущение, когда я смотрю, когда мы часто говорим вообще о врагах обычных, что надо их прощать, не знаю, молиться о них. И иногда наблюдаю отношения между домашними. Такое ощущение возникает, что вот эти домашние, они не заслуживают даже быть в числе врагов, про тех, которых мы вот говорим. Есть такие ситуации, я их знаю масса вообще, даже среди верующих, когда дети судятся со своими родителями, когда дети имеют какие-то обиды на родителей. Знаете, в нашем лексиконе вообще часто присутствуют такие фразы. Вы, наверное, наверняка их слышали, такую фразу. «Неверующий муж». Слышали такую фразу? «Неверующая жена». Иногда так происходит, так стыдливо. Иногда, знаете, так иногда с ненавистью к родственнику, иногда так стыдливо. Ну, у меня вот муж, он неверующий. Иногда, знаете, я читаю церковные чаты, я потом сразу из них выхожу, молитвенные чаты. И вот прям буквально вот цитату читаю вам из одного чата, я потом от него ушел. Это чат не молитвенный, какое-то проклятие. Тут написано: «Молитесь за моего мужа, он во власти сатаны». И дальше пошло перечисление о его привычках. Тогда возникает вопрос вообще: кто вообще дал тебе право называть этого родственника бесноватым? Определять, что у него там он... Понимаете, иногда так смотришь, и возникает ощущение, что уже больно они такими врагами стали, что вот прямо вот такими выражениями об этих мужах. Или знаете, восторженные возгласы одной женщины, она говорит: «Слава Богу, моего мужа одолел простатит, и он теперь задумался о смысле жизни». А? Как вам такая любовь к неверующему мужу?

Мне возникает такое ощущение, что ради того, чтобы человек спасся, все средства хороши. Пусть даже он будет потом больной до конца жизни. А если он нечаянно спасется? Ну вот, если все эти средства помогут, и он спасется, что ты там будешь с ним на небесах делать? Если ты до сих пор на земле не научилась его просто элементарно, по-человечески любить. Ну вот просто, вот по-человечески. Да? Такая гонка возникает у людей, что вот спасти, спасти, спасти. А отношения, которые мы же, я пошас, была моя первая проповедь, там, готовиться к Царству Божьему, мы говорим о характере, ну, может поменяться. А вот отношения, которые мы здесь строим на земле, мне кажется, более важнее. И если мы здесь не смогли построить с домашними, а там они окажутся, а там уже их спасать-то не надо, там-то они уже что сделаны? Спасенные, а я привык все время что делать? Спасать, а любить, а просто жить, просто радоваться, просто общаться. Это важно, вот эти вещи важно не упускать. Поэтому я призываю, давайте будем любить своих невоцеркленных мужей, жен, детей, родителей. И вообще, мне кажется, делить людей на верующих, неверующих – это какой-то абсурд. Тем более, когда касается наших домашних. Когда мы говорим про своего мужа или про своего родителя, он у меня неверующий. Кто вам сказал, что он неверующий? Может быть, он тайно сидит и молится, а мы его сразу приговорили к неверующему. Может быть, правильнее хотя бы говорить такую фразу, что у меня он не воцерквленный человек, то есть он не посещает церковь, но если уж так, но неверующий, мне кажется, это некий приговор. Смотрите, Христос дальше говорит в этом месте, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35, он говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь, что? Любовь между собою». Да, конечно, этот текст касается больше любви между собой нас, в церкви. Но как вы думаете, прославится наш Отец Небесный, если люди будут видеть, что мы имеем любовь к нашим домашним? Вот они такие бывают. Я когда говорю слово «домашние», конечно, каждый по-своему своего домашнего представляет. Есть домашние хорошие, есть домашние совсем нехорошие, есть домашние, которые вообще плохо поступают с людьми. Но когда мы будем иметь любовь к ним, вопреки какой-то логике, когда, помните, Христос говорит, что какая вам награда, если вы любите тех, кто любит вас? Я думаю, что тем больше прославится Отец Небесный. Апостол Петр в первом послании Петра, 3 глава, стих 10 по 12, говорит, ну, я возьму только 11 текст. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Петр говорит, ищи мира как можно чаще, стремись к этому. Если с твоей стороны можно найти мира, то ты его что? Ищи и делай. Павел вообще вносит приговор нам. Смотрите, первое послание Тимофею, глава 5, стих 8. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже кого? Неверного». Поэтому я призываю вас, давайте будем любить своих домашних. Просто вот любить. Не спасать, а вот прямо брать и любить. Даже если они не ходят в церковь, даже если они не воцерквленные, даже если они поступают плохо. И по слову «любить» я призываю две вещи. Первое – это чтобы был принцип «я тебя люблю» и все. А второе – прям вот, знаете, не книжки дарить ему, книга года на день рождения, потому что опять, хотя это тоже надо делать, можно. Ну, прям вот любить так, как помните, Христос говорит, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и что? Вы поступаете с ними. У меня осталось 9 минут. Позвольте, я расскажу свою историю, как я пытаюсь научиться любить. Я вот только на сцене могу красиво так говорить. Ну, может, некрасиво, не знаю. Но лично мне бывает сложно. Вот 16 лет уже пытаюсь назвать тещу мамой. Честно, люблю, но когда пишу, думаю так, напишу маме, что она про меня подумает. Что это

Мама не называла, тут взял, назвал за 16 лет. Ну, нет, так и назову. По имени, отчеству? Нет, тоже как-то фамильярно. И вот честно, всякий раз думаю. Но для себя я сделал принцип. Когда меня спрашивают, сколько я наехал на своей машине, у меня на машине по спидометру я уже проехал 140 тысяч километров. Это примерно средний пробег за 10 лет, а я за 3 года сделал. Знаете почему? Потому что когда-то дал себе слово, что я буду всегда, когда будет время, к своей теще буду ездить в гости. Ну, когда каникулы у детей, что еще, вот жена не даст соврать, мы всегда. Мы даже в этом году проехали пол юга, но в конце мы закончили поездку тем, что поехали 1000 км к своей теще, потому что, ну как, она мне дала дочку свою бесплатно просто так, ну, в жены. Поэтому, что теперь можно сделать? Красивые слова говорить не умею, но можно любить принципиально. Я буду тебя что делать? Посещать. Вот кто пожилые, скажите, пожалуйста, вы правда же самый лучший подарок от ребенка – это приехать просто и просто побыть? Правда ведь? Поэтому давайте будем любить. Любить своих тещ, тестей, детей, родственников. Как можем. Не получается словами, но как-то. И знаете, не так давно делал общался с одной девушкой, когда я спросил ее, в чем у вас проблема. Первое, что она мне заявила, она сказала, у меня был неверующий отец, и понесла. Я вспоминаю своего отца. Я не знаю, как ваше детство, но мой папа был ярым фанатом солдатского ремня. Так как меня пороли в детстве, я уверен, что никого из вас не пороли. Если я сейчас приехал бы к себе домой, мы уже квартиру-то продали, но первое, куда бы я посмотрел, это всегда верхний угол, потому что там всегда висел солдатский ремень. Я прям до сих пор прошло уже... Так, меня уже, наверное, не пороли сколько лет-то? Ну, лет 20, наверное. Но я до сих пор помню, как он выглядит. У меня у жены есть духи с запахом кожи. Когда она меня им брызгает, у меня начинает живот болеть, потому что вот этот запах кожи, я его прям за километры чувствую, знаете. Когда я уже вырос, уже стал взрослым, мне было 18 лет, отец вышел на пенсию, и однажды он нас собрал, всех детей, и говорит, когда вы были маленькие, я всю жизнь не доедал, не досыпал, я работал, чтобы вы были всегда хорошими, сытыми. Вот теперь вы выросли, а я стал старенький, вот у меня пенсия маленькая, поэтому он нам выставил счет. И теперь вы будете, он говорит, меня снабжать. Там какая-то сумма была, не помню, столько-то в месяц, там 400 что ли, рублей. Вот он, представляете, вот такое, от своего отца такое, получить такой подарок такой. Говорит, теперь, если, говорит, не будешь выплачивать, то тогда я потом тебя, ну, не знаю, там что, начинал с каких-то законов. И вот я приезжаю домой и думаю, что делать вот так вот. Ну, есть же разные варианты, да, просто как бы не общаться. Потом подумал, так, если для Иисуса любовь это был принцип, надо, значит, поступать как? По принципу. Открываю пятую заповедь, а там сказано, почитай, не люби, почитай отца и мать своих. Где-то в Заокском, я не знаю, может быть, там меня обманули, не знаю. Мне сказали, что почитай отца и мать, это означает относиться как к Богу. Ну, прям вот не просто любить, а с почтением относиться. Я подумал, если... А тем более, что пятая заповедь, знаете, она равна такой первой заповеди. Ну, если брать две скрижали, как к Богу. И я для себя решил, что хорошо, я буду отцу как к Богу. И у меня было всегда 3 десятины. Первая десятина для Бога. Вторая десятина для церкви, третья для отца. Да, получаешь вознаграждение, зарплату, разделяешь часть Богу, часть церкви, часть родителям. Я для себя сделал вывод, что не бывает идеальных родителей, не бывает идеального воспитания в детстве, не бывает идеального вообще детства. Бывает то, как я сам отношусь к тому,
что, с чем я сегодня, что я имею. Я вот

так я себя решил. Как-то однажды отец мне звонит и говорит: все, больше не выплачивай. Говорит, ты уже все выплатил. Я ему говорю: слушай, ты что смеешься? Ты думаешь, я тебе давал деньги, потому что я что-то тебе должен был? Нет, потому что в Библии есть пятая заповедь. Она учит меня тебя любить. И я буду тебя любить, пока я жив. Поэтому ничего не знаю. Я всегда буду тебе вот это делать, такое добро. В 21-м году у меня родители погибли, и я уже, помню, убрался в своей квартире, там это, все эти, оттирал этот нагар. Вышла соседка, ну, они жили в бараке, выходит, говорит: подойди сюда ко мне. Я подошел, она мне вынесла большую сумму денег и говорит такие слова: спасибо большое за то, что ты так его любил. Я спрашиваю: что он вам такого наговорил? Она говорит: ты не знаешь, он здесь всей улице хвастался о тебе, какой у него сын и какая у него церковь, какой у него Бог. Говорит, мы с завистью смотрели на то, вообще как Бог меняет людей. Поэтому сегодня я не могу повернуть язык и сказать, что мой папа был неверующий. Потому что все говорят, что он только и делал, что он все время проповедовал о том, как Бог заповедовал заботиться о своих родителях. И вот мой сын такой. Сегодня я считаю, что я правильно поступил. Я считаю, что мы должны любить наших домашних не по эмоции, а по принципу. Если, ну, это мой опыт по десятине, вы можете сделать по-другому. Ну, есть телефон сотовый, там есть календарь, вы можете забить себе, что я буду каждый, не знаю, среду звонить маме и просто говорить: я тебя люблю. Но это ничего не стоит, поверьте. Или поставить напоминание в телефоне, что теща каждый месяц цветы курьером. Да штраф стоит на камеру дороже, чем букет цветов тещи. Это делается все элементарно, но давайте будем любить наших ближних из принципа. Я призываю к тому, чтобы это было не эмоцией, чтобы принципиально люди видели, что мы имеем любовь к нашим домашним. Потому что если уж Бог, знаете, в одном месте Бог осуждает людей, которые... Он говорит такие слова, я так просто дословно скажу, он говорит: я никогда вас не знал, помните? А потом эти праведники говорят, вернее, эти неверные: а когда мы тебя видели голодным в тюрьме, помните? И он говорит: ну, так как вы это не дали малым сим моим, то и не дали мне. И вот я так думаю, если Бог осуждает людей за то, что они не посещали тюремщиков, если Бог осуждает людей за то, что они не делали кого-то добра каким-то людям, а вы думаете, Он погладит нас по головке за то, что мы не думали о своей маме и папе? Он нас погладит по головке за то, что мы не ходили к своим детям в спальню, просто не целовали. И что Он нас погладит по головке, если мы воспринимали своего сына плохим, потому что он, видите ли, неверующий и не имеет аттестата там о крещении. Я думаю, не так. Я думаю, Бог желает, чтобы мы любили своих ближних, своих домашних, как Он возлюбил нас, до конца возлюбил. Но при этом помнили, что в деле спасения они нам кто? Враги. А во всем остальном это повод, чтобы их больше и больше любить. Слушайте, я уместился в 20-35 минут. Есть возможность помолиться. Помолимся? Наш дорогой любящий Господь, Господи, мы благодарны Тебе за наших ближних, за наших домашних. Мы благодарны Тебе за наших мужей, жен, за наших родителей. Какой бы у них статус ни был сегодня в церковном списке или в церковной книге. Господи, дай нам, пожалуйста, мудрость, дай нам, пожалуйста, того принципа, чтобы мы любили наших домашних, потому что они есть. Учи нас, пожалуйста, простым человеческим любовным отношениям, чтобы они были не просто объектом для спасения, но чтобы они были объектом для любви и внимания. Господи, сделай так, чтобы больше и больше любви было в наших церковных семьях. Во имя Иисуса Христа, наш Господь, Тебе молитва. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

Привет, друзья! Мы рады каждому из вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии, на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. Мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности!

0: Друзья, скажите, вы считаете себя успешными людьми? Наверное, большинство людей в какой-то мере считают себя, ну, такими более-менее успешными. Правильно? Ну, никто себя, про себя не скажет, что нет, я неудачник. Более-менее успешными. Но вопрос, в чем это выражается? Знаете ли вы, что такое успех? Среди нас много, наверное, студентов, школьников, которые пользуются всеми любимой Википедией. Давайте прочитаем определение. Успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-то, общественное признание чего-либо или кого-либо. Сегодня считается, что успешный человек – это человек, ну, скажем так, немножечко гордый, да? Потому что чаще всего люди такие, как мы про себя говорим, себе на уме. Но значит ли это, что успех сам по себе является таким, скажем, провокатором греха? Давайте мы эти и другие вопросы зададим нашему спикеру. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практического богословия и блогера Андрея Качалаба. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Приветствую.
0: Андрей, наша тема сегодня звучит «Успех – не грех». Но мы вроде и так все понимаем, что успех сам по себе, ну, грехом, наверное, быть не может. Но, может быть, какие-то аспекты вы скажете, которые мы сегодня затронем? Почему вы так назвали свою тему?
1: Может быть, одна из причин в том, что некоторые люди считают, что успех – это как раз-таки и есть то, что вот прям сатанинская территория. А мы должны научиться довольствоваться малым, скромным, по чуть-чуть, пусть тяжело, пусть плохо. И я бы хотел как раз вот этот момент очень так открыто осветить.
0: Отлично, спасибо большое. Друзья, не стесняйтесь. Вы видите у себя на столах микрофончики. Вы можете их брать, поднимать руку, задавать свои вопросы по ходу программы. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире эти все вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Андрей, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, те, кто смотрят и те, кто здесь с нами в студии. Я бы хотел сегодня вот эту тему коснуться именно со стороны христианской точки зрения, потому что как ее мир представляет, нам это и так понятно. Это сегодня кричит с экранов телевидения, там в Ютубе, везде, то есть что ты должен быть успешный. И я даже вот приводил пример не так давно, что я купил телефон, и я помню, что я его уже взял, как бы сказать, ну, не на старте продаж Samsung. Я помню, как этим Samsung было обклеено там в аэропорты, везде реклама. Прошло время, как бы, ну, уже там взял его, купил через время. И до сегодняшнего дня уже вышло 4 модели. И подразумевалось, что я должен каждый раз менять, переходя на новую. Это что получается, по полгода попользовался, отдаешь большие деньги. Это кричит как бы к нам. Но теперь давайте посмотрим, а что об этом вообще может говорить Священное Писание или Библия относительно успеха? И что такое успех? Почему многие люди считают успех грехом? Давайте посмотрим на некоторые тонкости. Первое. Есть устоявшаяся модель успешных людей. Они гордые. Они неразумно тратят много денег, и они подавляют часто слабых, обманывают. То есть вот эта идея остается, что ну, вряд ли человек вот, честным трудом может заработать большие деньги. Точно где-то воровал. То есть вот это как бы есть. Ну и то, что они неразумно тратят много денег, мы как бы тоже понимаем, что вот если бы у меня было бы столько денег, или, например, если бы я решал купить то или другое машину, дом, отдых или еще что-то, я бы по-другому это сделал. Мы всегда так как бы говорим. Ну или еще одна такая деталь, которая тоже замечена за вот такими успешными, как бы продвинутыми людьми, они плохо относятся к другим, менее успешным людям. То есть получается, как бы вот он и образ нарисовался. Если ты успешный, значит ты должен соответствовать этому уровню. У тебя должна быть машина. И я знаю, там у меня есть тоже знакомые, друзья, которые рассказывают, как в успешных, там, больших

точнее, городах успешные люди иногда из шкуры тянутся вон, лишь бы соответствовать вот этому уровню. То есть на хорошей машине ты должен ездить, иначе с тобой никто не будет разговаривать. Ты должен там вот соответствовать тому, другому, третьему. Ну и это как бы одна из причин, почему люди считают это грехом. И опять же устоявшийся образ. Вот успешный человек. И мы как бы глядя на таких людей, ребята смотрят, парни, на вот таких парней, девушки смотрят на девушек таких вот одетых там роскошных, на дорогих машинах. И кажется, что действительно вот за этим, вот эта жизнь, вот эта жизнь. А я-то что? Ну я студент, ну я там мать, я там муж, я работаю на другом объекте, где-то там, скажем, не на таком успешном и так далее. А теперь надо вернуться к теме и задать себе вопрос, а что такое грех? Почему я, допустим, хочу показать, что успех не есть грех, а вот что-то другое? Что есть грех? Написано, законом познается грех, а всякий делающий грех делает и беззаконие. Это Иоанн говорит, и апостол Павел. То есть в чем суть? Что есть заповедь, она называет некоторые вещи по имени. Что вот это грех, да, например, делающий грех делает беззаконие, потому что грех есть беззаконие. Нельзя просто так какую-то вещь, например, ну я не знаю, там возьмем для примера, человек там кушает мясо. Нельзя ему сказать, ты грешишь. Нет такой заповеди, да? Он может сказать там, ты вредишь себе. Это не очень хорошая еда, не самая полезная, не самая лучшая, ну и так далее. И второй вопрос. Павел говорит, что законом как бы грех, он только обозначается. Но закон не убирает этот грех. Поэтому мы никогда законом не спасались. Мы просто должны жить, как в любое правовое общество и хорошая, успешная страна, она живет за счет своего, скажем, хорошего закона. Еще интересный вопрос. Вот посмотрите, так как бы, да, от обратного пойдем. Успех – это не только 100% таланта, но и 90% трудолюбия. Всем хочется, чтобы было легко. Легко зарабатывать, легко тратить, легко получалось что-то. А оно не всегда так получается. Или еще, например, успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Знаете, кто это сказал? Уинстон Черчилль. А успех – это 1% везения и 99% потения, сказал великий изобретатель Томас Эдисон. Получается, что когда ты смотришь на результат успешного человека, иногда не видно вот этот путь, который привел его к этому успеху. Нам всегда кажется, что легко. Но он же легко там взял трубочку, позвонил, решил там вагон туда, вагон сюда, пришел. Но ведь к этому же что-то шло. Это годы ушли на то, чтобы построились отношения. И были провалы, скажем, были неудачи, было разорение и так далее. То есть это путь. И мне лично вот хотелось бы показать вот эту мысль еще вот в каком, скажем, измерении. Смотрите, что пишет Елена Уайт в книге «Воспитание». Необходимо воспитывать такие качества, как желание и потребность развивать свои способности, как яркие, так и средние. Многие молодые склонны ограничивать свое обучение только тем, к чему наиболее способны. Ну, вы помните, наверное, эту модель, там она где-то западная, как бы в нашем понимании. У нас заставляли в школах в советское время учить все. Математика, там русский, литература. А говорили, а вот продвинутое образование, оно только дает то, в чем ты как бы интересуешься, куда ты расположен. А смотрите, что пишет, да, скажем, автор, что развивать свои способности не только яркие, но и средние. Это большая ошибка. Природные склонности предопределяют направленность всей жизни. И если путь выбран верно, то их нужно тщательно развивать. В то же время необходимо помнить, что уравновешенный характер и успех в любой сфере деятельности в большой степени обусловлены гармоничным развитием, которое, в свою очередь, является результатом основательного всестороннего обучения. Вот здесь не стоит слово «образование», а «обучение». Недавно вот один мне мой друг близкий рассказывал гарвардское исследование, когда спрашивали выпускников. Ну, вы знаете, вокруг них всегда крутятся другие люди, вечно какие-то идут исследования, одни уже там по 20 лет, другие там по 5, по 10.
спрашивали,

что вы хотите делать после завершения Гарварда? 2% только сказали, у меня есть цель, я хочу сделать то, то, то, я буду к ней идти, стремиться достигать. Еще там порядка 10% сказали, ну, есть идеи пока, ну, ничего конкретного, просто мысли. А остальные там 90 или 85% и больше, они только, знаете, вот как бывает, демонстрируют на виду свою усталость. Ой, скорее бы уже закончилось отдохнуть. Вот есть такое, знаете, дети так любят на публику подыграть. Ой, я так устал с этой посудой. И если человек это не поборол, оно переходит и во взрослую жизнь, и в женатую жизнь. То есть, что и жена демонстрирует свою на показ усталость, и муж весь такой ранимый. Вот. То есть, они как бы вот так себя позиционировали. И спустя время проанализировали, где, кто и чем занимается. Вот те 2%, которые имели планы, они были самые, можно сказать, и успешные. Ну, по меркам того, скажем, мира и понятия достаточно хорошо получали. Потом вот те остальные тоже были неплохо, скажем, на ногах, а остальные где-то рассеялись. Вот и ответ. Получается, что само понятие успеха, оно не может быть греховно. Вопрос, что ты с этим делаешь? У нас в армии, когда я служил, был один подполковник, очень такой интересный дядька. Мне он как бы нравился, потому что он такой был порядочный, знаете, по делу. Я помню, были учения, там усиление, тревога какая-то, и всем раздали оружие, автоматы, короче говоря, там было целое учение. Ну, а мы-то солдаты, нам оно не надо было там, в той части, где я служил, мы чуть другими вещами занимались. Он поставил автомат, потом говорит, о, забыл, говорит, принеси мне, говорит, автомат. А потом так я посмотрел на него, а, вы же верующий, тебе нельзя, все, ладно. Я ему говорю, товарищ полковник, да убить и лопатой можно, в принципе, если станет вопрос. Вот, вопрос, что ты с этим автоматом делать собираешься? Вот как бы простой вопрос, да, все хотят к успеху, но у него есть побочные действия, и мы еще об этом чуть позже тоже поговорим, но мне понравилась эта мысль, что мы должны стремиться познавать больше. Поэтому прямо надо сказать, грех – это нарушение закона Божьего, а закон Божий – это мерило или правило для всех в этой жизни, не просто для кого-то. Представьте, если футболисты играли на поле, одна команда по правилам, вторые как умеют. Что было бы? Вот так точно и здесь. Поэтому закон Божий – это мерило абсолютно для всех людей. Когда человек богатеет, ему легче согрешить, больше соблазнов нарушить заповеди Божьи и его принципы. И это как бы не мной придумано, это прописная истина, что когда у человека большие возможности, ему нужен очень серьезный самоконтроль. Поэтому многие богатые люди, вот человек, который основал Алибаба, он интересную вещь сказал. Он говорит, я понял, что для счастливой жизни человеку достаточно миллиона долларов. Ну, понятно, это из крутых людей, скажем, не для нас. Но суть, они-то миллиардеры. А он говорит, мне хватает, ну, для человека хватит миллион долларов, чтобы он вот так жил, путешествовал, все у него было, и всего ему хватало, и все было хорошо. Но когда, говорит, представьте, у вас есть 10 миллионов, вы начинаете нервничать, их надо куда-то вкладывать. Они же не могут просто так лежать. Там какие-то акции, там инвестиции, там какие-то биржи, еще что-то. А теперь представьте, говорит, что у меня 10 миллиардов. Вот кто из нас спокойнее живет? А теперь он так поднял руку, говорит, у меня нет часов. Как бы, а почему? Ну, а потому что это, говорит, не суть главная, не это цель моей жизни. Я, говорит, знаю, где время посмотреть. То есть, как бы миллиардер такого уровня, казалось бы, подразумевает, что он должен быть, ну, во всем, знаете, вот начиная там туфельки, носики, я не знаю, там глазки, ну, все должно быть с иголочки. А он нет, он просто живет. И самая большая радость для людей состоятельных – это как раз-таки благотворительность. Второй момент. Богатым быть труднее, чем бедных во многих отношениях. Потому что бедный, он как бы не ставит перед собой серьезную планку. Он ни перед кем никому не должен. Он наоборот, опять же, есть такая даже точка зрения, или как это сказать, позиция, что человек всегда бедненький, знаете, вот у него уже есть, уже хорошо, уже можно бы не плакать, а все равно вот бы кто-то что-то подарил бы, вот было бы здорово, вот бы классно. Зачем? Ты,

Ты сам подумай, может, ты кому-то поможешь. Ну, ты посмотри, не у всех так хорошо. Помните, когда-то недавно вот в интернете гуляла такая картинка, едет парень на... сидит в инвалидной кресле, или коляске, скажем, и смотрит на человека, который идет пешком, и завидует, говорит, вот классно, мне бы так. Этот идет пешком, смотрит, рядом на велосипеде кто-то едет, говорит, вот бы мне велик, а я пешком хожу. Этот едет на велике, смотрит рядом на машину. Круто, вот я на велике, а вот бы мне машину. Этот сидит в машине, смотрит на рядом стоящую соседнюю машину, спортивная такая, или там джип, по-моему. Джип. Вот бы мне такую. Этот с джипа выглядывает, а там спортивная какая-то дорогая машина. Говорит, вот бы мне такую. Вот. А этот со спортивной машиной сидит, и у него мечта. Вот бы вертолет купить себе. То есть, в принципе, этот вопрос, он такой, достаточно растянутый, большой. И никогда не скажешь, вот мне бы вот... зарплата бы вот в 100 тысяч, я был бы счастлив, вообще классно. Смотрите, мне хватало бы, на еду хватает, квартиру снимать хватает, даже еще можно скопить за 2-3 месяца, там еще куда-то слетать, там в Турцию отдохнуть. Но как только появляется 100, хочется 200, ну и пошло-поехало. Поэтому быть богатым труднее, чем бедным во многих отношениях. Почему? Потому что возрастает ответственность. Еще интересный момент. В этом мире есть князь, как Христос сказал, этого мира. А у него есть свои варианты успеха, свои стандарты, свои цели. Вы помните, не так давно был вот этот бум, ну, в сфере моды, скажем, да, там, когда надо что-то с собой обязательно пластически сделать, что-то накачать, что-то закачать там, и так далее. То есть вот пришло это веяние. И если ты вот не соответствуешь этому, если у тебя этого нет, ну, ты как бы и не вхож, да, вот в этот бомонд, вот в этот, скажем, общество, группу людей, которые есть как бы вот отличительные их признаки. И люди же начинают как бы об этом судить. А с каким чемоданом ты летаешь? А какая фирма у тебя? А какая машина у тебя? А какие часы ты носишь? И получается, что вот этот князь, он устанавливает моду. Но мне лично нравится, как Петросян однажды сказал. Мода – это такая барышня, говорит, которая каждую неделю издает последний писк и никак не, как говорится, крякнет. Да? То есть почему такое происходит? Потому что ее придумал сатана, эту моду. И она будет бесконечно идти. И нам, вот, допустим, людям, которые хотят в, своем, ну, в своей жизни, в своем образе сохранить образ Божий, не всегда нужно вот, тянуться вот, к стандартам этого князя, который... Он все равно даст что-то новое, он придумает какую-то идею. И поэтому нам бы хотелось вот передать вот эту мысль библейскую, что, как говорил апостол Павел, что я научился быть довольным, умею жить и в скудости. То есть как это уметь жить в скудости? То есть не роптать, умею жить и в изобилии, не тратить. То есть ну по-разному, не гордиться, да, что вот смотри, как я умею заработать, а кто-то не умеет. И еще, сегодня очень часто успех ассоциируется именно с богатством. А ведь богатство, заметьте, это очень относительная величина. А что такое богатство? Ну, давайте чуть-чуть пройдемся еще дальше. Вот если мы вот сюда смотрим, что мы видим? Мы видим роскошь, да? А какая разница между достаточно богато и роскошно? Поверьте, для людей, которые вот там, скажем, живут и вот это могут себе позволить, у них другие проблемы. Они нервничают, что вот там кто-то их там подвел, видите ли, какую-то там сусалинку не туда там золото накрутил. То есть это целая проблема. А то, что там вокруг есть проблемы другие, их даже не касается, потому что у человека есть свой мир. Или, например, вот такая мечта, да, здоровенный дом, там дорогущая машина. И еще что-то там, бассейны. И вот мы, как люди, как бы склонны вот на это падать. Да? Вот бы мне бы так. Вот было бы классно. Но заметьте, что я недавно вот слышал это, ну, рассказывали интервью у Билла Гейтса. Вы видели, он в очках. У него какая-то там болезнь, что он, ну, ему операция не помогает снять очки. И он должен ходить в очках. И вас спросили, ваше состояние оценивается, там тогда было это в 16 миллиардов долларов. Вы бы поменяли свои деньги, вот эти заработанные, на зрение, чтобы вы могли вот так вот, ну, ходить четко без очков, 100% зрение? Он говорит, легко. Вопрос, ну как? Потому что он понял, что когда у тебя денег столько, сколько тебе не надо, а у тебя нет вот этого зрения, которое есть у других людей,
начинаешь как бы, ну, совершенно по-другому все чувствовать.

по-другому все это понимать. Посмотрите, что говорит Христос относительно, или как он относился к богатству. Вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Вот это такая идея, да, как бы проплатить нечто такое, чтобы вот быть гарантированно спокойным, что я буду спасен. Он же сказал ему: «А что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Посмотрите, как интересно Христос ответил на его такой вот, скажем, вызывающий вопрос, вот в хорошем смысле вызывающий. Ведь можно же воспользоваться. Представляете, к вам подходит человек и говорит: «Я бы хотел что-то здесь поддержать, проспонсировать, может быть, предложите какой-то вариант». «Конечно, это же классно, сейчас мы тебе список выкатим, что нам надо, давай». А он ему говорит: «Нет, просто соблюди заповеди, войдешь в жизнь вечную». Так как люди входят в жизнь вечную? Очень просто. Живи по закону. Кстати, греческое слово «праведность», оно и переводится как «жить по закону». Не безгрешность, когда тебе грех противен во всех смыслах, видах и исполнениях, а просто когда ты живешь по закону, ты называешься праведником. Это такая, скажем, формулировка, этимология слова, она к этому нас ведет. Он говорит ему: «Какие?» Иисус сказал, чтобы не подумали, что он там не те заповеди соблюдал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Чего тебе, богатому, еще надо? У тебя все есть, да?» А ему хочется вот как-то, вот все-таки, знаете, вот сделать что-то значимое. Вот что просматривается в его речи. То есть ему раз сказали, не понимает, ему он второй раз спрашивает: «Что-то все равно мне не хватает». «А, раз не хватает, давай посмотрим, что не хватает. Если хочешь быть совершенным», и вот это интересное слово «совершенным», не просто обычным, а вот уникальным. Ты хочешь же быть, ты же тут хотел что-то сделать такое, да, скажем, доброе, опять тебя это интересует. Ты хочешь вот отделиться, выделиться немножко. Окей, тогда надо что сделать? Пойти продать твое имение и раздать нищим. Интересно, да? Зачем вот этот процесс? Почему бы не просто переписать дом, пожертвовать кому-то и это раздать? А он говорит: пойди продай имение, то есть чтобы ты прошел вот этот путь жертвы, а не просто потери, что ты подержал в руках, ты это видел, это подержал и это отдал. И смотрите, он не просто им сказал: пойди продай имение, то и раздай нищим, и точка. Он говорит: и будешь иметь сокровища на небесах. То есть он ему пообещал: все будет нормально, у тебя будет, ты не переживай. Ты вот ищешь чего-то такого сверхдоброго, и следуй за мной, пошли вместе. И после этого, вы помните, что юноша отошел, слово сие, когда услышал, простите, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Почему оно у него было большое, если он юноша? Это было не его имение, это было наследство. То есть заработать в то время юноше большое имение – это большой вопрос. Это не как сегодня бизнес, знаете, там 19-летний парень, программист, там что-то придумал, программу, игру какую-то написал, у него купили, и он стал богат. А тогда такого не было. И поэтому он так подумал: о, идти за ним, сокровище на небесах. Лучше птичка в руках, чем вот этот журавлик большой, красивый в небе. Вот, пожалуйста, модель, ничего нового не придумалось, да? У него большое имение. А что такое большое имение? Согласитесь, любое большое имение, все будет в контрасте. Так или нет? Миллиардеры что же между собой тягаются? Как вот этот нолик еще там бы в своем длинном счете добавить? Хотя, казалось бы, уже там и дома, и острова, и все, что хочешь есть. И поэтому он отходит с печалью. Но я хочу обратить внимание, что успех – это не только богатство. И мы должны понимать, что Бога можно прославить абсолютно в любом, скажем, виде, в любом амплуа. Успех – это довольство тем, что имеешь. Вот что Бога прославляет. Смотрите, Филиппийцам 4:11. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Научился быть довольным. А как это? Может, он смирился? Может быть, просто апостол Павел не знал, что можно больше заработать? Помните, наверное, да, эту историю про рыбака и бизнесмена, когда он поймал

поймал рыбу, говорит, ты куда идешь? Он говорит, ну все, домой, я рыбу поймал, сейчас пожарю, и семья покушает. Он говорит, так ты еще налови, а зачем? Ну, наловишь много рыбы, и что потом? Ну, потом продашь ее, и что? Ну, купишь себе большую лодку уже с мотором, ну, и будешь еще больше ловить. Окей, а дальше что? Ну, а потом откроешь комбинат какой-то, наладишь цех, там будешь переработку делать, консервы выпускать. Ну, потом, говорит, купишь себе в Нью-Йорке дом. Там у тебя будет офис, откроешь большой. Ну, а потом? Ну, у тебя будет все. Ну, потом ты сможешь приехать отдохнуть на озеро, там половить рыбу. Он говорит, ну, а я что делаю? Зачем мне вот эта вся суета, которую ты мне предложил? Зачем? Вот это я должен создать, наловить, нанять людей. Все это как бы запустить, чтобы потом вот таким вот измученным прийти на эту речку или там на это озеро, закинуть удочку и ловить эту, опять же, одну рыбу. Потому что, в принципе, человеку не надо 10 рыб. Ему одной рыбы хватит, чтобы наесться. Апостол Павел в Тимофея 6:6 говорит, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Понимание того, что мы управляющие только на этой земле, оно очень много нам помогает осознать. Я не владелец. Я только управляющий. И поэтому вот эта мысль, она очень много может нас научить. Второе, обратите внимание, успех – это здоровье. Это же такое благословение, когда у тебя ничего не болит. Походи, посмотри на больных, нуждающихся, парализованных, там, людей с онкологией и прочее. Тогда только приходит осознание. А Бог говорил еще в Исход 23:25, «Служите Господу Богу вашему». И Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Это обетование. Это то, что Бог хочет сказать. Ты иногда думаешь, что деньги приносят счастье. Но если ты покрутишь своей головой, и ты увидишь, что у тебя есть здоровье, ты уже как минимум наполовину счастливый. Поэтому я, например, вот когда общаюсь с молодыми людьми, вот эти, знаете, намеки на суицид. Меня никто не любит. У меня прыщики на лице пошли. Все, я страшная, меня никто не возьмет замуж. Все, мне конец. Ну, только прыгать с моста или там с окна, или еще куда-нибудь под поезд. Вопрос, зачем? Зачем? Ну и что, что парень какой-то круче, крепче, чем ты? Ну и что, что у него денег больше? Так это же не самое главное. Ты уникальный, нет больше такого человека, как ты. Нигде вообще во всем этом мире. Так развивай свои качества. Посмотрите на жену Лужкова, да, вот Батурина. Я просто, к слову, она, все мы ее знаем, скажем, ну, видели, по крайней мере. Вы видели там такую незаурядную красоту? Пусть она не обижается, но она женщина в годах. А она, знаете, сколько у нее денег? То есть это как бы... Не это главное, поэтому здоровье – это благословение, и это не грех. Но если ты в здоровом теле дьяволу начинаешь служить, то, конечно, это является грехом. Но обетование очень хорошее, надо его запомнить, что Бог может благословить. Если мы служим Господу, Он благословит хлеб, воду и болезни будет отвращать. Третье. Успех – это длительная перспектива, а не короткая. Как удача, например. Вот я никогда людям не желаю удачи. Я всегда желаю им успех. Потому что удача – это случай. О, получилось, о, повезло, класс. А когда речь идет все-таки об успехе, то это длительная перспектива. Успех, его можно посмотреть ну, на протяжении нескольких лет. И да, в этих несколько лет, например, может быть авария какая-то, потеря чего-то, машины. Но в целом есть рост, в целом есть некая, скажем, радость от того, что произошло, есть прибыток определенный. Поэтому успех, его всегда надо рассматривать долгосрочно. В чем проблема молодых людей, вот именно младшей, подростковая молодежь? Им нужно все сейчас, здесь и сразу. И тут же моментальный вывод. Если у меня этого нет, у меня никогда этого не будет – но я вот провожу добрачное консультирование, и вот частенько я эту мысль поднимаю, что вот смотрите, например, сколько надо для семьи? Стиральная машинка надо, блендер надо, посудомойка там надо, желательно это надо, кухонный комбайн жене надо, мужу дрель надо, утюг надо, пылесос надо. Ну, я так все посмотришь, ну, вроде много надо.
Но когда ты живешь вот просто в браке уже первый год, ну, подарили на свадьбу, холодильник подарили,

там стиралку подарили, класс, уже стартанули. Ну, потом докупили, утюг купили. Но ведь утюг не каждые 2 месяца покупают. Нет, купили, он там 5 лет точно будет ходить. Потом пылесос купили, он тоже на несколько лет. А все зависит теперь дальше от эксплуатации. Если, конечно, все кидать, швырять, хлопать, закрывать, там, не мыть вовремя и так далее, то, конечно, оно быстро ляжет и работать не будет. То получается, что вот эта идея, она показывает нам, что мы можем многое изберечь. Но через 10 лет у вас будет не вот так, а вот так. Но надо чуть-чуть где-то подождать. Но и вот эта проблема, что все хочется сразу. Но обратите внимание, что успех – это длительная перспектива, а не короткая. И вот он, Бог говорит, странствуй по земле, я буду с тобой, я благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. То есть ты странствуй, а я буду с тобой, я благословлю тебя. То есть ты живи, живи, делай то, что можешь. Четвертое, посмотрите, успех – это благословение. Притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Я как-то приводил этот пример, мне очень бросился в глаза. Я ехал по трассе и обгонял, ну, машины там периодически кого-то, кто-то тебя обгоняет, кого-то ты обгоняешь. Я обратил внимание, значит, обгоняем мы одну шестерку, старая шестерка такая, там полно народу сидит, полная машина. Хохочут, довольные такие, знаете, счастливые. Такое ведро едет по дороге с болтами, все счастливые в нем, хохочут. Ну и вот как-то так посмотрели, ну люди, что, праздник. Едем дальше, раз, какой-то джип такой модный, мажорный, как говорят, да, обгоняем. Там такие каменные лица, знаете, мумии сняли откуда-то с музея и везут. И вот они же крутые. И такая разница, вот я так это почувствовал, что... Вот она разница. Вы сидите, там 5 миллионов вокруг вас, да, вот всего. А радости нет. Ну как это? Что же они будут сидеть, хохотать, да? А эти сидят, там 30 тысяч цена вопроса. Счастливые, довольны. Понятно, что и это не постоянно, и то не постоянно. Но все-таки нужно стремиться чуть-чуть к другим нематериальным вопросам и не терять Божье благословение, потому что успех – это не грех, это Божье благословение, и за это надо Бога благодарить. Ну и давайте сделаем выводы. Успех не грех, если он правильно используется. Если правильно понимать и не роптать на Бога тогда, когда есть у тебя много чего, но нет того, что ты еще хочешь. Это не страшно. Ну не сейчас будет. Знаете, как дети, вот они... Не могут многому нас научить. Вот говорит, мам, я хочу там телефон. Говорит, нет, тебе еще рано. Спрашиваешь, а что у тебя, телефона нет? Да не, мама сказала, еще рано, надо подрасти. Да все, он смирился, так классно. Мама же сказала, подрасти, кашу нормально есть надо. Ну все, хорошо, буду расти теперь. То есть, а мы взрослые, мы уже не можем так. А как это так? Ничего себе, мне и такой величине, такая птица важная, и не сразу, и не все. Вот оно и получается. Поэтому важно не поскользнуться, когда приходит успех. И не надо бояться, как бы стремиться к большему. Важно не упасть, не поскользнуться. Второе. Грех – это нарушение Божьего закона и его принципов. Поэтому в притчах написано «помысел глупости, грех и кощунники – мерзость для людей». Ну или в переводе Института перевода Библии «помыслы глупца греховны». То есть, когда у тебя что-то есть, и ты начинаешь о чем-то таком вот думать, потому что ты можешь себе это позволить, что уже будет нарушением. И вот нельзя стать вот этим глупцом, который, если даже не реализовал себя, да, в дурном каком-то, то, по крайней мере, об этом думает. Третье. Успех всегда многогранен. Нельзя зацикливаться на чем-то одном. Нет одного, но есть другое. Всегда всего не бывает. Вот это надо четко себе понять. И это очень часто мы видим в богатых семьях. У них есть средства, деньги, бизнес, но нет здоровья, например. Дети неблагополучны. Всегда будет что-то, потому что мы так живем. И еще в завершение. Важно всегда благодарить Бога за то, что есть. И Он даст больше. Успех – это благословение Божье за трудолюбие, за верность, за терпение, а не просто случайность. Поэтому стремление к успеху не есть грех. И последнее – полное доверие Богу, даже тогда, когда кажется, что нет успеха. Это путь к большему успеху. Вот пусть Господь благословит вас быть успешными. Вот это то, о чем я хотел сегодня вам сказать. Спасибо.

0: Андрей, большое спасибо за вашу тему, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы. Ребят, вы тоже можете подготовить свои, и мы будем, наверное, попробуем их чередовать. И сначала первый вопрос, который нам пришел от зрителей. Достичь успеха трудно, но как быть, если вот эти вот неудачи, они не заканчиваются? Значит ли это, что нужно, ну, отступить от цели? Может быть, это не твое?
1: Видите, неудачи, они тоже достаточно относительны. Я не верю в то, что вот все одна сплошная неудача. Там вот в конце как бы презентации я показал, что есть такие люди, пример библейский, как Иосиф, и они показывают нам, что у тебя может быть, ну, казаться, что все плохо. Ну, братья продали, в Египет пришел, там начал только как-то обустраиваться, предательство, и ты опять в тюрьме. Казалось бы, все плохо. Но ведь написано, что Бог был с Иосифом даже там в тюрьме. То есть все-таки надо чуть-чуть шире попробовать посмотреть. Может быть, не все так плохо. И к хорошему стремиться всегда надо. Потому что сатана, он может ставить эти препятствия такие, как бы выбивать из человека, ну, скажем, основу, его настрой на победу и так далее. Ну, ничего страшного, праведник 7 раз падает и встает. Вот посчитать, сколько раз упал, и обязательно на 1 раз больше встать надо.
0: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии. Да, пожалуйста, берите микрофончик.
2: Вот, хотел спросить, если стал успешным или более богатым, чем человек, с которым ты общаешься, как не загордиться или не ставить себя выше его?
1: Хороший вопрос. Вот тот факт, что ты вообще об этом спрашиваешь, он и показывает, что человек уже осознает, что такая проблема может быть. Есть выражение простое такое: будь проще, люди потянутся. Но проще — это не значит глупее. Проще — это значит доступнее и с перспективой, как бы с возможностью тоже, как сказать, неудачи. И вот успешные люди, они очень часто о себе говорят достаточно скромно. Ну, те, кого я знаю, кого я уважаю, кто действительно и большие деньги имеет, человек говорит: ну, слушай, кто я такой? Маленькая букашка, я вас умоляю. Никогда не скажет: не, ну, конечно, не, ну, я же. Поэтому всегда ставь себя на его место. Вот тебе было бы приятно, чтобы кто-то тебе демонстрировал свое преимущество. Вот точно так же не надо никому демонстрировать свое преимущество. Ну, подъехал ты на новом ленд-крузере, ну, припаркуй его где-нибудь подальше. Ну, зачем лезть под двери входные? Грубо говоря, вот маленький пример скромности. Все равно все узнают, все равно будет так. Опять же, например, ты там что-то лучше делаешь в спорте, подтягиваешься больше, чем другой. Ну, можно подтянуться и сказать: ну, что, двоечники, толстяки, а? Не можете, да? Учитесь, пока я живой. Но они могут ускорить, чтобы ты уже не жил. Понимаете? А можно сказать: а ты сколько подтягиваешься? Он скажет: ну, 8 раз. А ты 15. Ну, круто, что, 8 раз-то тоже хорошо. Если ты чуть позанимаешься, будешь и 15-ку тянуть. И всегда придет следующий вопрос: а ты? Ты скажешь: ну так, понемножку. А потом турник покажет. Понимаете? То есть вот эта простота в общении и ставить себя на место другого человека, оно очень многое может поставить по местам.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте. У меня зависимость от моды. Я не чувствую себя комфортно, если моя одежда не соответствует трендам. Как научиться перестать зависеть от этого?
1: Хороший вопрос. Я услышал недавно, Алексеенко Виктор Владимирович рассказывал, что здесь в Москве новая, то есть здесь в Москве, вообще в Москве, где они живут, такая появилась фишка. Люди ходят по магазинам, нагружают тележку всякими вещами, оставляют на кассе и уходят. То есть шопинг был, вот, но покупки не состоялось. Уже на душе легче на сколько-то процентов, ну а там как пойдет. Вот. И я думаю, что просто нужно выйти из этой, как, опять же, может быть, я не скажу всех путей, как это сделать. Надо общаться с простыми людьми. Поговорите, просто войдите в круг общения нормальных людей, где с тобой общаются хорошо. Не потому, что у тебя крутые вещи, телефон крутой, а потому, что ты просто друг, ты просто, ну, нормальный парень, к тебе с уважением относится. И тогда вот эта проблема, она как бы отпадет, что я должен вот там выглядеть как-то особо. Просто будь чистый, аккуратный,

0: по вкусу одет, ну, то есть прилично, и ты уже входишь в топ, скажем, нормальных людей.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Я хотела узнать, как вам кажется, не связано ли представление об успехе с тем, как человек чувствует себя внутри, с его самооценкой, с низкой, что бывает у многих, с его внутренней незрелостью, потому что обычно, когда

0: человеком.
1: Отлично. Вы вопрос задали, ответили на него. Конечно, внутренний мир, он выйдет наружу, даже если ты очень не хотел бы этого. И вот этот настрой, позитивный настрой, неревнивый настрой. Вот успешные люди, опять же, ну пусть даже богатых назовем. Можно быть успешным и говорить, да, вот я купил там завод, а это вот два завода, у него еще предприятие там одно работает, таксопарк, и там томится. А можно сказать, у меня есть друг, у него там и таксопарк, и завод свой, ну а у меня там минеральная вода, например. То есть, понимаете, отношение влияет к вещам и к людям на все то, что происходит вокруг нас. Поэтому по Библии фактически нужно работать над отношением. И если Бог увидит, что ты не привязываешься вот к этим вещам, ты не зависишь от них, то Бог даст больше. Это я в этом убежден. Чтобы ты управлял нормально. И чтобы ты Бога прославлял, других вдохновлял. Почему бы Богу не дать тебе много? Авраам был богатый, Соломон, Давид. У них было огромное количество, но они не привязаны были к этим. Посмотрите, как они говорят о Боге и как они говорят о себе. Вот и весь как бы показатель. И посмотрите, как сегодня. Человек там ларек открыл какой-то, а уже ходит, уже походка другая, уже ой-ой-ой, еще кредит не выплатил, а уже грудь колесом. Ну подождите, еще время покажет. Это же не Ашанты открыл в конце концов, и не сеть, и не по России, Европе, а, скажем, ларек. Вот, поэтому как бы еще есть куда расти. Пусть это тоже помогает по-другому посмотреть на успех других людей, свой внутренний мир. Хороший вопрос очень, да, что надо внутри все, чтобы хорошо было.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос. Почему неверующие в Бога люди сегодня более успешные, чем верующие? Прийти к успеху честным путем более сложно, не так ли?
1: О, у меня будет тема. Вот можно я на этот вопрос сейчас не буду отвечать? Мы поговорим, может ли быть успешным честный человек. Отлично. Целая тема. Мы там и библейские примеры приведу. Это шикарный вопрос.
2: Отлично. Вопросы из студии еще есть?
1: Можно его отложить, да.
2: Да, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, микрофончик.
3: Можно ли...
1: Да-да.
2: Все нормально.
3: Можно ли ошибки на пути к успеху считать тоже маленьким успехом? Они дают ценный опыт.
1: 100%. Просто не надо раскисать после каждой неудачи. Ну, ударился, ну ничего, ну потерял, ну будь умнее, ну как бы сказать, сам себе скажи, веди с собой диалог. Ну не получилось чего-то, ну что теперь, жизнь-то не остановилась. Возьмите людей, вот кто, я смотрел передачу, основал Xiaomi. Парень простой, у него компьютера не было, он бегал в очередь, стоял там, чтобы его пустили на компьютере поработать. Потом делал, что-то там его заметили, жил бедненько, там спал на полу. Но потом он раскрутился, потом уже пришла известность тогда. Сколько было падений. Стива Джобса уволили с его же компании. Ну ничего, не умер же он. Самое главное, что не умер, а все равно потом умер. Поэтому пока живой, ничего, правильно ты говоришь, надо ошибки расценивать, как, ну как мы говорили, да, от неудачи к неудаче, но с энтузиазмом. Так, раз, взбодрился, говоришь, ничего, у меня еще есть настроение, можно. Но советоваться, кстати, вот здесь, да, тоже надо момент подметить. Не просто слепо идти от ошибки к ошибке, а советоваться и делать выводы. Почему я так? А меня же предупреждали, а я не послушал. То есть всегда будет какой-то изюминка, вывод, который можно сделать.
2: Спасибо. Еще один вопрос. Будучи миллионером, жить на, так назвали, на пафосе, потому что нравится, разве это плохо?
1: Да нет, неплохо. Почему? Ну, если ты можешь себе это позволить. Вот я тоже хотел бы на этот момент обратить внимание. Ну, может человек себе позволить, например, что-то дорогое. Ну, пусть позволяет, если он может себе это позволить. Его никто не заставляет ехать на маршрутке, если он может ехать на машине. Пожалуйста, езжай. Но вопрос в том, что мы поговорили немножко, и еще будем потом говорить, какие могут быть опасности. То есть вот об этом надо помнить. Поэтому если ты можешь себе позволить красивый дом, пожалуйста, пусть будет у тебя красивый дом. Но если у тебя после вот этого приобретения количество друзей упадет, количество гостей упадет, потому что теперь ты уже не зовешь домой, потому что будут разговаривать, а у тебя там дорогущее то, а дорогущее это. Ну, понимаете, как бывает. Некоторые, наоборот, ведут показать, а некоторые, наоборот, закрывают, потому что уже там начинка в доме серьезное, а глаза, как бы не хочется, чтобы это все где-то в Инстаграме выскочило, потому что кто-то придет втихаря. Давайте сфотографируемся, вот на фоне.

0: вашего там чего-нибудь, камина, не знаю, бассейна, вот, то, опять же, а смысл тогда?
1: Ну, есть обратная сторона, который только не успеет тебе что-то новое купить, все, уже везде у него это, во всех соцсетях, человек этим, ну, может быть, и не хвастается, но просто хотят, что хочет, чтобы за него порадовались.
0: Я таких не видел, чтобы за него кто-то радовался. Вот позавидовал.
1: Ну, у него, да. Так, у него вроде как это, ну, белая такая, как сказать, да, да, мотивация. Да.
0: Ты знаете,
1: или все такие, равно в глубине души мы понимаем, для чего он это делает.
0: Это как есть такие молитвенные сплетни, знаете, когда говорят, давайте молиться за там, Машеньку, а что такое у нее, и пошли рассказывать про Машеньку. Надо молиться за Машеньку, да, и за Васю молитесь, он там прогорел, сейчас у него долги, его ищут, он вообще хотят убить, там посадить. Вот, то есть помолились за Васеньку, понимаете? То есть, а фактически раскрыли то, что вообще никого не касается. Так и здесь. Я вот просто хотел, чтобы за меня порадовались. Есть принцип 80-20. 80% людей вообще до лампочки, извините за такое слово, что у вас что-то есть или что у вас проблемы. А 20% даже радостно, что у вас проблемы и что вам плохо. Поэтому, когда ты это понимаешь, тогда ты живешь скромно, как говорят, счастье любит тишину. Меньше пафоса. Ну, купил ты себе новый iPhone. Ну и радуйся, смотри в этот чудный экран Retina, или как он там называется, Super AMOLED. Зачем его всем показывать? Как бы это такие моменты, которые жизнь, наверное, сама покажет.
1: Вот еще один вопрос, зачитаем. Какие бы книги вы порекомендовали для общего развития успеха? Спасибо заранее за ответ.
0: А, мне нравится. Мы читали эти книги на докторской программе Стивена Кови. Вот, Брайан Трейси. Вот Брайан Трейси тоже считается очень такой, это из мирских людей, но очень не, которые не воздух продают, знаете, как сегодня там семинары какие-то проводят, а действительно у него очень высокий уровень самодисциплины. Он в зрелом возрасте выучил там несколько языков, открыл бизнес в разных странах. То есть он, когда говорит какие-то вещи, то они достойны того, чтобы послушать. Это из такого. Ну, а остальное, я думаю, и так можно найти, поспрашивать, кто что читал еще. В основном я лично, вот что мне нравилось, я читал книги по управлению временем. Там Уоррен Баффет, например, тоже писал. Именно как вот один за это время спился, а другой за это время разбогател. Ведь одинаково, 24 часа было дано обоим. Вот управление как бы собой во времени, давайте так скажем.
1: Отлично. Спасибо большое, Андрей. Это были все вопросы.
0: Хорошо, спасибо вам.
1: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: В церкви люди часто слышат призыв относиться к другим по-христиански. А что значит по-христиански? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот у каждого верующего человека, наверное, свое представление о том, что значит относиться к ближнему по-христиански. Одни думают, что это значит всегда угождать другим, всегда на любую просьбу говорить «да», быть готовым в любой момент прийти на помощь, даже если тебе это неудобно, смиренно слушать, не прикословить, никогда не конфликтовать. Другие считают, что по-христиански это значит внимательно следить за ближним, вдруг он в чем-то согрешает. И неверующим людям, людям из мира проповедовать Евангелие очень настойчиво, даже жестко, чтобы люди покаялись и не думали, что там у них еще много времени. Вот. Ну, я думаю, вы меня поняли, да? Вот. А что вообще Священное Писание говорит о христианском отношении к ближнему?
1: Ну да, наверное, тема, нужно согласиться, актуальная, потому что мы живем в обществе, в социуме, в среде, в семьях наших, где-то трудимся, учимся, в церковь приходим. И, конечно, нам не обойти стороной этот вопрос, какие наши отношения. Но при этом, наверное, нам важно помнить, что Бог задумал каждого человека индивидуальной личностью. И ожидать, что все будут одинаково друг к другу относиться и поступать в одном стиле, в одном

0: ключе, наверное, мы должны будем согласиться с тем, что это будет неправильно. Потому что мы все разные. У нас, ну, как бы разные отношения к каким-то моментам, вещам. Мы выросли в разных семьях. Мы воспитались по-разному. У нас различное образование. Мы как бы впитали то, что было в окружающей нас среде. Поэтому это, конечно, невольно все накладывает отпечаток. Но все-таки каким, да, какими должны быть вот эти отношения? Наверное, самое первое, что бы я сказал, опираясь на Слово Божие, это должны быть искренние отношения. Потому что можно играть в хорошие отношения, можно улыбаться, а за углом что-то про этого человека говорить, да. Можно как бы вот с виду казаться очень расположенным кому-то, а в мыслях думать, скорее бы это общение закончилось. Поэтому, наверное, прежде всего мы будем говорить об искренности. И вот смотрите, у нас есть примеры. Вот, допустим, мы можем открыть послание к Галатам, вторую главу. И в послании к Галатам мы можем прочитать с 11 текста, вторая глава с 11 текста. Это пишет апостол Павел. Пишет про другого апостола, про апостола Петра. И смотрите, как он пишет. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Ну, вот я не знаю, в наше время кто-то бы осмелился на такое открытое письмо, ну, скажем, один руководитель церкви, да, или лидер церковный, написать открытое письмо через кого-то, какой-то церкви, в котором бы упомянул что-то подобное про другого церковного лидера. Ну, я вот как-то вот сомневаюсь, что сегодня мы, люди, пойдем на такой шаг, мы скажем, это некультурно, это неэтично, ну и много других слов скажем, да. Что мы видим в этом эпизоде? Мы видим, что апостол Павел не может согласиться с лицемерием. Мы с вами сказали о том, что отношения должны быть искренние. И он искренне пишет вот об этом, да. Это не значит, что они стали врагами с апостолом Петром. Нет, мы знаем, что их служение продолжалось, они были в одной церкви. Они каждый трудились для Господа, делали лучшее, что не могли. Но вот этот эпизод показывает, что так возмутило или что так огорчило апостола Павла. Он говорит, Петр, с ним Варнава и даже многие другие именитые люди известные стали лицемерить. А в чем было лицемерие? Пришли новые люди из язычников. Но здесь мы должны вспомнить о бэкграунде, вот этом иудейском, о всех традициях, которые как бы мешали переступить через порог в дома язычника, сесть с ним за один стол. Это считалось нечистым. Но это вот были только первые шаги в сторону того, чтобы наконец согласиться, что во Христе Иисусе уже нет ни иудея, ни еллина, ни обрезанного. Все одно во Христе Иисусе. И вот апостол Павел пошел в эту сторону всем сердцем, всей душой. Он стал принимать этих людей. Он с ними ел, он к ним приходил. И когда другие апостолы увидели, что у него такое очень открытое, радостное общение, да, то, посетив вот Антиохию, сам Петр тоже, они тоже вначале пошли в эту сторону. Они стали общаться с язычниками, вместе быть за одним столом, иметь добрые отношения. Но вдруг, к несчастью общему, сюда приходят некоторые из обрезанных, да, то есть
1: еще таких, братья христиане, да, но братья, иудеи, да,
0: но другого такого же толка братья, да, которые вот не отказались от этого иудейского бэкграунда в том плане, чтобы стереть границы в общении с язычниками. И что начинает делать апостол Петр? Он, Варнава, другие, они начинают лицемерить. То есть они показывают, как только пришли вот эти вот именитые люди из Иерусалима, пришли и стали осуждать, они тут же переменили свой стиль.
1: Стали таиться и устраняться.
0: Да, они стали находить предлоги, да нет, спасибо, не сегодня, уже очень поздно, все. Ну, и когда вот это апостол Павел увидел, его сердце не согласилось, и он решил вот это очень открыто написать. Фактически он выясняет отношения с Петром, но заметьте, не в отношении себя самого, не потому что Петр что-то ему сказал, его обидел, да, просто апостол Павел пишет, что не нужно так себя вести. Вот первое, о чем мы говорим, отношения должны быть искренними.

0: Ага, искренними. Но вот интересно, искренность все-таки разная бывает. Вот бывает, ну, искренне, спокойно, очень тепло мы общаемся с людьми, а бывает, мы искренне, как я уже говорила, их обличаем. Угу. То есть, а зачем я буду таить? Зачем я буду сейчас делать вид, что мне нравится и все хорошо? Нет, я подойду сейчас к этой сестре и как на духу ей все скажу. Сестра, ты вообще не права, я с тобой не согласна, так в Церкви Божьей себя не ведут. Покайся, ты должна обдумать все, встань на колени. И таким тоном я искренне ей говорю.
1: Все верно, все верно. Но, конечно, Бог знает мотивы, знает, у кого какие побуждения, насколько они искренны, где действительно искренность, а где желание оправдать свою грубость какой-то искренностью. Бог все знает, Бог во всем разбирается. Но размышляя об этом, мы должны все-таки заметить, что вопрос отношений – это дорога с двухсторонним движением. То есть это то, что исходит от нас, и то, что приходит к нам. Поэтому, говоря о том, какими должны быть эти отношения, мы должны обсудить оба этих направления. И, конечно, Слово Божие нас приглашает больше акцент делать на то, что исходит от нас. Что касается того, что приходит к нам. Вы знаете, друзья, тут, наверное, будет очень хорошим подспорьем в наших переживаниях, когда мы чувствуем, что к нам кто-то не так что-то относится, да, что-то делает не так, а мысль о том, что Бог это допустил. То есть, когда к нам что-то в жизнь идет, кто-то не так со мной обращается, кто-то не такие слова мне говорит, как хотелось, кто-то, как я думаю, что-то делает такое намеренно злое, да, вот тут, наверное, нам важно не забывать, что Бог для чего-то, зачем-то и почему-то это допустил. И тут мы можем вспомнить из книги «Царств» эпизод, когда Давид бежит из Иерусалима, потому что поднял мятеж его родной сын Авессалом. Авессалом надругался над домом своего отца, поставил шатры, спал с его наложницами на глазах, на крыше в этих шатрах всего народа. То есть глумился фактически, уже вообще изничтожил авторитет своего отца. Давид идет, вместе с ним преданные ему люди. Они бегут, они переходят через поток. И вы помните, там он встречает человека, который начинает злословить Давида. Он идет и злословит, и называет Давида очень бранными словами, и очень нехорошими. Тот человек понял, почувствовал, что царь теперь в униженном положении, авторитета нет. И вот, ну, вот эти вот, вот это все вышло наружу. Этот человек встречный, он решил полностью еще добить Давида, вот, что он бежит, как пес, как все. И военачальник, я преданный Давиду, он говорит: «Позволь, царь, господин мой, одно движение мечом, я снесу ему голову». И Давид очень интересные слова говорит. Он говорит: «Не нужно, оставь. Если Господь ему позволил и допустил злословить, пусть злословит». То есть вот эта мысль, она была у Давида. Что... И знаете, когда мы вот вооружаемся вот этой мыслью, нам это во многом может помочь. Я вспоминаю, когда в очередной раз во время моего детства папа был перемещен на новое место нашего служения, я должен был пойти в новую школу, и я пришел в новую школу, меня там не знали, я пришел из сельской местности в столичную школу, требования другие. Оказалось, что не все знания у меня соответствуют моим оценкам, какие были там, меня уважали, принимали, любили. Ну и где-то, наверное, на этой волне мне ставили хорошие оценки. И тут я прихожу, ну, как говорят, нужно все с нуля начинать, да? То есть вот ты, вот все. Я помню, мне тяжелее всех было на уроке алгебры и геометрии. У нас была такая учительница, которая, ну вот, она, знаете, она не любила учеников, которые не дотягивают в знаниях. Вот она органически, она просто у ней вот все поднималось. Я этого тогда еще не знал. И мне так было, знаете, так контрастно, так скорбно, что вот я прихожу, а она, знаете, вот прямо вот, ну, вообще, это, ну, для меня это показалось как террор какой-то. То есть она на меня такими словами, все, к доске, опять ошибся, все. И просто вот, знаете, давит так просто жестко, с такими грубыми словами. Я растерялся где-то. Просто, ну вот, мне надо учиться. А я смотрю, у меня алгебра, геометрия, были хорошие оценки, а тут они вдруг поплыли вниз. Ничего не получается.

0: Руки опускаются, и учитель вместо того, чтобы мне помочь, да, бьет меня, так образно говоря, да, давит, уничтожает, унижает, то есть, ну, поставит на вид все мои ошибки. И как будто специально самые сложные задания, примеры дает мне. Это было в 7 классе. Тогда 10 лет учились в среднем образовании. Сокращая рассказ, скажу, что школу я заканчивал, эту школу, с хорошими и отличными оценками по алгебре и геометрии, был один из, ну, это не скромно, конечно, лучших учеников по этим предметам. Почему? Потому что Бог допустил. Допустил вот такое отношение учителя, да, для того, чтобы, ну, наверное, так со мной как бы нужно было тогда.
1: Это мобилизовало вас?
0: Да. Ладно, школа. Ладно, это, скажем так, знаете, ну, люди светские, там, недуховные, да. Но ведь иногда это в церкви происходит. Знаете, вот был момент в моей жизни, в церкви, когда, я скажу открыто, в молодом возрасте я решил уйти из церкви. Просто решил уйти из церкви. И, ну, там проблемы, как всегда, все пересеклось в одной точке, переживания в личной жизни, огорчение, я разочаровался в ком-то в церкви, все одно другое. Ну, и враг подсуетился и как бы внушил мне мысль, что мне лучше быть верующим человеком, но не в церкви. А можно молиться, читать Библию, даже петь псалмы можно перед Господом в своем лице и все остальное. И вот один проповедник с этим не согласился, тот, который меня крестил. И он приехал встретиться со мной. Он приехал, чтобы, ну, как-то что-то сделать, когда он услышал, чтобы все-таки я начал снова посещать церковь. И я был на рабочем месте, работал. Приходят братья, один брат из церкви, говорит: «Ваня, выходи, проповедник приехал с тобой встретиться». А вы знаете, у меня такое внутри появилось несогласие. Я думаю, что они все лезут в мою личную жизнь? Это моя жизнь. Пусть неправильно еще кто как думает, но это моя жизнь, не надо лезть. Ну, как вот греховное вот это начало, он все возмущается. И я так дерзко вот этому брату, который пришел со мной, а это был скромный брат, он такой, знаете, тихий, он никогда ни на кого не кричал, не ругался, таким я его знал. И я ему говорю: никуда я не пойду. Нет, все, не надо, не трогайте меня, все. Я вот тут на рабочем месте, не отвлекайте меня. Он на работу ко мне пришел. И вот, знаете, произошла какая-то удивительная перемена с этим благочестивым братом. Ну, как я запомнил. Может, было немножко по-другому, но я так запомнил. Он чуть ли не зарычал на меня. Он так меня стал ругать. И он говорит: что? Ты зеленый юнец. А мне там было 20 с небольшим лет. Проповедник, который в тюрьме сидел за истину, приехал, чтобы... А ты сидишь и говоришь: не лезьте в мою жизнь. Он: ну-ка, вылазь оттуда. А я там под машиной чинил машину, как бы служебную. Все. Вылазь, я сейчас спущусь, тебя выкину с этой ямы. Такие он жесткие слова, знаете, стал мне говорить, что, наверное, вот такие слова и нужно, и только они, наверное, могли на меня тогда так подействовать, что я оробел, не то чтобы испугался, просто это неожиданно. Я вылез с этой ямы, стал руки вытирать. Он говорит: нет, идем, прямо такой грязный, пойдем, я сейчас тебя отвезу. Вот эта мысль, что Бог над всем стоит. И помните, как в Римлянам 8 главе сказано: любящим Бога, призванным по Его изволению, по-моему, 38 стих, все содействует к чему? Все содействует ко благу. То есть мы сейчас поговорили с вами о том, что к нам приходит. Поэтому здесь, я думаю, нам сильно переживать не стоит, как к нам относятся. Конечно, мы переживаем. Конечно, нам больно. Конечно, нам трудно. Но нас утешает мысль, что над этим стоит Господь. Он что-то допускает. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, и это может послужить действительно к моему спасению. Гораздо важнее то, что от меня исходит.
1: Ну да, вот я как раз и хочу обратить на это внимание. Действительно, мы не можем других людей изменить, внушить им что-то, и другие люди, они не сердцеведцы все-таки, как Бог, да? Они по каким-то внешним признакам могут что-то понимать о нашей жизни, но не до конца. А вот все-таки хочется понять, я так понимаю, что в христианское отношение это далеко не всегда только смирение и согласие. То есть вот вы привели пример, где если бы человек, как бы уважая границы, сказал: ну, не хочет, простите, Ваня,

0: выходить к вам на разговор.
1: Туда ему и дорогу.
0: Уж извините, ну вот не вышел, занят, не идет. Ну, быстрее, ну-ка встал и пошел. Да, как бы, вот если бы он так смиренно ответил проповеднику, так вы бы и не вышли, разговор бы не состоялся. Я так понимаю, разговор это был важный и судьбоносный.
1: Да, да.
0: Вот, да.
1: Я вернулся в церковь после этого разговора.
0: Но вот до конца мы не всегда же, ну, мы не знаем нашего будущего, что будет как-то нас подталкивать к каким-то важным жизненным решениям. Вот, то есть все-таки допустимо в христианстве где-то решительно, где-то настаивать, где-то подталкивать человека, ну, к благому, так?
1: Да, совершенно верно, допустимо. И, между прочим, когда мы, для нас же идеал Христос, когда мы смотрим на жизнь Христа, мы видим, даже вспомнить ту же 23 главу Матфея. Она почти вся, это называют ее некоторые горе-глава, потому что она начинается «Горе вам, фарисеи, да, гробы окрашенные, порождение ехиднины». Иногда Иисус прибегал, ну, к таким, ну, как бы нелестным выражениям. Конечно, он, я далек от мысли, что он хотел кого-то оскорбить, но он хотел достучаться. И вот здесь мы должны с вами сказать – конечно, есть границы, есть принципы, которые мы должны соблюдать вот в этом искреннем стремлении достучаться, что-то сказать. И вот какие эти принципы, границы, я хотел бы вместе с вами на это обратить внимание. Допустим, Матфея 7, глава, стих 12, Господь учил. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Очень важный принцип. Ну, просто краеугольный камень. То есть, когда ты вот, ну, полон каких-то эмоций, мотивация какая-то у тебя есть, задачи перед тобой какие-то, и ты думаешь, я должен достучаться, я должен вот так, да? Первое, что как бы вот, ну, мы сейчас упомянем, после того, как сказали, что искренне должны быть отношения, да? После того, как сказали, что Бог допускает, чтобы к нам что-то не так кто-то сказал. Это должны быть отношения, построенные на вот этом принципе. Вот как хотел бы ты, чтобы вот к тебе сказали, с тобой, поставь себя на его место, поставь. Вот в моей жизни Господь так работает, что иногда проходят годы, прежде чем я оказываюсь на месте этого человека, к сожалению. То есть я вот живу, я вроде верующий человек, пастор. Я считаю, что я правильно поступил, правильно сказал, что это было все своевременно, нужно было поставить на место, можно еще что-то там. Ну, я вот живу в таком вот, в своей, грубо говоря, ауре, да, в таком вот восприятии. Все правильно. Господь видит мою упрямость, видит мою закрытость. И не пытается мне там что-то вдолбить, простите, в черепную коробку, что ты не прав. Но проходит какое-то время, еще раз повторюсь, иногда несколько лет. И Господь меня ставит в такую ситуацию. И я только потом, постфактум, начинаю понимать, что я в подобной ситуации. И только тогда я начинаю чувствовать, как это неприятно, как это больно. То есть то, что я считал, что оно совсем не больно, что оно нормально, это не надо здесь просто играть в обиженных, все так. И вдруг Господь говорит, хорошо, попробуй, давай, попробуй. Остыл? Остыл в своем упрямстве? Остыл в своей правоте? Ну, давай, вот открылась вакансия, встань на это место. И даже скажу больше. Господь так деликатно работает, что Он не дает мне в полной мере оказаться в том пагубном положении. Он очень часто дает только краешком затронуть то пагубное положение. То есть,
0: сцепить немножко.
1: И то мне, я чувствую, и тогда Дух Святой, по милости Господа, приносит мне мысль, Ну как же я не мог учесть, что на самом деле это так больно, что это так жестко, что это так трудно, что это так тяжело. А я думал, что это слабость. Человек играет в обиженного, человек тут себя сильно жалеет. А вот ты даже не в полной мере испытал все, что он тогда, но тебе уже как больно, тебе уже как трудно. Поэтому первый принцип, о котором мы вот это сейчас говорим, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте друг с другом. И вот продолжая эту мысль, да, в послании к Галатам, в 5 главе апостол Павел напишет в 14 тексте. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Не просто, как ты хотел бы, чтобы с тобой, ну вот, поставил на место и ушел с этого места. Ну вот, проиграл ситуацию, все,

0: недостаточно. Нет, Слово Божие говорит, иди дальше. Иди не просто к тому, чтобы понять этого человека, встать на его место. Иди к тому, чтобы в тебе возникла любовь к этому человеку. И вот, между прочим, некоторые говорят, это Новый Завет, в Ветхом Завете все по-другому, там враги, там выбили зубы, еще глаз выбили, там все остальное. Ничего подобного, потому что в 19 главе книги Левит, в 18 тексте легко запоминается. Левит 19:18. Вот эти же слова. «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Еще в книге Левит. И вот опять в моей жизни, вы знаете, что я испытывал. Были некоторые примеры из моей жизни, когда мне было трудно строить отношения с какими-то людьми. И не с пустого места. То есть я, ну, у меня были факты, что эти люди там лжецы, что они обманщики, что они злонамеренны, что то, другое. Все было в арсенале моем. Но нужно было построить как будто бы позитивные с ними отношения и как будто даже в чем-то им помочь. И вот самый первый мой опыт был, я еще пастором не был. Вот в один из таких эпизодов, это было на моем рабочем месте с одним из сотрудников, когда вот это все возникло, а с ним очень сложно, у всех строились отношения, и вдруг вот он попросил просто у меня помощи. И причем нагло. Не то, что попросил, потребовал. И этому нужно было уделить целый день. И я вначале так возмутился. Я вначале думаю, как он еще? Вот хоть бы сказал, ну можешь, Ваня, ну пожалуйста. Нет, ты мне должен тот, и все. И у меня вначале все возмутилось. Ну, я буду более коротко рассказывать эту историю. Я молился. Вот очень важно, когда очень сложно у нас строятся отношения, не торопитесь попытаться изобразить какие-то отношения. Просто придите к Богу, просто встаньте на колени, просто начните молиться, чтобы Господь показал, помог, подвел в этом. И вот слава Богу, что тогда как бы вот, ну, Господь помог мне прежде всего встать на колени. Я, знаете, я молился вот определенное время. И вдруг мне приходит такая мысль во время молитвы, ну, думая Духа Святого. Эта мысль следующая. Проблема не в нем, проблема в тебе. Такая мысль. Я думаю, как во мне? Это что, я такой человек? Стал дальше молиться. Господь говорит, да, проблема в тебе. В чем же эта проблема? А Господь говорит, в том, что ты его не любишь. И вы знаете, вот это было так, ну, как, так неожиданно для меня. И в то же время так просто. И в то же время так глубоко. Господь ответил всего лишь одним предложением. Проблема в тебе и проблема в том, что ты его не любишь. Но, знаете, вот у меня были такие моменты, опыты, когда я не очень правильно, конечно, вел себя с Богом в молитве. Это был тоже такой момент, когда я решил так, знаете, ну, продерзить, дерзнуть. И я сказал, ну, Боже, ты же любовь. Ну, раз проблема во мне, раз я не... Ну, дай мне тогда эту любовь. Я не думал, что так все сработает хорошо. Вы знаете, Бог такое расположение мне дал к этому человеку. Бог просто мне показал, ты еще сомневаешься? Ты еще глумишься над чувством любви? Хорошо, я тебе дам. Ну, извините, что я так утрирую. На, попробуй. Вы знаете, вот я помог этому человеку. Мы потом много раз встречались. Вот я понял действительно всем своим естеством, что когда в сердце любовь, даже в самых сложных отношениях, тебе будет легко быть искренним, быть добрым, и быть позитивным, потому что Бог наш – любовь.
1: Да, вот, Иван Ильич, я думаю, что мы часто, вот даже в христианской церкви, мы уже имеем какие-то знания о том, какими должны быть отношения, да? Ну вот как по-христиански? Там с добром, безотказно, где-то, ну, внимательно, отзывчиво. Но когда мы сталкиваемся с какой-то внештатной, так скажем, ситуацией, нам грубо отвечают. Или просто неприятен человек, не разделяем мы его какого-то отношения к жизни, к труду, например. Мы не всегда думаем о том, что в первую очередь важно молиться о своем отношении к нему. Пусть не о каких-то супернежных чувствах, но об уважении, о принятии. То есть мы лучше сразу побежим и скажем. Или будем носить в себе обиду и ничего не скажем. Но так, чтобы встать и помолиться об этом человеке. И о своем отношении к нему. Вот в первую очередь.

0: очередь.
1: Да, совершенно верно. Я бы вот со своей стороны хотел завершить местом Писания из первого послания Петра, второй главы. «Но вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Ключевой момент во всем, о чем мы говорим, это смотреть на Христа, приходить к Нему, искать у Него силы и знать, что если Христос победил, Он даст победу и в нашей жизни. Нужно верить и идти в эту сторону, не сомневаясь.
0: Иван Ильич, большое вам спасибо за эти слова наставления. Вы дали нам направление, как двигаться в отношениях с ближними. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады вновь приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой программе мы коснулись темы распятия Иисуса Христа и сказали, что несмотря на то, что и в Коране, и в Инжиле, в Евангелии четко сказано о его смерти и воскресении, все-таки в исламе бытует традиция, не имеющая основания на тексте Корана или Евангелия, что это событие лишь показалось иудеям, очевидцам тех лет, тех событий, которые произошли в первом веке нашей эры. Но ведь в христианстве жертва Христа на Голгофе — это считается жертвой, заместительной за грехи всех людей. И именно благодаря этому Бог осуществляет план спасения человеческого рода от вечной погибели. И благодаря этому восстанавливаются отношения с Богом, и человек обретает право вернуться в тот рай, Эдемский сад, да, как по-разному называется, чтобы восстановить вот первозданные условия жизни,
1: для которых...

0: отношения условия, с Богом, которые были. И в исламе мы знаем о том, что есть понятие некой великой жертвы. Угу. Но получается, если большинство исповедующих ислам не верит в реальное распятие, то и под великой жертвой, значит, подразумевают они нечто иное. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да. Вот вы хорошо сказали, что именно большинство не верит, потому что, да, в исламе существует две теории. Первая теория — это теория замещения, что на кресте умер похожий на Иисуса Христа. В основном говорят, это Иуда, некоторые говорят, это Симон Кириенянин, который нес крест. Угу. Некоторые доходят даже до Пилата, что это Пилат там был распят.
0: Интересно, но всему ведь этого абсолютно нет никаких оснований.
1: Да, потому что Пилат царь стол после этого, да, он был прокуратором Иудеи, и есть реальные документы, показывающие, что его еще прокураторство продолжалось. Поэтому есть еще одна группа, небольшая, мусульман, которые верят, что все равно распятие осуществилось, но Христос выжил, и он ушел в город Кашемир, и это в этом городе он потом и умер. То есть есть вот такая тоже, такое представление. Ну, давайте мы немножко опять вернемся к Корану, только с некоторого иносказания, с некоторой истории. Один человек научил поклоняться всемогущему Аллаху одного язычника. Этот язычник, он долгое время, на самом деле, поклонялся идолам, делал многое непотребство, различного рода грехи. И вот он полностью обратился к Аллаху, но у него было чувство, что Аллах так его не простит за те ужасные грехи, которые он делал до этого. И вот он решил уйти в пустыню, уйти от людей, чтобы уже жить отдельником, отшельником, и там полностью просить только, чтобы Аллах проявил к нему свою милость. Но у него была одна жемчужина, которую он хотел подарить именно вот проповеднику ислама за то, что он его познакомил с живым и истинным Богом. Он приходит к нему и говорит: я принес тебе подарок, хочу подарить вот эту жемчужину, прими от меня как вот знак почтительности, знак признательности. И тогда этот божий человек смотрит и говорит: о, это классная жемчужина, очень дорогая, слушай, давай я тебе дам за нее 10 монет. Он говорит: нет, слушай, я тебе принес ее как подарок, возьми от меня ее просто. Тогда этот человек говорит: хорошо, если ты не хочешь 10 монет, я тебе могу дать 30 монет за нее. Этот человек опять заявляет: ты меня не понимаешь, я хочу тебе просто ее подарить, как милость мою. И тогда уже проповедник ислама достает полностью весь свой кошелек и говорит: я тебе отдаю все, что у меня есть за эту жемчужину, забери, это твое. И тогда этот человек буквально в слезах рассказывает свою историю и говорит: я и мой сын были ловцами жемчуга. Мы ныряли очень глубоко, мы брали камни, чтобы погружаться гораздо глубже, чем все остальные люди. И однажды мой сын нырнул с большим камнем очень глубоко. И он не смог вынырнуть. Ему не хватило воздуха. Он утонул. И когда нашли его тело, в его руке была зажата вот эта жемчужина. И она для меня самая великая драгоценность, потому что она досталась мне жертвой моего сына. И я не могу просто так вот тебе ее продать. Я могу тебе ее просто подарить. И тогда этот проповедник ислама говорит: вот в этом и есть милость Аллаха. Ты не можешь ее заработать. Ты не можешь ее купить, ты не можешь ее получить. Ты не можешь долго молиться в пустыне просто для того, чтобы Аллах тебе явил ее, потому что Аллах и так милостивый и милосердный. И Он тебе эту милость оказывает. Но в чем же Его милость? Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? Если кто добавит что к словам книги сей, на того Бог наложит язву. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. И есть уникальный текст в Коране, который показывает четко и ясно, что значит милость Аллаха. Это сура Майрам, 19-я сура. Можно прочитать 21-й аят. «Мы сделаем Ису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых, и изъявлением моим, и событию сему свершится». В данном тексте мы читаем, что Иса – это милость Аллаха. Он знамение для людей. Он знак Аллаха. Он признак часа, как есть другие еще тексты, которые показывают о Исе Масихе, его статус. Само даже слово «Иса Масих», оно означает, что он отделенный. Некоторые говорят, он поглаженный, там Бог его погладил.
0: «Иса Масих» — это на арабском?
1: Да.
0: Очень похоже, на иврите звучит «Ишуа Гамашех».
1: Да. То есть вот Масих, Машех, это Шибалет, Сибалет, ну, варианты произношения.
0: По-гречески просто Христос.
1: Да, по-гречески просто Христос.
0: Помазанник.
1: Да, помазанник. То есть это однозначно человек, который...

0: был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Мы видим в Коране очень похожую историю грехопадения, которая есть в книге «Бытие». Там сообщается о том, что Адам и Ева, они не соблюли Божье повеление, они сорвали запретный плод, они послушались шайтану, он их искусил, и в результате они потеряли свою славу. Им нужно было во что-то одеться. Это не значит, что климат изменился, что стало холодно или еще как-то. Это говорится о том, что они впервые увидели свой стыд и позор, и этот стыд и позор кто-то должен был закрыть. То есть Коран — это всегда книга чести и позора. Ислам точно так же, религия чести и позора. Вот именно грех рассматривается всегда как позор, а восстановление всегда как честь. И Адам не мог сам восстановить свою честь. Позор был на нем. И тогда Аллаху нужно было дать ему особую одежду. И в Коране мы читаем, что Аллах дал эту одежду.
1: Да, а вот где это сказано? Потому что в одной из предыдущих программ мы также касались этой темы, но наши телезрители, которые с удовольствием смотрят эти программы, написали в комментариях на нашем канале YouTube, что нигде в Коране не сказано, что Бог сам, Аллах сам сделал одежды кожаные, например, и дал их. В Библии мы знаем, да, что Он одел их в одежды кожаные, в книге Берешит, Бытие.
0: Да, да.
1: А вот где в Коране такое?
0: Сура Аль-Араф, 7-я сура, можем прочитать. Ответ Адама и Евы, они говорят: «Господь наш, мы сами погубили наши души. И если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем урон поистине тяжелый». Угу. Мы понимаем, Иса – милость Аллаха. Угу. Вот в этом значении тоже надо смотреть этот текст. Угу. И дальше уже ответ Всевышнего, 26-й аят этой же суры. «О дети Адама! Мы не спаслали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, но благочестие есть лучшее среди всех одежд».
1: Если мы сравниваем этот текст с текстом более древним, библейским, да, то мы понимаем, что это были те кожаные одежды,
0: да,
1: которые...
0: Да, да. Именно Бог жертва была принесена, и вот эта жертва, она покрыла позор.
1: Да,
0: Адам и Ева достойны были смерти, но жертва жертвенного агнеца, ягненка или барана, она вот как раз-таки покрывает этот позор Адама и Евы. Угу. И в данном случае мы видим, что вот они получают не просто одежду там, от Пьера Кардена, от Гуччи или еще от кого-то, они получают одежду благочестия. То есть ему нужна была та одежда или та милость, которая закроет вот этот позор. Угу. И дальше мы видим историю опять Каина и Авеля. Она точно так же в книге о Коран встречается. И дальше мы везде мы видим, что люди стали приносить жертвы. Вот сразу после этого события. Мы видим Ибрагима, то есть Авраама, который точно так же приносит жертву Всевышнему. И интересно, что в Коране идет особая история об Ибрагиме, когда он тоже должен был принести своего сына в жертву, потому что Авраам, хоть он и отец всех верующих, хоть это и великий человек, но у него были некоторые ошибки, благодаря которым он тоже, точнее не благодаря, а из-за которых он точно так же, ну, потерял или, может быть, не сохранил свою честь до конца. Потому что по Библии мы видим, что он там все-таки женился еще на другой женщине, на Хетуре, да, и на Агаре. А помимо этого, была ситуация, когда он выдавал Сару за сестру, а не за жену, а тем самым как бы очень сильно подавляя
1: человеком.
0: Да, были проблемы. И в результате этих проблем Всевышний дает ему задание для того, чтобы окончательно проверить его веру.
1: Испытать его.
0: Испытать его, да. До конца ли он теперь будет верен ему, и будет ли он заново повторять эти ошибки или нет. Он тогда предлагает ему принести своего сына в жертву.
1: Кстати, вот говоря об этом, это события, которые произошли на горе Мария,
0: да,
1: где сегодня расположены, да, в Иерусалиме также и купол, не купол на скале, а там...
0: рядом, Алия, да, еще есть, да, да, да, еще одна мечеть,
1: да,
0: в сторонке немножко стоит.
1: Там же рядышком стена плача, так называемая, да, иудейская святыня. И именно на этом месте Ибрагим или Авраам должен был принести в жертву своего сына. Но спор идет между как раз иудаизмом, христианством и исламом. Что это был за сын? У него уже было двое, да? Исаак, Искак,
0: да,
1: или Измаил?
0: Измаил, да. Именно все-таки непосредственно исламская традиция говорит об Измаиле. Но это традиция, поскольку...
1: Если а что Коран говорит?
0: 37-я сура. Если прочитать контекст этой главы полностью, то вот эта сура, которая называется Ас-Сафат, в контексте этой суры конкретно говорится все-таки про Измаила.
1: Но, может, про Измаила или про Исаака?
0: Ой, извиняюсь, я говорился, дорогие мои телезрители. Да, это говорится про Исаака. Да, это однозначно говорится про Исаака. Надо читать просто всю суру до конца. Именно в этой суре говорится, что именно Аллах имеет... Аллах дает повеление, чтобы Авраам принес вот это...
1: Ну, прочтите, где там слово... Имя Исаак упоминается в этой суре? И где вообще говорится, что это...

0: сын и есть Ицхак.
1: Ага, хорошо, тогда надо два текста прочитать. Угу. Сура 37. «Мы не спослали весть ему благую о добронравном кротком сыне. И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: мой сын, я видел, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом. И сын сказал ему: отец, делай то, что велено тебе, и ты найдешь, коли я угодно Богу, найду себе смирение и твердость». И прочтем еще один текст.

0: Фат, вставшие ряды, это же та же самая сура, здесь ниже говорится. И мы обрадовали его вестью об Исааке, который был пророком и в числе благочестивых.
1: То есть, и говорит... контекст показывает о том, что именно выше о нем говорится.
0: Да, что все, что было говорилось выше, это говорится о нем. Поэтому все-таки Коран сообщает нам непосредственно вот о том, что именно...
1: А как это связано с великой жертвой?
0: Да, посмотрите, то есть на тот момент, когда Исаака Авраам приносил в жертву, он уже положил его, уже занес свою руку, чтобы вонзить нож, ангел удержал руку и говорит: «Все, теперь вижу, что ты из благочестивых». И дальше в этой же суре сказано, сура Ас-Сафат, 37-я сура, 107-й аят. «И искупили сына моего великой жертвой». В чем же было величие этой жертвы? Сколько вообще у Авраама было скота?
1: Чтобы... Ведь там был на горе обычный агнец.
0: Да.
1: Он никакого величия он на себя не представлял.
0: То есть это не был большой баран. Авраам бы мог всех своих овец отдать за жертву за одного своего сына. Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И мы уже говорили о том, что вот эта вот идея заместительной жертвы, она встречается в Священном Писании, именно в Библии. Коран показывает об Исе Масихе, о том, что у него было особое предназначение. Сам, будучи в колыбели, он уже говорил о том, что мир мне, когда я родился, мир мне в тот день, когда я умру, и мир в тот день, когда я буду воскрешен. Иса назван признаком часа, и Иса назван милостью Аллаха. То есть именно через Ису Аллах должен был явить свою милость ко всем остальным людям, чтобы именно благодаря милости Исы их позор был бы сокрыт. В Коране есть такое представление вообще в исламе, как фарс, то есть определенный долг, то есть то, что должен делать мусульманин. И даже когда мусульманин умирает, то первым делом сразу спрашивают, кому он был должен, чтобы родственники могли максимально быстро отдать все долги, чтобы душа покойного не мучилась где-то, не застревала где-то, может быть, между мирами. Но это только если мы говорим, допустим, о каких-то финансовых долгах. А сколько у нас личных таких долгов? Я пообещал что-то купить сыну, не исполнил. Пообещал погулять с дочерью или поиграться с ней, она приходит: «Папа, ну ты обещал». «Ну я не могу, я сейчас занят, у меня работа, у меня то». Я пообещал кому-то встретиться с ним и совершенно забыл об этом. Сколько у меня вот этих долгов, сколько на каждом человеке вот этого позора, этих невыполненных обещаний. И кто-то должен все это снять с нас. У нас нету какой-то особой силы все это решить, потому что сколько раз ты не изменяй себя, сердце человеческое греховно.
1: Ну, наверное, не только обещания, эти долги, и любой грех.
0: Да, любой грех – это точно так же долг. Это то, что ты должен исправить в своей жизни. И не все решается только молитвой, покаянием. Поэтому именно Библия показывает идею жертвы, что обязательно нужно приносить жертву. Но любой баран, который был принесен в жертву, все равно указывал на более великую, на ту, которая однозначно покроет все грехи остальных людей.
1: В те ветхозаветные времена.
0: Да. И она как раз-таки, вот эта жертва, должна быть милостью Аллаха. И поэтому здесь мы видим, что Иса является признаком часа. Иса является милостью. И Иса является тем, который вот и являет собой особую вот эту жертву.
1: То есть те жертвы сами по себе, они не могли искупить те долги, которые были у людей,
0: а
1: лишь как указание на великую жертву,
0: которая должна была однажды принестись.
1: И этой жертвой есть жертва Иисуса Христа, Иешуа.
0: Да, если мы сопоставляем две книги, то мы видим, что однозначно вот эта жертва. А Коран заявляет, мусульмане говорят о том, что он не умирал, мы уже говорили несколько об этом, что он не был распят. Но опять мы читаем, что он себя отдает добровольно. Он не был убит в прямом смысле. Его там не застрелили стрелой, его не насильно водрузили на крест. У него была сила
1: его
0: избавиться.
1: Воля была для этого,
0: у него было множество ангелов, которые могли прийти в защиту, но он, наоборот, удерживает даже руку своих апостолов. И когда Петр хватает меч, он говорит: «Нет, положи снова меч в ножны». Так должно совершиться. Это воля Аллаха, чтобы она осуществилась через меня. Потому что нужна была как раз вот эта заместительная жертва. Нужен был пострадать безгрешный, праведный пророк для того, чтобы все остальные люди, видя его жертву, могли бы увидеть милость Аллаха. И в этом и видна милость Аллаха. Аллах готов пожертвовать самым дорогим, что у него есть, своим посланником, самым чистым, самым пречистым мальчиком, как мы читаем, которому не прикасалось никогда никакое зло, который никогда не был замешан ни в одном грехе. Аллах специально жертвует им для того, чтобы другие люди могли видеть его милость. Всегда мусульмане заявляют, что Аллах милостливый и милосердный. И вот история Иссы, она очень наглядно показывает милосердие Аллаха. Она раскрывает его душу, раскрывает его сердце,

0: И более того, сам Иса назван душой Аллаха. То есть, отдавая Ису, Аллах отдает свою душу людям.
1: Интересно, да, что любое духовное размышление, любое чтение Корана начинается сразу «Бисмилля рахмани рахим» во имя Аллаха, милости и милосердного. И вот самое величайшее проявление этой милости и милосердия как раз и было по отношению к человеческому роду в том, что принесена была истинная жертва.
0: Это был Иса Масих. Это был Иса Масих в данном случае. Поэтому здесь я бы хотел бы обратиться к нашим зрителям. Мы понимаем, что эта тема довольно сложна, она очень остра сегодня. Но я прошу вас, чтобы вы сопоставляли и ложили рядом две книги, поскольку они дополняют друг друга. И Коран всегда говорит, обращайтесь к людям Писания, читайте и их Писания тоже. Поэтому смотрите более внимательно на милость Аллаха, в чем она проявлена. И поймите, что сегодня милость Аллаха обращена к каждому из вас. Поэтому не злоупотребляйте этой милостью, цените ее, дорожите ей. И помните, что наивысшее проявление милости, оно все-таки дано в Исе Масихе, и об этом мы видим в Коране.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. И я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что христианство и ислам — это разные религии, но у нас есть очень много общего. И вот эти вот общие моменты, которые содержатся в Коране и в Священном Писании, мы как раз и предлагаем вашему вниманию, чтобы мы могли обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Пусть Господь благословит вас в этом. До свидания. Всего доброго.
0: Он установил теократию, он дал законы, и он произнес веру в единого Бога. Любой мусульманин, когда произносит молитву Аль-Фатиха, а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «Веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И не будет стремления к богатству.

И снова обратился Иисус к народу: «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела» Алексей Гусев, священнослужитель из города Самары. Мы очень-очень рады, что у нас сегодня вновь интересная встреча и что вновь у нас в гостях вы, наши дорогие зрители. Алексей, спасибо большое, что вы к нам приехали. Вы приехали на съемки в нашем цикле «Открытая книга». Те из вас, кто внимательно следят за прогрессом телекомпании «Три ангела», знают, что у нас такая давнишняя программа, цикл «Открытая книга», где мы показываем, что Библия – это книга открытая для любого читателя, что Бог говорит к нам через свое слово, записанное в Священном Писании. И вот те из вас, кто внимательно следят за тем, что происходит на телекомпании «Три ангела», для вас Алексей Гусев не незнакомец. Он уже вам знаком, потому что Алексей к нам уже приезжал. И сейчас он приехал для записи очередного своего цикла бесед. И этот цикл бесед, Алексей, в этот раз чему будет посвящен?
1: Он будет посвящен причастию или Святой Вечере Господней, как еще по-другому называется в Священном Писании.
0: Причастие, то есть причастность человека к Иисусу Христу, да, об этом?
1: Да.
0: Вот если бы коротко, одним бы словом охарактеризовать, одним предложением, почему бы вы посоветовали тем, кто будет смотреть «Три ангела», чтобы они посмотрели бы и этот цикл?
1: Священное Писание говорит, что мы живем в такие времена, вот особые времена, когда люди задумываются очень о многом, но вот не о духовном, хотя есть люди, ищущие Бога. Так вот, эта тема, которая есть,

0: которую я привез, она очень важна в связи с тем, что многое, что мы делаем в своей жизни, мы не понимаем, откуда это появилось и зачем оно это необходимо. Вот о том, действительно ли этот обряд, который установил Господь, актуален в нашей жизни, вот нам сейчас он действительно нужен или нет?
1: Причастие.
0: Причастие. А вот об этом мы будем говорить.
1: Ага. Очень интересно. Ну что ж, мы с нетерпением ждем, когда Алексей запишет эти свои программы, и они выйдут в эфир. А сегодня, как вы уже поняли, повелась наша добрая традиция, что всех тех, кто приезжает к нам на съемки, мы приглашаем именно вот на нашу передачу в гостях у телекомпании «Три ангела», для того, чтобы познакомиться с ними и понять, что же это такое вот их духовная занятость, что ли. Вот Алексей – священнослужитель, кто-то проповедник, кто-то христианский писатель. Что это такое? Просто ли это профессия? Просто ли это выбор родителей, что вот их ребенок должен был пойти в этом направлении? А просто ли это дань моде? Возможно, это просто способ зарабатывания денег. Но я думаю, что когда мы с Алексеем сегодня познакомимся, то мы увидим, что это ни то, ни другое, ни третье и ничто из перечисленного. Правильно я говорю, да,
0: да,
1: Алексей?
0: Конечно.
1: То есть вы, родители вас не направляли на духовную стезю?
0: Нет, они, конечно, считают себя людьми верующими, но сказать, что они люди церковные, что часто ходят в церковь, это не так. Ну и, конечно же, я с родителями был, ну, может быть, в диком, таком, как говорят, в дальнем детстве, поэтому не направляли, конечно.
1: Ага. В каком городе вы родились и жили, воспитывались?
0: В городе Петровске, Саратовской области. Угу. Маленький городок, там 40 с небольшим тысяч населения.
1: Ага. А чем ваши родители занимались?
0: Мама машинисткой работала, продавцом работала. Отец тоже похоже по звучанию, но принципиально разная профессия. Он машинист, но работал в газовой отрасли. Он как раз такие большие насосы, так скажем, ими руководил по перекачке газа.
1: Ага, вот. Понятно. Вы единственный ребенок в семье?
0: Нет, у меня еще есть брат младший, не намного мне младше.
1: Угу. А вы можете рассказать нам, как проходило ваше детство? Вот интересно все-таки понять, как человек становится священнослужителем. Вот кто родители, мы поняли. То есть простая семья, простая работящая семья. А как детство проходило?
0: Наверное, вот можно сказать словами, как в книгах обычно пишут. Он рос болезненным ребенком.
1: Вот, и у меня не вся... скажешь сейчас по вам.
0: Ну да. Так как в детстве, ну, до подросткового возраста у меня действительно много всяких заболеваний было. Ну, в итоге, наверное, я вот даже не знаю, я просто маленький был. Но как-то так получалось, что я то болею, то занимаюсь спортом.
1: Ага.
0: Ну, занимался боксом там. В хоккей играл и так далее.
1: Ага. Занятия спортом были для того, чтобы поправить здоровье? Или
0: да,
1: просто
0: скорее,
1: вам
0: скорее всего, да, в первую очередь для этого. Угу. Вот. Хотя тут же занятие боксом долго не продлилось.
1: Угу. Так,
0: в основном это вот именно для поддержания здоровья было.
1: А вот в плане таком, ну, послушания, что ли, были ли вы послушным ребенком? Как в школе вы были ли прилежным учеником?
0: Да. Ну, не сказать, что я был послушным, потому что родители в поте лица зарабатывали хлеб насущный, чтобы кормить семью. Я же предан был самому себе, играл, бегал везде, где хотел, ну и был хулиганом, конечно.
1: Ну, хулиганом как? Ну, все мальчики, они обычно такие подвижные и бойкие, и несмирненькие. А у вас это хулиганство доходило до чего-то такого значительного?
0: Ну, мелкое воровство в садах... Яблоки всякие, груши и так далее. Своя компашка маленькая такая из мальчишек, вот, где был как бы лидером.
1: Ну, это вы были?
0: Так, да.
1: Ага. А что двигало вами? Почему вот вам нужно было этим заниматься? Что, кушать хотелось или что?
0: Нет, баловство.
1: Баловство?
0: Просто баловство.
1: Азарт?
0: Да.
1: А преодолеть свой страх?
0: Ну да.
1: Возможно?
0: Это же всегда некие соревнования, показать себя, вот я какой. И особенно, когда сзади тебя как бы стоят другие. И вот как-то в детстве часто бывает такое, когда один ребенок говорит другому, а тебе слабо вот это сделать. Вот из-за этого какого-то глупого слабо многие ошибки мы делаем в своей жизни.
1: А каким-то ошибкам ваше вот это вот детское такое, что ли, времяпрепровождение привело?
0: Ну вот видите, из-за того, что болел, я часто пропускал школу. А в те времена, когда не болел, то вместо того, чтобы учиться, я вот хулиганил, бегал. Сейчас очень

0: Не сожалею, что я в детстве вот не был таким усидчивым. Потому что сейчас бы мне это пригодилось, если бы я тогда учился хорошо.
1: Ага. Угу. А что вы имеете в виду, как бы пригодилось?
0: Ну, в первую очередь, мне бы сейчас легче было узнавать то, что я хочу узнать. Мне бы легче было бы с разными науками, которые я пытаюсь постигать. Угу. Просто легче. Мне сейчас больше усилий приходится предпринимать.
1: Угу.
0: То есть все-таки все то, что заложено в детстве, то оно помогает в жизни.
1: Угу.
0: Потому что ребенку-то быстро, ему легче научиться. Он сейчас, как бывает, детей учат нескольким языкам сразу, и они учатся. А мой тот багаж, который заложен был, он очень маленький, поэтому приходится наверстывать сейчас.
1: Ага. Ну, вообще, конечно, оно компенсируется потом. То есть очень ведь у многих людей такое детство не совсем такое, каким бы они хотели, чтобы оно было. Но, тем не менее, люди все равно становятся очень и счастливыми, и развитыми, и преодолевается, что ли, очень многое. А что все-таки произошло, то, про что вам не очень хочется, например, вспоминать?
0: Да я бы не сказал, что детство было плохое. Детство было счастливое. Это все-таки детство. Наверное, все о детстве вспоминают в основном хорошее. Поэтому это было действительно счастливое детство. Единственное, что вот те самые болезни, часто в больнице лежал, вот это вот неприятные воспоминания. Это ведь ребенок остается без родителей. Он там, допустим, месяц в больнице лежит, и для ребенка это трагедия, конечно. Это единственные такие темненькие пятнышки. Ага. А так, в общем, хорошо.
1: А вот ваша такая, несколько свободная, что ли, свободолюбивая жизнь, она каким-то вредным таким вот привычкам, действиям приводила или нет?
0: Ну, как все дети, наверное, это пробовали курить. Вот, но это, опять же, вот как-то особо сказать, что это прям вот зависимость от этого была, нет. Ну, вот в основном это вот такие вот хулиганство какое-то.
1: Ага.
0: А так как занимался боксом, еще дрался. Вот так.
1: Были вы состоявшимся лидером, что ли? То есть вы говорили, что вы были заводилой в таких вот компаниях. Вы стали уважаемым, авторитетным, что ли, молодым человеком в своей среде?
0: Есть такое выражение, широко известный в узких кругах.
1: Да.
0: У меня была своя компания, наверное, в ней был каким-то лидером. Сказать, что как-то я был ярко выраженным лидером таким... Так, чтобы за мной народ шел, такого не было никогда.
1: Понятно. Хорошо. Расскажите нам тогда, как дальше? То есть как продвигалось ваше, становление жизненное?
0: Прошли те годы подростковые, так скажем. Уже будучи в молодом возрасте, уже постарше. Как и вся молодежь, конечно, я смотрел... По сторонам смотрел уже на то, как мне устроиться в жизни, куда пойти учиться, обычный вопрос. На девчонок посмотрел, конечно, все-таки нужно как-то жизнь будет в будущем строить. И, прямо сказать, я особо себя не видел кем-то, хотя потом для себя откровение было. Нам в школе пришли, рассказали о том, что есть такая профессия электрики. Вот это их тогда называли еще покупатели. То есть пришли люди и прорекламировали разные профессии, куда можно пойти. И я этим увлекся и пошел учиться на электрика после 9 класса. Благополучно отучился, там 3 года. Стал по профессии электриком. Хотя в жизни никогда по профессии не работал. Но в жизни это пригодилось. Потому что как-то дома электрику проводишь, еще кому-то помогаешь.
1: Ага.
0: Вот все-таки какая-то профессия практическая в руках есть.
1: Понятно. Профессию электрика вы приобрели. Угу. Дальше что было?
0: Дальше. Мне было 19 лет, даже 18. Я познакомился, работал я в магазине на тот момент. В армию меня не взяли из-за того, что болезней много было. Да. Вот. И я познакомился там с девушкой, в которую влюбился, которая меня полюбила. Вот. И уже в 19 лет я уже женился.
1: Угу.
0: В 20 у нас родился ребенок. Вот у нас семья. По сей день мы живем вместе. Уже 20 лет уже у нас юбилей.
1: Угу.
0: Да.
1: Да, не скажешь, что 20 лет уже может быть у вас за плечами семейного опыта.
0: Да.
1: Угу. Все понятно. То есть вот такие люди становятся священнослужителями. А как складывалась ваша духовная, внутренняя? То есть внешняя такая канва...

0: Мы поняли, как складывалась ваша жизнь. А духовное ваше состояние, почему вот вы все-таки в конце концов стали священнослужителем?
1: Я бы сказал, что вот какого-то духовного поиска у меня в сердце не было вообще. Потому что о Боге вообще не говорили в семье. Да и как-то моя вся юность, это 90-е годы. Какой там Бог? Там люди жили, как бы только выжить. Вот я там в 97-м году крестился, но ведь до этого, до 97-го года, прошли вот эти вот сложные годы. У нас в городе была, можно сказать, нищета. Заводы остановились, было тяжело, а духовного поиска не было. Но наступил такой момент, когда, можно сказать, я лицом к лицу столкнулся с Богом. И вот на тот момент я, как впоследствии, я понял, что действительно для меня это было нужно.
0: Ну вот давайте поподробнее про это поговорим. Что же это был за момент, когда, вот как вы считаете, это ведь не каждый может сказать, я лицом к лицу столкнулся с Богом. Что это, что же это был за момент?
1: Ну, есть такая поговорка. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот это, наверное, мой случай, потому что у меня уже вот над головой начал грохотать гром, и потому что, женившись рано, в 19 лет, да, и я еще не был прям, можно сказать так, сформировавшимся мужчиной. Мне еще, наверное, все-таки несколько лет нужно было для этого. И женившись, и нам Бог дал ребенка с супругой, и для меня это было очень тяжело, тяжелое испытание. У меня работа была на сутки, я уходил, ребенок ночью кричит, тяжело. И у нас с женой были плохие отношения между собой. Такие, что мы все грозило уже разводом, потому что были просто скандалы, чуть ли не драки, так скажем, потому что мы с женой шутим, мы такая итальянская семья были. Мы постоянно шумная. Все на эмоциях таких было, да. И из-за этого состояния у меня, конечно, такое пристрастие появляется, как у обычного русского человека. Есть хороший друг бутылка. Вот, и мы на работе с компанией, а это были, опять же, те самые 90-е годы, и наши летчики тоже хорошо выпивали. И в итоге это приводило вообще к развалу семьи.
0: А почему вы говорите «наши летчики»?
1: Ну, в те времена экономическое положение, это же тяжелое, и людям особо зарплату не платили. Хотя и вроде бы и платили, но не очень хорошую. Люди, офицеры не видели перспективы дальше служить в армии, поэтому у них некие депрессивные состояния такие были. Поэтому они себе это пытались как-то подбодрить, так скажем.
0: Понятно. А вы как раз там работали?
1: Я работал, да, в объективном контроле, в авиационной части.
0: А, понятно. Да.
1: Вот, как скажем так, служил, но по контракту.
0: Ага. Так. И к чему привело вот это вот такое пристрастие, которое возникло?
1: Ну, вот состояние было, что мы должны уже были все разводиться. Потому что дальше нельзя было уже существовать в таком состоянии. И вот тут-то как раз, и можно сказать так, Бог постучал в мою жизнь и говорит, а есть другие варианты. Я вообще впервые про Бога смог подумать, поразмышлять. Вот, то есть вот сложились такие обстоятельства в жизни супруги, и я, можно сказать, в это был втянут волей-неволей, и таким образом и открылось, можно сказать, вот для меня некое другое мировоззрение, потому что до этого я не думал, что можно решать проблемы или конфликты какие-то вот другим путем, кроме как кричать, вот, скандалить, вот, а Бог предложил мне другое.
0: Дорогие друзья, все истории, с которыми вы здесь знакомитесь, невыдуманные, все гости у нас настоящие, рассказывают действительно о том, что произошло в их жизни, что в настоящий момент происходит. Алексей, мы с вами остановились на том, что вы столкнулись лицом к лицу с Богом, что это произошло благодаря каким-то особым событиям, связанным с вашей женой. Расскажите, пожалуйста, что именно произошло?
1: Ну, по-видимому, из-за того, что вот такие конфликты, которые в семье были, не только я понимал, что это тупиковая ситуация, и супруга, по-видимому, тоже. Поэтому так сложилось, что она со своей коллегой по работе заговорить.

0: говорила о Боге. Точнее, это коллега, там, секретарь директора, она в школе работала поваром, и секретарь директора заговорила с ней о Боге. И супруга заинтересовалась...
1: Секретарь директора школы.
0: Директор школы, да. Угу. Супруга заинтересовалась этим, какие-то вопросы стала ей задавать. Но та особо не стала много говорить. Говорит, да ты приходи ко мне в гости. Вот там приходят ко мне тоже друзья, знакомые. Мы вместе читаем Библию, рассуждаем на эти темы. Как-то обсуждаем то, что мы прочитали, например. И жена захотела пойти вот к этой коллеге и там пообщаться с людьми, верующими. Для меня, человека вообще о Боге не думающим, это был, конечно, шок. Жена сошла с ума. Так подумал я. Я пытался ей объяснить, что это будет неправильно, что там ее могут обмануть, что-то там ей чему-то научить, что не стоило бы принимать в своей жизни. Она почему-то, вот никак, она всегда была послушна, как для мужчин важно. А тут она как-то упорно отстаивала свое мнение. И я не стал накалять обстановку. Говорю, давай я схожу с тобой, посмотрю, как бы в случае чего защищу тебя от какой-то неправды. Думал я такой, свет в окошке, я все пойму. Вот. И мы пошли вместе к этой ее знакомой, встретились с людьми, которые там также читали Библию. Но опять же, сами понимаете, годы такие, что, наверное, вот от тяжелого состояния многие люди потянулись к Богу. Это, наверное, редко, когда бывают нетяжелые годы, слава Богу, что складываются обстоятельства, что тот самый гром гремит.
1: Да, да, да. Вот я бы тоже сказала, что дело все-таки не в тяжелых годах, просто тяжелые годы наступают в жизни каждого человека. Да.
0: В той или иной форме, может быть, или в тот момент, в тот или иной момент. Ага. Складываются определенные обстоятельства.
1: Вот интересно, что ж вы там обнаружили? Что у вас были за впечатления от тех встреч?
0: Я думал, что вера в Бога – это все очень просто. Ты встал, ты обратился к Богу в каких-то словах, правильных, красивых, перекрестился, и вся эта вера. Я больше ничего и не знал об этом. А когда я пришел на эту встречу, они рассуждали над темой, которая меня настолько поразило, я понял, что я ничего не понимаю. И это удивило меня, как так не понимаю. Говорят вроде бы на русском языке, читают вроде по-русски, но для меня это, от меня это настолько далеко было, что я сидел, хлопал глазами и ничего не понимал.
1: А что за тема была, вы не помните?
0: Это был разговор о Духе Святом. То есть вот ни много ни мало, не просто там о любви, например, о доброте. Это я бы понял. Я бы тут мог сказать свои пару слов. Но когда говорят о Боге, сразу вот так. А у них это обычный разговор, как-то они, наверное, темы какие-то обсуждали разные. Вот они заговорили о Боге. Вот это
1: то есть Дух Святой – это одна из личностей Троицы.
0: Да. Вот. И это для меня было просто загадкой. Тут нужно было думать. Вот.
1: Например, не было ощущения, что это просто какая-то группа фанатиков или группа не вполне психически здоровых людей?
0: Наверное, дома-то я так себе представлял, что разве могут какие-то здравомыслящие люди про Бога думать? Потому что от меня-то далеко, и я судил по себе. А тут я увидел людей здравомыслящих, людей, которые живо интересуются вот такими важными темами. И я увидел, что это не просто какая-то беседа пожилых людей чисто для пожилых на их языке, а это, оказывается, молодые люди, так приблизительно моего возраста, были чуть-чуть старше, и они рассуждают о таких вещах, которые у меня ассоциировались только с рассуждениями для пожилого человека. Оказывается, это может быть актуально и в жизни людей и среднего, и молодого возраста. Вот это меня заставило дальше, продолжить эти встречи. То есть самому же интересно было в следующий раз прийти. Хотя, может быть, не все понравилось, но дело было даже не в том, что сказали люди, а интересно, о чем они говорили. Вот так как-то.
1: То есть, наверное, не как сказали они это, а что, о чем говорили. Да. А жена как реагировала на то, что там происходило?
0: Жена, есть опять же выражение, впитала все как губка. Да? И для нее это было так естественно. Да, можно сказать, мы единодушно потянулись к чтению Библии. Библия для нас стала чем-то таким особенным. Я захотел ее сразу приобрести, буквально через несколько дней уже купил ее, начали активно читать, и супруга, и я.
1: А вы понимали что-то? Вот человек совершенно неподготовленный покупает Библию, и что дальше с ней делать?
0: Угу.

0: Я так пошел. Наверное, немножечко логика присутствует. Говорят, что у мужчин ее больше. Хотя я встречал женщин, у которых логика лучше, чем у мужчин. Я взял ручки разного цвета. Никто не учил меня, что вот так можно сделать. Да и, может быть, для кого-то это было бы святотатством. Но вот я по наивности своей прям взял ручки и стал читать. И то, что не понимал, одним цветом подчеркивал, как пометку для себя сделал. То, что меня восхитило, я другим цветом. То, что Бог что-то обещает, говорит, вот я тебе так это сделаю. Я и быстрее подчеркивать. Ага. И вот на разные темы всю Библию я от начала до конца прочитал, подчеркнул. И главное...
1: А вот как произошло, что вы вообще поверили тому, что вы читаете в Священном Писании, что это Бог пообещал, что действительно Бог пообещал? Как вы поверили тому, что вы читали?
0: А я не знаю. Потому что это было просто как свет включить, и вот он просто светит. Ученые, вот как электрик скажу, ученые до сих пор не знают, как свет светит, вот как электричество передается проводам. Есть определенные теории на эту тему. Но так понимать до конца не понимают. Как со мной получилось, что я включился, и на это стало настолько моим, что через 3 месяца я уже прочитал Библию с подчеркиванием. Угу. И я понял большую часть из того, что там написано.
1: Вот просто, может быть, для того, чтобы каким-то образом помочь тем, кто сейчас нас слушает. То есть встреча, на которую вы пошли, не желая особо этого, не надеясь особо ни на что, можно предположить, что она была вот тем самым моментом, когда этот свет включился? Может быть, первая, может быть, не первая встреча?
0: Прям с первой встречи, потому что дальше уже все, жизнь другая стала. Угу. Как-то именно появился теперь в жизни еще и вот он, Бог. Ага. Что это тоже имеет место быть, я понял. Если до этого просто его как бы и нет, хотя вроде бы верю, что есть, ну, а я об этом даже не думал. А теперь все, вот он теперь уже вошел в жизнь, вот он теперь вот как-то рядом. Но рядом он был в Библии, потому что вот он для меня вот там, на страницах Библии был. Uh-huh. Может быть, в жизни я его особо и не видел еще тогда, и не понимал. Но то, что я с ним каждый день разговаривал, точнее, он со мной, вот так из Библии, это было для меня просто сокровище. Как будто по родственнику, которому долго скучал, вот я его теперь увидел и не могу наговориться.
1: Mm-hmm. Вот. То есть вы вдруг
0: я и не знал, что я, оказывается, я его искал внутри. Mm-hmm. Но узнал только когда лицом к лицу встретился, можно сказать.
1: Ага, потрясающе. Это потрясающе. А скажите, пожалуйста, Алексей, это только вот вам такое дано оказалось почему-то? Вот такому, ну, вот мальчику болезненному, который, ну, достаточно такое, ну, самостоятельное, что ли, провел детство без особого присмотра родителей, вот, который был лидером там в каких-то компаниях, боксером таким, вот, который потом женился по любви, но в чем-то разочаровался, который потом пристрастился к алкоголю. Это вот только такому человеку может Бог открыться? Вдруг вот так вот зажечься этот свет? Или же это... другим тоже доступно?
0: Ну, думаю, что не только вот таким образом можно уверовать в Бога. Читая Библию, я увидел, что вот там много историй описано, где люди начинали верить в Бога. Вот тоже опыты, похожие, может быть, где-то на меня, где-то не похожие. И потом я общался с этими людьми, с кем вот я познакомился. Я видел и слышал, и видел их опыты. И я понимаю, что вот у Бога разный подход к каждому человеку. Нет какого-то клише, стандарта. Вот, может быть, по той же поговорке, там, гром нужно грянуть, чтобы тогда мужик креститься будет. И это тоже я понял, что это не так.
1: А вот вы сказали, у Бога свой подход к каждому человеку. Так все-таки к каждому или все-таки к избранным? Вот каким-то особые дары, что ли, имеет человек? Особые какие-то возможности духовные? Или все-таки к каждому Бог стучится?
0: К каждому, но... вопрос реакции наши на вот это принятие или непринятие. Вот в Библии написано так: «Се стою у двери и стучу, и кто услышит и отворит дверь, к тому войду и буду вечерить с ним, и он со мною». То есть, видите, несколько условий. Он стучит, но для этого нужно еще услышать, это первое, а второе – отворить.
1: То есть, а почему кто-то слышит... человек, а почему не слышит человек?
0: Я думаю, что слышат все в определенный момент своей жизни. Именно складываются те самые обстоятельства, такие как бы удобное время для этого человека. Бывает, человек очень занят, засуетился, и, наверное, действительно, на чем-то высоком он и не способен сейчас думать. Но бывает в жизни каждого человека момент восприимчивости, когда вот этот стук, человек начинает слышать. Но или он дальше, опять же, суетится, или еще какие-то обстоятельства жизненные складываются. Бывает, что он еще и не открывает. То есть не начинает он сам. Вот как я начал читать Библию, вот, может быть, Библию читать или молиться он не начинает. Но
1: если человек один раз это отверг, второй раз потом он это отверг, третий раз он это отверг, ведь Бог же продолжает стучаться, да? Может ли произойти такое, что уже Бог и стучаться перестанет после этого?
0: Видите, мы, люди, часто привыкаем и к хорошему, и к плохому. Для нас это естественно становится. И если мы привыкаем вот этот стук отвергать, сейчас мне некогда, потом я занят или еще что-то, привычка отвергать вот это обращение Бога, желание поговорить со мною, ну, по крайней мере, чтобы я начал, ну, немножечко подумал вот на эту тему, ну, хотя бы позволил себе, ну, немножечко задуматься. И вот если он привык отвергать это и отмахиваться, боюсь, что действительно вот этот вот уже стук, так сказать, если это вот, эту иллюстрацию библейскую использовать, этот стук в итоге становится фоновым шумом, на который не обращаешь внимания уже. Угу. Он может звучать даже очень громко в итоге, а я так и его уже и не слышу. Угу.
1: Итак, вы, Алексей, стали священнослужителем. В каком возрасте?
0: Это было в 2000 году. Так, я прям так не скажу. В 2000 году я стал миссионером сначала. Угу. И нужно тоже, наверное, отдельно будет об этом сказать, что это такое. И где-то через 2 года стал священнослужителем. Вот. Угу. То есть вот порядка 13 лет назад, как жизнь для Бога для меня стала вот нормой жизни. Если до этого жизнь с Богом, то есть я просто... Вот он был в моей жизни и занимал важную роль, то теперь моя жизнь изменилась коренным образом. Теперь я стал посвящать свое время, силы для Бога. То есть именно совершая то, что он мне поручает в Священном Писании.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Алексей Гусев, священнослужитель из города Самары. Если вам интересно обратиться к нему, может быть, поделиться своим жизненным опытом, может быть, он у вас очень в чем-то похож на его жизненный опыт, может быть, просто задать человеку вопрос, пожалуйста, напишите нам, позвоните, мы с удовольствием передадим ваши вопросы Алексею. Алексей, вы возьмете за то, чтобы переписываться с нашими зрителями, да, как-то помочь, может быть. Итак, Алексей, вы стали священнослужителем. Я знаю, что больше, чем в одной церкви. Сколько у вас церквей?
0: 2 церкви.
1: 2 церкви. В каких местах?
0: Это также все в Самаре. Угу. Просто город большой и в 2 разных
1: частях города. В 2 общинах? Да. А сколько человек у вас прихожане?
0: Ну, 150 где-то, если вместе считать.
1: Ага, понятно. Вот очень интересно то, что церкви Алексея, где он пастор, они занимаются очень интересной благотворительной деятельностью. Вот расскажите, пожалуйста, чем занимаются члены ваших церквей?
0: У нас появилась такая инициатива, ну, можно сказать, она изнутри, от прихожан появилась, что в наше время много говорят обо всем, о семейных отношениях, о таком внутреннем мире, о Слове Божьем, обо всем много говорят. Но потребность, так как население Земли растет, потребность есть не только, чтобы говорили, но что еще бы, чтобы еще делали. И вот мои друзья, можно сказать, единомышленники, потому что я тоже так думал и их предложение поддержал, они предложили делать что-то доброе, практическое для людей. Причем вот
1: это
0: без...
1: члены ваших церквей,
0: члены церкви, да? Да, практическое, без того, чтобы даже говорить о чем бы то ни было. Просто делать добро. Вот по мере сил...
1: То есть не говорить о добре, а делать добро.
0: Да. Угу. Да. Мы создали благотворительный центр под названием «Благодарю». Он начался с маленького все. Мы такое отремонтировали большое помещение, так скажем, организовали служение таким образом, чтобы людей мы могли одевать, могли кормить, кто нуждается в этом, чтобы массаж они могли сделать, то есть массажную кровать специальную

0: приобрели, они стригутся.
1: А за чей счет это делается?
0: Это все за счет пожертвований прихожан, да, членов церкви. Они хотят сами активно участвовать. Мы даже...
1: А вот можно задать такой вопрос? В наше время, когда такие большие нужды у всех, такие большие потребности, откуда люди, а у вас очень богатые прихожане, откуда берутся деньги?
0: Нет. Начиналось все с малого. Но нужно сказать, что все-таки, если мы нацелены на добро искренне, если мы нацелены на то, чтобы помогать людям вот безвозмездно, то Бог начинает делать чудеса. Вот, вот если вначале нам приходилось действительно много жертвовать, и как приходилось? Было большое желание, и мы сосредоточились на этом и стали осуществлять всю вот эту вот деятельность. Но потом Бог стал нас благословлять. Если мы вот вещи те самые мы приобретали за деньги сначала, потом есть такая сеть магазинов в Самаре, которая, видя, что мы занимаемся благотворительностью, стала нам оказывать помощь. До этого мы так прям мешками вещей покупали, тратили большие деньги, а потом они стали нам дарить эти вещи. Даже не за немножечко, а просто дарить. Причем сейчас это настолько развернулось, что они дарят машинами, целую машину вещей. Так что мы можем уже не только вот Самару обеспечивать вещами нуждающихся, но также и в другие города посылаем, другим церквам, тем людям, которые также хотят добро делать людям, мы им помогаем с вещами.
1: А как вы выбираете объекты своей благотворительности? Как-то, ну, по имущественному какому-то цензу? Или как еще вы выбираете людей, которым вы помогаете?
0: Мы сделали это при храме. Храм, причем в отдалении, это на окраине города. И там живут очень много нуждающихся людей, малоимущих, так скажем. Мы разнесли небольшие пригласительные, так несколько месяцев, раз в месяц разносили. И люди стали приходить. И сначала немного, потом все больше, больше. У нас десятки людей приходят на каждую встречу, когда мы открыты. Но дальше это только наши соседи. Так скажем, отношение к людям верующим поменялось, потому что много в обществе именно вот слышат много слов о Боге, а практически их дело не видят. Вот они увидели, и они очень рады, что так у них теперь вот такое служение совершается. Ну вот мы следующий выбор, что сделали, мы пошли в администрацию района, в котором мы находимся, и сейчас с ними в близком контакте именно желаем вместе с ними помогать обществу. Они предложили вместе с несколькими организациями в сотрудничестве помогать людям. Например, есть погорельцы, есть малоимущие семьи. Вот, и мы целенаправленно будем уже для них приезжать. И те, может быть, даже по определенным размерам одежду специально привозить, обувь. Вот, то есть это уже в более больших масштабах, не только местечковых, а на весь город.
1: Вот если вначале приходилось жертвовать средства свои собственные, то теперь, наверное, приходится людям жертвовать свое время, потому что ведь для того, чтобы это все рассортировать, это все, ну, предложить, раздать, каким-то образом люди компенсацию какую-то материальную за это получают?
0: Нет.
1: Нет.
0: Я бы сказал, они получают не материальную компенсацию, а такую душевную и духовную. Я на себе это прочувствовал, потому что если я до этого, будучи священнослужителем, много проповедовал с кафедры, там, в школах преподавал, я получал, конечно, удовлетворение, но чисто от ораторского служения. А здесь помочь человеку, который действительно находится в нужде, это огромное удовольствие доставляет. Поэтому люди, все, кто занимается этим, они делают это искренне, с удовольствием. Причем видели бы вы их лица, они сияют, потому что они действительно сделали доброе дело. Вот поэтому мы этим занимаемся.
1: А какое объяснение можно этому найти? Вот искренняя благотворительность, когда человек отдает, то у него почему-то начинает сиять лицо. Что, вот какой-то механизм, можно понять этого?
0: Ну, я тоже думал над этим. Наверное, в первую очередь это потому, что... Ну, я не знаю, про другие страны не могу сказать, но вот в нашей стране мы много настрадались, сами многие находились в нужде. И вот те даже люди, которые заниматься начали этим служением, это не богатые люди, это обычные люди со средним доходом, может быть, даже ниже среднего. И они свою копеечку приносили, чтобы другому помочь. Ну, потому что вот знакомство с Богом повлияло на них таким образом.

0: образом, что они уже не могли проходить мимо нужды другого. И когда человек сам, побывавший некогда в нужде, видит другого, и у него сейчас есть эта возможность, он, делая это, понимает, что этот человек сейчас счастлив, и он от этого становится счастливым. Смотрит по сторонам.
1: Алексей, уже немного остается до завершения нашей встречи, к сожалению. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот нас смотрит сейчас достаточно большое число людей, я думаю. Могли ли бы вы пожелать им на основе вашего жизненного опыта, на основе жизненного опыта ваших прихожан что-то? Как жизнь бессмысленная может стать осмысленной?
0: В первую очередь, наверное, вот я только на своем опыте могу сказать, в первую очередь, вот на меня повлияло все-таки Слово Божие или Священное Писание, Библия, вот по-разному их называют, Библия, она изменила мое мировоззрение, помогла мне увидеть, что я не один в этом обществе, что есть и другие люди, потому что эгоизм закрывал глаза. И второе, знакомясь с Богом через Библию, мы можем увидеть и других людей. И знаете, здесь много методов, на самом деле, возможностей, так скажем, вариантов, как можно это добро делать. Не обязательно заниматься вещами, не все это могут. Но даже просто пойти кого-то накормить, да в гости пригласить соседа, это уже большое дело. Потому что есть нуждающиеся соседи. Пригласи на свой день рождения, хотя, может быть, ты его совершенно не знаешь, этого соседа или соседку. Накорми детей ваших соседей, ты увидишь радость на своем же лице.
1: Ну что ж, огромное спасибо, Алексей, за этот разговор. Я желаю вам прекрасных съемок у нас на телекомпании в цикле «Открытая книга». Алексей Гусев будет говорить о причастии или о вечере Господней, как она называется в Священном Писании. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы сегодня побывали в гостях у телекомпании «Три ангела», что вы сегодня познакомились с еще одним Божьим дитятей, я бы так сказала, который так искренне поделился с нами тем, что Господь делает в его жизни, который показал, что есть вот немножко иная реальность, не только та, к которой мы привыкли, которая нам кажется обычной и единственной. Спасибо вам большое, до свидания, до новых встреч.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: До замужества я жила в небольшом городе в Таджикистане, в промышленном городе, потому что в свое время там было множество различных заводов. Но на момент моего взросления, когда мне нужно было поступить куда-то учиться и потом в дальнейшем найти работу, после развала Советского Союза заводы все закрылись, а у нас там был фарфоровый, хлопзавод и множество различных производственных заводов. Остался большой металлургический алюминиевый завод. Это была гордость нашей республики и гордость нашего города. Очень престижно было работать в нем, потому что зарплата стабильная, потому что, ну, вообще все замечательно, когда ты работаешь на алюминиевом заводе. А когда я закончила школу, в нашем городе единственное учреждение, которое оплачивалось государством или было бюджетным, был металлургический техникум. Так как я была из многодетной семьи, нас было четверо человек, родителям было не по карману оплачивать в столице мою учебу в университете, поэтому я смогла поступить в техникум металлургический на бюджетную группу, оплачивала алюминиевый завод. Закончила я этот техникум с красным дипломом. А на момент нашего окончания работу на заводе было найти ну просто невозможно. Я помню, там говорилось об огромных взятках, о том, что нужно какие-то знакомства иметь большие, чтобы попасть.

на алюминиевый завод. И вот мы с моим другом по парте Фархадом получаем эти красные дипломы и стоим такие на распутье, потому что нам так и сказали, особенно вы никому не нужны. Но мы все-таки поехали в отдел кадров. Нам сказали, мест нет. Если какой-то начальник согласится вас взять к себе в цех, то...

вообще поступить работать на этот завод. Я говорю: «Фархад, ты езжай, а я погуляю, посмотрю, что, где». Потому что, ну вот, нам 19 лет, ему 20, мне 19, я знаю, что нужно что-то делать. И вот я пошла, взяла временный пропуск, зашла на территорию завода, гуляю, смотрю, как люди проходят в каске. И я действительно им завидовала, говорю: «Вы тут работаете, а я, как же мне к вам попасть?» И стояло трехэтажное здание такое. Я знаю, что на первом этаже была лаборатория. А так как мы в техникуме, помимо различных других предметов, проходили химию, я думаю, вдруг в лабораторию нас меня могут взять. Постучала, зашла, попыталась войти к начальнику. Секретарь говорит: «Да он вам не ответит, он...» Все-таки я вошла в кабинет начальника. Я помню, он даже не повернулся. Играл в свой пасьянс на компьютере. Не поворачиваясь даже ко мне, сказал: «Мест нет», и все. И вот в таком состоянии, когда понимаешь, что вот ты, ну, никому ты не нужна, ради того, чтобы отучить, нас отучили, а на завод принять, это никто тебе не должен. Я молюсь, потому что я человек верующий, и я всегда все свои нужды возлагала на Бога. И в данном случае я тоже иду и молюсь: «Господи, ну что делать? Это соверши чудо». Поднимаюсь на второй этаж, смотрю, какие там кабинеты, что. Поднимаюсь на третий этаж, просто хожу, чтобы посмотреть и заглянуть, а вдруг я кому-то нужна. И тут проходит, вот чудо, мой дядя. А он из далекого цеха, там, до дальнего самого, такой цех обожженных анодов, очень грязный, и там только мужчины. Поэтому, по сути, он мне помочь ничем не мог. И меня дед Володя спрашивает: «Оксан, привет, а ты что тут делаешь?» А я так шутка говорю: «Дед Володя, работаю еще, но пока никому не нужна». И пока мы стоим с ним, разговариваем, мимо проходит женщина. И он здоровается, мой дядя, с ней: «Здравствуйте, Зоя Николаевна, а вам девочка с красным дипломом случайно не нужна?» Она говорит, она так остановилась: «Зайдите ко мне через несколько минут в кабинет, я сейчас вернусь». Я не понимаю, я вообще даже не знаю, что это за женщина, куда... Она меня приглашает в свой кабинет и говорит: оказалось, это начальница проектно-конструкторского отдела завода управления. Но я зашла, она говорит: «Ну, что вы проходили, какие предметы?» Я назвала. «Черчение, говорит, было у вас?» «Было». Она говорит: «Вот напиши мне что-нибудь черчежным шрифтом». Я написала. Потом она пригласила какого-то мужчину. Оказался Ростислав Михайлович, это начальник бюро механического. И он говорит: «Вот смотри, девочка красиво пишет и проходила чертение, вроде разбирается». Он говорит: «Ой, девочек надо брать». И она мне тут же дает листок и говорит: «Пишите заявление». Я только и говорила: «Господи, я вообще не верю, слава Богу». И я написала заявление. И на минуточку меня взяли инженером-конструктором в проектно-конструкторский отдел завода управления, когда я не мечтала даже попасть в цех, в грязный цех. А здесь и я выхожу с подписанным заявлением, приезжает Фархад, говорит: «Оксана, нам ничего не обещают». Я говорю: «А меня уже взяли». И это был такой восторг, потому что это был счастливый день моей жизни, потому что я знала, что я могу рассчитывать только на себя. Родители мне не финансово, ничем не могут помочь. У нас еще трое детей помимо меня. И вот потом я домой прихожу, и когда получила вот этот заветный пропуск, где написано «инженер-конструктор завода управления» и на хорошую должность, и с хорошей зарплатой, больше, чем даже у моей мамы зарплата выше. Но это был очень счастливый день в моей жизни. Это было какое-то чудо. Бог так устроил, что мой дядя встретился мне на нужном этаже. Проходила в этот момент женщина, начальник отдела конструкторского. И как раз она и желала, помимо, у нее много мужчин было, взять девочку к себе. И так вот, так вот все сложилось, что я через минут 20 вышла уже устроенным человеком. Это был счастливый день в моей жизни. Проработала я там 5 лет до моего замужества, потом вышла замуж и уехала. Но ПКО до сих пор мне снится, и начальница моя любимая, мы с ней до сих пор дружим. Вот такая вот замечательная история и замечательный день в моей жизни.

Мы строим детские сады, где мы воспитываем новое поколение, традиционные ценности. Это сильные ценности, которым мы передаем христианскую этику, где мы говорим о том, что как хочешь, чтобы с тобой поступали, ты поступай. Мы говорим о том, чтобы дети учились дружить, где дети учились приходить друг другу на помощь. И в первую очередь мы заменяем просто обычное информирование, как сегодня образование, да, там тебя учат историю, какие-то даты, учат там слагать, вычитать, и тебе дают много-много информации, но из образования абсолютно исключили воспитание. И моя задача восстановить вот этот пробел, потому что я считаю, что воспитание есть фундаментальный такая скрижаль, на чем должна строиться жизнь любого человека. Как построить свою семью, как быть верным в своей семье, как воспитывать своих детей, как не предавать близких, как приходить на помощь, да, как, не знаю, прощать должникам и так далее. И как раз я верю, что мы, приходя к самым малышам, к деткам, с полтора года к нам уже приводят детишек, мы можем с полутора лет закладывать им фундаментальные принципы, как строить свою жизнь в будущем. И до 7 лет у ребенка закладывается фундамент вот этой личности, так давайте мы заложим этот фундамент, чтобы детки наши были счастливые, ответственные, трудолюбие, дисциплина, да, чтобы выходили сильные, целостные личности. И вот в наших детских садиках мы это как раз осуществляем.

0: Сидишь в компании, все свои, разговор идет, а внутри ощущение «без меня здесь было бы даже лучше». Со временем начинаешь избегать встреч, думая, что с тобой что-то не так. Как перестать воспринимать себя лишним человеком и почувствовать, что место за общим столом есть и для тебя? Сегодня на эту тему мы поговорим с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, рада приветствовать вас в нашей студии.
1: Взаимно, Мария, здравствуйте.
0: Надежда, вот бывает такое, что часто человек, может быть, даже среди знакомых, может почувствовать себя вот словно не в своей тарелке. И неважно, что, может быть, уже много лет они дружат, да, много лет встречаются. Вот какова причина? Откуда это берется ощущение, что что-то не так, что меня не воспринимают, ну, или не принимают?
1: Да, Мария, ощущение, что я лишний, ну, достаточно такое распространенное явление, и причины бывают разные. Давайте разберем несколько из них. Ну, первое – это низкая самооценка. Или это наступает именно в моменте, когда что-то случается, и у человека эта самооценка снижается. Самооценка, что она у нас такая амплитудная, да?
0: Да, не стоит на месте.
1: Да, и человек часто воспринимает себя как менее значимого по сравнению с другими. И он может думать таким образом, ну, мои мысли не очень важны, мое мнение никого не интересует. Также это может быть и травматический опыт в прошлом. Например, негативный опыт общения, насмешки, критика, особенно в детском, подростковом возрасте, может оставить след и влиять на поведение человека в дальнейшем. Возможно, это были особенности воспитания, когда ребенка всегда, ну, сравнивали с кем-то другим и не в его пользу. И у него возникла такая установочка: «я недостаточно хорош, недостаточно интересен». Социальное сравнение – это тоже бич нашего времени, когда ты смотришь картинку, где там такие все успешные, там, я не знаю, может быть, общительные, ты начинаешь себя невольно сравнивать. Ну и личностные такие качества, как тревожность, интроверсия, они тоже могут влиять. Да? Человек иногда устает просто в больших компаниях от общения. Тревожные люди боятся быть... боятся выглядеть смешно, что-то сказать не то, чтобы их не отвергли.
0: Ну да, вот такие интересные моменты вы перечислили, да, вот как, может быть, как может проявляется, да, внешне. А как вот сам механизм внутри устроен? Вот как, что происходит у человека в голове, может быть, в этот момент? То есть понятно, что вот вы сказали, появляются мысли, но вот что вот происходит, может быть, на таком вот

0: внутреннем уровне. Можете ли объяснить?
1: Да, мы можем рассмотреть вот эти когнитивные процессы. У нас же все идет от наших мыслей.
0: Да.
1: То есть наши автоматические мысли запускают наши эмоции и далее запускают наше поведение. И, допустим, ситуация такая, я общаюсь в группе, автоматическая мысль, я не вписываюсь. Они общаются без меня, я им не интересен. И, соответственно, запускается сразу за этой мыслью эмоция какая? Грусть, стыд, тревога, да, что-то в этом роде. И, соответственно, мое поведение, какая моя реакция на все это? Человек замыкается, меньше участвует в каких-то разговорах, молчит. А молчание, как мы понимаем, не всегда золото.
0: Да.
1: Да, иногда можно и поддержать какую-то беседу и диалог. И в свою очередь это подталкивает, возможно, других людей игнорировать человека. Ну, раз он все время молчит, в общем-то, мы следующий вопрос ему тоже не будем адресовывать. И получается такой замкнутый круг.
0: Ну, то есть вот это такой момент того, что, ну, может быть, человек просто интроверт, да, порой нам кажется со стороны, или вот он не хочет, да, в принципе, может сейчас как-то разговаривать. Ну, а что в этом такого? Вот, может быть, какие могут быть последствия вот этого? Ну и что? Ну, может быть, человеку так комфортно. Как, может быть, справиться как человеку с этим состоянием самим? И какие последствия оно для него самого несет?
1: Да, мы же знаем, что человек – существо социальное. И для него очень важно быть в социуме, очень важно, чтобы его там принимали. То есть куда ни денешься, да, ну, как бы изоляция, она… или ощущение непринятости, она может иметь последствия. Это проблемы в личной жизни, в карьере, тревожное расстройство, да, чувство такой неудовлетворенности жизни. Ну и, в общем-то, это все равно такая стрессовая ситуация.
0: То есть это то, что влияет вот на человека в том плане, не помогая ему, наверное, как-то развиваться, идти, наверное, по жизни. Да, ведь Бог нас создал, как вы сказали, да, существами социальными. Но звучит достаточно, ну, тревожно, не очень для самого человека и, наверное, для близких его людей, потому что непонятно, не что он чувствует, когда человек, допустим, молчит или как-то замыкается, да, непонятны причины, ну, для окружающих его поведения. А как все-таки вот решить эту проблему, потому что, ну, все-таки здорово, когда мы общаемся с близкими людьми, когда мы общаемся с друзьями, как, может быть, как это принято сейчас говорить, проработать вот эти проблемы?
1: Да, это хорошая новость в том, что эти состояния можно изменить, да, но для этого нужно постараться. Мне понравилось выражение Оскара Уайльда, по-моему, ему это принадлежит, «Будь собой, а все, потому что все остальные роли уже заняты». Поэтому нам нужно не стремиться быть на кого-то похожим, да, а быть собой и проявляться. Поэтому, конечно же, мы в первую очередь должны начать работать со своей самооценкой, начать замечать сильные свои стороны, вот прям, может быть, прописывать, где у меня не получалось, а потом я вот через страх пошел туда, и у меня получилось. Практика такая называется «в плюс». То есть для чего это нужно? Это наши такие зарытые ресурсы. А, оказывается, я мог, вот там я справился, там я тоже. Ну, почему-то об этом забываем. И, конечно же, ну, это работа с мышлением. Потому что вот дисфункциональные мысли, они мешают нашему правильному поведению. Поэтому нам нужно запомнить, что наши мысли – это еще не есть факты. Это наша интерпретация. Поэтому, когда я думаю, что я лишний, здесь нужно немножечко, да, задать себе вопрос. А я уверен, что я лишняя? Что бы было по-другому, если бы я действительно был лишней? Возможно, меня бы вообще тогда не приглашали в компанию. Передо мной бы закрыли дверь. Да? То есть здесь нужно немножко пораздумать. Или, допустим, мысли «я никому не интересен». Нужно заменять на более реалистичную мысль. «Я не могу быть интересен всем». Вот, знаете, даже кинодивы у нас... далеко не всем интересны. Но есть определенный круг людей, которым я интересен. То есть вот когда мы будем делать вот такую замену на более адаптивные мысли, и это нужно прямо вот в систему, так заставить мозг так все время работать. Только возникла мысль, я ее должен или оспаривать, найти аргументы за и против, или рефрейминг сделать такой, перетрансформировать эту мысль.
0: очень часто мы и в духовном плане слышим такой момент, как...

0: гордость, да, когда мы начинаем, может быть, это у вас говорит гордость, что вот вы не идете на диалог, что вот кажется, делаете вот акцент только на себе, что думаете, что, а я, может быть, как-то там неинтересен, или, ой, они так на меня там неправильно посмотрели, или что-то вот сказали не так. Вот может ли быть дело, может быть, в гордыне? Ну, не в гордости за какие-то свои достижения, а вот мы говорим про другую часть, которая греховно считается.
1: Да, ну, конечно, человек, возможно, так про себя не думает, но иногда нам кажется, что меня должны заметить сами.
0: Да, да.
1: Понимаете, да, я не буду навязываться. Угу. И это вот, ну, ложное такое стеснение, за которое может
0: писать?
1: Стоять...
0: Да, пусть они мне пишут.
1: Да, за которым может стоять такое, знаете, ожидание особого отношения.
0: Угу, угу.
1: Вот меня должны пригласить, вот прям 4 раза лично. Мне должны задать 3 раза вопрос.
0: Угу.
1: То есть вот, да, можно подумать над этим.
0: Угу.
1: И, конечно же, еще буквально несколько таких моментов.
0: Да, как справиться.
1: Как справиться, да. Возможно, ну, нам немножечко иногда бывает так, что, знаете, наша скорость реакции, мы слишком долго думаем, да, бывает, чтобы ответить, да. И окружающие могут признать это как нежелание участвовать, в следующий раз просто не предложат. Поэтому надо тренировать умение, ну, как-то быстрее отвечать на предложение. Но может быть такой вопрос, что это, возможно, не ваша компания. И вам там нечего предложить, сказать. Вам действительно не вы им не интересны. И, ну и они, наверное, тоже. Поэтому здесь тоже нужно вот, разобраться. Нужно, конечно, разобраться с препятствиями, установками прошлого. Что мешает быть более активным? Возможно, то, что раньше работали эти механизмы, они уже сейчас во взрослой жизни не работают, это уже другие люди, это уже не те одноклассники, которые над вами смеялись, это уже другая компания, взрослые люди. Возможно, здесь тоже нужно пересмотреть.
0: Вот здесь еще такой момент, вот вы когда сказали про то, что нужно что-то пересмотреть, вот установки негативные, мышления, я вспомнила пример такой из достаточно такого широкого круга общения, был человек, который... Он хотел бы общаться, но он не знал, с чего начать, как подойти, как заговорить, как найти свою компанию, рассказать об интересах. Не может ли быть, допустим, еще причиной, как ну, неумение выражать свои мысли, то есть неумение каких-то коммуникативных навыков? То есть человек не обладает вот, коммуникабельностью.
1: Да, конечно, Мария, вы совершенно правы. Слабые коммуникативные навыки, конечно, они будут препятствовать такому эффективному общению. Иногда человек не может прямо донести. Правильно донести до других, что он чувствует, чего хочет. Поэтому здесь, конечно, нужно поработать, да, над тем, как формулировать мысль. То есть, потому что человек может молчать и не знать, как выразить. Как выразить правильно, как заявлять о своих желаниях. Поэтому учиться высказывать свое мнение, да, потому что иногда кажется, что у человека нет позиции своей, а он боится, что его осмеют. И поэтому мы тренируем прямо в формулировке. Да, это тренажер. В космос же не запускают всех сразу. Сначала на тренажер. Поэтому мы перед зеркалом тренируемся, я не знаю, на кошках, на мышках. Сажаем игрушки и с ними ведем диалог. Если, там, я не знаю, попросить бабушку, бабушка, посиди, послушай, как я буду вот это говорить. Говорить я сообщениями. Ну, это вот общеизвестные такие методы. Допустим, вместо «не ты меня игнорируешь», да, а можно сказать «я чувствую себя одиноко, если мы долго не общаемся». То есть нужно отрабатывать и не только вербальную, но и невербальную коммуникацию. Там улыбаться, да, смотреть в глаза партнеру. То есть это все очень важно. Или записаться на тренинг коммуникативного общения. Вот прям поработать над собой.
0: Вот еще здесь, я знаю, есть такой тоже момент, когда очень часто такое бывает, вроде бы мы давно дружим. Там один из нас более такой активный, он рассказывает очень часто, да, мы видим в компании, привлекает внимание, у него и коммуникации развиты, да, и он такой вот атмосферный человек. Но обязательно находится тот, кто просто в это время... Вот сидит, и как будто бы он не с нами. Он, ему нравится, ему вполне комфортно, если ты его спрашиваешь. Но вот как будто бы не хватает вот какого-то навыка слушания.
1: Да, вот. Это тоже очень важный навык, да, когда я умею не только слушать и слышать тоже. Да? Некоторые люди и слушать не умеют. Вот, да, понятно, что нужно, конечно, давать обратную.

0: связь, это невербальные наши коммуникации, кивнуть, там, я не знаю, какое-то лицо такое сделать более. То есть это очень важно. У меня, знаете, внучка маленькая, она убирала как-то и говорит маме: мам, посмотри, я убрала. Она говорит: ну, молодец. Она говорит: мама, удивись нормально. То есть, понимаете, это очень важно. Да, эмоции проявлять тогда, когда мы ведем этот диалог, и тогда будет, скажем так, приятнее с вами общаться.
1: Да, то есть вот этот навык, наверное,
0: да, обратная связь, нужно ее, конечно, давать, это очень важно. И начинать нужно с малого, да, там, если ты боишься, допустим, вообще выразить свое мнение, ну, просто можно поддержать мысль. Я согласен с тобой, потому что, то есть не надо ничего выдумывать, ты просто как бы выражаешь свое согласие, и это уже начинает располагать к беседе. А что ты имел в виду, когда? Задавайте уточняющие вопросы. И мне кажется, что это интересная идея, да? А вот мог бы мое мнение выслушать. То есть маленькими шажочками мы идем вот в этом направлении.
1: А еще, может быть, есть какие-то интересные лайфхаки? Или, может быть, есть лайфхаки, да, из нашей всеми любимой книги Библии, да? Какой вот библейский взгляд был? Может быть, какие-то библейские герои подскажут нам, как быть более таким дружелюбным, коммуникабельным?
0: Ну, вы знаете, мне очень нравится, да, призыв к действию в, как хочешь, в золотом правиле. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай. Да? То есть это вот иногда про нашу гордыню. То есть я хочу, чтобы по отношению ко мне что-то было, но я сам проявлять ничего не буду. Поэтому вот здесь это правило работает замечательно. И далее, когда мне кажется, что я не ценен в глазах чьих-то, нужно всегда вспоминать не про самооценку в большей степени, а про самоценность. То есть если самооценка у нас вот такая цикличная, сегодня получилось, завтра нет. Да, она амплитудная, то самоценность у нас, величина постоянная, потому что Господь отдал за нас жизнь. И это очень важно всегда помнить, потому что мы созданы по образу Божьему. И когда мы действуем, мы понимаем, что под лежачий камень вода не течет, мы проявляем активность, какие-то делаем первые шажочки. И мир у нас не идеален, не все должны меня замечать, правда же? Но человек должен делать шаг к другому. А когда мы понимаем, что мы не ценны, мы должны понимать, что у каждого, для каждого Бог замыслил свой план. Вот он ценен. И здесь хотела бы такую метафору привести. Представьте, что вот общество – это большая мозаика. Ну, собирали когда-нибудь эти пазлы, да? Если одного фрагмента не хватает, вы собрали там 1500 пазлов, уже не та картина, правда же, да?
1: Картина.
0: Вот, и каждый кусочек уникален, у каждого своя форма, цвет, размер. И если вот один пазл потерялся, решил, что он лишний, то картина не будет полной. Поэтому каждый занимает свое место, так, вот, точно так же, как в этом пазле. У Бога в этой картине мира вы не лишний. Надо всегда об этом помнить, вы элемент общей картины. Без вас она не будет такой, как задумал Творец.
1: Да, вы знаете, это просто золотые слова, да, напоминающие нам о том, что если нам кажется, что что-то не так, то это нам кажется.
0: Это
1: главное,
0: что
1: это кажется. Да, потому что у Бога ничего не может быть зря. Да, и если мы родились, да, в этот мир, то у нас обязательно есть, так скажем, место под солнцем. Это значит, что мы можем найти и свою компанию, и выразить, да, свои интересы, и научиться, главное. Потому что навыки коммуникации можно обучаться, и это развивается. Это не что-то такое, что нам дается сразу. Вот, это то, что мы можем развивать в себе.
0: Да, и всегда найдутся люди, пусть бы это будет несколько людей, для кого мы никогда не будем лишними. И надо это помнить, что не надо быть значимым для всех.
1: Да.
0: А нужно, для у каждого есть определенный круг людей для этого. Но самое главное, что мы значимы для Господа.
1: Да, слава Богу. Надежда, я благодарю вас за такие интересные мысли, за полезные советы, которые будут полезны для каждого нашего зрителя, кто посмотрит эту программу. Спасибо вам большое.
0: Да, я благодарю вас за возможность поделиться.
1: Спасибо. Друзья, помните, мы видим себя через призму старых обид, сравнений и чужих комментариев. А Бог видит как ценную часть общей картины. Почувствовать свое место помогает не один большой шаг, а много маленьких. Вопрос, улыбка, помощь, интерес к другим. Со временем чувство «я лишний» уступает место пониманию. Без меня эта мозаика тоже была бы неполной.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится.
1: Поздний вечер. Небольшая компания студентов сидит на кухне съемной квартиры. Один из них, Кирилл, бросает фразу: «А я считаю, что никто никому ничего не должен». Сегодня все чаще молодые люди повторяют эту фразу. Психологи отмечают, что она звучит как защитная реакция поколения, выросшего в условиях неопределенности, кризисов и давления ожиданий. Никто никому ничего не должен. Кажется щитом. Если я никому ничего не должен другим, значит, и они не могут требовать от меня. Но правда в том, что этот щит часто оказывается стеной, которая мешает строить отношения, дружбу, семью и даже служение. А нередко за этим скрывается удобное лицемерие. Никто никому ничего не должен произносится там, где удобно экономить свои усилия, но вдруг исчезает там, где нужна поддержка именно мне. Есть история о женщине, которая в одиночку воспитывала двух детей. Она часто говорила: «Мне никто не помогал. Никто мне ничего не должен». Ее слова звучали гордо, но внутри было много боли. Оказалось, что за этим утверждением скрывалось чувство покинутости. Человек, не получивший поддержки, решает, что и сам никому ее не должен. Но в итоге он переносит свой опыт на весь мир, делая его холоднее. Исследования Гарвардского университета о счастье, которые ведутся уже более 80 лет, показывают: главным источником удовлетворения жизнью остается не деньги и не достижения, а качество отношений. Люди, которые строили крепкие отношения, в среднем жили дольше и чувствовали себя счастливее. А те, кто выбирали одиночество и убеждали себя, что никто никому ничего не должен, чаще оказывались в депрессии и с проблемами здоровья. Получается парадокс. Слова кажутся освобождающими, но на деле крадут радость. В одной церкви был подросток Дима, который всегда отвечал взрослым: «Я вам ничего не должен». Он говорил это в раздражении, когда его просили помочь или участвовать в общих делах. Но что произойдет, если представить целый мир, где каждый будет жить по принципу «никто никому ничего не должен»? В таком мире исчезнет готовность поддерживать друг друга даже в самых простых вещах. Соседи перестанут открывать двери друг для друга, друзья перестанут приходить на помощь там, где им не очень удобно, коллеги не будут помогать в трудную минуту. Общество быстро превратится в набор замкнутых индивидов, где каждый отвечает только за себя. Со временем

это приведет к размыванию самой идеи семьи. Ведь если родители будут считать, что они ничего не должны своим детям, а дети своим родителям, исчезнет то, что веками было естественной основой человеческой жизни. Старики останутся в одиночестве, а дети будут лишены заботы и наставления. В обществе вырастет уровень агрессии и недоверия, ведь любая просьба о помощи будет восприниматься как нарушение чужой свободы. Такой мир стал бы холодным и опасным. Экономика тоже не выдержала бы. Бизнес держится на доверии, командах и совместных усилиях. Если каждый будет заботиться только о себе, сотрудничество разрушится. Политика превратится в арену, где нет места понятию общего блага. В итоге даже самые сильные будут уязвимы, потому что в одиночку человек не может противостоять всем вызовам жизни. Такая сладкая на первый взгляд фраза «никто никому ничего не должен» на практике превращается в «никто никому не нужен». Действительно ли о таком мире мы мечтаем? Заглянув в историю человечества, мы увидим, что цивилизации строились там, где люди брали на себя ответственность не только за себя, но и за других. Именно там, где жертвовали ради ближнего, появлялись прочные союзы, общины и государства. И если убрать этот принцип, мы вернемся к хаосу, где каждый будет жить по закону силы. Организационные исследования последних лет показывают, что команды, где норма помогать друг другу без мгновенной оплаты, услугой за услугу, они устойчивее и продуктивнее, чем коллективы, где каждый сам за себя. Психолог Адам Грант описывает это как культуру «гиверс». Такие люди в одиночку часто выгорают, но в среде, где помощь считается ценностью и защищена правилами, то есть прозрачные роли, взаимная обратная связь, право говорить «нет», они становятся драйверами инноваций и удержания талантов. Иначе говоря, никто никому ничего не должен разрушает не только дружбу и семью, но и экономику малых групп. От учебной команды до стартапа и целого мира. Но если идея того, что никто никому ничего не должен, настолько разрушительна, то как она вообще появилась? Историки и социологи связывают ее распространение с ростом индивидуализма в 20 веке, когда ценность личной свободы стала выше ценности общинности. Эта идея прозвучала в философии стоиков и позже была подхвачена в культуре потребления и массовой психологии. Постепенно из частного принципа самозащиты она превратилась в лозунг, которым начали оправдывать равнодушие и эгоизм. В эпоху социальных сетей и рекламы, где акцент делается на «бери для себя», «живи только ради себя», этот яд проник глубже. Поколение стало воспринимать отказ от взаимных обязательств как норму. Но корень этой идеи не свобода, а страх быть использованным. И именно он питает ее распространение. Христианство же предлагает совсем другой путь. Апостол Павел писал: «Никому ничем не будьте должны, кроме взаимной любви». В контексте послания Павла речь идет о том, что все материальные обязательства должны быть исполнены. Налоги, честные расчеты, обещания – все должно быть выполнено с нашей стороны. Мы не должны быть кому-то финансово должны. Люди не должны страдать от нашего неумения распоряжаться финансами. Но остается один долг, который никогда не закрывается – любовь к ближнему. Бог вложил в нас способность заботиться друг о друге. Когда мы любим, мы не теряем свободу, а обретаем ее. Потому что настоящая любовь – это не про обязанность, а про дар. И именно здесь открывается глубина библейского взгляда. Бог сам есть любовь. И эта любовь неизбежно выражается в том, что мы должны друг другу многое. Павел выразил это одной фразой, но за ней стоит вся полнота жизни – обязанность проявлять уважение, поддержку, заботу, милосердие, прощение, верность и готовность жертвовать. И ведь это целый образ существования, в котором все пронизано ответственностью перед ближним. Когда Писание говорит, что мы должны любовь друг к другу, это значит, что нет ни одной сферы, где бы она не касалась нас. Семья, дружба, работа, община, общество –

Это краткое слово «любовь» вмещает в себя все, что Бог ожидает от человека, потому что Он сам есть любовь. В истории христианства есть яркий пример. Мать Тереза посвятила жизнь служению самым бедным и отвергнутым. Она никогда не говорила «я должна это делать». Она говорила «я вижу в каждом лице лицо Христа». Для нее помощь не была долгом, это было выражением веры. И мир не называл ее должницей, он называл ее светом Калькутты. То, как она повлияла на этот мир, такой жизнью восхищает. Что бы было с нашим миром, если бы каждый из нас хоть на десятую часть служил друг другу так же? А теперь представим, если бы Иисус жил из парадигмы «никто ничего никому не должен, и поэтому ничего не буду делать», тогда не было бы ни креста, ни прощения, ни надежды на вечность. Мы остались бы со своими долгами, грехами и страхами, и никто не снял бы их с нас. Но именно потому, что любовь – это сущность Бога, Он добровольно сделал то, что никто не мог требовать. Он показал нам пример, до какой степени нужно любить друг друга, чтобы даже быть готовым отдать свою жизнь за ближнего. Он показал, что сотворенный Богом мир держится не на формуле «никто никому ничего не должен», а на вечном принципе «любите друг друга, как я возлюбил вас». Психологи отмечают, что подростки и молодежь особенно уязвимы в идее «никто никому ничего не должен», потому что она кажется простым способом справиться с давлением, но на деле это лишает их главного ресурса – доверия. В исследованиях Университета Чикаго выяснили, что те, кто в юности строил доверительные отношения и учился отдавать, в зрелом возрасте легче справлялись со стрессом и имели выше уровень социальной адаптации. Мы живем в обществе, где культура потребления все время внушает. Бери свое, никому ничего не отдавай. Но путь Христа другой. Он показал, что подлинная сила в умении служить. Его слова звучат радикально. Кто хочет быть первым, будь всем слугой. В современном мире это кажется нелогичным. Но именно так строятся настоящие отношения и формируется зрелая личность. Как сказал Федор Достоевский, «Мы все перед всеми за всех виноваты». Эта мысль звучит особенно сильно на фоне единоличного мира. Она напоминает, именно любовь и ощущение долга друг перед другом делают нас по-настоящему людьми, по-настоящему нужными друг другу. Молодая учительница Оксана переехала в другой город и оказалась без поддержки. В окружении коллег часто звучала фраза «Ты сама выбрала, сама исправляйся». Первое время она старалась быть независимой, повторяя «Ну, никто никому ничего не должен». Но с каждым месяцем одиночество становилось тяжелее. Однажды соседи пригласили ее на ужин, и она впервые за долгое время ощутила тепло участия. Эта маленькая забота, можно сказать, изменила ее отношение. Она задумалась о том, что нуждаться в других, в принципе, не слабость, а часть человеческой природы. И сегодня Оксана сама организует встречи для новых жителей района, помня, как важно разрушать стену равнодушия. Есть и другая история. Подростка Сергея из Екатеринбурга. Он рос в небогатой семье и часто слышал от родителей «никто никому ничего не должен». Эта установка сделала его закрытым, и он не доверял друзьям и избегал помощи учителей. Все изменилось, когда он попал в христианский подростковый лагерь. Там он впервые пережил опыт безусловной поддержки. Его не осуждали за ошибки, а помогали справиться. Позже он даже признался, что именно тогда он понял, что быть должным в любви даже приятно и тепло как-то внутри. И, может быть, стоит задать себе вопрос. Если я говорю, никто никому ничего не должен, то это действительно свобода? Или это страх, что меня используют? Страх близости, страх доверия? И если это страх, то решением будет не уходить в единоличное существование, а искать тех, кто способен на честные и зрелые отношения. Конечно, не стоит путать любовь и пользоваться другим. Бывают токсичные отношения, где требование «ты мне должен» становится инструментом манипуляции. Здесь важно различать. Бог призывает нас к свободной любви, а не к рабству. Но свобода – это не равнодушие.

0: Свобода – это способность осознанно выбирать заботу, не ожидая немедленной выгоды. Более того, должен в любви не означает обязан терпеть зло. Любовь уважает свободу и истину. Сказать «нет» манипуляции – это тоже забота о ближнем. Она не позволяет злу расти. Жизнь показывает, человек, который выбирает путь любви, отдачи и доверия, не становится жертвой. Он становится сильнее. У него появляются друзья, семья, община. Его жизнь наполнена смыслом. Это не долг, это благословение. Это и есть свобода. Свобода любить и быть любимым. А для христианина это еще глубже. Вспоминаются слова Христа. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Закрываясь в самосохранении, человек утрачивает саму жизнь. Отдавая себя в любви, он ее находит. Мы даром получили, даром и давайте. Жизнь дана нам по благодати, и потому она не просто жизнь для себя. Если Бог отдал Сына ради нас, разве можем мы жить, не отдавая себя другим? Подлинное христианство – это не набор обязанностей, а жизнь, в которой любовь становится нормой. В этом и есть настоящая зрелость. Не бояться давать, не бояться быть должным в любви, зная, что любовь возвращается сторицей.
1: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

0: Здравствуйте. Отношения, призванные быть образцом заботы и поддержки, иногда, к сожалению, оказываются сложными и болезненными. Отношения с мамой. Как они формируются, как влияют на нас, и можем ли мы что-то в них изменить? Сегодня говорим об этом. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Сейчас многие знают о том, насколько сильно родители влияют на нашу жизнь. Но далеко не всегда мы представляем, что это работает именно в нашей жизни. И как именно на мою конкретную жизнь, на моей конкретной жизни отражаются отношения с родителями. Это все вопрос очень глубоких размышлений на самом деле. Сегодня хочется поговорить об отношениях с мамой. Как отношения с мамой влияют на нас?
1: Ну, я бы даже сказала, расширила немножко круг нашего поиска, как влияют отношения с тем взрослым, с которым мы провели раннее время, самый ранний период, потому что иногда это может быть бабушка. Ну, разные ситуации бывают, кто-то там другой взрослый. Как очень много как раз влияния оказывает вот на этот первый период, когда у нас закладывается базовое доверие миру, первые 1,5-2 года, очень много зависит от того, как обращался, как общался, как взаимодействовал с нами тот взрослый, который был в нашем окружении. И когда проводили исследования, сегодня очень много исследований, которые наглядно показывают, что оказывается, те наши сложности, которые есть во взрослой жизни, могут иметь какие-то корни из нашего детства. Не потому, что нас не до конца любили или с нами не до конца были, но, возможно, в силу каких-то обстоятельств, которые пришлось проживать семье в этот период. Не секрет, что, ну, если мы говорим о мамах, они чаще всего с детьми первые периоды детства, то разные женщины по-разному реагируют на своих детей. И в этот момент, когда ребенок совсем маленький, есть мамы, которые более открыты, и они реагируют на ребенка. Они на все его гуления, на все его какие-то улыбки. Мама реагирует на

эти улыбки, и она тем самым вызывает у него подтверждение, что есть контакт, что он сложился. Если женщина по ряду причин, может быть, у нее депрессия, может быть, у нее сложный период жизни, может быть, она просто какую-то тревогу переживает, или она имеет какие-то особенности психологические, и она не реагирует на вот эти вот все позывы ребенка, гуление, ребенок дрыгает ножками, ручками, он пытается привлечь, чтобы взаимодействовать с ребенком. Ну вот это первые такие месяцы, первое полугодие жизни. И когда ребенок этого не встречает, когда женщина в силу различных трудностей, переживаний, с выключенным лицом, неэмоциональным, она не разговаривает с ним, то это откладывается очень глубоко в ребенке. Когда она не проявляет к нему поддержку, ребенок чуть старше становится, начинает ползать, исследовать окружающий мир. И вот здесь тоже мамы реагируют очень по-разному. Есть мамы, которые спокойно сидят, ребенок где-то что-то трогает, ползает, взаимодействует. Если что-то он встречает такое сложное для него, он оглядывается, и мама дает ему некий посыл. Спокойная мама дает ребенку посыл, что я здесь, все хорошо. Не переживай. Если уж совсем страшно, такой ребенок разворачивается, приползает или бежит к маме вот первый год, два. Есть мамы, которые тревожные. И такая мама не будет спокойно смотреть, как ребенок везде исследует доступный ему мир окружающий. И такая мама будет говорить, там опасно, туда не лезь, там не трогай. И этим самым и в ребенке она пробуждает вот эту, она закладывает эту тревогу, тревожное отношение, что мир опасен, надо быть начеку. А если мама сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении, то ребенку еще сложнее понять, где эта безопасность. И такие дети растут гораздо тревожнее. Ну и мы можем себе как-то посмотреть в перспективе. Такой ребенок приходит в школу. Он переживает, он в детском саду тяжело переживает разлуку с мамой. Он приходит в школу, он переживает по поводу того, как у него сложатся отношения с друзьями, как учительница, что-то сказали. То есть люди во взрослой жизни, оказывается, проигрывают те схемы, модели, которые у них, отношения, которые у них сложились с мамой. И вот если так вот мам можно распределить на три какие-то категории основные, то есть мамы, которые спокойные, надежные. Это как безопасная гавань. Сегодня это, вот эта тема, она больше называется привязанностью. Это мама, которая дала ребенку надежную привязанность. И между ребенком и мамой такой толстый канат, который соединяет. И как бы он далеко не ушел, если он что-то встретится с проблемой, упадет или еще что-то, он вернется к маме. И мама его успокоит, даст ему силы, и он снова идет исследовать мир. И если ребенок этого не получает в детстве, к примеру, этот канат, связующий вот эта привязанность мама и ребенок, к примеру, она была местами с разрывами, и ребенок не мог на маму положиться, потому что и мама тревожная была, и он тревогу свою не мог в ней успокоить. Не потому, что она плохая, еще раз говорю, потому что, возможно, были какие-то факторы, которые этому способствовали, то этому ребенку сложно успокоиться. Он ищет, на что бы ему опереться. И есть третья категория мам, у которых вообще какие-то сложности настолько их выключать, что они отдаляются от ребенка, они эмоционально отдаляются от ребенка. Она выполняет все функции, она его кормит, содержит в чистоте этого ребенка, но она не проявляет вот этого контакта, который нужен ребенку. Неспроста мамы разговаривают с детьми, даже когда дети еще не могут отвечать им. Но это на самом деле первое взаимодействие, первое общение, когда она говорит, ой, мы сейчас вот будем гулять, а мы сейчас ножки покупаем, а кто у нас тут сидит такой сладенький, сейчас мы будем кушать кашку. Вот эти все вещи, на самом деле, хотя выглядят как одностороннее общение, оно формирует связь с ребенком. И ребенок, который находится рядом с холодным взрослым, выключенным, который все делает, но не дает эмоционального тепла, то этот ребенок через какое-то время закрывается. Исследования, кстати, показывают, что такие дети первое время ярче гулят, ярче ручками теребят. Они пытаются как будто включить взрослого. А когда не получается,

Получается включить, они закрываются. И вот исходя из этого, вот из трех этих видов мам, да, формируются три вида отношений. Безопасные отношения, надежная нить. Ребенок, сколько бы ему лет не было во взрослой жизни, он будет понимать, что есть гавань, там можно успокоиться, там можно набраться сил и вернуться, сражаться, осваивать снова мир. Есть мама, которая, с которой сформировались тревожная привязанность, и такой человек все время проверяет, а ты здесь? Uh-huh. А ты здесь, ему надо все время, он ручкой щупает маленьким, а во взрослой жизни он все время оглядывается.

0: ты здесь, мне страшно, ты здесь, и он, ему все время страшно делать шаги, осваивать мир. Он все время оглядывается назад.
1: Думаю, что, как мама оценит мой поступок, мое решение?
0: Даже не то, что как она оценит, а вдруг я останусь один, и мне будет опасно, а как я справлюсь? Угу. И третий тип отношений – это когда вот в этой нити, связующей маму и ребенка, полный обрыв. Когда она делает все, что касается каких-то физиологических его потребностей, но она не дает тепла, она не погладит по голове, она не поговорит с ним ласково. И вот тогда ребенок очень на ранних еще этапах своего развития закрывается и понимает, что с эмоциями ему и со своими переживаниями ему нужно справляться самому. Я иногда спрашиваю людей: вспомните свое детство, кому вы бежали, когда самое раннее детство, кому вы бежали, когда вам было плохо? Очень многие люди говорят о том, что они сами справлялись. Ну и если мы эту модель перенесем теперь уже, вот этот ребенок пошел в школу. Тот, который вырос с надежным ощущением, что мама рядом, мама – это безопасность, мама – это друг, если у него будут проблемы в школе, есть вероятность, конечно, что он придет домой, поделится, расскажет. Есть ли отношения тревожные? И вот эта связь с мамой, она такая прерывистая. То, конечно, он будет бояться, вдруг я приду маме расскажу, мама разволнуется, маме станет плохо, может быть, а вдруг мама вообще не сможет меня защитить перед учительницей. И такому ребенку очень сложно найти какие-то опоры. Угу. Такие дети не очень не любят ходить в школу, они тревожатся, а вдруг меня спросят, а вдруг я не так отвечу. Это очень тревожные дети. Им все время нужна рука, поддержка, опора какая-то. Ну и третья категория детей, которые росли с вот этой оборванной эмоциональной связью, привязанности, то когда будут проблемы в школе, проблемы с друзьями или еще какие-то проблемы, эти дети очень глубоко, еще на неосознанном уровне, в раннем детстве, усвоили, что справляться нужно самому.
1: Угу. Получается, что и при второй привязанности тревожной, и при холодности дети не идут. Но одни из-за того, что вдруг мама расстроится, или там вдруг я, ну, как-то буду неправильно. Ну, я думаю, что второй тоже они могут думать о последствиях.
0: Они приходят к маме, но они судорожно цепляются. Мама как будто не дает вот этой... А ощущение, что безопасно.
1: Угу. Ну, и там стабильности нет.
0: Нет
1: в любом
0: стабильности,
1: случае, поэтому дети не обращаются.
0: И если мы это перенесем, исследования показали, что оказывается вот эта модель взаимодействия взрослый ребенок и вот эти типы привязанности, они, оказывается, переносятся уже и во взрослую жизнь. Как мы строим с партнером отношения? И оказывается, там те же модели мы иногда повторяем, привычные нам схемы, паттерны, модели, которые были в отношениях с этим взрослым, который нас растил в первые годы, бабушка или мама, или с кем мы там были. И получается, что те, кто вот с этой обрывчатой связью росли, у кого не было эмоционального тепла со стороны мамы, значимого взрослого, то им сложно обращаться за помощью к супругу. И любое приближение супруга, слишком близкое, давай поговорим, давай выясним, что не так, оно вызывает страх и смятение внутри. Потому что человек всю жизнь привык на себя рассчитывать, он привык контролировать эмоции. А партнеру непонятно, почему другой закрывается. Или те люди, которые с этой тревожной привязанностью, им все время хочется партнера чувствовать. И тогда начинается: где ты сейчас? Позвони мне, сообщи мне, ты не сказал. Как будто все время хочется доказательств, что ты здесь рядом, докажи мне, что ты рядом, докажи, что я нужна. Ощущение страха брошенности всегда сидит внутри. И этот страх, он мешает паре строить гармоничные отношения, потому что человек транслирует этот страх. Он все время ищет подтверждение, что тот другой здесь рядом.
1: Угу. Интересно, как отношения с мамой влияют вообще на отношения теперь уже с супругом или с супругой, потому что там был родитель, а здесь это твой партнер, но родитель этот с тобой был с самого... твоего рождения, и он, в принципе, сформировал твое отношение к окружающему миру.
0: Да.
1: Это настолько
0: серьезно. Это потрясающе, потрясающе, на мой взгляд.

0: взгляд исследований, потрясающее открытие, очень много об этом сегодня пишут и снимают, и описывают это, как сегодняшнее мое состояние и сложности во взаимодействиях с миром, с окружением, откуда они могут иметь корни.
1: Ага, ну вот все-таки что делать, если мы уже, ну, частично осознали проблему, можем что-то изменить, и можем ли мы что-то уже во взрослом возрасте изменить, в 30 лет, 40?
0: Безусловно, мы можем изменить, и вот как раз-таки в отношениях с любящим, с безопасным, с надежным партнером, который может давать эту безопасность, вот это ощущение опоры, мы можем вырасти. Мы можем вырасти, чтобы нам не закрываться. Если избегающий он закрывается, он все время дистанцируется, потому что ему так комфортно, то в отношениях с безопасным партнером, с партнером, который умеет в себе находить ресурсы, сам себя успокаивать, у которого были надежные отношения с мамой, то он может стать такой партнер, опорой для избегающего, для дистанцирующего партнера. Он может ему постепенно давать безопасность для того, чтобы открываться, для того, чтобы проявляться, и не давить его, не пытаться к себе притянуть, что, кстати, делает тревожный. Если в отношениях тревожный, он пытается все время притянуть избегающего, а избегающий пытается дистанцироваться. Поэтому отношения с надежным человеком могут помочь снизить тревогу у тревожного, избегающему быть более открытым, более доверчивым.
1: А вот этот надежный человек, это обязательно должен быть наш супруг? Вдруг так получилось, что, ну, человек понял, что вот его супруга или, ну, супруга его, да, она не является надежным партнером, вот, и ее не изменить уже. Но у него есть друг, или, например, у женщины, которая нуждается, у нее есть подруга, как бы вот вне семьи можно как-то эту опору найти, я или думаю, только в супружеских
0: отношениях? Нет, я думаю, что этим человеком может быть любой человек из социума, который готов быть с нами, с тем, что у нас не получается, и готов нас поддерживать. Благая весть как раз-таки заключается в том, что наш мозг пластичен, и он может создавать новые нейронные связи. И мы можем в отношениях с другим человеком, который может нам дать поддержку, опору, тогда, когда у нас что-то не получается, когда мы встревожены, или когда мы, наоборот, дистанцируемся. В отношениях с таким человеком мы можем расти, если мы позволим этому человеку, ну, прикасаться, влиять, открываться, на нас влиять как-то.
1: Понятно, да. Хорошо, что мы друг на друга можем влиять. И хорошо бы, чтобы это влияние было благим, чтобы не было так, что кто-то один только забирает силы, а другой все время только отдает, чтобы в конце концов проблемы все решились, отношения были бы равными. Ну и наши детские проблемы были бы нами проанализированы, да, и сделаны были бы выводы из них. Спасибо большое, Маша, за участие в программе. Благодарю.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Сегодня мы говорили с психологом Марией Вачевой. Всего доброго. До свидания.

Я знаю, как матерям хочется видеть счастливыми своих детей. Но порой нашим детям приходится проходить через серьезные испытания, и тогда к ним на помощь приходят наши молитвы, молитвы их матерей. Иисус знает каждую слезу матери, потому что Он видел слезы своей матери, Марии. И молитвы матерей помогают нашим детям найти тот единственно правильный путь в жизни, путь

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.
2: И кто побеждает?
3: У нас ничья.
0: Моя вселенная.
2: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам сегодня.
4: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
1: Расскажите.
4: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
1: Да!
4: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях и поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
2: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
4: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках и сделали их жизнь горькой.
2: Но Бог благословлял свой народ, и чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
4: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
2: если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет.
4: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
2: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
4: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
2: Фараон стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
4: если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых.
1: Какой он злой, этот фараон!
5: Не переживай, Бог всегда помогает своему народу.
6: Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него.
7: А что Бог сделал в этот раз?
2: Бог совершил великое чудо. Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта.
1: Как Иосиф?
4: Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона.
8: Ого!
1: Расскажите!
2: Вы хотите услышать эту историю?

0: историю?
1: Да!
0: Не слышу.
1: Да!
0: Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?
2: Нет.
3: У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?
4: Иосиф.
5: Правильно.
4: Рувим.
6: Вениамин.
7: Иуда.
0: А наш герой родился в семействе или колене Левия.
4: Папа, расскажи.
0: Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона.
5: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
3: Этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам.
4: Зачем они так делали?
5: К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей.
6: А что, у них уже были дети?
5: Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти.
1: Какой?
0: А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно. Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите, я найду кормилицу для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом, Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
3: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
3: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
3: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского.

0: чтобы напоить овец.
1: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. Зачем вы обижаете девиц?
2: А ты кто такой?
3: Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда.
2: Ну и что? Я его не боюсь.
3: Я же говорил, убегаем.
0: Почему вы так быстро вернулись?
4: Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
5: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец.
0: Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем.
6: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
4: И они поженились?
6: Да, они поженились, и у Моисея родился малыш.
5: А его не бросили в реку?
6: Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле.
0: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
4: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
6: Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории.
5: А мне очень хочется узнать, что будет дальше.
1: Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!
7: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
8: Все известные мне люди ни при чем.
7: Кто по небу звезды ночью раскидал?
8: Я не знаю, может знать.

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем играть. Я принес мячики, а еще Надя просила меня принести круг. Вот такой я нашел.
2: Привет, ребята!
1: Надюш, привет! Ты такой искала?
2: Нет, это же обруч! А я специальный круг для бассейна искала. Это же сразу потонет.
1: Ты в бассейне со мной собиралась играть?
2: Нет, играть здесь. А в бассейне зуб лечить. Но правда все так вышло, что круг мне больше не нужен.
1: Зуб? В бассейне? Я ничего не понимаю. Ты мне можешь по порядку все объяснить?
2: Угу. У меня разболелся зуб.
3: Надь, твой зуб просто так не пройдет. Надо идти его лечить.
2: Мама, может лучше таблеточку выпить?
3: Надь, это только на время поможет. А потом твой зуб опять заболеет. Так что не будем терять времени.
2: Я слышала о таком чуде, когда люди прыгали в бассейн, и болезни сразу же проходили.
4: Надя, ты хочешь выздороветь?
2: Хочу.
4: Тогда вставай и пойдем ко врачу.

0: Расскажи, что тебя беспокоит.
1: У меня болит зуб.
0: Ну ты не расстраивайся, я смогу тебе помочь.
1: А для этого вам эти иголочки понадобятся?
0: Эти иголочки помощницы. Они очень нужны, чтобы вылечить твой зуб. Ну ты не бойся. Делай, что я тебе скажу, и будет все хорошо.
1: Угу.
0: Ложись.

0: Вот и все. Как себя чувствуешь?
1: Хорошо, больше не болит.
0: Рада была помочь. Ну как, не болит?
1: Спасибо вам.
2: Вот и вся история. Врач меня вылечил, и даже в бассейн прыгать не пришлось.
3: Я рад, что уже все в порядке. А еще, мне кажется, я понял, о каком бассейне ты рассказывала маме.
2: Из-за правдошней книги, конечно. Помнишь, как там?
3: Надя, а давай эту историю расскажем ребятам.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус ходил по земле вместе с учениками.
1: Он помогал людям, лечил их от всех болезней. Однажды он пришел в город Иерусалим.
0: В Иерусалиме была купальня. Это такой большой каменный бассейн с водой.
1: Называлась эта купальня Вифезда, что в переводе значит «Дом милосердия».
0: Она так называлась, потому что иногда ангел Господень делал эту воду особенной, и вдруг она начинала бурлить. И кто первый входил в эту воду, тот сразу же выздоравливал, даже если его никакие врачи не могли вылечить.
1: Поэтому вокруг этой купальни лежало очень много больных людей. Слепых, хромых, увечных. И все они внимательно смотрели на воду и ждали, когда вода забурлит, чтобы быстрее всех войти в нее.
0: Может быть, среди них были люди, у которых тоже сильно разболелся зуб?
1: Вполне возможно. Точно известно, что там был человек, которому было трудно ходить. Он болел уже 38 лет.
0: Однажды я болела целых 3 недели и еле-еле дождалась, пока снова смогу пойти погулять.
1: А этот бедняга мечтал об этом долгие годы.
0: И вот лежащего человека увидел Господь Иисус. Узнав, как давно он болеет, Иисус спросил его: «Ты хочешь быть здоровым?»
1: А больной человек отвечал: «Да, Господи, но у меня нет человека, который опустил бы меня в купальню, когда вода начинает бурлить. Когда же я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь другой всегда раньше меня входит в воду».
0: Тогда Иисус сказал больному: «Встань и ходи».
1: Человек поверил Иисусу и в тот же момент выздоровел.

0: Он послушался Иисуса, встал и пошел.
1: Заправду, он вышел на улицу, и встречные люди спрашивали его: «Кто тебя вылечил?»
0: Но исцеленный не знал кто, потому что Иисус скрылся в толпе народа.
1: А когда он пришел во двор храма, Иисус снова встретился ему и сказал: «Вот ты выздоровел, будь мне послушным, тогда все у тебя будет хорошо».
0: И пошел этот человек дальше, рассказывая, что его вылечил Иисус.
1: «Самый лучший врач на свете».

0: Представляю, как обрадовался тот человек, которого вылечил Иисус. Наконец-то он стал быстрым, ловким и снова смог пойти погулять.
1: Взаправду, быть ловким и быстрым – это очень здорово. Поэтому я предлагаю сейчас поиграть.
0: Давай!
1: Сначала нужно встать в обруч с большим мечом в руках.
0: А у кого нету обруча, можно просто нарисовать круг.
1: Сзади игрока нужно разложить маленькие мячики или у нас теннисные шарики. После этого большой мячик подкидываем и в это время собираем мячики. Кто больше мячиков соберет, тот и выиграл. Мячик нужно поймать, не выходя из круга. Хорошо? Начнем?
0: Давай. Оп.
1: И подкидываем.
0: Один шарик.
1: Давай, теперь я. Давай, мячик. Оп.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Ай, не поймал.
1: Ну, давай ты.
2: Раз, два, три.
0: Последний.
1: Давай.
0: Последний.
1: Я последний, да?
0: Последний раз.
2: Оп.
1: Один.
0: Еще.
1: Давай, теперь ты.
0: Ага.
2: Оп.
0: Поймал.
1: Молодец.
0: А я знаю еще одну игру. Надо попросить друга подержать обруч, а самой из-за спины кинуть мяч.
1: Хорошо, только не подглядывай.
0: Ладно.
1: Попала.
0: Есть. Еще теперь раз.
1: Еще. Опа, попала.
0: Есть.
1: А теперь я. Держи.
0: Ладно.
1: Там вставай.
0: Не попал. Попал.
1: Отлично. Еще. Играть всегда весело, но нам пришло время прощаться.
0: Поиграем за правду в другой раз.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами когда-то пережитым опытом, когда мне исполнилось 12, а может быть 13 лет. На телеэкраны вышел фильм, он назывался «Маленькие трагедии» из нескольких серий. Но я помню, что запомнил одну пьесу, или не знаю, одно произведение, которое называлось «Скупой рыцарь» Александра Сергеевича Пушкина, который он написал в 18-19 век. Это произведение называлось «Скупой рыцарь», и в этом произведении звучали такие слова: «Ужасный век, ужасные сердца». То есть Александр Сергеевич Пушкин говорит о том, что ужасный век, ужасные сердца – это начало XIX века. Став старше, может быть, возраст у меня был там 15-16 лет, я прочитал книгу Булгакова «Мастер и Маргарита», и там интересное было место, когда Воланд был в театре, глядел на всю эту публику, которая собралась в этом театре. Он сказал: «Ну что ж, люди как люди». Имея в виду, что они всегда были такими, да, только квартирный вопрос их немножко испортил. Другими словами, друзья мои, время идет век за веком, но человечество не меняется. Ужасный век, ужасные сердца. Что является самым ужасным в человечестве? Мне кажется, что люди по своей природе почему-то не благодарны. И сегодня, когда мы живем в век потребления, я могу сказать точно так же, как Александр Сергеевич Пушкин: ужасный век, ужасные сердца. Дети неблагодарны своим родителям. Они не ценят труд своих родителей. Не ценят труд ни дома, ни труд на работе, ни папы, ни мамы. Не уважают и не ценят ни бабушек и ни дедушек. Они совершенно не способны сегодня быть благодарными, за редким исключением. Они неблагодарны, забывают сказать спасибо. Даже за самую мелкую услугу в магазине они говорят: а зачем говорить спасибо, если это их работа, они нам обязаны. Итак, друзья мои, сегодня тема моя, тема проповеди называется «Воздайте славу Богу» или «Возблагодарите Бога». Сегодня я хочу вместе с вами прочитать один отрывок, который записан в Евангелии от Луки в 17 главе, с 11 текста. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 текста. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые оставались вдали. И громким голосом говорили: Иисус,

«Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? И как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Он спрашивает, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Итак, вот она история, описанная евангелистом Лукой в 17 главе. Мне хотелось бы с вами, знаете, посмотреть на такую вещь, что Слово Божье имеет описание каких-то событий. И все, что вошло в Слово Божье, оно для нас имеет огромное значение. То есть раз евангелист Лука описал эту историю об исцелении 10 прокаженных, значит, для нас с вами она имеет какое-то значение. Мы должны для себя сделать определенные выводы. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что эти люди были заражены болезнью, так называемой проказой. Я хочу вместе с вами прочитать, что это за болезнь. На что были обречены эти люди с этой болезнью? Итак, проказа – это лепра, финикийская болезнь, ну, название ее – скорбная болезнь, ленивая смерть, болезнь святого Лазаря и другие. Как она протекает? Протекает с преимущественными поражениями кожи и периферической нервной системы. Как она воздействует, эта болезнь? То есть поражение нервной системы приводит к тому, что человек перестает чувствовать. Он перестает чувствовать свои пальцы, он перестает чувствовать ноги свои, он перестает чувствовать кожу. И по этой причине наносит себе травмы, постоянно травмируется. То есть он может руку засунуть в кипяток и не заметить, что она у него сварилась почти заживо. Поэтому эта болезнь считалась не просто заболеванием неизлечимым, но она носила еще определенный характер. Проказа упоминается в Ветхом Завете, в книге «Исход», в книге «Левит», в книге «Паралипоменон» и в книге «Иова». Кто мог вынести вердикт в отношении этого заболевания? Да, вот сегодня, допустим, когда мы с вами болеем, мы идем к врачу, говорим ему симптоматику нашего заболевания, и врач ставит нам диагноз. Так вот, диагноз в отношении проказы выносили не врачи, а Слово Божие говорит, что выносили священники. Почему? Почему проказа должна была быть освидетельствована именно священниками? Потому что проказой понималось Божье наказание. То есть если человек болел проказой, то считалось людьми считалось, что это Божье наказание за грехи, как грехи тела, так и грехи души. Почему именно заболевание нервной периферической системы? То есть люди считали, что это болеет не только тело, но и болеет душа человека. Поэтому они считали, что это наказание за грех. Что означало это для больных людей проказы? Что для них это значило в их жизни? Это значило, что эти люди не имели надежды, потому что эта болезнь считалась заразной, и людей поселили в лепрозории, отделяли их от общества. Они должны были носить колокольчики на себе, и когда видели людей, далеко проходящих, они должны были уже кричать: «Прокаженный, прокаженный», да, то есть больной человек, чтобы его избегали. Так, и эти люди не имели крова, они не имели работы. Можно сказать, что они были живы, но на самом деле они были мертвыми и физически, и духовно. Для них не было никакой будущности. Помимо этого, лепра поражала голосовые связки. То есть люди не только не чувствовали своей кожи,
но также и пораженные голосовые связки не давали возможности им не просто

там, там кричать, да, они говорили шепотом, они не могли даже громко говорить. Но смотрите, что происходит. В этом тексте сказано, что когда Христос и когда они увидели Иисуса Христа, 13 стих, громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». То есть, другими словами, смотрите, что нужно было сделать этим людям, когда они увидели Иисуса Христа идущего. Им нужно было собрать всю свою силу воли в кулак. Им нужно было всем вместе договориться, чтобы в один момент закричать о помиловании, для того, чтобы это прозвучало громко. То есть эти люди понимали, что они обречены, и сделали все возможное для своего спасения. Вы знаете, есть в Иерусалиме есть так называемая стена плача. И стена плача, ну так, знаменита тем, что люди, попадая в Израиль, в Иерусалим, и попадая к стене плача, они видят, что в дырочках этой стены очень много записочек таких. А эти записочки не что иное, как обращение людей к Богу в молитве. Рассказывают одну историю. В общем, я не знаю, раз в неделю или раз в месяц раввины, ну вот священники иудейские, собирают все эти записочки, грузят в мешочки и куда-то отвозят. И вот один раз они наняли одного водителя с автомобилем, с автобусом, и он приехал, они погрузили все эти записочки в мешочек, в мешочки, загрузили весь этот автобус и поехали. Приехали в это место, где они там разгружают, разгрузили все мешки, и по воле случая один мешок остался у него в автобусе. Он его тоже не заметил. Когда приехал домой, и осматривая автобус, заметил этот мешок с этими записками, решил посмотреть, любопытство овладело им, он раскрыл этот мешок и заглянул туда и решил почитать, что же там было написано, что же за записки эти, а он по своему, своей принадлежности не являлся евреем, он был человеком другой национальности, я думаю, что другого вероисповедания. И вот ему стало интересно, что же эти иудеи просят у Бога. И начал разворачивать одну записочку за другой, одну за другой. Как вы думаете, о чем были просьбы? То есть, что же он в этих записочках нашел? Знаете, есть люди такого плана, которые думают, что людей интересует мир во всем мире, чтобы везде сияло солнышко, чтобы не было никаких катастроф. Так вот, я хочу вас разочаровать. Пролистав весь этот мешочек, то есть он, ему пришлось развернуть все эти записочки, и он был шокирован и удивлен, что не будучи евреем и зная о том, как евреи верят в Бога, о том, что они верят в Бога, который обладает огромной силой, все эти записочки носили личный характер. Знаете какой? Я бы сказал так: дай, дай, дай и дай. Ужасный век, ужасные сердца. Люди, живущие в этом мире, они эгоцентричны, эгоистичны. Люди эгоистичны. Эгоизм, я хочу дать вам определение этого слова. Поведение, определяемое стремление человека к собственной пользе, к выгоде. В настоящее время в психологии различаются две степени эгоизма. Но я хочу сосредоточиться с вами на одной степени, которая, мне кажется, сегодня преобладает в этом мире. Сильной формой эгоизма считается преследование, отстаивание исключительно собственной выгоды. При этом человек может помогать другому, если это приносит пользу ему. То есть, если ему это выгодно, да, так, знаете, есть такое выражение, что я с этого буду иметь, да, я готов помочь людям, но что я с этого буду иметь? Если говорить о людях религиозных, очень часто получается так, что люди делают добро, там, ага, видят человека, который нуждается, они готовы ему помочь. Но с мыслью, так, пошел, помог, это потом пишет записочку Богу. Ну, я утрирую, там, стены плача нет, он уж не пишет, он так думает. Надо помолиться Богу. Молится и говорит: Боже, ты смотри, видишь, я помог этому человеку, дай мне, пожалуйста, в том, в чем я нуждаюсь. Вот люди эгоцентричны. И вот эти люди движимы пониманием того, что они нуждаются в спасении, другого момента у них может и не быть, движимы эгоизмом они обращаются к нему,

с просьбой об исцелении. Ну, я хочу сказать, ну, в этом нет ничего плохого, что они хотят исцелиться. Совершенно нет ничего плохого. Любой человек именно будет поступать так. Любой человек будет просить у Бога именно о том, чтобы Бог ответил ему на молитву. И мы с вами увидели, что люди эгоистичны. Ужасный век, ужасные сердца. Иисус Христос говорит им интересную вещь. Он говорит, он не исцеляет их молниеносно, да? Он говорит,

для маневра веры людей, да, чтобы проявилась их вера. Недавно читал историю и слушал даже там проповедь на эту тему об исцелении военачальника одного, который был болен проказой, именно прокаженный был. И когда ему еврейская девочка через его супругу сказала, что в Израиле есть пророк, который может вам помочь в исцелении от проказы, и этот военачальник пришел к пророку с просьбой об исцелении, пророк даже не вышел к нему навстречу. Он сказал своему слуге: пойди передай ему, пусть идет, окунется 7 раз в Иордане и очистится. И этот военачальник сказал: я-то думал, что он сейчас выйдет, возложит на меня руки, совершит молитву, обратится к Богу, и произойдет чудо, да, произойдет какое-то чудо. То есть люди часто рисуют себе определенную перспективу, как букву, с горчичное зерно. Потому что он сказал так: я-то думал, неужели я не мог у себя в реке окунуться, потому что наши реки даже чище, чем этот Иордан. Но его слуги уговорили, они говорят: ну что тебе стоит, нырни ты эти 7 раз. Ничего ж тебе не стоит. И он по словам слуг своих, то есть вот он маневр для веры, маневр для их веры. И в их сердцах, может быть, веры было чуть-чуть, они разворачиваются и идут по направлению к священникам. И написано: по пути очистились. Знаете, это говорит о том, что не всегда Бог действует, или Бог исцеляет нас, или Бог отвечает: идите и покажите священнику. Это говорит о том, что продолжайте верить на пути, куда вы движетесь, к вечности. И вот они пошли. И что с ними произошло, в Библии написано? Они очистились. Людей, которые говорят мне: давайте мы помолимся и попросим Бога, чтобы Бог ответил на мою молитву. Мы совершаем молитву, там он пишет записочки какие-то. Мы так же, как евреи, в стене плача, люди порой пишут записки и передают в молитвенные группы, чтобы за них молились. И вот они написали молитву ему. Она говорит: я боюсь, если я сразу не исцелюсь, то я начну думать, что меня не только не любят мои родные и близкие, не только меня не любят врачи, которые меня отбирают вместо того, чтобы меня вылечить, а я начну думать, что меня не любит Бог. И вот сегодня выросло такое поколение людей, которые, не получив молниеносно красным существом, самодержавный Бог, который имеет абсолютную власть, и который просто возглавляет этот страдающий мир и сам не подвержен страданиям, является космическим монстром. Для Освенцима то, которое делает Бога заключенным в этом лагере, говорят другие богословы. То есть сегодня даже богословы пришли к выводу, что если мы продолжаем страдать в этом мире, и Бог не помогает нам, значит, Бог монстр, потому что я хочу разочаровать думающих именно так. Именно на этом примере исцеления вот этих прокаженных, что для Иисуса они не были безразличны. Он им дал маневр для проявления их веры. Да, они не исцелились молниеносно, они исцелились в процессе. Но это как раз-то и говорит о том, что Иисус заинтересован в их исцелении и в их спасении. В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, в 35 стихе написано: «Иисус прослезился». Речь идет о том, что его друг Лазарь умер от болезни. И когда Иисусу сказали, что он умер, написано: «Иисус прослезился». Вот это «прослезился» – это как раз и говорит о том, что Бог не монстр, который наблюдает с неба за всем происходящим на земле, не принимая участия в этом, не сострадая и не сочувствуя нам. Почему? Потому что вся Библия как раз-то пропитана противоположными вещами. Давайте я прочитаю вам Исаию 53 главу, 4 по 5 стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражен и наказуем, и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим

за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились». Друзья мои, Бог сострадает нам, сострадает каждому, кто присутствует в этом мире. Но этот мир неблагодарен. Я хочу вам привести примеры своей собственной жизни. Многократно я попадал в места лишения свободы. Ну, не в места лишения свободы, а ИВСЭ, да, изолятор временного содержания. Вот, за какие-то заключенных, и начинал читать ее, и начинал обращаться к Богу, и мог читать молитву «Отче наш» по 100 раз. Я говорил: «Господи Боже, спаси, сохрани меня, больше я так не буду никогда, только спаси меня». И вы знаете, меня привозили на суд, на суде судья говорил, ну, допустим, там наказание в виде лишения свободы 2 года условно, и отпустить в зал на суда. И вы знаете, вот я выхожу, двери открываются передо мною, вот, зала суда. Только что я сидел на скамье подсудимых, только что я сидел, и все мои мысли были сосредоточены на Бога, чтобы Бог мне помог. Как только дверь открывалась передо мной, я видел голубое небо, щебечущих птичек, зеленую там травку и растения. Я сразу говорил одну фразу: «Свобода, аллилуйя, хвала Всевышнему», и мчался, и делал то же самое, что делал до этого. Поэтому вот эти, когда Иисус Христос говорит: «Где? Где 9? Я же исцелил 10, я же 10 человекам помог. Где 9? Очень часто, друзья мои, мы с вами, когда Бог помогает нам в нашей жизни, мы обращаемся к Нему, Он отвечает на наши молитвы, но мы тут же забываем о том, что Он помог нам. И мы делаем себе вывод, когда попадаем в следующий раз в какую-то ситуацию: где Бог? Почему Бог о нас не заботится? Почему Он нам не помогает? Да Он помогает нам. Каждое мгновение нашей жизни, просто у нас память очень короткая, и мы неблагодарное человечество. Ужасный век, ужасные сердца. В моей жизни произошло событие много лет тому назад, ну, где-то около 30 лет тому назад, когда последний раз я попал за решетку, и я прекрасно понимал, что в этот раз, вот я четко осознавал, что в этот раз мне не выйти с условно-досрочным освобождением. Я понимал, что меня ждет такой срок, что я выйду через много-много лет. И я обратился к Богу в последний раз. Я сказал: «Боже, помоги мне, я понимаю, что мне конец, у меня нет никакого будущего». И вы знаете, произошло чудо. Я вышел, передо мной открылась дверь, и фразу, которую я произнес, она отличалась от тех фраз, которые говорил до этого. Я сказал: «Господи, я благодарен Тебе. Благодарю Тебе». Почему? Потому что Бог дал мне и открыл для меня ворота для вечности и для спасения. Когда-то Иисус Христос предложил Петру уйти от Него. В Евангелии от Иоанна в 6 главе 68 стихе записано. Петр отвечал Ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти?» Я понял для себя, что не к кому мне идти. У Иисуса глаголы вечной жизни. Слово Божье говорит в Евангелии от Матфея, 26 глава, 26 стих, совершение вечери Господне, Пасхи. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и передал ученикам и сказал: примите и идите съесть тело мое. И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, кровь Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Моя возлюбленная церковь или возлюбленные друзья, которые слушают меня, я призываю вас вот к чему. Будьте благодарны Господу. Обращайте внимание на свою жизнь. Если вы имеете хорошую память и вспомните, сколько раз вы обращались к Богу, я больше чем уверен, что большую часть из них Бог ответил на вашу молитву. Бог помог вам, Бог заботился о вас. Бог давал вам все, что вы просили у Него. Но из-за того, что наша память короткая, мы вот такие люди, которые неблагодарны, как вот эти 9 человек, которые, будучи народом Божьим, а этот совершенно не имел никакого отношения к народу Божьему, так именно он пришел с благодарностью к Богу, 1 из 10. И вопрос, который задал Христос своим ученикам, апостолам, которые окружали его, когда вот этот человек, казалось бы, не принадлежащий к народу Божьему, но пришел и сказал: «Я благодарю Тебе, Господь, я говорю Тебе спасибо». Он говорит: должны же были прийти вот эти люди, которые со мной постоянно строят отношения, верующие в меня. Они должны были прийти с благодарностью.

Но этого не произошло. Поэтому, друзья мои, я приглашаю вас, будьте благодарны, возблагодарите Богу. Мне в православной церкви нравится одно выражение, и я его очень часто повторяю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. И они повторяют это троекратно. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. И я хочу сказать вместе с ними, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки его веков. Да благословится имя Господне. Будем благодарны Христу за его любовь и милость, которую он открывает для нас. Не только в вечности, но и в этой жизни.

0: Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание.
1: Знание – результат постижения человеком окружающей действительности в процессе жизни и божественного откровения. Поскольку человек в библейском понимании представляет целостную личность, совокупность тела, души и духа, познание предполагает участие всего естества, а не только разума. Об интимных отношениях мужчины и женщины в Ветхом Завете говорится как об опыте познания. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Знание о Боге, которое Адам получил в Эдемском саду, оказалось утраченным, так как человек отвернулся от Бога. Точно так же знание о Боге, которое израильтяне получили во время странствования по пустыне, было утеряно ими из-за идолопоклонства. В 31 главе книги пророка Иеремии Бог обещал наступление такого времени, когда все, от малого до большого, будут знать Его. Это обещание исполнилось в Новом Завете. Через откровение Божье в Иисусе Христе человек смог узнать Бога таким, каков Он есть. В 14 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит Филиппу: «Видевший Меня, видел Отца». Это знание о Боге не стало преимущественным правом избранных, оно доступно для всех. Результат такого познания – это личное отношение с Богом через Святого Духа и исполнение Божьей воли. Во второй главе первого послания к Коринфянам апостол Павел пишет о том, что христиане имеют ум Христов и благодаря этому восприимчивы к учению Святого Духа.
0: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою, Иисуса Христа».

0: Эмоциональный интеллект и как он связан с нашим ментальным здоровьем. Приветствую вас, мои дорогие друзья. И сегодня у нас тема с вами, наверное, одна из самых популярных последнего десятилетия. Это эмоциональный интеллект.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: У меня такой первый вопрос. Вот все-таки, как связан эмоциональный интеллект с нашим ментальным здоровьем?

0: поделиться.
1: Ну, когда мы говорим об эмоциональном интеллекте, мы понимаем, что это какое-то осознание своих эмоций. И поэтому первый пример, который мне пришел вот сейчас в мой ум, на память, это то, что если человек долго не отслеживает, что он чувствует, как он себя чувствует, то рано или поздно все эти загнанные, подавленные эмоции, они проявляются психосоматически на его физическом самочувствии, на его здоровье.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Ко мне за помощью обращался однажды один парень, и он сильно гневался. Он не мог сдерживать свои негативные эмоции. По любому случаю, какая-то мелочь возникла, ребенок заплакал, что-то какой-то стресс на работе, он выражает это все в гневе. Можем сказать, что неумение управлять своими эмоциями – это признак недостатка эмоционального интеллекта.
2: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – счастье – не чья-то ответственность. Несчастье – не чья-то вина.
4: Вообще я хочу сказать, что единственный инструмент, который мы можем использовать для нашего развития, взаимодействия, общения, это мы сами. А мы сами – это вот как раз один из основных компонентов наших – это наши эмоции. И человек, который не имеет контакта со своими эмоциями, не умеет их понимать, выражать, каким-то образом взаимодействовать с другими людьми адекватно, он, конечно же, оказывается значительно ниже по уровню, чем тот, кто владеет этим инструментом. И поэтому говорят, что уровень эмоционального интеллекта влияет на способность достигать успеха, а, следовательно, чувствовать себя более уверенным в себе человеком.
2: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
0: Спасибо большое. Давайте внесем ясность, да, чтобы было понятно, что эмоциональный интеллект, он отличается от обычного классического IQ, либо обычного интеллекта. Да? В чем же различие?
3: IQ – это коэффициент интеллекта, это когнитивные способности, умение мыслить, знать. Угу. Вот.
0: Еще, кстати, использовать эти знания, да, говорят, что насколько ты вот знаешь, и еще используешь, тоже в IQ относят, да?
3: А эмоциональный интеллект – это, как Айгуль и Мария заметили, умение осознавать свои эмоции, принимать, правильно выражать, контролировать и уметь строить отношения с другими людьми, распознавая эмоции других людей. И что интересно, есть исследование, до начала 21-го столетия вообще очень пользовалась популярностью именно IQ. То есть брали на работу людей с высоким интеллектом. Да. Почему? Потому что они давали стране угля, работоспособность, производительность. В последнее время на работу стали принимать людей с эмоциональным интеллектом, потому что появилось необходимо взаимодействие с другими людьми, быть лидерами, то есть создавать какие-то мотивационные вещи, способные пробуждать людей, достигать целей и так далее. И сегодня при приеме смотрят на эмоциональный интеллект.
0: Ну а почему эмоциональный интеллект, стал лидировать, да, в отношении обычного интеллекта? И действительно, сегодня считается, что для успеха в жизни важнее развивать эмоциональный интеллект. Почему он так занял такой, пьедестал вот в этой гонке между обычным интеллектом и эмоциональным интеллектом?
1: Мне кажется, дело не в том, что знания перестали быть актуальны. Угу. Знания и профессиональные навыки, умения, они по-прежнему актуальны. Но если у человека недостаточно развит, мы не можем сказать, что совсем не развит, но недостаточно развит эмоциональный интеллект, то ему сложно, имея большой багаж знаний, строить с коллегами контакты, взаимодействовать, сотрудничать. Он не умеет строить, он не умеет считывать сигналы, которые идут от сотрудников. И точно так же много знающий ребенок будет чувствовать себя одиноким в коллективе, если он не умеет взаимодействовать с другими детьми. Поэтому, да, мы уделяем много внимания развитию навыков различных когнитивных, но если мы при этом не учим ребенка,

0: ребенка или сами не развиваем в себе навык, а услышать, а как сейчас другой, он со мной на одной волне, или он где-то о чем-то своем переживает, то, конечно, мы будем неуспешны в этом обществе.
1: Я думаю, для примера можно привести детей вундеркиндов, у которых максимально развиты когнитивные способности, развита логика, но зачастую к началу подросткового возраста большинство из них оказывается в глубоком,
0: изоляции какой-то социальной.
1: Да, в глубоком каком-то психологическом кризисе, эмоциональном кризисе, потому что только развитие интеллектуальных способностей не дает всей полноты возможности для развития. Практически все дети вундеркинды, они потом, у них начинается депрессия, различного рода психологические проблемы, и вплоть до клинических таких случаев. Почему так происходит? Потому что интеллект не дает возможности нам адекватно строить взаимоотношения. Возьмите там видных ученых, да, которые достигают высоких результатов в науке, но при этом они максимально социально изолированы, вот как тот же самый Перельман. Да? Они не умеют строить социальные связи таким образом, чтобы самим чувствовать себя в них удовлетворенными, и чтобы люди были рядом с ними, комфортно себя чувствовали. И получается, что если мы вставим во главу угла только интеллект, то мы на самом деле строим, строим какой-то такой олимп, на котором человек по итогу один. Оказывается один. Если он не умеет работать с людьми вот, в плане эмоций.
2: А еще сегодня многие ведущие компании, корпорации такую стратегию долгосрочного развития занимают. И когда нанимается на работу, допустим, вот человек, который обладает логикой, такой, знаете, анализаторскими способностями, они действуют действительно в одиночку. А вот тогда, когда собираются люди, способные работать в команде, умение договариваться, то... Ну, есть такое понятие синергии, да, то есть они объединяют свои усилия, и это дает мощный эффект, толчок на долгосрочную перспективу. Потому что вот те логики, они, ну, потихонечку задыхаются, и они уходят, так скажем, да, со сцены. А вот эта способная команда, она может двигаться на перспективу.
3: Да, у меня тоже пришла такая мысль, что на сегодняшний день вот доступ к знаниям, он практически открыт у всех.
1: Да, да.
3: И вот воспользоваться чужими знаниями сегодня очень легко. А вот научиться и перенять чужие эмоции на себя – это уже конкретная работа твоя личная. Да? Ты не можешь взять и как бы…
0: присвоить эмоции, которых у тебя нет. Да, их не можешь генерировать.
3: Знаниями-то можно как-то там поделиться, да, вот взял и все. Поэтому, конечно, для того, чтобы быть успешным, а успешный ты, значит, где-то в социуме достигаешь успеха, взаимодействие с другими людьми, ведя даже переговоры какие-либо, ты должен уметь… работать со своими эмоциями. Я уже не говорю там про семейные отношения, где вообще эмоции...
0: Тоже нужно уметь договориться, услышать другого, сопереживать другому, сосканировать, как он сейчас, чтобы не перейти границу, когда, к примеру, раздражен твой близкий, а у тебя не считывает вот этот индикатор эмоций другого, то тогда ты идешь на пролом, и случаются конфликты, конечно, в семье.
3: Да, и давайте тогда перейдем вот к моменту развития эмоционального интеллекта, что нужно делать, чтобы его развивать, да, коль, ну, так фокус сместился, настолько важно это. Какие-то у нас есть такие рекомендации, с чего начать? Вообще. Возможно, ну, можно начать, знаете как, вот затронули тему про детей, давайте немножко эту тему доведем до конца. Вот что родителям делать, да, для того, чтобы эмоциональный интеллект детей развивался? Потом мы перейдем уже ко взрослым, поговорим, вот что нам сегодня делать, чтобы развивать, да?
1: У эмоционального... Вообще потрясающая новость в том, что эмоциональный интеллект можно развивать.
3: Да. Прям... Это
1: если
3: навык.
1: Если мы говорим там об уровне IQ, то он приблизительно одинаковый, потому что это та логика, которой ты владеешь для того, чтобы компоновать информацию. Эмоциональный интеллект, EQ, как его называют, он развивается. И у него есть 4 главные характеристики. Первая – это способность понимать эмоции. Вторая – способность их интерпретировать. Третья – их транслировать, так, использовать во взаимодействии. И четвертая – использовать. Большинство людей живут с мыслью, что если эмоция возникла, то она мною руководит. То есть, если я разочаровался в чем-то, то мне стоит быть, оставаться разочарованным. Но именно эмоции – это мощнейший инструмент для того, чтобы самого себя развивать.
0: То есть, и управлять, контролировать.
1: Да, у каждой эмоции есть определенная функция, которая влияет на нашу способность принимать решения, реализовывать свои желания. И, например, страх. Страх – это эмоция, которая многими воспринимается как негативная, которая как будто бы задерживает тебя, как будто бы...

0: она
1: хотя
0: тебя...
1: она защитную функцию
0: она
1: может сыграть.
0: Она играет функцию, что когда ты понимаешь, что ты чего-то боишься, ты берешь на себя ответственность за то, чтобы уберечь себя от этого, для того, чтобы каким-то образом обезопасить себя. И вот в детско-родительских отношениях, я думаю, основное, что стоит делать родителям, это именно понимать функции эмоций, не давить их у ребенка, а показывать, что каждая твоя эмоция имеет место быть, что с ней можно взаимодействовать. А для этого сами родители должны соглашаться со своими эмоциями. Человек, который боится быть в гневе, он будет подавлять гнев у себя и будет подавлять гнев у своего ребенка. И будет возникать вот это состояние табу на проявление гнева, которое в дальнейшем будет все больше и больше загонять гнев внутрь человека и формирует такой буфер энергии какой-то негативной, которая в какое-то время даст выход.
1: Ну да, когда родитель говорит, а ты ведешь себя ужасно, выйди за дверь, вернешься, когда успокоишься. Но вот мне кажется, я хочу продолжить, что могут еще родители сделать, поскольку ребенок еще не может определить, что он чувствует, он не может это обозначить, он просто что-то чувствует, и это что-то им владеет полностью. И мне кажется, задача взрослого вот здесь помочь ребенку обозначить то, что он чувствует, назвать это. Ты сейчас расстроен, тебе, наверное, одиноко. И вот эти слова, то есть родитель – это тот первый учитель эмоционального языка, и тот, кто может быть эмоциональным воспитателем для этого интеллекта, он может помочь ребенку, который расстроен, и просто расстроен, и не знает, как назвать, показать эту палитру, чтобы обозначить ему, что сейчас он испытывает. И тогда ребенок присваивает себе эти уже названия, способность обозначить, что я сейчас, и дети, которые этому, родители, которые этому детей, ну, как бы, поучат, уже, а я вижу, что иногда ребенок там пятилетний, маленького возраста, он может сказать, я расстроен, а мне так неприятно, мне это не нравится, мне больно. Это я не хочу. Это важные вещи, которые родитель может вложить ребенка.
0: Эмоциональный словарь формируется.
1: Да.
2: Сегодня даже будучи взрослые люди приходят к нам за помощью, и они даже не могут выразить эмоции, которые они чувствуют. Что мы хотим от детей? Поэтому я тоже хочу дополнить, что, по сути, нам не нужно сегодня, так, садись за стол, сейчас я буду тебя учить эмоциональному интеллекту.
1: Нет, конечно.
2: На самом деле, да, дети, они считывают с нас наши эмоции, и если мы заботимся о своем, как взрослый эмоциональном интеллекте, тогда дети, в принципе, будут принимать вот эту кальку, да, то есть через что они потом будут проецировать и взаимодействовать с миром, как они приняли и поняли от нас, у взрослых, наши эмоции.
1: То есть, когда мама говорит, я сейчас сердитая, дети...
0: Они понимают.
1: Они понимают. И в следующий раз, если они даже что-то считывают, они понимают, что вот мама сейчас сердитая, значит, лучше маму не продолжать сердить. Да, то есть она обозначила, она, во-первых, сама о себе отследила, что она сердится, что она нересурсна. Но она еще детям это озвучила. И вот в такой ситуации жизненной, бытовой, она их учит тому, что надо это о себе узнать и надо это транслировать другим.
3: Нужно проговорить. Но мы, как психологи, знаем, что когда мы эмоцию всего лишь только лишь называем уже, да, то есть мы ее определили, ну, я гневаюсь, да, или я рассердился, мы знаем, что эмоция уже теряет, ну, процентов 50 своей остроты и силы. Поэтому если ребенок научился, да, он понимает, что он сейчас гневается, и он это проговорил, то его гнев тоже снижается существенно. Да, ну давайте тогда уже ко взрослым перейдем. Да, вот человек, которого в детстве... Возможно, родители этому не учили, а таких ситуаций достаточно много. Да? К сожалению, мы там, на другие моменты могли обращать внимание, но не на эмоциональный интеллект. Да? И вот сегодня эта тема важна для взрослого. И человек понимает, слушая нас или читая где-то, что нужно бы развивать эту тему. С чего ему нужно начать? Какие у него шаги? Что можем порекомендовать?
1: Я обычно предлагаю людям просто скачать какой-то списочек даже эмоций. И периодически, заглядывая туда, когда они делятся чем-то, я говорю, а что сейчас чувствуете? То есть это вот прямо азбучная истина, когда человек что-то тоже чувствует, но не знает, как назвать. И то, что делает взрослый с ребенком, то же самое взрослый может сделать по отношению к самому себе, держа этот списочек эмоций и анализируя, как я сейчас внутри. Это правда очень большой путь и навык, прежде всего, самого себя услышать, потом уже другого. Если мы себя научимся слышать, нам легче будет другого. И вот это такой для меня, ну...

0: Да, это, кстати... Простой шаг, но тем не менее очень важный, к тому, что иногда даже осознанные люди не могут всегда найти слово, что я сейчас чувствую.
1: Можно даже скачать приложение, там дневник эмоционального здоровья, ну вот такие, они там по-разному называются, и там есть вся палитра. И человек, когда начинает, у меня такое есть, я своим клиентам тоже рекомендую, ты начинаешь смотреть.
0: Ой, оказывается, вот это у меня.
1: Конечно, это что вообще? Потому что это не просто одно слово гнев, а может быть это возмущение, а может это было у тебя
0: раздражение.
1: Там, неудовлетворенность,
2: это может быть, обида, напряжение.
1: Любыми словами, да. И ты понимаешь, что это другие оттенки. И когда ты даже просто ищешь, как это называется, потом проговариваешь, ты понимаешь, что уже нет этой остроты, о чем мы говорили. То есть как важно научиться просто определять.
3: У меня мысль такая возникла. Возможно, что нас смотрит и верующая аудитория, люди, которые верят в Бога. И возможно, что для них будет шоком, когда они понимают, что у них есть негативные эмоции. Ну, потому что у верующего есть какие-то, может быть, ограничивающие убеждения, что если я верю в Бога, то я, в принципе, не могу испытывать гнев, злость,
1: это, наверное,
3: обиду.
1: Идеализирующие мысли человека.
3: Но я думаю, что нам тоже нужно им объяснить, что Бог дал все эти базовые эмоции. 5 из них – это негативные, 2 из них – это интерес, там, радость, это позитивные. И мы в полной мере можем их испытывать, осознавать. А вот правильно выражать, вот этому очень важно учиться.
2: Вот этот момент.
0: Мне очень не хотелось бы все-таки эмоции делить критерии негативные, позитивные.
3: Они все хорошие, да.
0: Я считаю, что они просто есть.
3: Да, они есть. Да.
0: Они есть. И вот я хочу продолжить мысль твою, Иван, о том, что для верующего человека иногда барьером некий стереотип существует. Угу. Это плохая эмоция. Да, гневаться нехорошо.
3: Надо ее подавить.
0: И обычно я таким людям предлагаю другое упражнение, другое задание. Вот мы говорили о том, что взять, считывать просто эмоции. А такому человеку я обычно предлагаю читать псалмы и искать ту эмоцию, которую вот сейчас, то, что он чувствует там в псалмах. И люди, читая псалмы, с удивлением обнаруют, что, оказывается, вот я тоже
1: Я тоже так.
0: А что, так можно?
3: Конечно.
0: И это высвобождает вот эти какие-то зажимы, что это нельзя.
3: Да.
0: И поэтому, на мой взгляд, Библия, она несет очень мощный посыл к тому, чтобы мы исследовали, что мы чувствуем. Что чувствовать это нормально, и чувствовать разную палитру – это тоже нормально.
2: Вот этот момент, который Иван затронул, о том, как выражать эмоции. Я сейчас очень хочу оппонировать тем психологам, которые говорят, что если вы испытываете какую-то сильную эмоцию, которая условно негативная, то ее надо выразить, чтобы от нее избавиться.
3: И дайте ей волю.
0: Бумажку порвите, да, покидайте, чтобы...
3: Дайте ей волю.
2: Мы таким образом только закрепляем связь между эмоцией и поведением. А наша-то задача не в том, чтобы выплеснуть эмоцию. Наша задача в том, чтобы эту эмоцию присвоить, принять тот функционал, который она в себе несет, и таким образом эмоцию прожить, ее уложить внутри себя, чтобы ваша внутренняя жизнь стала, знаете, такой упорядоченной, чтобы каждая эмоция на своем месте, и каждая эмоция укрепляет нашу структуру личности, давая нам возможность защищать себя, когда мы в опасности, позаботиться о своих границах, когда их кто-то пытается продавить, реализовать какие-то цели, когда сложно, проявить какой-то интерес и любопытство в тех сферах, которые для нас еще новые и мозгу кажутся странными, непонятными и сложными. То есть у каждой эмоции есть своя задача, которую нам нужно увидеть и не исключать ни одну из них.
0: То есть, Айгуль, когда ребенок рассержен, к примеру, ему говорят «попинай», вот там, не знаю...
1: Грушу побей.
0: Игрушку попинай, там, грушу побей, бумагу рви. А на самом деле это не помогает выразить эмоцию.
1: Мы формируем какой-то неправильный навык.
0: Да.
3: Закрепляет.
1: Когда эмоция – реакция.
2: Да.
1: А между эмоцией и реакцией, поведением, что должно быть?
0: Да,
1: что
0: осознанность какая-то.
1: Конечно. Должна... Если ты остановился, ну, я иногда учу, что возьми, пожалуйста, 100 секунд для того, чтобы принять решение, как ты отреагируешь. Это всегда поможет тебе правильно отреагировать.
2: Да.
1: Потому что за это время, если ты реально обдумаешь, а почему ты сейчас вот так рассержен, да, или почему ты так гневаешься.
0: Что на самом деле, да, за
1: что на самом деле, да. И ты копнешь в это все и начинаешь думать, а почему на тебя вот так вот там, не знаю, тот человек посмотрел, сказал тебе, вот так отреагировал. И пока ты эти 100 секунд, так образно говоря, продумаешь это, то, скорее всего, от твоей эмоции, которую только что ты хотел там, что порвать, грушу бить, останется практически ничего, и ты уже будешь в конструктиве.
0: Но я читала

0: Исследование об этом для меня было это тоже убедительным еще раз, что я действительно в этом направлении верно думаю, о том, что когда исследовали людей, которые проявляли таким образом агрессию, там где-то фигуру начальника могли поколотить, там образную такую, где-то еще как-то выразить гнев, на самом деле в этих исследованиях было показано, что уровень агрессии не снижается, наоборот, закрепляется вот это желание как-то выразить это.
1: Моментально реагировать.
0: Моментально реагировать.
1: Да?
0: То есть, когда мы думаем...
2: То есть, реакция это была для них наградой, и потом в следующий раз, когда возникнет такая ситуация, эта награда, он будет вспоминать, ага, вот эту награду я снова получу, если я сделаю то же самое.
0: Да, конечно.
2: Агрессивно выражу.
0: И поэтому, когда мы думаем, что если ребенок себя плохо ведет, мы его просто выставили за дверь, что пусть он там, он кидает, швыряет что-то, и мы думаем, что он там сам успокоится... проорется, да, как-то прокричится, на самом деле мы его оставляем одного наедине вот с этим вулканом, который у него внутри, которым он не умеет, не знает, что делать. И поэтому очень важно, чтобы мы могли подсказать и сами быть вот в этом плане учителями, обращаясь сами с этими эмоциями.
3: Вот мне кажется, для взрослых этот совет очень полезен, что когда мы испытываем яркие эмоции и не знаем, что делать, первое, обратитесь вот к тому же самому внутреннему ребенку и поговорите с ним, скажите, ты сейчас злишься или ты сейчас грустишь, и я знаю это нормально грустить, нормально злиться, нормально переживать. Давай просто с этой эмоцией побудем и пронаблюдаем, какой она даст нам отклик, какое направление она нам даст для того, чтобы мы могли чувствовать себя лучше.
1: Вот мы говорим про, в том числе и про семейные отношения. Правильно ли будет, когда кто-то, посмотрев нас или увидев тему эмоционального интеллекта где-то еще, займется, так скажем, воспитанием эмоционального интеллекта у своего ближнего, мужа или жены? Потому что, ну, про детей-то понятно, но надо же вот как бы мужа-то тоже научить, а тоже я как женщина уже вроде как умею, ну или наоборот, да?
0: Я думаю, что это изначально обреченное на провал.
2: Стратегия
0: такая, потому что у человека должно быть изнутри желание исследовать, что он сейчас чувствует. И когда мы говорим, нет, ты сейчас, давай, ты должен что-то чувствовать, ты прислушайся к себе.
1: Проговори мне твои эмоции.
0: Да, что ты сейчас чувствуешь? А человеку сложно. Если мы хотим помочь, иногда помощь нужна. Но если мы хотим помочь, она должна быть ненавязчивой, и мы можем предложить эту эмоцию, и то проверить. Возможно, фразой, к примеру, возможно, тебя это очень расстраивает. И тогда мы получим обратную связь. Иногда есть люди, есть типы темпераментов таких или характера, которым иногда очень сложно идентифицировать, они не столь эмоциональны. И когда мы даем некую помощь, когда мы говорим, возможно, это вот сейчас так, мы так вот аккуратно, бережно прикасаемся к этой эмоции. Если оно так, человек скажет, да, это так. И он, возможно, это присвоит, вот то, что мы ему захотели так или иначе помочь.
3: Тут вот про типы темперамента мне понравилось, как ты сказала, потому что бывают люди вот яркие, эмоциональные, вот по холеричному типу, которые общаются, у них все эмоции на виду. И рядом меланхолик стоит немножко с таким спокойным лицом, и холерик будет воспринимать, ты что грустный, что с тобой не так? А человек просто в спокойном состоянии. И тут нам важно понимать, что выражение эмоций, проявление эмоций у всех разное. И нам не стоит навязывать свой тип, ну, свой образ эмоционального мышления, да, на другого. И, кстати, вот, чем выше уровень эмоционального мышления, тем больше веер вариантов, которые мы видим и в себе, и в окружающих, и тем больше принятия.
2: Да. Принять это важно.
1: Спасибо. Да. Давайте еще такой момент разберем. Вот есть люди, которые легко выражают свои эмоции, да, и они, ну, скажем, иногда зачастую бывают конфликтными, потому что они быстро реагируют. Но есть другие люди, отличающиеся от них, которые, наоборот, не могут выразить. На них определенную нападку сделали, а они внутрь себя эту эмоцию...
0: Проживают болезненно,
1: переживают, но не выражают. И одна, и вторая, это является крайности, да, когда человек реагирует быстро, моментально и заводит этот конфликт в какую-то тупиковую ситуацию. И другая ситуация, когда он загоняет и сдерживает. Но вроде как лучше же, наверное, сдержать, человек себе думает. Я же там вежливый, воспитанный. Иногда образ христианского воспитания человек, кажется, вот он еще должен внутри сдержать. Можем ли какие-то советы, вот как правильно все-таки эмоцию нужно выразить, чтобы она была здоровой, да, то есть ты не загонял ее внутрь. И в то же время, чтобы это

0: не выходил за какие-то рамки. То сейчас кто-то поймет, что надо выражать или, наоборот, загонять.
1: Давайте вот Айгуль уже тоже говорила об этом, что мы должны действительно посмотреть на себя, просканировать, кто я, где я нахожусь, что я сейчас чувствую, как мне хорошо, нехорошо, нравится, не нравится. Прожить ее нужно. Но, опять же, выразить ее нужно экологичным способом, то есть не разрушая при этом отношения. А если мы будем подавлять себе эмоции, то это все психосоматику. То есть различные желудочные расстройства, пищевые, сыпь на коже.
2: И даже онкологические заболевания.
1: То есть это же страшное дело. Поэтому в любом случае их нужно выражать, но правильным образом.
2: Я вот вспомнила книгу притчей. Там такая интересная фраза есть о том, что владеющий собой лучше завоевателя города.
0: Да.
2: Действительно, умение владеть собой – это не про загонять внутрь. Это умение осознавать и управлять тем, что есть. И почему и говорится, что интеллект, что эмоции – это как некая такая, как пульт, который должен быть. И есть замечательный…
0: Над чем нужно подумать, как этим управлять.
2: Этим нужно управлять. Оно не просто есть, и вот его надо выплескивать. Мне кажется, чтобы была вот эта середина, когда мы владеем собой, не разрушая других, это вот где-то уже про зону ответственности. За то, что я чувствую и как это я выражаю. Потому что действительно я сталкиваюсь с тем, что иногда люди говорят, я так чувствую. И они просто выплескивают на тебя, и тебя сносит лавиной всех их чувств. Но вот здесь это про какое-то все-таки нежелание взять на себя ответственность за то, а как это будет воздействовать на других.
1: Как слоны посудной лавки, мы порой ведем себя, если мы не можем правильным образом. Вот, кстати, Мария затронула тему Библии. Библия – это удивительная книга, которая очень много, по сути, говорит об эмоциональном интеллекте. Я вот еще один текст вспомнил, где Иаков говорит, будь медленно скор на слышание, медленно на слова и медленно на гнев. То есть, представляете, в этом тексте, по сути, заложено две функции эмоционального интеллекта. Первое – слышание, это эмпатия. И медленно гнев – это self-контроль, это воздержание.
0: Не
1: это
0: нужно реагировать, подумай
3: сложно. Я по поводу того, каким образом чувства проживать, чтобы они не нанесли вред ни себе, ни другому. Мне кажется, чаще всего яркая эмоциональная реакция бывает у того человека, который сам свою эмоцию боится. И я знаю, что у меня на консультациях люди воспринимают этот момент как какое-то чудо, когда мы сначала научились отслеживать эмоцию, а потом мы себе говорим, мне можно испытывать гнев, мне можно испытывать грусть, мне можно плакать. И вот эта вот фраза, сказанная самому себе в нужный момент, она дает тебе возможность не выливать твою эмоцию на другого, потому что тебе нет необходимости подтверждения, что тебе можно эту эмоцию испытывать. И, следовательно, само напряжение спадает. И вот эта вот способность понимать свои эмоции и признание, что ты имеешь на них право, это уже, знаете, такой очень сильный, мощный буфер, который вот эти вот 100 секунд, про которые ты говоришь, как раз их потратить на то, чтобы понять, что со мной происходит, и разрешить себе это испытывать. И тогда наше взаимодействие с другим, оно тоже рождается из «ему можно сейчас на меня злиться», «ему можно проявлять какие-то эмоции, и мне можно». Но это не значит, что мы друг против друга действуем. Просто наше взаимодействие сейчас вот в таком вот поле находится. И это действительно как чудо выглядит.
0: Резюмируя, можно сказать, что эмоциональный интеллект влияет практически на все сферы нашей жизни. На успешность и благополучность в любых таких сферах основных жизненных. Да? Влияет на наше эмоциональное здоровье, на наше самочувствие, настроение. И самое интересное и главное, наверное, что этот интеллект эмоциональный можно развивать. Это радует и обнадеживает. Да? Спасибо вам за эту интересную, глубокую беседу.
3: Спасибо.
4: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». Сегодня с нами в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы поговорим о христианском поведении. Мы знаем, что у христиан есть определенные моральные принципы, которых они должны придерживаться, если они хотят продолжать называться христианами. И более или менее каждый добропорядочный христианин стремится поддерживать себя в таком вот свете и такое поведение все-таки воплощать в жизнь. Насколько вообще это реально? Потому что кроме порядочных христиан мы встречаем гораздо больше христиан непорядочных, мягко говоря, порой.
1: Ну, вот с последней частью я готов согласиться, значит, что иногда случаются, значит, вот такие казусы. К сожалению, возможно, многие христиане тогда, когда принимают на себя святую ответственность носить это замечательное имя, да, имя Христа, то есть Мессии, да, не всегда, может быть, до конца осознают свою ответственность перед этим именем. Поэтому они готовы называться этим именем, но как быть таковым, это достаточно вопрос. Поэтому серьезно, сегодня, я думаю, каждый из нас призван к тому, чтобы быть благочестивым человеком. Именно Евангелие как раз и призывает человека, принимающего Христа, становиться таковым. И вот наша жизнь, она как раз и предназначена для того, чтобы шаг за шагом, день за днем, значит, шагая от одного к другому, человек мог возрастать в этой, как сказать, в этом духовном аспекте, чтобы стать похожим на Христа. Почему? Потому что, когда мы читаем то, что произошло в саду Эдемском, когда, значит, первый человек был сотворен, то написано, что он был сотворен по образу и подобию Божьему. Вследствие греха мы потеряли этот образ Божий. И вот сегодня небо как раз через усилие Сына Божьего, пришедшего в этот мир, готово восстановить этот образ Божий. И, наверное, наша жизнь, она как раз и предназначена для вот этих шагов по восстановлению того образа, дабы он был четко и ясно виден в нашей жизни.
0: Вот вы упомянули такое слово «благочестивый характер», да? Да. Что это значит? Это просто следовать, скажем, 10 заповедям, там, в принципе, все достаточно просто. Не убивай, не кради, не лги. Соответственно, к Богу некоторые тоже отношения. То есть, да не будет у тебя других богов, там, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, другие заповеди. Казалось бы, правила-то не слишком серьезные. Все в пределах разумного, и можно было бы этому следовать. Достаточно ли вот соблюдать эти 10 заповедей и считаться действительно нормальным христианином?
1: Вы знаете, если говорить сегодня о 10 заповедях, то 10 заповедей это как некая конституция. То есть четко обозначено, значит, от чего мы должны отталкиваться. Все остальное – это уже наша практическая жизнь. Поэтому, допустим, когда мы читаем заповеди, мы можем увидеть, что в заповеди написано «не кради», да? Но что нужно там вот сделать? И когда мы читаем уже послание апостола Павла, как рекомендация церкви, каким образом человек говорит, кто крал впредь? Не кради. Почему? Потому что в этом случае ты будешь недостойно представлять того, чьим именем ты называешься.
0: Ну, понятно. То есть, если я до этого христианином не был, вел не самый благопристойный образ жизни, и у меня были, может быть, и с законом неполадки, может быть, с Божьим законом у меня были проблемы, ну, я захотел стать христианином. Я с этого момента, с какого-то определенного, начинаю соблюдать 10 заповедей. Достаточно ли вот соблюдать 10 заповедей, чтобы действительно быть угодным Богу человеком?
1: Вы знаете, ваш вопрос, он очень похож на вопрос одного молодого человека, который однажды пришел ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать Царство Божие. И Христос в ответ сказал, соблюди заповеди. А он говорит, ну, я от юности своей это соблю. Говорит, чего еще мне не достает? Как сказать, действительно, вопрос стоит, чего же не достает? И тогда Христос в ответ ему говорит, сделай вот это. Возьми, раздай и приходи.
0: Ну, нас же не призываются люди вообще, вот как в древности, да, и как Христос попросил этого человека продать все свое имение и идти за Христом. Сейчас у нас вроде таких даже призывов не звучит.
1: Ну, вы знаете, Христос, по сути своей, может быть, и даже не говорил ему действительно все продать. Он говорит о том, что ты оставь то, что тебя держит. Ты сегодня, может быть, гордишься тем, что ты соблюдаешь и от юности своей, но у тебя есть одна проблема, с которой ты не можешь справиться. Поэтому, говорит, сделай это, а потом попробуй действительно не только на словах, да, а на практике. Последуй за мной. Что это значит? Последовать за Христом. То есть, что значит стать Христом?

0: христианином. Что значит быть благочестивым христианином? Это не просто называться именем Христа, да, что вот я действительно христианин, а быть таковым, то есть, чтобы моя жизнь, мои слова, мои действия, как сказать, мое поведение, как сказать, мои мысли соответствовали тому образцу, который я открываю себе на страницах Святого Писания.
1: Вот такой вопрос. Вот вы сказали, гордость свою надо немножко оставить, смирить там в чем-то. Значит, у нас могут добавляться какие-то другие качества характера, которые, может быть, в заповедях, по крайней мере, прямо не описаны, но должны присутствовать в жизни христианина. То есть он должен быть человеком кротким, человеком смиренным, он не должен, получается, раздражаться. Или все-таки это приемлемо для христианина порой выходить из себя?
0: Ну, во-первых, действительно он должен быть кротким, потому что даже мудрый Соломон в свое время сказал, говорит, кроткий ответ отвращает гнев, оскорбительное слово возбуждает ярость. Если я себе позволяю называться именем Христа и в то же время позволяю себе оскорблять кого-то другого или даже обижаться, то в этом случае как я представляю его имя? По сути своей, знаете, что происходит? Мы представляем сегодня Христа на этой земле, среди этого греховного мира. То есть какое наше представительство? Обычно говорят, что посол, значит, это лицо государства, как сказать, в другой стране. Как он представляет себя, таким образом он представляет и свою страну. Поэтому в этом случае апостол Павел говорит, что мы посланники от имени Господня. То есть, если Господь нас послал в этот мир, то в этом случае что мы должны представлять? Можем ли мы представить ему то, что, как сказать, мы раздражительны, что мы, как сказать, обидчивы, что мы не готовы смиряться там, где это нужно, значит, то тогда в этом случае о каком царстве мы можем говорить людям? Кто пойдет в это царство, если об этом царстве люди говорят в негативном, как сказать, или представляют его негативно?
1: Ну, хорошо. Если раздражение, к примеру, неуместно, да, я не могу там выходить из себя и должен контролировать свои действия и прочее. Ну, обида, например, ведь это совершенно немножко другой характер. Если я раздражаюсь или гневаюсь на кого-то, или говорю на него нехорошие, непристойные слова, то это не делает мне чести. Но когда такое же несправедливое отношение идет по отношению ко мне, почему я не могу обидеться или оскорбиться? Ведь это действительно оскорбляет человека.
0: Конечно, это право человека обидеться. Но история, которая говорит о человеке, который когда-то обиделся, только по той причине, что, так сказать, его родной брат возвратился, да? Вы можете представить себе, попробуйте представить себе ситуацию, что если вы обижаетесь на то, что кто-то, может быть, оказался чуть успешнее вас, а это вас задевает, значит, с точки зрения христианства это абсолютно неприемлемо.
1: Ну, это уже зависть, это в 10-й
0: заповедь
1: входит.
0: Это и зависть тоже, значит, да, но я хочу сказать об обиде. Если мы вспоминаем историю, значит, или, вернее, притчу о блудном сыне, да, тогда, когда блудный сын ушел, прокутил все, и затем, значит, он все-таки, согласившись, вспомнил о том, что дома все-таки лучше, возвращается. Его старший брат получил приглашение на пир по случаю того, что его родной брат был погибшим, по сути дела, потерялся, значит, но нашелся. Был мертв, но ожил. И вот, говорит, пожалуйста, приходи на этот замечательный пир. Говорит, написано, осердившись, он не пришел. Вот получается, что обижаться, конечно, я могу сказать, можно. Вы обижаетесь, но вопрос, будете ли вы на брачном пире, который устроит Господь с вашей обидой? Вы же можете обидеться и на Христа. Как же ты этому предоставил возможность, да? А я считаю, что он недостоин. И тогда ваша обида может привести к тому, что вы не будете в числе претендентов на Царствие Божие.
1: Хорошо, значит, раздражаться по большому счету нельзя, обижаться по большому счету нельзя, раз это проявление моей гордости и тоже моего скверного характера, да. Гневаться можно, написано в Священном Писании, гневаясь, не согрешайте, то есть как-то вроде как намек на то, что гневаться аккуратно можно. Гневаться можно.
0: Вы знаете, ну, я хочу спросить, скажите, а вы гневаетесь?
1: Бывает.
0: Вы согрешаете во гневе? Как вы себя, значит, вот ведете во гневе?
1: Сложно сказать, согрешаю ли я. Вот это вот как раз и вопрос, который виднее со стороны, наверное.
0: Хорошо. Тогда очень многие люди говорят о том, что когда человек проявляет гнев, то, по сути дела, зачастую страдают либо его близкие, домашние, либо коллеги, значит, его, либо имущество.

0: Потому что он выражает свое недовольство на вот этих, как сказать, вещах.
1: Битьем тарелок, да?
0: Битьем тарелок, понимаете? Поэтому если жена обиделась, что муж не пришел, чтобы помочь ей, она берет тарелку и разбивает. Да? Или муж со своей стороны, если ему что-то не нравится, может запустить, значит, весь ассортимент. Поэтому попробуйте представить себе, каково будет, значит, каким будет Царство Божие, если на небе будет слишком обидчивые люди. Ага, меня не так посадили, меня не здесь посадили. И мне не то подали, вот, и поэтому это уже не будет Царствие Божие. Это будет некое, как сказать, наказание для человека, для,
1: а вообще,
0: для других людей.
1: Бывает ли гнев праведный в таком случае? Можно ли какой-то, не знаю, пример гнева, при котором человек не грешит?
0: Если в этом случае говорить о гневе, то не случайно, наверное, апостол Павел говорит, гневаясь, не согрешайте. Что это значит? Это значит, что действительно проявление праведного гнева может быть в человеке тогда, когда он связан, как сказать, с жизнью со Христом. И когда он видит, значит, какую-то вопиющую несправедливость, да, то в этой ситуации, значит, он может, как сказать, я искренне огорчен, значит, да, я, как сказать, раздосадован, я, может быть, сказать, разгневан от того, что люди, понимающие, знающие, но ведут себя так. Вот попробуйте представить, я хочу привести вам два примера. Один из Ветхого Завета, а другой из Нового Завета. Значит, Моисей, как предводитель израильского народа, получает приглашение на встречу с Богом. Идет на Синай, где в конце концов получает, значит, 10 заповедей. Да? 40 дней его не было. Да, 40 дней он находился там, в присутствии Бога. В это время, на том месте, где был стан израильский, значит, да, началось бурное веселье, начались различные дебаты. К Аарону, как старшему, как сказать, по званию, оставшемуся вместо Моисея, подошли достаточно предприимчивые люди. Говорит, послушай, проблема там у нас есть. Не знаем, что с твоим братом. Давай, говорит, ты будешь руководителем. Сделай, пожалуйста, нам Бога. Для... Почему? Потому что с Моисеем, тем, который ушел на гору, не знаем, что случилось. Может быть, он вообще не возвратится. И они что делают? Они возвращают к себе и начинают делать сбор. Затем делает Бога себе, начинает поклоняться. И когда Моисей возвращается с одним из своих помощников, что происходит?
1: Он видит этого тельца и разбивает вот эти самые 10 заповедей.
0: Разбивает. Это был праведный гнев. Хотя, конечно, Бог со своей стороны не очень одобрительно, как сказать, можно так сказать, отнесся. Почему? Потому что в следующий раз ему пришлось нести эти же заповеди, как сказать, эти скрижали наверх. Почему? Потому что Бог должен был бы написать.
1: Заново, да.
0: Но вместе с тем, на мой взгляд, вот чисто как человеческий, я бы, наверное, точно так же поступил бы, видя вот подобные, как сказать, развращения народа. Второй момент, который я хотел бы обратить внимание, это история, которую мы читаем в Новом Завете, когда Христос пришел в храм. Если мы сегодня понимаем, что Христос является Творцом, если Он является Богом, и этот храм был построен для того, чтобы поклоняться Богу, да, то каково было же Его удивление, самого Господина,

0: И что говорит Священное Писание? Он разгневался?
1: Ну, конечно, если в храме вместо богослужения идет базар и обмен валюты, то...
0: То есть в этом случае, смотря на все это, он, как сказать, взял, как сказать, бич и выгнал миновщиков. Это был праведный гнев. Угу. Поэтому Павел говорит о том, что если я последователь Христа, то в этом случае я что должен делать? Если я позволяю себе гнев, то этот гнев должен быть праведным гневом. То есть я ни в коем мере не должен своим гневом оскорбить или огорчить, в том числе и Бога, или, как сказать, человека.
1: Ну не огорчил ли он тем самым тех, которые там сидели, меняли эти деньги?
0: На само действие, понимаете? Mm-hmm. То есть не на человека, а на результат действий, как сказать, других людей.
1: Ну, люди-то могли обидеться.
0: Я с вами в этом случае я соглашусь. Почему? Потому что тот, кто теряет свой бизнес, он не очень доволен. Да. Но в сущности своей попробуйте представить себе, как небо к этому отнеслось. И как те, которые не могли приходить в храм или приходили и встречали некую, как сказать, церковную коррупцию, значит, внутри храма. Вы представляете, человек из дальних мест приходит со своей овцой для того, чтобы поклониться. Да? А в результате, значит, что он имеет на выходе? Ему приходит и говорит, твой овен не подходит. Он говорит, возьми наш. И поэтому он сдает по одной цене, как сказать, покупает по другой. То есть вот этот бизнес, как сказать, не очень нравился Господу. Именно по этой причине он говорит, что в храме действительно должно быть поведение, соответственно, как раз имени того, ради которого этот храм был построен, а не так, как они себе позволяли.
1: Ну, если вот вернуться опять к вообще, в принципе, христианскому поведению, то у нас получается что? Гневаться, ну, по большому счету нельзя, если только, ну, очень крайне осторожно, с Божьего, скажем так, руководства, повеления. Раздражаться вообще, получается, нельзя, потому что я выхожу из себя, я показываю совершенно иной дух. Оскорбляться или обижаться, получается, нельзя, потому что я как бы, это гордость моя наружу, это меня ущемили, это меня обидели, это, получается, тоже не тот характер. Терпеть, получается, все, но терпения тоже на все не хватает, получается, и рано или поздно терпение заканчивается. Но... Если о самом Боге говорят, что долго терпелив и много милостив, но же не вечно терпелив, то что говорить уже про человека, да?
0: Согласен с вами.
1: Как же тогда быть? У нас получается вообще так, святой должен быть человек.
0: Но в этом случае мы должны как раз стремиться к святости. Именно по этой причине человек называется христианином. И если он позволяет Духу Святому поселиться в его сердце, то тогда Дух Святой шаг за шагом ведет его к этим вершинам. Там, где нет терпения, человек учится терпеть. Там, где не было воздержания, он начинается воздерживаться. Там, где не было благочестия, он становится благочестивым человеком. Таким образом, его жизнь меняется. И как мы уже говорили, значит, кто крал, впредь не кради. Кто обижал, больше не обижай. Кто, значит, чувствовал обиду, больше не обижается. Почему? Потому что Господь говорит, прости им, потому что они не знают, что творят. Поэтому в этой части вот христианская жизнь, она как раз и предназначена для того, чтобы мы могли, возрастая изо дня в день, из месяца в месяц, подниматься на тот уровень, на ту ступень, за которой действительно нам откроется свободный вход в Царствие Божие.
1: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, как видите, это обширная тема, которую практически невозможно охватить. Пусть Господь вас благословит в возрастании в христианской жизни и в совершенствовании в ней.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

чье-то сердце верою горело. За Христом стремясь на брачный пир, но затем любовь

Жатвы много, делателей мало. Чтобы всем о Боге возвестить жизнь свою, мой друг, чтоб счастливой стала, поспеши Иисусу

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на ежегодном благотворительном концерте, который проводит телекомпания «Три ангела». Дарить подарки и получать подарки всегда приятно. Я думаю, вы с этим согласны. Сегодня мы получим великолепный подарок – возможность слушать замечательную музыку в исполнении ансамбля «Невидимые руки». Этот ансамбль вот уже более 30 лет радует своих слушателей прекрасными выступлениями. И сейчас я предлагаю поприветствовать ансамбль «Невидимые руки». Спасибо, дорогие друзья. Мы также сделаем подарок сами. Соберем средства для реабилитации маленького Матвея Петреева. Человек всегда ищет сострадания, любви и милости. Источник этих благ – Бог. Он протягивает нам свои добрые руки. Сейчас мы услышим песню «С раннего утра» о том, как человек с раннего утра ищет Бога, и Бог, конечно же, откликается на зов человека. С раннего утра исполняется.

Следующая песня особо дорога для меня, потому что при первом ее прослушивании слова сразу запали мне в сердце. Ведь в этом мире, полном тревог, неопределенности, мы очень часто ищем утешение в самых разных местах. Но истинный мир и покой, который может нам прийти в сердце, может даровать только Бог, и только Он способен убрать все сердца наши страхи, сомнения. И только Он способен понять наши слабости, простить наши грехи. И в Его объятиях мы можем найти долгожданный мир и прибежище.

Один царь как-то сказал мудрецу: «Я отдам полцарства, если покажешь мне, где находится Бог». Мудрец ответил: «Я бы отдал и более твоего, если бы мне указали, где его нет». Бог действительно везде. В любом месте мы можем быть уверены, что Он рядом с нами, и Он слышит нас. Мы можем обратиться к Богу в любом состоянии, в состоянии тревоги, отчаяния и безысходности, и мы можем быть точно уверены, что Бог нас слышит. И если вам плохо, торопитесь к Богу, и на душе будет легко. Песня «Знаешь» исполняет Дмитрий Соловьев.

Теперь я знаю лишь такого Бога, милость и любовь Его вовек. Лишь в таком есть радость и свобода, лишь в таком прекрасен человек. И когда мы искренно приходим к Богу со всеми своими радостями и печалями, тогда мы начинаем Ему служить, служить людям, помогать. Мы начинаем ощущать сильную поддержку от Бога, Его любовь, Его милость. И об этом наша следующая песня «Все, что было, прошло».

Я узнаю его, я увижу глаза, те, которые каждый узнает. И от счастья любви вдруг сорвется слеза, и на райском пороге

0: А сейчас пришла пора напомнить вам историю Матвея Петреева. Мы уже делали для него благотворительный сбор в 2022 году, а кто-то впервые узнает о нем. Мальчик перенес тяжелую болезнь. И в ролике, который вы сейчас увидите, вы будете наблюдать, каким этот ребенок был до болезни, сразу после нее и уже во время реабилитации. То, что случилось с Матвеем за последние 2 года, это результат Божьего вмешательства, усилий врачей, усилий любящей семьи и, конечно же, плод наших пожертвований. Итак, смотрим ролик.
1: Порой время бежит быстро, а порой тянется очень медленно. День за днем, месяц за месяцем, сквозь мысли о невозможности восстановления. Только верой, надеждой и любовью преодолевается этот путь. И вот сейчас, спустя 2 года с трагедией, которая произошла в семье Петреевых, можно точно увидеть и сказать: «Да, Бог силен. Да, процесс реабилитации идет. Да, Матвей восстанавливается. И в этом есть ваш огромный вклад». Средства, которые были пожертвованы во время и после благотворительного концерта в декабре 2022 года, позволили семье Петреевых пройти с Матвеем 7 курсов реабилитации, поставить несколько дорогостоящих уколов, заниматься с логопедом и специалистом по развитию моторики рук, а также приобрести пособия и инструменты для занятия дома. В этом году Матвею исполнилось 4 года. Он окреп. У него появились силы и желание заниматься больше. Это важные условия для восстановления. Именно сейчас нужно действовать и не упустить момент. Мы верим, с Божьей помощью Матвей сможет. Мы верим, у него получится. Давайте объединимся и поможем. Сейчас время действовать.

смотрю, взгляд лазурных небес ловлю. Я вдыхаю любовь твою, с тобой парю. Над землей лечу, обновиться в тебе хочу. Только ты мне даешь покой.

и глубже. Сильнее. И больше. Подняв на твою высоту, прости мне мою глубину, открыв неземную любовь, я потерял.

Следующая песня, которую мы хотим исполнить для вас, имеет нижегородское происхождение. Прошли года с момента ее создания, но позитив, который она в себе несет, продолжает вдохновлять слушателей. Присутствие Бога, Его отношение к нам и любовь, как к своим детям, покрывает любые наши проступки. И свет этой истины очищает нас от всякого греха и исцеляет.

Как же плохо без тебя, как же трудно, как же хочется пропасть и сгинуть прочь. Научи же.

Как же плохо без тебя, как же трудно, как же хочется пропасть и сгинуть прочь. Научи же поступать нас,

Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, написано в книге пророка Исаии. Бог ценит каждую искреннюю душу, и об этом следующая песня «Жемчужина» исполняет Лола Кафтанова.

0: Дорогие друзья, а сейчас настал тоже очень трогательный момент, и я приглашаю на эту сцену маму Матвея Петреева, Екатерину Петрееву, любящую женщину, сильную духом. Катя. Катя, здравствуй, очень рада тебя видеть. Катя, конечно, мы уже вспомнили историю Матвея. Кто-то услышал ее в первый раз. Мы понимаем, что большая трагедия случилась 2 года назад, но за 2 года вы прошли уже определенный путь реабилитации. Скажи, пожалуйста, вот чего вы с сыночком достигли за последние 2 года?
1: Ну, сейчас Матвей стал держать голову, вот, то есть он хорошо уже ее держит. Стал манипулировать левой рукой, то есть он может брать предметы, играть. В правой руке тоже есть движение, но еще вот мы над этим работаем. Вот. Он стал говорить «мама», «баба», «папа» и стал отвечать на вопросы словом «да». Ну, то есть я ему говорю «кушать хочешь?» Он говорит «да», «гулять хочешь?» «Да». Если нет, он ну, либо молчит, либо «м-м». Ну как-то «м-м». Вот. Он стал ползать по-пластунски, сидеть с опорой на руки. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы он ползал уже на четвереньках. Вот стали вертикализировать его. Он встает, ну, как бы ставим его на ноги. И я его ставлю опоры, он играет. Ну, конечно, пока еще я его придерживаю с поддержкой. Вот такие у нас...
0: Ну, то есть напоминаем, что Матвею 4 годика.
1: Да.
0: И как бы понятно, что развитие его должно идти, он должен начать ходить, начать разговаривать. И скажи, Катя, вот на ближайший год что конкретно вам нужно?
1: Ну вот сейчас с Божьей помощью, как была вот эта песня про невидимые руки, только с верой, с надеждой мы идем этот путь, и я верю, что Иисус... Целитель настолько, насколько Иисус Искупитель. И я верю, что мой сын исцелен, и вот это исцеление, оно проявляется. И сейчас перед нами открываются возможности, потому что Матвей окреп, у него уже есть силы, ресурсы, и есть мотивация для того, чтобы двигаться. И когда я спрашиваю, Матвей, ты хочешь бегать, хочешь ходить? Он говорит, да. И то есть, когда я его на ноги первый раз поставила... А он пошел к бабушке, ну, то есть я его держу, и он прям сделал...
0: С поддержкой пошел, да, да.
1: Пошел, и мы увидели вот эти шаги, и мы знаем, что он может ходить. Вот, и сейчас очень много всяких реабилитаций, методик, и сложно понять, что ему нужно в этот момент. Но я молюсь, и Бог открывает, и вот сейчас... Мы были на пробном занятии. Есть женщина, которая у нас живет в области, она специалист по ЛФК, и именно она разрабатывает суставную гимнастику, она делает. И даже врачи-ортопеды отправляют к ней, чтобы она разрабатывала после операции суставы там, детям. Вот. И Матвею именно сейчас это очень нужно, потому что мы его эти 2 года, ну, можно сказать, не вертикализировали. И вот этот голеностоп нам нужно разработать. И она работает совместно с массажистом, вот, который...

0: разогревает как бы эти все суставы, мышцы, и она уже потом делает. Вот, то есть мы записались к ней на курсы, но это либо ездить в область, либо вот приезжают сюда, организуют мамы вот эти выездные курсы. Сейчас мы с Матвеем вот неделю ходим, уже отходили еще к одному реабилитологу, который находится у нас в Нижнем Новгороде. У него тоже такая интересная методика на баланс. Ну, то есть как бы создавать ребенку условия, когда, ну, нестабильность, чтобы он сам пытался удерживать свой корпус, mm-hmm. держаться. Вот. Мы уже к нему тоже записаны на следующий год на 4 курса. И плюс логопед. Вот. Тоже Бог нам открыл такого человека уникального. Вот. Логопед, который с точки зрения анатомии. Она сначала преподавала анатомию. 20 лет она уже в логопедии. Это не просто, ну, как бы, что когда разговаривают там и звуки ставят, а это именно проработка мышц. То есть потому, ну, это язык, щеки, губы. То есть она делает миофасциальный массаж, то есть глубоко. И при этом она учит нас, ну, мам, чтобы мы дома поддерживали все это. И мы проходили онлайн-марафон обучающий и с ее обратной связью. То есть мы записывали на видео, как мы занимаемся. Она давала обратную связь. И вот сейчас в ноябре мы ездили в Жуковский под Москвой. Она там проводила курс, вот на 2 недели мы ездили. У Матвея сейчас очень хорошие результаты, потому что он, ну, пока еще в основном на блендерном питании, вот, но после этого курса, то есть я увидела, как у меня ребенок меняется, да, что он может сейчас поесть на крупной терке, натертый там грушу, огурец, раньше приходил все блендером. Он может сейчас есть там макароны паутинкой, там мягкие кусочки такие, как сырники, запеканку. Ну, то есть я, конечно, режу, но все равно пошел вот этот процесс, потому что это не только про речь, но и про жевание, про глотание, про дыхание, чтобы он правильно дышал, потому что сейчас пока, ну, в основном это поверхностное дыхание. Это она учит дышать, не дышать, а дуть в дудочки в разные. И мы тоже приобрели вот эти все необходимые инструменты, зонды, дудочки, и дома занимаемся. И вот я у нее спросила, сколько нужно раз к вам приезжать, ну, какой период. Она сказала, лучше 2,5, через каждые 2,5 месяца приезжать, чтобы, ну, вот это все не утратилось, чтобы был эффект.
1: То есть реабилитация нужна серьезная, она достаточно долгая, и, я так понимаю, важно не упустить драгоценное время. Сейчас, да. пока Матвей маленький, функции многие могут вернуться, я так понимаю, но да. важно не останавливаться в реабилитации, дорогие друзья, и, конечно, это немалые деньги.
0: Ну, конечно, говорят все о том, что детский мозг, он очень пластичен, и чем раньше начать реабилитацию, тем больших результатов можно добиться. И так как сейчас у Матвея, ну, вот появилась эта мотивация, что ему интересно и что ему хочется, вот они говорят, на мотивации очень много можно добиться. И вот раньше он, например, плакал, ну, это было
1: это
0: очень
1: трудно
0: сложно.
1: И больно, я так понимаю.
0: Да, вот сейчас мы ходим на занятия, так он там смеется, потому что там в игровой форме что-то, ну, вот по-другому.
1: Угу. Катя, большое спасибо, что рассказала подробно, поделилась с нами. А сейчас, дорогие друзья, у нас будет наш долгожданный благотворительный сбор для Матвея Петреева. Вы можете положить деньги в специальные корзиночки. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете пожертвовать деньги по реквизитам, которые вы увидите на своих экранах. И в программках, которые вам раздали на входе, также есть информация, как пожертвовать средства онлайн. Пока мы собираем пожертвования, мы продолжим наслаждаться прекрасным пением.

Можно много стараться быть лучше других, можно ветру отдаться, пока он не стих. Можно много страдать, даже много пожить, но никак не получится много любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб. И даже если крест предложит, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может, одна любовь одна. Можно как-нибудь верить и как-нибудь ждать, и в закрытые двери полжизни стучать. Можно сердце свое до ноля студить, и оно не научится верить, любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб. И даже если крест предложат, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может,

Христианам по всему миру хорошо известен номер телефона Всевышнего. Иер 33:3. Это стих из книги пророка Иеремии, где он, Господь, обещает ответить. Даже если мы позвоним, то есть обратимся к Богу и будем молчать в трубку, Творцу будет, все равно будет, что нам сказать. Воззови ко мне, и я отвечу.

задумал, чтобы ты жил вечно. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Я всегда тебя помню, я везде тебя вижу, на вершине огромной и внизу, и ниже. Я всегда тебя слышу, наклонившись, внимай, если трудно ты дышишь или пульс замирает.

закрыты все сомнения, терзания, шрам надежд разбитой, свежей силы приливы. День твой самый счастливый в твоей памяти ярок. Это мой был подарок, если вера чуть дышит, и так трудно с любовью из источников свыше, щедрой мерой дополню, одиночество скрашу во мгновении каждом.

для тебя уже готова вечность. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Все сердечные тайны

Я душе твоей дарую вечность, чтоб спасти ее отдал я много дорого, чтоб спасти тебя.

Возможно, многие из присутствующих здесь без затруднений вспомнят песню, которая сейчас прозвучит. Для меня она связывает прошлое, настоящее и будущее. Мелодию к ней я написал в начале своего христианского пути, будучи еще подростком. Не так давно песня получила обновление, свежую аранжировку, новый характер. Поется в ней о стремлении к жизни на новой земле. И мое маленькое пожелание всем нам – не останавливаться на наших путях, обновляться и не бояться перемен. Песня «Я странник на земле».

небе мой дом. Уж вижу край святой в небе мой дом. Хоть трудно мне порой идти Христа тропой, мне близок дом родной.

Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Господь действительно больше любой тревоги, любой боли и любых страхов. Его любовь дает крылья. Ты больше, исполняет Лола Кафтанова.

Есть одна удивительная вещь. Я принял крещение в 90-м году, 16 июня. Вот уж сколько лет прошло. И никак не могу понять, как так получилось, что я в церкви оказался. Это большой вопрос. Как будто бы спорный, знаете, вопрос. Сам я пришел или кто-то меня привел? Но оглядываясь назад, все кажется второе. Есть одна такая песня, которую я хочу спеть.

не было силы, я стоял на пороге пропасти. Не было света, я по краю ходил без помощи. Не было в сердце ни покоя, ни вечной радости. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти. Не было веры, без нее я терпел крушения. Не было счастья, без него на пути падения. Не было жизни, только в Боге я мог ее найти. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти.

нем моя вечность, я хочу пребывать в его любви. В нем моя радость, он средь бури сумел меня найти. Он моя вера, я хочу всей душой хвалить его. В нем моя жизнь, утешение.

В жизни каждого человека есть мечта. Пусть маленькая, но та, которая греет душу. А какая мечта объединяет всех христиан? Моя заветная мечта. Мы хорошо помним этот псалом. Увидеть небо над Эдемом. Мечта всех христиан. Слушать вдохновляющие пения хорошо, но также благодатно петь всем вместе. И сейчас этот псалом, духовный гимн, исполнит, конечно же, наш ансамбль «Невидимые руки», но мы тоже можем присоединиться к пению. Текст будет на экране.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

у Бога не было иного пути заговорить с человечеством, как только на языке культуры, на языке древнееврейского народа. Это феномен культуры. И мы восхищаемся Священным Писанием не только тем, что она книга, несущая миру некую весть или целый комплекс истин, но мы восхищаемся тем, что это еще и книга, у которой есть измерение эстетическое. Да? Мы говорим об эстетическом феномене Священного Писания. Мы восхищаемся поэзией, мы восхищаемся философичностью отдельных книг Библии и так далее и тому подобное. То есть мы имеем дело с многосоставным текстом. И чтобы быть способными этот многосоставный текст адекватно перевести на русский язык, нужно быть полноценной личностью, способной адекватно передать эти смыслы. И вот Иван Викторович оказался вот этим человеком. Он не только филолог, он не только переводчик, но еще и библеист, и поэт. К тому же не только поэт, но еще и бард. Есть свои собственные песни. И среда формировала его, вот эту многосоставную личность Ивана Викторовича формировала его вот в той среде светской, где он произрастал и оказался вот такой, можно сказать, даже полифонической личностью, способной внести определенный вклад в переводе Священного Писания на русский язык.

не мыслим словами. Мысль овеществляется в словах. Мыслим мы разными совершенно категориями. То есть иногда бывает, иногда мысли бывают овеществляются в слова, иногда мы мыслим образами. Музыкальное мышление мы говорим, да? Сейчас мы мыслим звуками. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы мыслим словами, нет, просто слова – это оболочка для наших мыслей, для некоторых. Не все наши мысли можно облечь в слова. Иногда нам хочется спеть веселую мелодию, и это не, тогда никаких слов не нужно. У Корнея Чуковского есть «От двух до пяти». Книга, там подробно описывают, как дети мыслят. Да? Они говорят, их слова отражают процесс овладевания этим миром слов. Вот мне очень нравится, когда он описывает, как дети мыслят слова. Например, они вместо «эскаватор» говорят «песковатор». Вместо «лопатка» говорят «копатка». То есть, вот интересно, то есть ребенок представляет себе слова в зависимости от взаимосвязи от каких-то таких действий, которые с этими словами связаны. Это, собственно, не что иное, как мир перевода. Ребенок пытается переводить для себя на тот понятный ему язык существующий мир. У меня было счастливое детство. Моя мама была учительницей русского языка и литературы. Она постоянно что-то читала. Я помню, как она завтра ей преподавает Лермонтова. И она учит наизусть смерть поэта. Погиб поэт, неволик чести, пал оклеветанной молвой. Свинцом в груди, жаждой мести, поникнув гордо головой. Вот. Она готовилась к урокам, а я слушал то, что она читала. А потом у меня появился проигрыватель. И я слушал рассказы Льва Николаевича Толстого, например, в исполнении великих актеров. Например, «Прыжок», «Акула». Вот я до сих пор помню интонацию всех этих рассказов, и мне не нужно было

0: попросить кого-то повторить, потому что эти рассказы я ставил сколько хотел, столько слушал. Да? Я даже помню, в каком месте, в каком месте был сбой на пластинке, и там звук перескакивал. Вот. И помню до сих пор. И сейчас 20 молодцов матросов прыгнули с корабля в море. Секунд через 40 они долгими показались всем, вынырнуло тело мальчика.
1: Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и носа полилась вода, и он стал дышать.
0: Каждый раз я ставлю перед собой конкретную задачу. Одна из таких задач, например, я читаю детям по утрам Библию. И моя задача прочитать им всю Библию без изъятий. В книге «Исход» мы дошли до момента, когда начали строить скинию. И в этой скинии очень много подробностей, которые на самом деле очень скучные. Создается впечатление, что очень подробно автор описывает в течение там нескольких глав, подробно, как выглядит облачение, как выглядят, скажем, эти полотнища, которые покрывают скинию, там, какие крючочки, куда там нужно что сделать, как они соединяются между собой. Я думаю, как это сделать так, чтобы детям было интересно. Открыл интернет, показал им скинию. Я сказал, вот смотрите, как она выглядит. Вот что она, из чего она состоит. Вот тут все детали ее. То есть сегодня при наличии картинки, при наличии различных представлений о том, что существует в Библии, ты можешь решить задачу передачи текста при помощи некоторых картинок. Некоторые вещи лучше картинкам показать. И тогда у человека складывается наглядное представление, и, в общем-то, не нужно так подробно. Это тоже перевод. Но перевод в другую сферу. Вот. Но все равно когда-то наступает такой момент, когда человек должен прочитать Библию целиком и понять ее. Потому что просто прочитать Библию, просто прочитать, не интересно.

0: идет.
1: Теория перевода 36 часов Лобанов. Новый учебный корпус 207 часов. Форма контроля экзамен.
2: Требования к переводу Библии намного выше, чем к переводу любой художественной литературы. Но задачи, которые ставятся перед переводчиком, они приблизительно одинаковые, потому что ты должен адекватно передать текст. Что такое перевод, да? Передача сообщения, сделанного на одном языке, средствами другого языка. Ты читаешь текст и понимаешь, вот это приблизительно то, что написано в оригинале. Именно приблизительно, потому что переводчик не может переисчерпать всех смыслов, заложенных в оригинале. Он не может передать игру слов. Потому что звукопись древнего языка, она отличается от звукописи русского языка, например, да. Вот. Все, что касается дополнительных каких-то нюансов и от наших отношений с Богом, и нашего опыта, все это передается в историях, которые записаны во всей Библии. Библия – это книга, которая рассказывает об отношениях Бога, человека, Бога Отца и Бога Сына, вот, человека и Святого Духа. И вот эти отношения вполне однозначно тоже можно передать любым переводом. И все те сложности, которые возникают, они могут быть сняты, если ты читаешь другой перевод. То есть не нужно мучить себя и пытаться понять то, что понять невозможно. Вот это смиренно-мудрее какое-то там, да. В синодальном же переводе много слов, которые либо придуманы переводчиками, либо славянского происхождения, которые не очень понятны, да. Вы стали позорищем для мира, да. А там используется греческое слово «театрос». Да? «Театрос» – это зрелище. Мы стали не позорищем, а зрелищем для мира. Для ангелов и человека. Или когда пишет о том, что Павел пишет Тимофею, говорит о том, что диаконы должны быть честными. Их жены должны быть честными. Человек читает и думает, почему же диаконы или жены должны быть честными, а все остальные как? Еще это о руководителях церкви, да? Вот. И речь идет о том, что там речь идет не о честности, а речь идет о том, что там используют слово «уважаемый». То есть честной. Пасторы, то есть диаконы, их жены, должны быть людьми уважаемыми. Перевод в этом смысле, да, и любовь к переводу, она помогает как раз увидеть этот текст по-настоящему. Ну, то есть увидеть и понять его. Получается, что

0: Текст может человека научить не тому, чему он учит на самом деле, да?
1: Если мало дано, желчью, завистью полн, свой треножник колеблешь ты сам, и бросает тебя то в стремнину на слом, то безвременье храм. Ответа нигде отыскать и не суметь, от вопросов язык отнялся, так молчанием щерится матушка смерть и твои небеса. Что же, как же, никак не расторгнуть межи, избежать среди людей пустоты? Дай мне, Боже, любви и продли мою жизнь, помоги не остыть.
0: Когда мы говорим о чтении Библии, то тоже есть определенная технология важна, да, то есть как бы можно посоветовать человеку, как начинать читать Библию, чтобы было интересно. Первый этап — нужно познакомиться с Библией по жанрам. Вот когда я говорю о любви к Библии, то я предполагаю, что любовь к Библии, она предполагает не только дело перевода, но и дело научения человека, как с Библией обращаться. Вот. И я предложил такую технологию, когда мы знакомимся с первым жанром, который нужно узнать, это Евангелие. Самое короткое Евангелие – Евангелие от Марка. Вот ты прочитал Евангелие от Марка, ты уже знаешь, что такое Иисус. Потом ты прочитал Деяния апостолов, потом прочитал одно послание, послание к филиппийцам. У тебя получилось представление о целом корпусе. Ты познакомился с Евангелием, с Деяниями, с посланиями. Прочитал. Потом прочитал послание Иакова, и ты уже все, у тебя в голове уже целая картинка Нового Завета. А потом пошел к Ветхому Завету. Из Ветхого Завета прочитал книгу «Бытие», прочитал книгу «Руфь», книгу «Исфири», книгу «Ионы», книгу «Экклезиаста». Пять книг из Ветхого Завета создают себе впечатление о целостном представлении всего Ветхого Завета.
1: Было утро, открытым был заспанный слух.

0: сложность текста сродни загадке, да? Вот это в одной из своих песен я написал. Сложность текста сродни загадке, но ответ сокрыт под ключом. То есть только к жизни с такой ухваткой не подступишься ни почем. Вот получаешь просто, когда ты читаешь текст, ты пытаешься понять, разгадать всю ту тайну, которая заложена в этом тексте. И это очень интересно. Вообще люди очень любят викторины. Готовят какие-то конкурсы для людей, которые собираются вместе. То есть люди участвуют в конкурсах. Для меня это конкурс такой, в котором я пытаюсь беседовать с древним автором.
1: Сложность текста сродни загадке, но ответ сокрыт под ключом. Только к жизни с такой ухваткой не подступишься ни почем. Ни к чему мне почет и слава, если в древность как камень врос. Я ответов не жажду права, мне бы нужный задать вопрос. Небо ответит мне ласково, а может быть и не ответит. Ни мне и ни тем, кто как дети доверием душу украсили.
2: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
3: То, что я делаю, это не является творчеством в чистом виде.
4: Если бы вы не были европейским светилом...
5: История темная.
6: Контрреволюционные вещи говорить.
3: Здание было в состоянии плачевном, потому что за годы советской власти оно не отапливалось.

0: вас.
1: Боже, пропал дом.
2: Судьба хозяина дома и судьба его семьи, она тесно связана с историей нашей страны.
3: Взять все, да и поделить.
1: Так я и думал.

0: Вам, наверное, уже сказали, что в Петербурге нет двух одинаковых зданий. Каждый архитектурный памятник, который приходится восстанавливать, он индивидуален.
1: Хочу

0: Вообще он претерпел очень много различных потрясений. Еще в 30-х годах была закрыта. Она считалась как бы главным храмом русской истинной православной церкви, которая поддерживала самодержавие. Вот, она наиболее реакционно была настроена против советской власти. Поэтому все духовенство, которое здесь было, оно было просто физически уничтожено. За годы советской власти оно не отапливалось, стекла были выбиты. Во время войны оно вообще использовалось как морг, то есть туда, с блокадного Петербурга, свозились трупы на опознание и на хранение на какое-то время, а потом их отвозили на Пискаревское кладбище. Вообще леса были на этом храме поставлены в 1961 году. Это, наверное, самый длительный процесс реставрации какой-либо когда-либо бывший в Петербурге. Здесь, конечно, очень большая была проведена реставрация. С чего начинала реставрация? Это с того, что стеклил, вставлял стекла в этом здании. И здесь было ограждение. Вот я часто видел, как приходили паломники, которые очень любили этот храм, становились прямо перед этой строительной оградой и молились перед этим храмом. И я собирал эти кусочки смальты. И часто они меня просили, можно хотя бы маленький кусочек от этого храма, хотя бы кусочек кирпича. Я им раздавал эти кусочки смальты.
1: Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
2: Совершенно чрезмерную.
0: Я хотел вам показать вот это здание, которое через дорогу. Один из поздних дворцов Петербурга. Построено в стиле модерн. Это бывший особняк купца Бажанова. Ну, чем он знаменит, этот купец? Он владелец мануфактур. Он первый создал купеческое собрание, петербургское купеческое собрание. И был очень уважаемый человек, очень влиятельный человек среди знати того времени.
3: История дома очень интересная. Это памятник северного модерна. На потолке, посмотрите, пожалуйста, наверх, на потолке очень интересная намазная лепка.
0: Эта лепка лепилась прямо гипсом на потолке. Чем она интересна? То, что она более живая. Ну, для этого требовалось очень высокое мастерство.
3: У купца Бажанова, когда он приехал в этот дом, было 11 детей. И теперь давайте посмотрим на самую главную достопримечательность нашего дома – Врубелевский камин. Таких каминов было сделано несколько. Мы можем увидеть аналогичный камин в Русском музее, в Третьяковке, но в виде

0: Настоящего действующего камина он есть только у нас, в библиотеке на Марата 72.
1: К сожалению, его постигла очень тяжелая судьба во время революции. Вот. Ну, то, что у него отняли имущество, это как бы понятно, потому что тогда национализировали все и разорили его полностью до основания. Но самое страшное, то, что он пережил, это у него на глазах расстреляли его двух сыновей. Вот. В результате он сошел с ума и, ну, очень, очень тяжелая его была участь.
2: Все это мы, все это наши. Наши ошеломившие мир планы, наши пятилетки.

Это действующий храм. Здесь проходит богослужение. Интерьер решили оставить вот таким, каким он, каким вы его видите. То есть такие мягкие цвета, ну, довольно гармонично они подобраны между собой. Но я уже вам рассказывал о том, что храм был полностью расписан живописью. То есть вот на всех вот этих парусах купола были картины, изображения апостолов, ну, картины из библейских сюжетов. Да. Это те самые ангелы, та самая лепнина, которую вы видели на фотографиях. Возможно, когда-то эта реставрация будет закончена, но решили пока сохранить тоже как наследие старого прошлого. Вот. Все то, что пережил этот храм, наверное, наилучшим образом видно вот на этом малом алтаре. Это следы пожара 1984 года. Вообще этот храм горел 3 раза за всю свою историю. Вообще это здание одно из старейших в Санкт-Петербурге.

вообще, как всякое искусство, оно формирует человека и внутренне, и духовно. Вот. Я себя не считаю большим художником. Я, можно сказать, простой ремесленник. Вот. Потому что то, что я делаю, это не является творчеством в чистом виде. То есть реставрация – это воссоздание или повторение того, что было создано другими мастерами. Просто я, наверное, по своей психологии, по характеру, я больше, наверное, реставратор. И мне интереснее делать, восстанавливать, воссоздавать ну, какие-то исторические памятники. То ли это дворцы или храмы. Я думаю, Господь всем нам дает таланты, но зависит еще от того, как мы их реализуем. Процесс обучения, он продолжается сейчас. Можно сказать, что всю свою трудовую деятельность я учусь. Вот. И я думаю, что он будет продолжаться, наверное, до конца. Я думаю, что я счастливый человек, потому что по тем показателям, или по тем критериям, которые у нас принято считать счастьем, у меня все это есть. То есть у меня

есть вера в Бога, у меня есть семья, у меня прекрасная жена и сын. То место, которое Господь мне отвел, я, наверное, его и нашел.

мудрый царь Соломон дает совет. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Но какой же мудрости можно учиться у муравьев? Вот сзади меня большой муравейник рыжих лесных муравьев в форме каруфа. Если посмотреть поближе на поверхность муравейника, понаблюдать за их жизнью, то можно увидеть, что движения муравьев беспорядочны, зачастую просто бестолковы. Муравей один тащит гусеницу, другой ему вроде бы помогает, вроде бы тащит в другую сторону. Часто они друг другу мешают, сталкиваются. Какая ж тут мудрость? Или мудрость в чем-то другом? Считаемся в то, что оставил нам царь Соломон. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Вот оказывается как, что мудрость муравьев не в организованности такой вот совместной, не в частной организованности, а в своевременности их действий. Они не упускают момент. Если тепло, вот солнышко, они спешат собирать корм. Если дождь, они, конечно, прячутся, но как-то дождь проходит, они снова вылезают. Если муравейник большой, он благополучен, хорошо защищен, то муравьи больше производят способных к размножению самцов и самок. Они старательно ухаживают за личинками, и выводятся крылатые муравьи, которые разлетаются, размножаются, и их самки дают начало новым муравейникам. А если муравейник разорен, если его нужно подремонтировать, то уход за личинками другой. Личинок держат по-спартански, и из них появляется много рабочих муравьев. Но вот вопрос, как отдельный муравей определяет, что ему нужно делать? Что регулирует жизнь муравьев? Это до сих пор остается загадкой. Наверное, дело в том, что муравьи подчиняются какому-то внутреннему закону. И вот это вот повиновение закона, оно и обеспечивает успех всей муравьиной семье. Да, отдельные муравьи совершают не всегда разумные поступки. Да, в жизни отдельных муравьев бывают ошибки, неудачи. Но в целом муравьи добиваются успеха. Но не так важны отдельные ошибки муравьев. Потому что каждый отдельный муравей – это даже не совсем самостоятельный организм. Это часть большого сверхорганизма муравьиной семьи. И интересы муравья подчинены интересам всего муравейника. В каком-то смысле муравей жертвует собой. Но муравей это делает неосознанно. От нас же ожидается нечто другое, апостол Павел призывает. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего».

Уильям Блейк однажды написал: «Наблюдая полет орла, обретаешь частичку гения». Похвала Блейка может относиться к любому из более чем 10 тысяч различных видов птиц, известных в наше время. Ведь каждый из них воплощает высочайший уровень биологического мастерства и инженерного искусства. Однако, несмотря на то, что полет птиц мы считаем чем-то обыденным, один вопрос все еще остается нерешенным. Является ли полет птиц результатом случайного непроизвольного процесса? Или он был разработан разумным создателем для величественной цели? С 19 века наука в основном сосредоточена на поиске материалистического объяснения. Такими являются в первую очередь эволюция Дарвина и теории естественного отбора. Эта идея породила множество сценариев происхождения летающих птиц. Многие ученые предполагают, что мелкие динозавры постепенно обзавелись перьями, крыльями и способностью летать. Тогда как в течение миллионов лет они бегали и прыгали, спасаясь от хищников, перебирались с ветки на ветку или махали покрытыми перьями конечностями, чтобы поймать летающих насекомых. Любая из этих теорий является весьма спорной, и каждая из них утверждает, что истинная причина полета основывается на научном материализме и вере в то, что материя и энергия – единственное, что существует во Вселенной. С точки зрения материализма, вам нужна какая-то причинно-следственная история, некий рассказ о том, как эта уникальная функция появилась. И это критический момент. Вы не можете сослаться на создателя и дизайнера, чей-то разум исключается как причина. Это предположение было красноречиво отражено нобелевским лауреатом Фрэнсисом Криком. Биологи должны постоянно помнить, что все существующее не было спроектировано, а скорее эволюционировало. Когда речь идет о биологии, сложно не думать о наличии цели, ведь куда бы мы ни посмотрели, мы во всем видим замысел. Мы вновь и вновь убеждаемся, что все выглядит так, словно в этом есть какая-то цель, будто все создано для какой-то функции. Есть причина, почему мы должны с этим согласиться. Так или иначе, вы поймете, что все было разработано кем-то. Это то, что говорит нам логика. Наличие дизайна в природе очевидно, а способы убедиться в этом пронизывают всю сеть биологических систем, которые делают возможным полет птиц. Ярким примером и является перо. Перья птицы устроены так, чтобы создать прочную высокоэффективную конструкцию, которая и придает ей подъемную силу. При быстром движении воздуха над верхней частью крыла и более медленным под ним возникает разность давлений. На нижнюю часть крыла приходится большее давление, чем на верхнюю. Так что в некотором смысле птицу фактически поднимает сам воздух. Когда птица парит или машет крыльями, сеть мышц, связок и костей постоянно регулирует положение перьев для достижения максимальной маневренности. Присущая этой системе точность становится еще более очевидной, если мы рассмотрим структуру одного пера. Одно перо может содержать миллион отдельных частей, а его общая структура поддерживается полым стержнем, который проходит по центру. По диагонали от стержня проходят сотни нитей, называемых бородками. Они придают перу гибкость и аэродинамическую форму. А если взглянуть поближе, вы увидите, что каждый стержень состоит из сотни еще более мелких структур, называемых бородками второго порядка или бородочками. Бородочки

расположены в виде наборов противоположных пар. Те, что тянутся с одной стороны, по всей поверхности имеют скопление микроскопических крючков. А те, что с другой стороны, закручены в гребни. Накладываясь друг на друга, крючки

эти отдельные компоненты, которые вы видите в перьях, не работали вместе должным образом, перо бы попросту не могло правильно функционировать. И мы должны помнить, что перья – это лишь небольшая часть всеобъемлющей комбинации систем, которые позволяют птицам летать. Физические требования к полету птицы весьма серьезны, и целые десятки биологических систем разработаны для решения каждой задачи. Огромные объемы энергии и силы, необходимые птице, вырабатываются сердцем, которое бьется более 500 раз в минуту. Массивные грудные мышцы неустанно приводят в движение их крылья. Дыхательная система птиц – самая эффективная в животном мире. А их пищеварение создано специально для обеспечения высокого метаболизма и помогает справляться с жесткими требованиями к весу при полете. Птицы также зависят от навигационных систем, которые могут следить за Солнцем, созвездиями и магнитным полем Земли. Внутренний гироскоп помогает им стабилизировать свое тело во время быстрых движений в воздухе. Улучшенное зрение помогает распознавать пищу почти в километре над землей. А их инстинкты помогают направлять миграционные путешествия через океаны и континенты. Очевидно, что птица задействует огромное множество различных систем, которые должны быть в полном порядке, чтобы иметь возможность летать. И чем больше используются системы компонентов, тем сложнее объяснить, как все они так точно собрались вместе. В человеческой авиации проектирование и интеграция сложных операционных систем являются отличительными чертами предвидения цели и плана. Но может ли такой материалистический процесс, как естественный отбор, объяснить еще более высокий уровень инженерной мысли, необходимой для птичьего полета? Нет. И вот в чем проблема. Естественный отбор слеп и неуправляем. У него нет чувства направления, как говорит телеология. Это значимое слово, которое используют философы. Естественный отбор не знает, куда движется. Отсутствие предвидения и является главной проблемой. Мы знаем, что если бросить детали пазла в середину комнаты, включить вентилятор и разнести все вокруг, он не сможет собраться воедино сам. Мы знаем, что это так не работает, даже если у вас есть все детали. Организмы намного сложнее, чем пазл. Гораздо сложнее их целостность. Они не являются просто суммой своих частей. Они живые и отзывчивые, и с точки зрения многоклеточных организмов я не имею ни малейшего понятия, как все это могло бы быть соединено одним естественным путем. Вот в чем суть. Вы смотрите на анатомию птицы, ее поведение, ее метаболизм, структуру ее перьев, структуру мышц и так далее. Это множество независимых точек в сложном пространстве, из которого и возникает полет. И я думаю, что с биологической точки зрения, чтобы летать, требуется причина, которая способна сконструировать идеальные детали и собрать вместе все необходимое для достижения итоговой цели. Исходя из нашего опыта, только интеллект способен на такой вид причинно-следственного процесса.

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Здравствуйте. У Авраама наконец родился долгожданный сын Исаак. Не просто наследник, но ребенок, обещанный Богом. Однако проблемы в его семье на этом не закончились. Ему пришлось отослать своего старшего сына Измаила вместе с его матерью, потому что так решила Сара. Почему Авраам послушался свою жену и так несправедливо поступил со своим первенцем? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Казалось бы, радость, праздник, все должны быть добрые друг к другу, и вдруг случается такой конфликт опять внутрисемейный.
1: Да. Но по сравнению с той радостью, которую все-таки, наверное, Авраам испытал, этот конфликт меркнет. Ну, в общем, 21 глава. Читаем и размышляем, да? «Презрел Господь

0: Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Ну вот, наконец-то это произошло. 25 лет, как Авраам вышел из дома своего отца, да? 25 лет странствования по чужой земле. И Аврааму уже 100 лет, Саре 90 лет. И действительно, это прям чудо Божие, когда уже Авраам и Сара однозначно никак не могли с физиологической точки зрения иметь детей. Бог наконец-то исполняет это обетование свое. Зачем это нужно, почему так долго, да? Но урок вот такой вот очень практичный, который бросается в глаза, что Авраам уже точно мог сказать, что это точно не благодаря его заслугам, и Сары точно не благодаря ее заслугам. Это однозначно Божье провидение, Божье вмешательство. Очень часто Бог допускает в нашей жизни, что мы полностью разочаровываемся в чем-то, в каких-то там своих целях, каких-то, может быть, своих усилиях, полностью уже все, что могли сделать, сделали, и ничего не получается. И когда мы просим Его уже, как сказать, полностью, может быть, обессилевши, разочаровываемся уже и в себе, и во всем, Бог вмешивается, совершает чудо в нашей жизни. Те вещи, которые так долго не получались, то, к чему мы шли, так долго не сбывалось, Бог дает нам это. Ну, во всяком случае, очень похоже, что в жизни Авраама было именно так.
1: Как-то немножко жестоко кажется такое, потому что как будто Богу не важны человеческие чувства. Не важно, что ты страдал, переживал, отчаивался.
0: Или наоборот, через вот эти страдания, переживания, отчаяния, чтобы ты научился Богу доверять. Ну да, вот так вот. Нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. То есть, почему он его обрезывает? Потому что Бог дал такое повеление. Всякий рожденный или купленный за серебро, всякий в доме твоем будет обрезан. А рожденный должен быть обрезан в восьмой день. Да? И Авраам в точности исполняет, как ему говорил Господь. Однозначно, конечно же. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И вот дальше история про Сару. Да, и сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». Такое ощущение, что Сара вообще... Ну, очень часто Сара в повествовании вместе со смехом там ассоциируется и рассказывается о ней. Тут она смеется, там, когда пришли-то три мужа, и она в шатре стоит и смеется, да?
1: Там она про себя смеется.
0: Да, там она смеялась про себя, и Бог говорит: ты что смеешься? Я не смеюсь. Нет, ты смеешься. И здесь тоже смех. Смех сделал мне Бог. А тут она, если там она смеялась, это был смех неверия, то здесь это что за смех?
1: Смех радости, наверное.
0: Да. Да, в другом переводе, по-моему, там переводится даже так, что как бы насмешил меня Бог или еще что-то, вот что-то такое, да? Можно так сказать, что это больше смех. Смех такой, смех над тем смехом. Это здесь смех ликования, смех хвалы Богу, смех над тем смехом неверия, когда вот ей Бог говорил, а она вот проявляла вот этот скепсис. Ну, а как вот тогда было по-другому, да? И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди. Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. Это, наверное, была традиция. Но, во всяком случае, первый раз мы встречаем здесь вот это описание, что так было принято. Ну и, конечно, нужно учесть, что кормили грудью в то время намного дольше, чем сейчас. Это могло быть 3 года, это могло быть 5. Но

0: достаточно большой промежуток времени, и Авраам делает большой пир. Большой пир. То есть это не, как некая веха. Особый период жизни закончился. И далее мы читаем, что увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Опять насмехается. То же самое слово. Да, здесь специально автор это слово употребляет, наверное. Саре Бог сделал смех. А тут насмехается египтянка.
1: Ее сын
0: насмехается уже. Измаил насмехается.
1: А Измаилу в тот момент было уже больше 16 лет.
0: Да, получается, если 14 лет было Измаилу на момент рождения Исаака, да, то есть сейчас прошло там, может, 3 года прошло, ну, 3-4, до 5 лет могло пройти, то есть получается, что ему уже там 17-18, может, лет где-то, он уже достаточно взрослый, ну, подросток. И далее мы читаем, что в 10 стихе сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». Ну, в общем, происходит у них такой семейный конфликт на вот этой почве. Интересно, что потом апостол Павел в послании Галатам, мы прочитаем об этом в послании Галатам в 4 главе, что он возьмет это как аллегорию такого, как иллюстрацию в вопросах спасения. Он в 28 стихе 4 главе говорит: «Мы, братья, дети обетования по Исааку». То есть те, кто по Исааку происходит, те, кто как Исаак, это вот то, что Бог обещал, а не то, что мы своими делами заслуживаем. Да? «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Борьба между законничеством и спасением по вере. Да? Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным. Итак, братья, вы дети, не рабы, но свободны». Вот эту аллегорию будет использовать апостол Павел, вот именно вот эту иллюстрацию. Но на самом деле, я думаю, что когда Сара хотела выгнать Агарь с Измаилом, она не думала о мессианстве, она не думала о каком-то особом предназначении Исаака. Она просто как мать поступала,
1: Она просто оскорбилась, такое ощущение, что как посмели посмеяться какая-то рабыня и ее сын над госпожой и наследником.
0: Вот как в первый раз, когда Агарь же, получается, тогда сама убежала, сама она нарвалась. Вот как в первый раз ее поведение вот было таким, что ей пришлось потом убежать, потому что Сара ее стала притеснять. А теперь Сара что не делает? А Агарь не убегает, ей не надо, она все поняла, но продолжает вот насмехаться, продолжает, не знаю, что она делала, но уже ребенок этот уже ее
1: перенял, да?
0: Перенял вот это, да. В общем, смех разный бывает. И по-разному кому-то сходит смех с рук. На Саре можно смеяться было, потому что, несмотря на то, что это был смех, с одной стороны, смех неверия, но потом этот смех неверия перерос в смех хвалы и благодарности Богу. А вот Агаре с ее сыном нельзя было смеяться, насмехаться. Почему? Что Бог так избрачно относится, одним может, другим нельзя? Да потому что Исаак – это то, что делает Бог, спасая людей. Через Исаака должен появиться народ, в котором родится Христос. Да? Поэтому он и позволяет, чтобы Авраам выгнал Агарь. «И сказал Аврааму: выгони эту рабыню, сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Ну, Авраам, то есть, не был в восторге от этой идеи. «Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Тоже интересно, да, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее.

0: И многие любят этот текст, жены особенно, да, женщины любят этот текст, потому что они говорят, вот видите, Авраам, любимчик Божий, как он жену свою слушал. Но, наверное, это было только вот в этот раз. И то потому, что Бог ему подтвердил. Да, а не так уж прям с большой охотой он хотел ее послушать.
1: В наше время семейные ценности все-таки они совсем другие, чем тогда. Сейчас, если, например, мужчина женат был дважды, у него есть дети от первого брака и от второго брака, никто не посмеет сказать, выгони детей от первого брака, там отправь их в детский дом или какое-нибудь тетушкино воспитание. Нет, да. Посметь-то посмеют, но вряд ли мужчина так поведется быстро и легко.
0: Да. Поэтому, да, здесь абсолютно верно ты сказала, здесь совершенно другая культура, а самое главное, совершенно другой контекст. Здесь особый случай. И когда Бог соглашается с этим, он проявляет заботу об Агаре. Она не погибла, и мы уже говорили, что Бог уже обещал Агаре, что от ее ребенка тоже произойдет великий народ. Да? Ну вот давай дальше прочитаем, как развивались события. Вот, кстати, он так и говорит здесь. «Я сына рабыни, я произведу народ». Это Бог Аврааму говорит. «Потому что он семя твое». Авраам встал рано утром, взял хлеба, мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Получается, как бы так не особо-то снабдил провизией, да?
1: Ну, я вот даже читала в другом переводе, что не отпустил, а отослал.
0: Отослал. Да, мех воды, немного хлеба. И она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села поодаль и подняла вопль и плакала. То есть все-таки в очень достаточно тяжелой ситуации оказалась, потому что вода закончилась, и пустыня, и все. В общем, не хочет уже видеть смерти отрока. Но интересно, вот такая деталь, что дальше написано в 17 тексте. «Услышал Бог голос отрока». Плач-то и вопль кто поднял?
1: Агарь.
0: Агарь. А чей голос услышал?
1: Измаила.
0: Измаила. Да. Бог услышал голос Измаила. Значит, отрок при смерти, она его уже посадила там, где-то там поставила, сама ушла, чтобы не видеть, как он будет умирать, сама подняла вопль. И Бог слышит не ее вопль, а Измаил. Почему? Что? Измаил же молчал. Что Бог услышал? Складывается впечатление, что Измаил не просто молчал, он молился. Раз Бог услышал его, значит, он что-то ему говорил. Откуда был Измаил научен молитве? Авраам его научил. Ну, складывается впечатление, что Авраам его научил. Авраам уже был Измаил не безразличен, он проводил с ним время, он обучал его вере, он обучал его молитве. Наверняка они вместе приносили жертвы Богу. И вот это все Измаил все равно впитал. И вот здесь вот очень интересная такая ситуация. Бог слышит голос отрока, хотя вопль поднимает его мать. И ангел Божий с неба возвал к Агаре. Услышал голос отрока, а возвал к Агаре, потому что у нее, наверное, было больше на тот момент физических сил. И сказал ей, что с тобой, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Здесь Бог снова напоминает уже Агаре, что он обещал ей однажды. Ну, видно, что Агарь как-то вот по отношению к Богу была более такой невнимательной, да, потому что он ей уже однажды обещал это, она этого не помнит. Поднимает вопль. Ну да, это все можно понять, это трагедия, происходящая на ее глазах, но Бог слышит молитву Измаила. И Бог открыл глаза ее, написано, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Удивительно, что вода, которая была так необходима для жизни, она была рядом. Но Агарь ее не видит, правда?
1: В состоянии аффекта.
0: Так часто то, что нам вот спасительно необходимо, то, что нам вот критично необходимо, оно находится рядом. Но мы этого, может, не видим, да? Но в какой-то момент, вот как Бог открывает глаза, ты думаешь,

0: как такое могло быть? Вот оно то, что...
1: Как я мог этого не заметить, да?
0: Оно рядом, да. Как я мог этого не заметить? Поэтому вот доверие Богу, зависимость от Бога в нашей, ну, нашей обычной жизни, да, очень важно. Потому что, ну вот, я вот как-то вообще подумал, вся жизнь Авраама, она вот об этом. С одной стороны, ну, вот Авраам же стал как притчей, как иллюстрацией оправдания по вере. И мы видим, что он несовершенный человек, но Бог все равно в его жизни осуществляет свой замысел, он постоянно его благословляет, постоянно ему помогает, несмотря на недостатки Авраама. Вот эта иллюстрация, то, что нам крайне необходимо, оно может быть рядом, очень близко, но без Бога мы можем это просто не заметить. И вот этот вот пример Божьего деяния в нашей жизни, Божьего вмешательства в нашу жизнь, откровения и его праведность. Мы не можем своими делами, даже если оно рядом, мы не можем своими делами заслужить. Да, мы можем в зависимости от Бога получать его спасение. Вот как произошло здесь с Агарью.
1: Здесь, конечно, хорошо закончилось. И Авраам, ну, может быть, да, может быть, он как бы, услышав, что Бог ему сказал, я буду с отроком, я от него произведу великий народ. И он, понадеявшись на то, что Бог позаботится, сам не позаботился. Ну, это же тоже неправильно, наверное. Он же мог как-то, я не знаю, осла дать, побольше еды, провожатого, с деньгами отправить. А такое ощущение, что он их просто как нищих выставил из дома. И все, Господи, ну, заботься, ты сказал, ты и позаботься.
0: И Бог взял и позаботился.
1: А Бог и позаботился. Но Авраам-то все равно не прав, получается, в этой ситуации.
0: Ну, вот не всегда был Авраам прав, но вот я и говорю, что Авраам – это иллюстрация, это притча спасения не по заслугам, а спасение по Божьей милости. Потому что Авраам во многих вопросах поступал далеко не совершенно. Но Бог вмешивался. И вот так в нашей жизни. Своими делами мы не можем заслужить спасение. Но милость Божия, дарованная нам по вере, да, вот она творит в нашей жизни чудеса. Бог вмешивается в нашу жизнь и восполняет все наши недостатки праведности Христовой. Бог был с отроком, и вот вырос и стал жить в пустыне. И сделался стрелком из лука. Как-то, значит, они, ну, смогли и обосноваться, и обустроить свою жизнь.
1: Не вот. В роскоши, конечно, да. Но все-таки.
0: Кому-то, может быть, они примкнули, кто-то их приютил. Не знаем детали, но, в общем, так произошло. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему в жену, да, взяла ему жену из земли египетской. Сама Агарь была египтянка. Получается, что жена Измаила тоже была египтянка.
1: Ну, в общем-то, Агарь понять можно. Еврейские женщины обошлись с ней не очень по-доброму.
0: И поэтому, да, действительно, ее понять можно. Но вот отсюда происходит арабский народ. Вот мы фактически читаем о самом начале появления этого народа. Авраам, конечно, был их отцом однозначно, да, но мать была египтянка, получается, самого Измаила. И жена Измаила тоже была египтянка. Много египетских корней у арабского народа, получается, да? И корни также происходят от Авраама. Было в то время Авимелех, это совершенно другая история, как бы получается, все, та история закончилась, и новая история начинается. Было в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, это тот самый Авимелех, к которому Авраам пришел, и вот у него там произошел вот этот...
1: Не оставил там Сару,
0: но, в общем, потом все закончилось хорошо. И вот получается следующая история. Вот этот Авимелех своим военачальником сказал Аврааму, «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь». Вот, люди это замечали, это было невозможно не заметить. «И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего». И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которую ты гостишь. Ну, ты на самом деле, Авраам, не забывай, что ты здесь гостишь. А почему он задал?

0: с этим вопросом. Он видит, что у Авраама родился Исаак. И, конечно, сейчас отношения между Авимелехом и Авраамом может быть более-менее нормальные, но о будущем надо позаботиться, чтобы этот Исаак, который вырастет, чтобы он ни сына моего, ни внука моего, потому что Бог-то видит, он видит, что на его стороне. Значит, я забрал у него жену, а Бог пришел и, в общем, короче, все разрулил.
1: Заступился
0: и так далее. И
1: поддержка видит, сильная.
0: И он видит, что это происходит прям во всем. Да? И поэтому решил, надо с таким человеком жить мирно. И сказал Авраам, я клянусь. И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, которую отняли рабы Авимелехова. Авимелех же сказал, не знаю, кто это сделал. И ты не сказал мне, я даже не слышал о том до ныне. И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам семь агнец из стада мелкого скота особо. А Авимелех же сказал Аврааму, что здесь сии семь агнцев, которых ты поставил особо? Он сказал, семь агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому он назвал он сие место Вирсавия, ибо тут оба они клялись. Интересная такая история. Тут такие глобальные вещи происходят, и вдруг в библейском повествовании какой-то такой...
1: Мелочь
0: какая-то, недоразумение тут между Авимелехом и Авраамом.
1: Из-за колодца. Сейчас
0: из-за какого-то колодца тут.
1: Ни о чем.
0: Да, интересно, что это такой вот пример, как простой конфликт можно решить простым диалогом. Ну, может быть, даже не простой конфликт, такой, может быть, назревающийся, скрытый конфликт, да, больше, можно решить простым диалогом. Почему Авраам не говорил Авимелеху раньше? Да? Авимелех как-то почувствовал. Надо идти к Аврааму, заключать с ним союз. Пришел заключать с ним союз, Авраам говорит, да хорошо, я клянусь, проблем не будет, но давай разберемся с колодцем. И самое интересное, что они выясняют эту ситуацию, и все заканчивается хорошо, а могло же быть не пойми чего там, да? Могло быть много боли причинено одним и другим. Вот. Поэтому эта история такой ну, очень положительный пример, как можно просто какую-то ситуацию просто обсудить нормально, спокойно и прийти к каким-то решениям.
1: Тут причем Авраам был пострадавший,
0: да, Авраам
1: стороной.
0: Был пострадавший.
1: Колодец-то отняли у него,
0: да.
1: Но он еще за него скотом доплачивает.
0: Да. И он проявляет вот такой, хорошо, да, я пострадавший, но вот я со своей стороны проявляю вот это какое-то вложение, чтобы мы...
1: Я уже сейчас готов по-хорошему.
0: Зафиксировали.
1: Да, что, никогда внуки ссорятся.
0: Что это я копал, да, и никогда внуки действительно начнут ссориться. Очень предусмотрительно здесь поступил, действительно. И заключили союз в Вирсавии. И встал Авимелех, и Фихол, начальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Вирсавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие. Ну вот, этот вот особый момент в жизни Авраама наконец-то наступил. Он дождался своего долгожданного сына. Вот, кстати, вот этот момент с Агарью, я хотел обратить на него еще. Вот такая мысль у меня возникла. Для того, чтобы не мешать Богу исполнять свой замысел в жизни Авраама, вот, что связано с Исааком, Аврааму нужно было расстаться с неким своим прошлым, с некими ошибками, так скажем, своего прошлого. И вот он, когда отсылает Агарь с Измаилом, это и есть вот этот элемент того расставания с прошлым, которое будет мешать ему сегодня в будущем. Ну, я больше вот это вот как аллегорию высказываю, как притчу, да.
1: То есть это не к практической жизни, да, нужно расстаться?
0: Сегодня очень много просто модно в психологии говорить о том, что сегодня, чтобы тебе полноценно жить, тебе нужно решить свои проблемы, свои травмы прошлого. Ну и вот это вот, как будто вот Авраам это делает. Те ошибки из прошлого, он вот так вот радикально отрезает в своей жизни.

0: Но это как иллюстрация, как притча. В любом случае, в данной главе мы видим, что Бог исполняет свои обетования. Рано или поздно, и здесь кажется, что и поздно, но на самом деле своевременно. Ничего не остается нам, как доверять Богу в нашей жизни.
1: Спасибо большое, Дмитрий, за беседу.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев. Левиты должны быть мои».
1: Левиты – потомки Левия, одного из 12 сыновей Иакова, от которых произошли 12 колен израильских. Колено Левия было призвано на служение Богу взамен всех израильских первенцев. Сыны Левия доказали свою верность Господу еще во время странствования Израиля в пустыне, когда народ, не дождавшись возвращения Моисея с горы Синай, соорудил золотого тельца и стал ему поклоняться. Об этом рассказывается в 32 главе книги «Исход». Левиты подчинялись священникам, потомкам Аарона, которые также происходили из колена Левия. В обязанности левитов входили работы в скинии, ее охрана и перенос, однако им не позволялось приближаться к священным предметам и жертвеннику. Согласно 17 главе 2 книги Паралипоменон, левиты помогали священникам наставлять народ в законе. Левиты не получили, как все остальные колена, удела в Ханаане, поскольку их уделом был сам Господь. В распоряжении левитов были отданы 48 городов вместе с пастбищами для скота. Израильтяне отдавали левитам десятину от собранного урожая и от скота, первые плоды и первенцев животных, а также части от приносимых Господу жертв. В 10 главе Евангелия от Луки Христос рассказывает притчу о добром самарянине. В ней левит, как и священник, проходит мимо человека, израненного разбойниками, боясь оскверниться от прикосновения к мертвому телу. В 4 главе книги «Деяния» рассказывается о левите, обратившемся в христианство в результате проповеди апостолов.
0: Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии. Пророку, который жил в очень торжественный период истории народа Божьего. Израильский народ недавно вернулся из 70-летнего вавилонского пленения. Они столкнулись с серьезными проблемами, которые исходили от их соперников, самаритян, которые проживали на этой территории уже несколько десятилетий. Они препятствовали им в строительстве храма Божьего. Поэтому пророк Захария посвящает свою книгу тому, чтобы вдохновить и ободрить свой народ, своих соотечественников. Захария в то время был еще достаточно молодым человеком. Господь удостоил его

возможности стать пророком. Он был младшим современником уже пожилого пророка Агея, который застал, по-видимому, еще первый храм, который был разрушен в 586 году до Рождества Христова, храм Соломонов. И вот эти два пророка встречаются на одной территории, в одной земле. Один является тем, кто помнит первый храм, второй вдохновляет для строительства нового храма, для общения с Господом. В восьми видениях пророк Захария передает уникальные вести от Господа своему народу. Сегодня мы посвятим нашу беседу первому видению, которое получил пророк Захария. В первой главе 7 стиха мы читаем такие слова. «В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Вархиину, сыну Адову, пророку». Датировка приходится в соответствии с нашим календарем на 15 февраля 519 года до Рождества Христова. И, наверное, неудивительно, что всего лишь через пару недель израильтяне будут праздновать Новый год. Дело в том, что именно в это время, при начале Нового года, в древнем мире обычно закладывалось строительство нового храма или ремонтировались старые храмы. Это неудивительно, поскольку сам пророк Захария призывает их к восстановлению и к строительству храма. 16 лет, примерно с 536 года до 520 года они пробыли на этой территории, прожили в своей земле, уже теперь в Палестине, и мало что было сделано по строительству храма Божьего, поскольку они столкнулись с проблемами. И вот теперь пророк Захария вдохновляет их. Но о чем же он говорит? Пророк Захария говорит: «Я видел ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пеги и белые. И сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. Божественные дозорные обходят всю землю для того, чтобы принести отчет перед лицом Божьим, что же происходит на земле, как живут люди на этой земле, как живет население в различных языческих царствах и империях. И они приносят, казалось бы, добрую весть. Вся земля населена и спокойна, однако воспринимается эта весть в негативном смысле. И мы с вами читаем дальше. «И отвечал ангел Господень и сказал Господи Вседержителю: доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет». Оказывается, весть о том, что вся земля населена и спокойна, является вестью негативной, поскольку, завоевав израильский народ, языческие народы фактически стали врагами Господу. Да, действительно, Господь допустил, чтобы вавилоняне пленили евреев и перевели их к себе в Вавилон на 70 лет. Но в то же самое время Господь никогда не допускал и никогда не хотел, чтобы над тем или иным народом проявлялась жестокость. В этих словах слышится и весть пророка Исаии, который некогда говорил: «Я –

много прогневался, а они, то есть языческие царства, усилили зло по отношению к евреям. И вот теперь это весть о том, что вся земля населена и спокойна. Она воспринимается как очень тревожная новость, потому что народы не понимают того, что Господь, прогневавшись над своим народом, не пожалеет и не пощадит языческие царства. И далее мы с вами читаем о том, как эти ангелы, которые обходили землю, они задают Богу очень важный вопрос. «Доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом, на который ты гневаешься вот уже 70 лет?» Они задают очень важный вопрос. «Доколе?» В еврейском оригинале это выражение звучит как «ад матай». Это выражение появляется в Ветхом Завете около 28 раз. И практически во всех случаях это выражение связано с судом над народом Божьим. Всякий раз, когда появляется в Ветхом Завете выражение «ад матай», «доколе», «на какой срок», «насколько это будет происходить», подразумевается суд Божий над народом Божьим. Подразумевается оправдание народа Божьего. Подразумевается очищение праведников. Подразумевается и наказание нечестивых. Вот, например, один из текстов, в которых используется то же самое слово. Это Псалом 73, 10 стих. Здесь в Псалтире мы читаем такие слова. «Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое?» Здесь появляется это выражение для того, чтобы показать необходимость суда, необходимость неспровержения языческих царств, которые богохульствуют, которые притесняют народ Божий. Еще один очень важный текст, который появляется в этом контексте, это 78-й Псалом. И мы читаем с вами с 4 по 7 стихи. Здесь говорится следующее. «Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя, на царства, которые имени твоего не призывают». «Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили». Вновь и вновь появляется это выражение «доколе народ Божий просит о суде, народ Божий просит о воздаянии, о мести, поскольку праведники находятся в притеснении, праведники испытывают на себе гнев языческих царств». Еще одно очень важное место, в котором используется это выражение «доколе». Книга пророка Даниила, 8 глава, 13 и 14 стихи, когда Господу задают вопрос, насколько времени или доколе продлится вот это большое видение, о котором говорит пророк Даниил в 8 главе, и ему отвечают «на 2300 вечеров и утр». И тогда святилище очистится. Иными словами, тогда, после истечения этого срока, произойдет очищение небесного святилища. Начнется суд, о котором говорит пророк. Ну и, пожалуй, еще одно очень важное место, где используется это выражение, теперь уже в Новом Завете, это книга Откровения, 6 глава и 10 стих. Пророку Иоанну
апостолу Иисусу Христу было показано это

это видение, в котором он видит души убиенных под жертвенником. Символическое видение о тех людях, которые отдали свою жизнь за проповедь Евангелия и которые последовали за Христом, став мучениками. И будучи мучениками, эти люди взывают, и Иоанн говорит: «И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Иными словами, еще раз и еще раз мы видим, как это слово «доколе», оно появляется в контексте суда, когда народ Божий нуждается в оправдании, когда народ Божий нуждается в восстановлении, и это восстановление и оправдание верующих, оно в то же самое время подразумевает и наказание нечестивых. Оно подразумевает наказание богохульников и в данном случае еще и наказание языческих царств, которые прогневались на народ Божий, которые проявляли зло, которые проявляли жестокость по отношению к иудеям. И эта весть в контексте суда звучит как благая весть, звучит как благословение, которое получает иудейский народ, находящийся даже здесь, на своей земле, в притеснении от самаритян, от тех народов, которые мешают и препятствуют восстановлению храма. И далее мы с вами читаем: «Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные, и сказал мне ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великую, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь: я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Когда эти люди пришли после 70-летнего пленения вавилонского в свою землю, они застали страшную картину. Иерусалим на протяжении 70 лет находился уже в руинах. Стены, пробитые вавилонскими солдатами, оставались незаделанными. В каких-то местах уже не было ворот, и город был незащищенным. Место на горе Сион, на котором некогда находился храм, представляло собой жалкое зрелище, поскольку до основания храм был разрушен и разграблен. Золотые сосуды и утварь храмовая была унесена в Вавилон. Иудеи столкнулись и встретились со страшной действительностью. Они видели не только разрушенный город. Этот город был символом их истории, он был символом их действительности. И сейчас, может ли этот слабый народ, несколько тысяч человек, могут ли они сейчас восстановить этот храм? Могут ли они восстановить свою собственную государственность? Будет ли прославлен когда-то еще в истории этот народ? Все эти вопросы и многие-многие другие наполняли сознание этого народа. Поэтому, опустив руки, они шли к своим домам для того, чтобы восстановить хотя бы свои развалины. Но Господь, обращаясь к ним, обещает: землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Интересно, что измерять можно только то, что существует в природе. Того, что не существует в природе, обычно не измеряют, не взвешивают. –

именно то, что существует, можно измерить. И поэтому Господь, который планирует восстановить Иерусалим, Он повелевает измерить его размеры. И пророк Захария видит ангела, который совершает это. Иными словами,

когда мы сталкиваемся в нашей жизни с развалинами духовными, когда мы видим, что в нашей жизни что-то валится, разрушается, когда мы сталкиваемся в своей собственной жизни с духовными падениями, и когда нам кажется, что ничего уже невозможно восстановить. Нам на помощь приходят эти слова, когда Господь утешает Сион, когда Он утешает свой народ и свою церковь, говоря о том, что вновь улицы наполнятся радостным детским смехом. Вновь и вновь Господь напоминает нам о том, что в этих городах иудейских будет жить множество людей. Это Евангелие, это благая весть для народа Божьего. И сегодня для нас это благая и добрая весть, поскольку нас Господь желает утешить в нашей собственной духовной немощи, в тех падениях, которые, к сожалению, у нас, как у грешных людей, происходят в этом мире. Сегодня Господь обращается к нам и призывает к тому, чтобы мы поверили в то, что Он рядом с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.

0: Привет! Думаю, многим знакомо чувство переполненности любовью, которое хочется выражать к людям, близким, друзьям и Богу. Но все ли виды любви от Бога? Поговорим в этой программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Девчонки, ну вот если что касается меня, то я вообще в любви, ну, безумный немножко человек. Я если кого-то люблю, то я недавно песню подруге написала, представляете? То есть это вот про это. Я, когда я влюбилась в мужа, я до 3 ночи не могла уснуть. Мне уже соседки стучали, я в общаге жила, что типа, Настя, заткнись, нам завтра вставать. Вот, то есть я прям не могу и об этом молчать не могу, и вообще готова залюбить до смерти.
1: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
0: И мне очень грустно, когда меня в ответ не...

0: любят так же. Вот проблема моя в том, что мне грустно, когда меня не любят так же, вот не отдают мне столько же, сколько я. Все, вот там такой конфликт, там такая караул, короче. У вас как? С любовью ко всем.
1: Не про себя пока, просто вспомнилась фраза.
0: А так всегда удобнее.
1: Я их всех люблю, а они меня нет. И за это я их всех ненавижу.
2: Меня зовут Толя. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
0: Нет, у меня так не получается.
3: Ну, я достаточно сдержана сейчас в чувствах своих. Вот в подростковом периоде и в детстве я была прям супер тактильная, супер любвеобильная. Мне хотелось дружить со всеми, хотелось тоже вот как безумная всех любить. Идите обниматься все сюда. Но со временем как-то это все поутихло, не знаю. И сейчас даже какие-то контакты, да, объятия, это для меня как боль. Ну, не знаю, как mm-hmm. с чем сравнить. Просто не то, что неприятно. Есть люди, с которыми хочется обниматься. У меня бывают порывы нежности, mm-hmm. вот эти бешеные, безумные. Когда хочется, иди сюда. Ну, это проявляется, но в целом, как бы, вот, я люблю, но по-своему. Вот.
4: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
5: Ну, то есть ты считаешь, что сейчас у тебя это не любовь?
3: Это любовь, просто она не такая, как в детстве была, вот не безусловная, ну, какая-то, вот, ну, я не знаю, как это назвать. Мне было без разницы, какой человек. Вот он со мной дружит, я его люблю. Все. Мне было все равно. Он играет со мной в песочнице. Ну, вообще, классный чел. Супер. Лопатка у него просто обалденная. Ну, да и футболка ничего такая. И тема у нас, ну, вот уже там, когда выросла, да, например, в подростковом периоде. Ой, у него такой же вкус в музыке, как у меня. Такой потрясный. Сейчас... Нет такого.
0: Не очаровываешься.
3: Не очаровываешься.
0: Но получается, ты это связываешься с тем, что ты чувств любви не испытываешь, как будто бы таких вот.
3: Не так ярко, как было раньше.
5: А что тебе бы хотелось, чтобы было так ярко? Или вот что в твоем понимании тогда любовь?
3: Ну, меня называют сейчас холодной такой, знаете, холодной девушкой, которая не проявляет особо каких-то чувств. Я эмоциональная, но не такая эмоциональная, как надо людям. То есть это не доброта, это не любовь, это что-то такое, больше в негатив уходит, эмоции такие.
0: Вот так вот.
3: Энерджайзер.
5: Интересно, это немножко, кажется, другая тема, но я не так эмоционально,
0: немножко
5: как
0: другое.
5: Хотелось бы людям это из какой-то другой оперы.
0: Ну, типа, они в этом любовь,
3: люди ждут тепла,
0: в ней не видят любви, да.
3: А я как бы холодом отвечаю. И на все вот какие-то симпатии ко мне выражают симпатию, я не могу ответить тем же. Либо могу ответить, но не так, как они от меня ожидают. Вот, как в твоем случае.
5: Ну, это, наверное, про какие-то другие ожидания, потому что любовь — это все-таки какое-то такое более глубокое чувство. Оно построено не только на эмоциях, оно, наверное, тоже какое-то внутреннее. Это внутреннее состояние, которое мы проявляем по отношению к людям, и все это делают совершенно по-разному. Кто-то делает это более эмоционально, более ярко, да, более эксцентрично, а кто-то это делает более мягко. Да. Не зря же существуют языки любви. Да, я думаю, что вы слышали о таких, и у всех это тоже совершенно проявляется по-разному. Вот, поэтому у каждого любовь своя. Вот, только интересно, как вот мы ей руководим, какая она у нас, и насколько сильно она у нас вообще в принципе есть, вот, ощущаем ли мы ее.
6: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: Тань, ты как с любовью?
3: Не очень.
0: А такая сидишь, как будто бы очень, даже очень.
3: Не, на самом деле, вот я

0: это сейчас вы говорите, я такая думаю, вообще, люблю ли я кого-то? Ну, у меня был такой период жизни, сейчас я, ну, работала над этим, но вообще мне очень сложно говорить людям, даже маме с папой, вот эту фразу «я люблю вас». Ну, типа, у меня вот это «люблю» или мама там говорит «я тебя люблю», я такая «я тоже». Ну, типа, вот очень как-то, я не знаю, видимо...
1: Видимо, тебе недостаточно как-то, твоего состояния, чтобы ответить взаимностью.
0: Чтобы ответить тем же, да. Очень сложно почему-то вот эти слова вытекают. Угу. Ну, например, сказать подруге «я люблю тебя». Нормально. Но угу. Я очень тоже редко вообще вот этими словами бросаюсь. Для меня это очень громкие слова. И вот просто говорить кому-то «я люблю тебя», подруга, это... Родителям понятно, я их люблю реально, но сказать это сложно.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараюсь любить жизнь и доверять все Богу.
3: Мне кажется, в детстве очень классно проявлялось, вот Таня затронула крутую тему, когда мы в детстве всем говорили «я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Ну, очень часто такое бывало. Мы такие «всех любим», а реально ли так было? Ну, то есть, а внутри было ли это вот чувство любви?
4: Конечно.
0: 5 лет-то как задуматься об этом?
4: Конечно, было. Раз я говорила, значит, да, и конфетку я любила, и бабушку, и подружку любила, и свои новые шорты тоже я любила. Все любила. И все искренне, но по-разному.
3: Да, по-разному. И вот это то было детское чувство. Оно, ну, как бы, оно с нами было. И это круто. Но мы выросли.
4: Ну, типа, можем ли мы то же самое испытывать и ориентироваться на те же самые чувства?
3: Да, может быть, у нас просто, ну, как бы, любовь какая-то другая. То есть, вот насколько, какая это любовь? Вот здесь уже такой интересный вопрос. Потому что любовь же бывает разная. Бывает любовь, когда, к примеру, мы полностью погружаемся в человека. И очень часто, кстати, мы видим, что любовь такая всепоглощающая, когда мы... Ну, я прям настолько люблю. Вот люблю, что не вижу вообще ничего вокруг. То есть вот эти вот розовые очки на глазах, когда мы полностью растворяемся в человеке или в чем-либо, да, такая, ну, как бы зависимая любовь. Есть такая зависимость, как любовная зависимость, где можно и составлять и треугольники, и кого только в нее не впускать, просто потому что ты поглощаешься полностью в человека. Вот. Потому что при ощущении здесь присутствует, больше преобладает химическая такая штука, как эйфория. То есть человек настолько вот он вот этим вот поглощен, то есть он не дает себе отчета, в нем нет рассудка, вот, то есть он больше вот такой вот, он это в нем вот преобладает, и он на этом, ну, как бы недолгое время движется, а потом у него просто появляется вот эта зависимость, как во всех остальных случаях зависимости, любовная зависимость тоже есть, у него появляется зависимость от этого человека, ну и другой человек, ты уже марионетка в его руках, он может тобой руководить как хочет.
4: Угу. Ну вот ты сейчас стала говорить, а я стала думать о том, что... Ну, много мыслей, конечно, крутится, но вот о том, что вот такая любовь, которую ты сейчас рассказала, она... Причем она может быть не только к молодому человеку или там девушке, она может быть к маме слепая любовь. У меня есть в моей жизни такой пример. И это любовь, которая не дает тебе... Уводит тебя от Бога. Она не дает тебе общаться с Богом, потому что настолько для тебя человек становится... единственным важным, что все, что бы он ни сказал, абсолютная ценность, абсолютная истина, правда, и ты, даже если то, что он говорит, вообще тебя ранит и делает тебе больно, ты себя будешь винить, себя поставишь действительно на колени, но вот лишь бы только продолжать служить вот этому человеку, и лишь бы он только не ушел. И вот это очень страшное чувство. Такая вот любовь какая-то, очень тяжелая, не знаю, форма любви. Вот. И это, наверное, тот вариант, когда прям вот, ну, нужно пытаться... вот как из этого... Куда из этого деться? Как вообще помочь такому человеку? Как ему спастись из этой ситуации? Ну, вообще, Бог способен ли его вынуть из этого вот всего? Ну, наверное, способен путем какой-то трагедии, не знаю, чего-то.
3: Ну, вот как ты правильно заметила, что очень часто такое бывает, ну, и распространяется не только действительно на молодых людей, это распространяется на родителей, либо на детей, когда полностью погружается кто-то в кого-то и всю жизнь свою посвящает, и при этом считает, что он молодец.
5: По этому случаю вспомнилась книжка одна. Мне вспоминается мисс Скорби, которая недавно скончалась. Ее семья, на удивление,

0: Не посвежела. Муж уже не глядит так затравленно, иногда даже улыбается. Младший сын оказался не таким уж мрачным, а старший, который раньше даже старался не ночевать дома, теперь никуда не уходит и весь день работает в саду. Даже пес начал бегать по улице и знакомиться с другими собаками. Мы все знали, что мисс Скорби живет для семьи, и она сама это говорила. Стирать ей было тяжело, потому что у нее болела спина, но стирала она всегда сама, никогда не соглашалась отдавать стирку в прачечную. Когда бы кто ни пришел домой, и его ждал горячий обед или ужин. Домочадцы плакали, умоляли ее, говорили, что они больше любят холодную, но ничто не помогало. Как бы поздно вы ни пришли домой, вы всегда находили на кухню уставшую, изможденную женщину с немым упреком, глядящую на вас. Естественно, все постарались приходить домой пораньше. Она одна несла бремя таинственной болезни, которой болела ее дочь. Дочери нельзя было ничего узнать про себя, потому что иначе бы она переволновалась. Поэтому мать укладывала дочь в постель каждый день, приносила ей какие-то кошмарные витаминизированные напитки, держала ее на диете, обертывала разные компрессы. Шила она, естественно, тоже сама. И считала, что шьет хорошо. Говорят, после ее смерти семья пожертвовала церкви гораздо больше одежды для бедных, чем вся церковь вместе взятая.
1: Ну, это вот. Больше гиперопека.
2: Это же какое-то художественное,
0: мы, конечно,
2: да, произведение?
0: Да. Мы, конечно, да. Надеемся, что мисс Скорби обрела мир. Но вот ее семья мир, несомненно, обрела.
3: Да уж.
1: Это классный
3: это тоже,
1: пример.
3: Да, про любовь такую.
1: Это очень такой вот именно показательный пример того, когда вот мы считаем, что я знаю лучше, как будет тебе. Я настолько тебя люблю, настолько... Ну, в общем, когда мы залюбили кого-то. И вот когда... Это хорошо, что она, так скажем, почила первая, потому что если бы кто-то почил из ее родственников или, не дай бог, все, я думаю, ей бы пришлось не сладко. Потому что здесь, когда исчезает какой-то такой объект, да, которого мы любим, нам становится плохо. И здесь задается вопросом, а любовь ли это на самом деле? Ну, то есть, о такой ли любви говорил Бог?
0: Тут вообще проблема-то в том, что мы все очень хотим быть необходимыми, важными, самыми лучшими.
1: Нужными,
0: и
1: да.
0: Вот в этом самая засада. То есть мы хотим быть, ну, светочем очей этого человека. Но это обычно...
1: Это же эгоистичная позиция.
0: Конечно.
1: Получается,
2: но любовь
1: так,
2: это что... всегда эгоистичная. Нам хорошо, потому что... Вот я люблю, например, Таню, и я хочу с ней проводить время... Не потому, что ей со мной хорошо,
1: что тебе.
2: А потому, что мне хорошо рядом с ней. Понимаешь?
0: Вот поэтому...
2: А я ее люблю. За что? За то, что мне с ней хорошо. Это всегда про эгоизм.
0: Вот в таких случаях, да, вот к сожалению. Но тут нужно раскрыть глаза и на себя непредвзято посмотреть.
2: Да?
0: Ну что, я такое сокровище, что ли? Что я
2: собой нет, а она для меня,
0: счастье?
2: Да, например.
0: Нет, вот в том-то и дело, что тут в мозгах перевертыш. Ты ее считаешь, то есть ты себя считаешь для нее таким сокровищем, что ты ее
2: нет.
0: готова одаривать с собой, да?
2: Нет,
0: это вот, если
2: я
0: ты
2: о другом.
0: Как следует.
2: Я не о себе. Не я ее собой одарю, а я ее себе забираю, съедаю, понимаешь? Она моя пироженка, а не я ее.
0: Да, и ты же сама говоришь, что тебе и чувства даже не важны. То есть ты считаешь, что ты для нее подарок такой, что она должна быть счастлива?
2: Нет, я так не говорила.
0: Не говорила, но это подразумевается.
2: Это не подразумевается. Я о другом как раз-таки. То, что ты говоришь, это тоже, но это про другое.
1: Ну, то есть здесь вот, хорошо, эти два примера, это как раз-таки о той любви, которая, ну...
2: Не очень хорошая.
1: Та любовь, которая... Простите, но нас портит. Вот когда мы любим кого-то и не ожидаем ничего взамен, да, то здесь, мне кажется, проявляется вот именно вот этот задаток Божьей любви. Когда мы не ожидаем, потому что, как всегда, ожидание и реальность, ну, вообще, как всегда, не совпадают.
2: Мы не можем не ожидать. Это вообще,
0: ну,
2: я считаю,
0: тут правильнее, наверное, смотреть на взаимность надо. Не то, что не ожидать, а просто видеть. Рад
2: взаимность,
0: человек
2: да.
0: твоей инициативе
2: да.
0: или не рад. Как
2: да.
0: говорится, в открытые ворота твои подарки. И
1: или
0: ему
1: просто...
0: они нужны на самом деле.
2: Да, и вообще, ну, всегда это, допустим, ну... Вообще, да, как и все хорошее, да, любовь – это проявление, опять же, Бога в нас. Любить мы можем, как, да, языки любви по-разному. А, то есть то, вот какой у меня язык любви, этим я и могу любить, да, там, вот я песни пишу, там, или стихи, там, или еще что-то. Да, кто-то будет пирожки приносить своей подружке, кто-то с ней будет обниматься, да, там. То есть вот такие вот вещи.
1: Но любовь, наверное, у тебя, вот знаешь, вот больше я сейчас скажу такую мысль, что любовь вот более такая здравая, это когда она от избытка, когда наше сердце полностью наполнено любовью. Вот мы же можем черпать любовь от, да, вот верующие люди, они черпают любовь от Христа, видя

0: его проявления, его какие-то, его язык любви по отношению к нам. У нас он же тоже какой-то свой, да, мы же тоже как-то общаемся. И когда мы наполнены, тогда мы готовы этим делиться.
1: Ну вот получается, если мы выбрали, да, там, что вот мы можем любить друг друга там по-разному, и получается, что в этом вообще, ну, ничего такого плохого нет, но с другой стороны, вот это же погружение, то есть где вот эта грань, когда вот это погружение в человека действительно может нас вообще увести от Бога, от познания себя, от, там, от каких-то своих прежних постулатов, выборов. Где вот эта грань? Когда вроде бы сначала все хорошо взаимно, когда мы друг друга там, ну, любили как могли, да, проявляли вот эту любовь, и вдруг человек настолько начинает погружаться. Вот я хочу...
2: Что забывает о Боге и уходит, да, вообще от него.
1: Да. Я хочу, чтобы мы вот немножечко об этом подумали, потому что это... Ну, вот у вас не было таких ситуаций в жизни?
2: Нет.
1: Среди... У вас лично нет. И угроз таких, да, не было. Вот среди моих знакомых реально такое было. Когда человек ходил в церковь и молился, говорил: «Господи, пошли мне пару, пожалуйста, пошли, я так хочу замуж». И приходил человек в церковь, и вау, любовь, все классно. И в какой-то момент они оба уходят совсем.
3: А потом живут долго и счастливо?
1: И начинается там. Нет, не живу долго и счастливо. Но вот как отличить, что это вот вроде бы Бог же дал, или что? Или, вот или это
3: думаю.
1: Просто дальнейший выбор людей?
3: Вот я все думаю. Вот смотри, вот, ну, мы давайте говорить, не будем вспоминать там детство, подростковый возраст, все-таки давайте говорить о взрослых, уже зрелых людях. Вот у тебя есть что-то, все-таки любовь, которую от Бога, она дает в первую очередь. Вот если ты собираешься строить с кем-то отношения, то в первую очередь ты думаешь, что ты даешь человеку.
1: Так никто не думает.
3: А об этом надо думать. Вот жалко, что так никто не думает. То есть надо думать о том, что ты даешь человеку. Конечно, он тебе тоже что-то в ответ дает. А бывает так, что не дает. А ты уже к нему прилип в мыслях,
1: вообще ни за что, да?
3: Присвоил его уже себе. Он, ты ему уже не нужен. Он уже хочет попятиться от тебя маленько. А ты все даешь и даешь и даешь. Вот в таких случаях обычно люди себя теряют. Чаще всего в таких.
0: Когда дают больше, чем могут.
3: Когда просто теряют связь с реальностью, когда они считают, что они по-прежнему этому человеку нужны, ценны, они уже не видят, что не нужны и не ценны, но почему-то они этого не хотят. Ну, а как это я признаюсь, что я кому-то не нужен? Это же слом, не знаю чего, мозга, шаблон стереотипов.
2: Да, я думаю, вообще, возможно, моя мысль неправильна, но смотрите, как бы у меня не было такого, что я кого-то с головой погружалась в эту любовь и так далее и тому подобное. Но мое мнение таково, что если вот мы берем человека-христианина или просто верующего в Бога, то Бог есть любовь. Вот. И если человек любит Бога, относится, ну, то Бог ему дает эту любовь, и когда вокруг есть ситуации, где там родители, друзья, отношения, он будет разумно этой любовью делиться с ними. Ну, если он в крепких отношениях с Богом, если у него, ну, свои отношения, то он не будет, вот, у него не будет проблем с любовью, с отдачей любовью другим. Ну, мне так кажется.
1: Ну, это, кстати,
2: я не знаю,
1: как
2: это на деле работает или нет, потому что, как бы, я не могу сказать, что у меня крепкие отношения с Богом и так далее и тому подобное, но мне кажется, что вот это так работает.
3: Нет, ну вообще, когда человек не теряет связь с реальностью,
2: да,
3: это все работает.
2: И не
3: на
2: теряет
3: самом
2: связь
3: деле
2: с Богом,
3: нормально,
2: то
3: да,
2: у него и любовь это будет адекватная и нормальная к другим. Не будет ни гиперопеки, ни каких других.
3: Да, потому что все-таки любовь это всегда про взаимность, это про взаимоотношения. А когда они в одни ворота, и все время в одни ворота играют, там это не любовь, это можно как угодно называть.
0: Вот
3: эгоизмом,
0: про любовь,
3: прилипчивостью.
0: Вот здесь вот тоже про связь с реальностью. Про то, что любовь — это не чувство эйфории, это не вот это вот, что у меня сейчас все круто, классно, он такой крутой, прикольный. Это не какой-то образ, да, и это не то, когда ты просто вот видишь человека, да, и с ним встречаешься. Это когда у тебя такое есть послевкусие адекватное, когда ты вот включается и мозг, и аналитика, и ты понимаешь, что, а, ну да, в целом у нас все взаимно, мы вполне адекватны, да, подходим. И мне очень комфортно с этим человеком, и ему также. Ну, то есть это больше уже про какое-то такое осознание и понимание.
3: Да можно ненадолго голову-то потерять, да? Главное, чтобы ненадолго, там,
0: да,
3: часок-другой.
0: Ненадолго, да, это было.
3: А не на год-другой.
1: Слушайте, ну вот я вообще не про это, конечно. Ну, знаешь, отчасти.
3: Что это вот так?
1: Вот я сейчас, да, вот сейчас я объясню. Вот то, что Таня сказала, прям это настолько грамотно, но это такое идеальное вообще.
2: Ну,
1: да,
2: это идеально.
1: Потому что, да, влюбиться и не заменить место Бога тем человеком, в которого ты влюбился, да, то есть продолжать отношения с Богом такими же, как они были. А мы часто действительно влюбляемся.
2: И забываем про Бога и вообще...
1: И уходим с головой. Что? Я планировала Библию почитать, но он меня позвал погулять. Все, ладно, я завтра почитаю. Вот, а завтра, ой, так поздно, вчера легла, что-то, ой, мне же надо торопиться, бежать, да? И начинается этот круговорот вот этого всего. Ну, например, да? Нет?
2: Наверное.
0: Но это же больше про влюбленность.
1: Ну, тем не менее.
2: На этом-то этапе мы все равно с
1: теряем.
2: Хорошо.
1: Конечно. Ну, тут любовь, если уж мы сейчас начнем говорить про любовь и ее виды. Ну, вот все пока, да? Ну,
2: да.
1: Наверное, мне так проще будет обобщить. Вот. И это все идеальная картинка, как Таня говорит, да? Там вот остаться с Богом, не терять отношения с Богом, да? Так же, как чтобы, ну, как любая личность нашей там жизни. Но вот у меня так не получалось. Я была такая влюбчивая, что... Не то чтобы не получалось. То есть мне сносило крышу прям... Вообще на другой полюс просто уносило мою крышу от любви. При этом была единственная вещь, то есть было только понимание, Господи! Потому что у меня был негативный опыт первый, ну, влюбленности первый был очень негативный опыт, и я пострадала, я такая, фу, это вся любовь, я ей больше не хочу. Ну, например, кстати, у меня с подружками тоже негативный опыт в этом плане, то есть у меня, ну, сейчас, в общем, суть в том, что у меня такое часто бывает. Я влюбилась, я вся туда, вот это вот все, и я понимаю, что меня уносит, вот, и я становлюсь... Но я не хочу ничего другого. Понимаете? Я хочу, чтобы этот человек теперь был всем в моей жизни.
3: Ну вот это сколько длится период?
1: Он может длиться долго.
3: Ну долго это сколько?
1: Я подругу свою любила лет, блин, 15. Вот так, что она была для меня... Надо ей 3 часа в день моего времени. Будет 3 часа, несмотря на то, что у меня там маленькие дети, мне надо кушать и готовить. Понимаешь? То есть вот такая вот ситуация. Я могу вот так вот. И у меня будет это в приоритете, потому что я так люблю. Но это нехорошо.
0: Это зависимость. Это как любая другая зависимость. Она стоит у тебя на первом месте. Нет, это просто... Как мило. Это просто-напросто все решается таким путем, когда мы понимаем, что... Ну, да, я немножко зависим. Когда уже есть путь осознания, когда ты понял, что этот человек стоит у тебя на первом месте. Как только в нашей жизни вот это первое место, место меня и Бога, да, занимается кем-то другим, наш ориентир вообще, в принципе, потерян. То есть наша жизнь, наша личность, она потихонечку начинает разрушаться в каком плане? У нас у всех есть определенные, ну вот в психологии есть круги и расстановки. На первом там месте стоит Бог и я, на втором там, там семья, да, потом дальше идет, дальше там родители, хобби, там работа. И как только на первом месте появляется какая-то зависимость, дальше все идет, соответственно, отодвигается на задний план. Это значит, что... Наша личность, да, которую создал Бог со своими какими-то особенностями, со своим каким-то пониманием, да, и мы сами свой фокус переводим просто-напросто на что-то другое, на кого-то другого. Это значит, что это вообще не про любовь, потому что любовь, она изначально была создана Богом. И Бог вообще вложил в нас это прекрасное чувство. Это ощущение, да, это состояние любви. И когда мы, вот, а Бог есть любовь, да, мы говорим, то есть я и Бог, вот это любовь. Сейчас она уже не в центре, сейчас в центре кто-то другой. Значит, так скажем, здесь уже начинает действовать другая сила, да, которая по чуть-чуть, она разрушительна. Нам, может быть, кажется, что это не так. Это не значит, что там, вот, там, я должен каждый день сидеть, читать Библию, там, или каждый день, там, теперь не уделять этому человеку время или еще что-то. Нет. То есть важно понимать, насколько мне и ему комфортно, там, к примеру, время проводить, а насколько я люблю. А что значит, что я люблю этого человека? Какая вот эта вот выгода не терять вот эту связь с реальностью? То есть задать себе вопрос. Что это за любовь?
3: Да вообще даже просто элементарный вопрос. А у меня все остальное в жизни-то не сыпется. Там работа, отношения какие-то другие, учеба. Ну, у кого что, да, важное было. Если все остальное...

0: Посыпалось, оу, плохой признак.
1: А если нет?
0: А если нет, и человек к тебе взаимно расположен, и у тебя все хорошо, то почему бы не дружить там или не любить?
1: Нет, ну, если нет, ну, вот есть такой перекос. И я, на самом деле, сейчас слушаю тоже.
0: Так в чем тогда перекос-то выражается, я не пойму.
1: Ну, вот в такой вот гиперотдаче. Такой любви, которая, так скажем, тебя...
2: Переполняет.
1: Переполняет настолько, что ты переходишь какие-то, может быть, границы и любишь человека, ну, проявляешь эту любовь больше, чем нужно даже, может быть, больше. И ожидаешь еще столько же.
0: Вот когда, да.
1: Вот это засада. Понимаешь? Да. Но и на самом деле, вот ты, я когда сказала, что пора мне к доктору, а потом я подумала о том, что... На самом деле Бог реально стучится. Ну, то есть вот я стала, пока вы... Я такая раз, мысль идет, и я понимаю, что вот эти все ситуации в моей жизни, что Бог мне все время говорил, я тут. Ну, то есть когда у меня появлялась какая-то... вот эта любовь меня приводила в состояние разрухи. Да как так-то? Я вот это вот все, а мне вот не так. И Бог каждый раз, он такой, ну, давай поговорим. И каждый раз, на самом деле, ты говоришь, Господи, ну я хочу, а мне Бог вообще про другое говорил. Не то, что ты хочешь с ними. Он говорит, тебе оно не так нужно. Я так долго приходила к пониманию, что мне не так сильно важна вот эта взаимная там, любовь от мамы, например, которую я долго-долго ждала и считала, что ну, человек не человек, если он не получил любовь от мамы. И я столько чувствовала какого-то, ну, в себе недостатков, и мне Бог очень долго мне говорил, что я могу, вот я заменить их могу, а они меня не могут. Я долго, девчонки, прям, вот совсем недавно мне стало, меня так поотпускало, настолько вот поотваливались вот эти вот прям камушки, поскатывались с меня. Что я пересмотрела, но при этом мне снова стало легко любить людей в ответ. Потому что я когда ждала постоянно вот этого, я такая, опять там, ну, вот, вот не так, мне, ну, да, вот хочется, что ты обнимаешь, и тебя в ответ, да, например, ну, я просто как...
0: А еще лучше, чтобы тебя первые обняли, а ты
1: что
0: в ответ.
1: Тебе, да, это что тебе классно. Дадут,
2: потому что очень часто там кажется, меня должны любить, я должен любить, ну, к примеру, родителей, то есть, вот, ну, очень часто...
1: У нас это заложено.
2: Мы
1: это
2: должны, как... ну, но на самом деле никто никому ничего не должен. У нас у всех по-разному, понимаешь, ну, то есть, как бы, и тем более во взрослом возрасте доказывать родителям, что как бы вот надо было вот так меня любить или, к примеру, вот как-то доказать это что-то. Доказательно вообще ничего не действует, вообще, ну, в плане в идеале, любви особенно.
0: В идеале вот четко осознавать, что я могу дать много, а мне никто ничего не должен. То есть вот, знаете, не очень хорошо говорить, никто никому ничего не должен. Мне никто ничего не должен. У меня должников нет, но я могу дать много. Вот это вообще шикарно. Но это, конечно, трудно.
2: Это сложно. Я знаю, что для очень многих сложно понимание вообще того, что как это никто никому не должен. Как это мне... Даже больше, как это мне никто не должен.
0: Вот,
2: а почему ты мне не должна? А я же вкладываюсь. И вот это мы очень часто, причем себе в этом плане немножечко врем, что да я, да столько всего, да, я же столько всего вот делала, ну почему человек, что он какой, непробиваемый, что ли? В этом нет вот этой вот, так скажем, безусловной любви. В этом нет вообще, в принципе, любви, когда мы просто-напросто перетягиваем вот эту веревочку, вот этот канат, который вот, да я столько, да нет, я вот столько. Вот и вот вы с двух сторон тянете, тянете, это просто еще доказательства какие-то.
1: Ну, вопрос такой вот, на засыпку, вот из всего, что мы поговорили. Вот чувство любви, оно от Бога?
3: Конечно.
1: Все равно, да.
2: Безусловно.
1: Какое бы оно дальше, к чему бы ни привело. Ну, то есть вот я тоже остаюсь в том, что... Даже если нас это может где-то там куда-то уведет не туда, или мы еще не умеем любить и не умеем говорить, мне никто ничего не должен, да, там, а я вот если хочу, то даю, то ну, чувство любви, оно всегда у нас именно от Бога, Богом заложено. И, может быть, подводя итог, хочется сказать, что Бог, он сам все делал из любви, он нас создал, потому что он... Вот, хотел, да, проявить. И он создал из большой любви это все. И красиво, да, не просто, а, ну пускай там будет вот какие-то там люди. Вот, да, это все было по большой любви. И хочется так как мы его дети, я понимаю, что нам хочется

0: и проявлять любовь, и получать. И даже Богу хочется получать любовь, это точно. Мы, читая Библию, это знаем. Поэтому я думаю, что вряд ли мы прям сможем действительно... Ну, кто-то да, кто-то, ну точно не я, сможем такие, что я готов только отдавать, и все, я это теперь умею. Вот, ну, вряд ли.
1: Конечно, это уж самонадеянно будет.
0: Это нет.
2: Да, и режим спасателя тоже ни к чему хорошему не приведет.
0: Но даже не в этом дело, а в том, что мы настроены на то, чтобы это было взаимно. Даже вот в семейной паре, если один будет любить, ну такая, я, к примеру, люблю своего мужа, но он мне ничего не должен. Еще как должен, да? Вот, ну, а зачем я тогда вышла за него замуж, если это не должно быть, да, по такой вот... Естественно, есть какие-то ожидания, и другое дело, что должны обговариваться, но это уже тема другой, да, какой-то передачи. Вот, хочу сказать, что чувство любви не надо бояться, да, и не нужно его закрывать в себе. Мы часто, обжигаясь, мы где-то, ну, становимся как раз-таки вот более холодными, это мне тоже знакомо. Или... какими-то там, отстраненными от людей. И, наверное, хочется, вот, так скажем, подведя итоги, просто сказать, давайте будем, может быть, стараться и себя понимать больше, зная свои языки любви, и проявлять тоже смело, не боясь даже переборщить. Я больше за любовь, вот, за то, чтобы лучше где-то переборщить, чем не додать. Я вот так вот. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение по этой теме. Нам очень интересно будет почитать.
3: Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я, Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, привет. Даник.
1: Привет.
2: Привет.
1: Привет.
0: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
2: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации написано «возложите на него». А неужели мы должны все возлагать на него и вообще ничего самим не делать?
0: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на него, а сколько мы должны делать сами. Я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того,

0: что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У тебя было.
1: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
0: То есть ты живешь,
1: да,
0: в Чебоксарах?
1: Да. Сейчас уже нет, но раньше
0: жил в Чебоксарах,
1: да.
0: И отправился куда-то за 300 километров.
1: Да. Первый раз в гость в этот город, получается. Угу. Сел на автобус, все хорошо. Мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал. Ничего не получилось.
2: Это было зимой?
1: Да, зима была, и минус 20 градусов где-то было.
2: О.
1: Очень холодно было, я помню, мы стояли.
0: Это время находились в автобусе?
1: Да, нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
2: Угу.
1: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс, по пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет, угу, деньги платить не надо. Угу. Вот, я сел, еду, а время, зимой-то солнце быстро садится.
0: Угу.
1: Еду, темно, ну я такой...
0: Сколько было времени уже примерно?
1: Часов 7, наверное.
0: Часов 7.
1: Вот, я еду, расслабился такой, думаю, ну еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Ну, подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет? Он говорит, ты... Парень, мы проехали уже.
0: Нормально.
1: Вот. И он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Ну, тут недалеко, как бы минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну, ладно. Как бы, то что делать-то еще?
0: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
1: Ну, нет, ты что там.
2: Ну, он же говорит, я не могу вернуться.
1: Да, у него рейс был. Ну, в общем, он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь.
0: Угу.
1: В общем, я вышел.
2: На трассе?
1: Да, на трассе машин никого почему-то было, не было. А, смотрю, на телефоне остался 1%.
2: Отлично.
1: 1%.
2: Обожаю такие ситуации.
0: А люди тебя ждали, к которым ты...
1: Конечно.
0: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
1: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
2: А родители?
1: Нет, родителям не надо было знать.
2: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
1: Нет, родители... конечно, знали, но...
0: Родители узнают об этой истории из программы.
1: Да. Привет, мам.
0: Хорошо, хорошо, что было.
1: То есть я один... Ну, вокруг лес, uh-huh, трасса проходила сквозь лес, 1%, я не знал, что делать. То есть, куда идти? Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда? И было немножко жутковато.
2: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
1: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем...
0: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин
1: нет.
0: Не видно.
1: То есть, приезжает...
0: У кого-нибудь спросить, где город находится,
1: нет,
0: куда идти?
1: Нет, нет.
0: Ты, Мил, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь?
1: Да, да,
0: они
1: я позвонил.
0: Тебя как-то направили?
1: Сказал, что я там-то, там-то.
2: Где? На трассе?
1: Да, я так и сказал, я там-то, там-то.
2: Не знаю, где я.
0: Я вот здесь 2 елки, 3 березы и дорога.
1: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором...
2: Знакомый.
1: Да, времени. Ну, да, кому я приехал. И может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то... Ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
3: Найди, найди свой путь.
0: Ага, мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Где грань, граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты попал в эту ситуацию. Есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
1: Ну, ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
2: Ну, может, ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
0: Ну, может быть... На самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку,
1: ну да,
0: я его не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
2: 1%.
1: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поиграть.
2: Который, в принципе, всегда был 1%.
0: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
1: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда... сломались автобус ломал.

0: занимался. И когда стоишь часа два на морозе, ну, что еще делать? Ты можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, ну, так здорово.
1: Бог ответил.
0: Бог делает такие для тебя так много. Ну, то есть, даже если плохо все, находится выход. И я...
2: И вот когда ты ехал,
0: был, что
2: когда
0: все ты ехал, хорошо.
2: Ага, вот это мне интересно было, то есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебя ведет,
0: да,
2: о том,
0: да.
2: Что Бог все сделает.
1: Какое у тебя состояние
2: хорошо.
1: Было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
0: Нет,
1: или...
0: почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Ну, это мы, я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
1: Там уже паника началась.
0: Ну, паники не было, но страшно было, что, ну... Я, ну, получается, смотри, 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет. Если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
2: Ну, смотри,
1: вот ты просто... Нечем послать сигнал
2: СОС. И ты просто, скажи, смотри, вот здесь вот немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, когда ты, думал, знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше? Ты еще говоришь, что куда-то не туда повернул. Или все нормально, или ты шел в том направлении?
0: Мне сказали подойти к какому-то светофору, но светофоров вообще
2: мало.
0: Огней вообще не было видно. Я просто шел вперед, я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разрешил эту ситуацию так, как, чтобы все было хорошо, и что потом мне мама ничего не сказала.
1: Самый большой страх.
2: Что было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. Вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, ну, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, ну, какую-то машину. Ну, на трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
1: Ну, а что вот. Стоять и ждать на трассе? Что тебе, с воздушный стаж с неба лестницу спустит?
0: Во-первых, скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И, во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда.
1: Прямо.
0: Да, и как бы помощь.
2: Хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, вот это вот ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, Он тебе помог, и на самом деле Он ответил на твои молитвы.
0: Да, конечно. Ну, в моей жизни особо плохого такого много и не было.
1: До этого ситуации с машиной?
0: Нет, это я тоже не считаю так плохо, это просто... Такой интересный опыт был. А что прям какие-то беды серьезные, не было. Единственное, что в чем, наверное, вот какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника, когда наступает экзамен, вот в 9 классе, и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. Вот. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
1: А что с чем связаны проблемы?
0: Потому что я... В общем, соблюдая законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. И получается, ни о каком экзамене...
1: То есть ты в этот день не учишься?
0: Да, нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. Мои друзья тоже, которые в церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Ну, поставили раз экзамен. А я почему-то в душе знал, что... Ну, Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, что Он сделает так, как должно быть, как лучше. И я спокойно готовился и просто верил, что Бог поможет.
1: И что было потом?
2: Вот интересно, это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Даник, подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу. А ты доверял Богу, но ты не пошел, ну, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
0: Да, конечно. Разговаривали с директором школы.
2: Сразу вы это сделали, когда узнали?
0: Ну, практически, да.
2: Практически.
0: С учителями и потом даже к, ну, высшей инстанции были там, в администрацию, да. Вот. И нам сказали, что хорошо. Ну, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну. И с ними ты можешь сдать. И я

0: Так вопрос решился,
1: да,
0: просто,
1: вопрос,
0: да?
1: Решился, и я благополучно сдал экзамен и пошел дальше в 10. Но вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
2: Ну, конечно, это интересно.
1: А то, что
2: ты хороший, ты хороший.
1: И тоже про учебу. Вот в 11 классе, вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9. В 9 это еще цветочно. Ну, мы тоже молились, чтобы...

0: скажу прямо. Вот.
1: К экзамену. К
0: да. И ну, как... готовился, но не так усердно, как...
2: Как в 9 классе.
0: Да, и как стоило, сделал бы сейчас, нас... если бы вернулся обратно.
1: Ага.
0: А в итоге, ну, я когда пошел на экзамен, жизнь, господи, пожалуйста, пусть я сдам на хотя бы там баллов на 90.
1: Угу.
0: И каждый экзамен хотя бы. Так. Но в итоге нет.
1: То есть ты сдал на меньше, и чем закончилась эта ситуация?
0: Ну, в общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог, ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
2: Прикладывать усилия.
0: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился на твоей проблеме, а вместе. Мы. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
2: То есть есть доля правды в этой ситуации?
0: Конечно.
1: То есть ты в этот момент, вот это вот, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы он тебе помог, но ты должен сделать сам.
0: Но занимайся.
1: Но занимайся, да.
2: Что Бог было... тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
1: Вот именно, да.
3: Найди, найди свой путь.
2: Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
1: чем
2: стоял на трассе.
1: История в темную ночь.
2: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
0: Ну, если я сижу здесь, значит, он помог.
1: Ну, мало ли, ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
0: В общем, иду я, да, дальше.
1: Идешь ты, да.
0: Иду, иду. Останавливается машина какая-то. Ну, приезжает мимо и останавливается.
1: Так.
0: Мне биби, ну, сигналит. Я думаю, ну, так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
2: Деревьям?
1: Да. Может, еще кому-нибудь?
0: Вот, подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот, и я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был
2: там. То есть вы должны были встретиться не в том месте?
0: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю, как
2: бы
0: мы
2: созвонились.
0: Да, созвонились, встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. И, в общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я... мальчик, который дошел до Ардатова пешком. Вот. Но это такой один из ярких моих примеров в жизни, когда Бог, я видел руку Божью во всем этом. И я выяснил для себя, что даже если все плохо, если тебе кажется, что ну, хуже уже быть не может, то Бог всегда с тобой, и Он сделает из минуса плюс.
2: Здорово. Спасибо, Даник. Я вот для себя из этой истории и вообще из своих жизненных опытов тоже понимаю, что все, что мы можем делать от себя, мы делаем, но в тех ситуациях, которые нам не подвластны, обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что Он среди нас находится, но Он все равно сверху, Он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, Он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, и как бы даже круче, чем мобильная. Она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
0: Да.
1: Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим, нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелать, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот, доверять Богу правильно, но и в, том, и в этом же, тем временем самому прикладывать все усилия.
0: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы ну, вместе с Богом эту решить проблему. Не Бог один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
1: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня,
2: спасибо.
1: Поделился этой историей.
0: Вам
1: и
0: спасибо.
1: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
0: Хорошо, спасибо.
1: Это была программа «Найди

свой путь. У нас был в гостях хороший человек, Даниил, ведущая Велина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

себя частичку солнца, в лучах закрыть глаза на миг, стать солнцем, будто им родиться, не для того, чтоб им кичиться, а чтоб любовь его дарить. Вобрать в себя крупинку соли, что морю силу отдала, осолонить себя сполна, чтобы бескрайнюю душою облегчить после чью-то долю, что тяжелее, чем скала. Стать морем синим и бездонным, с прозрачной глубиной зеркал, чтоб успокоить утомленных волною гладящий причал, да шумом вечного прибоя. Стать всем для всех и быть собою, затем, чтоб, как Христос сказал, быть светом миру, быть им солью, отдать себя, как Он отдал.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем увлекательные, удивительные темы в рамках цикла «Глубина Евангелия». И в прошлый раз мы остановились на том, что Господь прощает грехи неведения. Даже те грехи, которые человек в силу того, что не осознал их, не смог исповедать. И сейчас мы продолжим с нашим гостем Виталием Ивановичем Алиником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Эту тему. Но значит ли это, что даже людей, которые не осознают ценность жертвы Иисуса Христа в силу неведения своего, также Господь прощает. И не осознают значимость жертвы Иисуса Христа, Он все равно простит. Потому что меня смущает эта мысль. В Деяниях апостолов, в 4 главе, в 12 тексте сказано: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И я так понимаю, что если человек не уверовал в Иисуса Христа, то и спасение ему для него невозможно?
1: Это непростой вопрос. Он требует пересмотра парадигмы понимания греха, природы греха, когда начинается ответственность, и также требует пересмотра для многих, слава Богу, мы это уже сделали, масштабности жертвы Иисуса Христа. За кого эта жертва была принесена и за какие грехи? Но я предлагаю пройти по этим отрывочкам, почитать их, попытаться

0: пытаться осмыслить, где сам Иисус Христос вначале об этом говорит. Угу. Да? Например, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Евангелие от Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».
1: Да.
0: Вот, то есть этот стих...
1: Не уверовал, значит, осужден и спасется.
0: На первый взгляд кажется утверждением того, что неверующий, угу. Ну, христиане сказали бы так, мусульмане,
1: да.
0: Буддисты, конфуцианство.
1: Ну, те, для кого Христос не является вот жертвой за грех, мессией.
0: И не является Богом,
1: Богом
0: Сыном,
1: да,
0: Божьим.
1: Да, да,
0: да. Да. То есть неверующий уже осужден, потому что не уверовал. Угу. Но если мы начнем задумываться о том, а что значит уверовать, то тогда мы не будем торопиться с выводами. А Иисус угу. нам это раскрывает. Я предлагаю посмотреть в этом же Евангелии от Иоанна, в 12 главе, прочитать стихи 47 и 48.
1: «Ибо если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день».
0: Спасибо. Значит, условие вводится, да? «Если кто услышит слова мои и не поверит, то слово будет судить».
1: Слово какое имеется в виду? Которое он услышит.
0: Которое
1: он истину,
0: услышит.
1: Да? Да. Непринятая эта истина будет ему в осуждении.
0: То есть, иными словами, уверовать или не уверовать можно только тогда, когда тебе представлены факты, представлена информация, когда прозвучала весть.
1: Угу. Ну, логично.
0: Если весть не прозвучала, то нету слова, которое будет судить.
1: А можно тогда еще такой вопрос? А если прозвучала весть, но прозвучала так коряво, так бездарно, так грубо, что человек просто ее отверг, он не смог ее принять, потому что она не коснулась абсолютно его, ему показалось это ерундой какой-то. Вот в таком случае как быть? Считается, что человек услышал и отверг, либо это не считается за ту весть истинную, которую Бог желал до него донести?
0: Пример апостола Павла, приводимый нами в предыдущей беседе, демонстрирует человека, который говорит: «Я гнал церковь, я был хулитель, обидчик, потому что так поступал по неведению». Угу. И мы задаем вопрос: апостол Павел, неужели ты на самом деле не знал священных писаний? Он демонстрирует, он должен был наизусть знать Пятикнижье, уровень его служения и место его в иудаизме гарантировало знание всего Танаха, всего того, что называется термином Ветхий Завет в христианстве. Так, то есть он это все знал, не просто знал, наизусть знал. Тем не менее он заявляет: «Я так поступал по неведению».
1: Ну и Стефан ведь, да, перед смертью своей также засвидетельствовал. И сказано, что апостол Павел находился рядом и слышал эти слова Стефана, но да. не принял их тогда. Да. И в этом тоже было его неведение, да?
0: То есть можно знать информацию, но не понимать информацию.
1: И тогда это тоже считается неведением.
0: Это неведение. Доколе... То есть апостол Павел, несмотря на то, что он столько много знал, тем не менее был в неведении.
1: Слушайте, это
0: вопрос ответственности – это вопрос осознания и отвержения.
1: Уже осознанного отвержения,
0: да.
1: будучи тогда, когда истина осознанно пропущена через мировоззрение, тогда человек, когда с ней согласился, но тем не менее все равно по каким-то
0: когда
1: причинам
0: он
1: отвергает.
0: Понял, когда он удостоверился, что это истина, когда он это точно знает, когда Дух Святой запечатлел это в его уме, путем ли чтения, путем ли проповеди, в сновидении или как угодно, у Бога миллионы путей воздействия на человека. Но вот когда он дошел до осознания истины и эту истину отверг, вот тогда только начинается ответственность. Иисус Христос здесь же рядышком в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 22 стихе делает следующее заявление. Иоанна 15, 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем». То есть Христос говорил так, что они поняли.
1: Осознавали.
0: И в иных местах Священного Писания, в частности, например, в Евангелии от Матфея написано: «И слыша слова его, они поняли, что он о них говорит». И вот тем не менее решили его.

0: его убить. Священное Писание в целом неоднократно постулирует, что о грехе можно говорить тогда, о грехе именно вот в плане вины, в смысле виновности человека, только тогда, когда есть разумение. В послании Иакова, в 4 главе, в 17 стихе сказано, кто разумеет делать добро
1: и не делает, тому грех.
0: Тому грех. Кто разумеет и не делает, тому грех. Или же апостол Павел пишет в послании Римлянам, в 5 главе, в 13 стихе, грех не вменяется, когда нет закона. И контекстом именно дарование закона во всеуслышание для всех общеизвестно во времена Моисея. Где нету этого знания, нету греха.
1: То есть, если даже человек услышал что-то об Иисусе Христе от кого-то, но эта истина не коснулась его сердца, не проникла в его сознание, он не принял ее, то он по неведению своему может быть прощен Богом.
0: И
1: это воистину благая весть.
0: Это нам, тем, кто Христа уже принял, благость Его воли и спасения познал, это нам должно постоянно напоминать о необходимости терпения. Бывает так, что ты засвидетельствовал кому-то, и вроде бы ясно и понятно изложил, и если человек не принял, сразу же у некоторых появляется вот такая горечь и желание его прямиком отправить в озеро огненное. Потому что он отверг. Я же ему сказал, или я же ему объяснила.
1: Или сколько можно уже, столько лет он ходит тут рядом с нами, сидит в церкви.
0: Мы не знаем, что в сердце человека происходит. Мы не знаем, какова мера осознания им этой истины Божьей. И потому мы не имеем права судить. Господь сердцеведец. И слава Богу, именно Он будет судить через Иисуса Христа.
1: Зная помышления которого... и намерения сердечные.
0: Да, да, и смерть которого покрыла все грехи неведения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Не повторяют судьбу Иуды. Еще яснее, может быть, у апостола Павла, чтобы нам вот с определением греха разобраться. Римлянам 10 глава, послание апостола Павла Римлянам 10 глава, стихи 13, 14 и 17, задается череда вопросов.
1: Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
0: То есть вот это вот идеал.
1: Да.
0: Это идеальная ситуация, когда весть прозвучала, слово донесено, сила Божья коснулась, человек уразумел, и ожидается, что он должен имя Господне призвать.
1: Но не единственное абсолютное условие, да, при котором спасается человек.
0: Да, ну вот дальше как раз раскрывается.
1: Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но как призвать того, в кого не уверовали?
0: Давайте остановимся.
1: Да.
0: Да? То есть... вот как, к сожалению, распространено в некоторых традициях христианства, повторяй за мной. Просто повтори слова молитвы, покаяния.
1: Да, покаяние,
0: да. Просто повторяй. И если ты эти слова произнесешь, ты спасен. И цитируется как раз это место. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но
1: как призвать, кого не уверовал?
0: Как призывать того, в кого не уверовал?
1: Это даже если я повторяю, это не мои слова, это просто неосознанная какая-то речь.
0: То есть у нас заявление о том, что если слова произносятся, они должны быть выражением веры. Так? Ну, приведем еще один пример, и потом дальше продолжим чтение. То есть говорится о том, что одержимый, который встретил Иисуса Христа после того, как тот переправился через озеро, произнес такие слова в отношении Иисуса. «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Человек произносит имя Божие, так? А фактически не человек, а бес, потому что сказано, что в нем легион бесов жил. То есть... даже если человек делает правильное заявление, призывает
1: правильные
0: имя
1: слова
0: Господне,
1: говорит.
0: Да, но это не является выражением его веры, Этого недостаточно. Но мы сейчас

0: увидим, что и веры в смысле согласия тоже недостаточно. Давайте читать дальше.
1: Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?
0: И 17 стих.
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.
0: То есть мы не можем говорить о верующих и неверующих только лишь по признаку того, поверили ли они в Иисуса Христа или нет, приняли Его жертву или нет. Мы должны задавать вопрос о том, слышали ли они.
1: Причем так, чтобы можно было это осознать, да. Согласиться.
0: И вопрос, что они слышали? Угу. Потому что сказано, вера от слышания, угу. А мы слышим много чего.
1: Ну, да.
0: И о Христе очень многие проповедуют. И у некоторых Иисус Христос скорее похож на, извиняюсь, Санта-Клауса, угу. Чем на Сына Божия, библейского. И потому надо слышать именно от проповедующего что? Слово Божие. То есть вера от слышания Слова Божия. Все иное. Слово Божие разбавленное. Слово Божие...
1: Приправленное.
0: Убавленное, приправленное, смягченное и так далее, и так далее. Не вызывает настоящей веры. И если человек...
1: И не проникает, как сказано, до разделения души и духа, составов и мозгов.
0: Ну вот если вернуться к ответственности, если человек слышал этого проповедника и служит его на протяжении 20-30 лет своей жизни, и другого не слышал, и при исследовании не обратил внимания на то, что Слово Божье говорит... то тогда его нельзя упрекнуть в отвержении.
1: Угу,
0: его нельзя упрекнуть в неверии. Да, он не верит в истинного Иисуса Христа, в истину Слова Божия, но потому ли, что он ее не познал,
1: или отверг,
0: или потому что отверг, это Бог будет решать. Вот в этом смысле я вновь повторю очень важный тезис. Мы должны быть очень осторожны в своих суждениях касательно того, принял ли человек или отверг. Пример апостола Павла нам показывает человека, который столько знал.
1: Богословское образование имел, можно сказать, да, высшее образование.
0: Высшее образование, причем уровня очень хорошо. Он с детства впитал в себя Слово Господне, но тем не менее, только лишь в определенный момент времени все это соединилось в известную картину. Угу. Вот, потому, когда мы говорим об определении греха, в контексте вопроса о том, какие грехи прощает жертва Иисуса Христа, мы вновь повторяем, если это грех неосознанный, если это грех неведения, то Христос умер за все.
1: Его жертва покрывает эти грехи.
0: Да. Угу. Но когда человек познает Божью истину, когда он познает волю Божью и осознает себя грешником по-настоящему во свете Божьих, мерил нравственности, это предполагает, что он знаком с Божьим законом. Так? То есть, если человек, читая Священное Писание или живя в Боге, имея Духа Святого, который его обличает о грехе, приходит к осознанию греховности, вот тогда только наступает ответственность. Давайте посмотрим, как это описано в книге Левит, в 5 главе, в стихах 4 по 6. Сказано, «Или если он безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает,
1: то он виновен,
0: то он виновен в том». Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет жертву и очистит его священник. Здесь несколько очень важных истин открыто. Коль скоро все это служение было прообразным и указывало на механизмы действия Божьей благодати в служении Агнца Божия Иисуса Христа и в применении Его крови, то все, что сказано здесь, это механизмы вечные, механизмы духовные, механизмы отпущения греха, которые позже повторены в апостольских писаниях в эпоху Нового Завета. Так вот, первый момент. Безрассудно. То есть, не понимая, глупость сказал ли или сделал так, вот что-то, и не знал, но после узнает. То есть, речь идет о грехах, которые человек начинает осознавать по мере знакомства с истиной Божьей. И ты вспоминаешь, ты читаешь Слово Божье, например, и вдруг вспоминаешь, а 25 лет тому назад

0: я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: Священное Писание говорит, нужно именно этот грех исповедать. Если виновен в чем-нибудь, исповедаться, в чем согрешил.
1: Что конкретно в этом грехе?
0: Вот это чрезвычайно важный момент.
1: А если он не вспомнил? 25 лет назад он этот грех совершил. Понял, что это грех так. Потом, да? Но не вспомнил конкретный случай. Этот грех будет прощен как грех неведения?
0: Конечно. Угу. Доколе человек не осознает, что тот или иной поступок был греховным, он находится под благодатью Божьей. Но это означает, с другой стороны, что многие из тех, кто принял Иисуса Христа и произнес вот ту известную пресловутую молитву покаяния «Господи, прости все мои грехи».
1: Вольные и невольные, да. Ведомые и неведомые.
0: И кто жил вот в блаженной уверенности, что прошлое покрыто полностью кровью Иисуса Христа, все грехи покрыты, и теперь больше в этом не нужно исповедоваться, если что вспоминаешь, таковые люди исповедуют нечто, чего нет в Священном Писании.
1: То есть, если Дух Святой в молитве или просто, да, размышляя
0: через
1: об этом...
0: Через проповедь, через чтение книги...
1: Нужно исповедовать сразу.
0: Если приходит разумение, если он не знал, но после узнает... Он тут же виновным становится. И он должен воспользоваться механизмом. Он должен исповедаться и принести жертву. Жертва принесена, слава Богу. Но мы апеллируем, да, мы применяем кровь жертвенную, кровь Агнца Божия Иисуса Христа.
1: Ну, вот я просто практически говорю. Достаточно человеку обратиться к Господу в молитве в этот момент или позже, да, и сказать: «Господи, я осознал, что этот грех, прошу Тебя, да. Прости».
0: Мы называем его. Давайте прочитаем, как апостол Иоанн об этом пишет уже в новозаветную эпоху. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Это вновь то, что многим христианам наизусть знакомо. 1 Иоанна 1:9. «Если
1: исповедуем грехи наши,
0: да, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Слово «неправда» в оригинале «неправедность», да, то есть любое нарушение Слова Божьего. Значит, если исповедуем, то Он простит. Исповедовать в подлиннике «homologeo» по-гречески в оригинале, то есть это надо озвучить. Надо озвучить именно тот самый грех.
1: Вот логео, связано ли это? Логос, лего, да, то есть произнести вслух.
0: Да. Ну и по-русски, собственно, исповедать, поведать, озвучить, рассказать, да, признаться.
1: То есть просто помыслить, да?
0: Это именно вслух осуществляется, это плод уст, как говорит Священное Писание в другом месте. Это означает, что на протяжении своей жизни человек, все более возрастая в Боге, все более узнавая Божьи мерила нравственности, все больше будет вспоминать из своего прошлого какие-то эпизоды, которые только сейчас он осознает как бесславие для Господа. Ведь как распространено? Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Да, рассуждают далекие от знания идеалов Божьей нравственности. Говорится, не убил, не украл, имею в виду по-крупному, так и так далее. Но по мере знакомства с Богом, чем ближе мы к Богу приближаемся, к Его святости, к Его лику безгрешному, к Его идеалам нравственности, тем более мы себя осознаем грешниками. Так вот, в тот момент, когда происходит осознание греха, соделанного в прошлом, человек становится виновным. Виновным. И вот это ключевой момент. Это момент, когда определяется, обретет ли он прощение или не обретет. И здесь нет разницы между язычником и христианином. Вот в этом контексте. Потому что когда язычник под действием Духа Святого, который воздействует на совесть, осознает, что нечто является грехом, у него тот же самый вопрос стоит. У него стоит вопрос, признать ли, исповедать, попросить ли прощения, вот так, как он умеет. Да? То есть принять ли или не принять. Или же человек, который в Церкви Божьей уже 50 лет, и Господь ему из молодости что-то напоминает, у него тот же самый вопрос стоит. Исповедать или не исповедать. И вот этот вот опыт, опыт исповедания грехов, он описан на страницах Священного Писания довольно много. И очень ярко его Давид запечатлел в книге «Псалтирь» в 31 главе. Этот псалом, 31 псалом, он является параллельным псалмом 50-му покаянному псалму. Это та самая история, когда он совершил грех прелюбодеяния, затем убийство с Версавией, совершил целый ряд страшных грехов по своим последствиям. Так вот, 31-я

0: глава книги Псалтирь, стихи 1, 2 и 5. Давайте вот прочитаем.
1: «Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего».
0: «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». И пятый.
1: «Но я открыл тебе грех мой,
0: да,
1: и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего».
0: Да. То есть, когда человек живет с осознанием вины, это состояние, если человек Божий на самом деле, пусть даже и тяжкий грех согрешил, как Давид, осознание вины разрушительно действует. Он описывает стенание, вседневное стенание.
1: Кости мои, да.
0: Сказано, свежесть исчезла. Да? Вот, то есть, обветшали кости мои. Это физически действует на человека.
1: Что значит обветшали кости? Это какая-то вот физическая боль в это получается?
0: Мы знаем сегодня, что костный мозг является одним из... Состояние костного мозга является одним из определяющих факторов. И иммунная система человека, это и кровотворный орган, это и орган, который стволовые клетки творит в организме человека, который, соответственно, занимается восстановлением поврежденных участков. То есть состояние костей – это общее состояние здоровья человека. Так?
1: То есть грех, когда он совершен и осознан, и не исповедан, он подавляет и может влиять даже вот на состояние здоровья. Да?
0: И настолько далеко заходит вот эта проблема, что те, кто Божью милость и любовь и благость не принимает, или считает себя недостойным Божьего прощения, они повторяют судьбу Иуды. Давайте вспомним, как это произошло. Это Евангелие от Иоанна, 27 глава, стихи с 3 по 5. 27 глава Евангелия от Матфея. Да, Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи с 3 по 5. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись в подлиннике здесь, и наполнившись сожалением, то есть
1: это не было покаянием,
0: раскаяние,
1: да?
0: Это не покаяние, о чем мы подробнее будем говорить, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился.
1: То есть это еще вот последствия, да, этого покаяния, они тоже говорят о том, что это не было раскаянием, искренним покаянием, да?
0: То есть,
1: изменением сознания.
0: Да, мы здесь что пытаемся продемонстрировать? Что он настолько свой грех осознавал, он даже совершил исповедание, он признал свой грех, да? Он сказал, согрешил я, но он не попросил прощения. Он не верил в то, что Бог его может простить. Он не принял Божью любовь. Он не верил в возможность восстановления. Что вина вот этого груза, она его привела на весь.
1: А Бог его мог бы простить, так ведь?
0: Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос умер за грехи всего мира.
1: То есть бывает
0: приходящего
1: такое...
0: ко мне не изгоню вон, говорит Господь. Любой грех, каким бы тяжким он ни был, он искуплен жертвой Агнца Божия Иисуса Христа. Но здесь нам важно увидеть, что если в это не верить, то человек, который грызет себя, который себя съедает заживо изнутри, вспоминая о своих тяжких грехах.
1: Вместо того, чтобы исповедать их просто
0: вместо
1: и
0: того,
1: поверить,
0: чтобы
1: что
0: открыть
1: они
0: свои уста,
1: сняты,
0: да,
1: облегчение ощутить.
0: Принять Божью любовь, он плохо закончит. Это на здоровье влияет, это глубочайшая депрессия начинается, это влияет на физиологическое состояние человека, и в конечном итоге это приводит к гибели. Иуда назван сыном погибели. Потому у каждого из нас есть выбор. Либо принять благую весть о том, что жертва Иисуса Христа искупила грехи всего мира. Грехи осознанные, грехи неосознанные. Все грехи, так называемые легкие, так называемые тяжелые.

0: Если человек о них не знает, то Господь ему этот грех по милости своей не вменяет. По причине как раз-таки того, что нет иного имени под небом, по причине Иисуса Христа. Любое прощение всегда только через благодаря Христа.
1: И независимо от того, знает человек или нет, может быть, тоже.
0: Но если приходит осознание, если человек начинает понимать, что он беззаконие сотворил, то тогда он, реагируя на Божью любовь, веря в Божье прощение, в Божье принятие, в Божью милость, он приходит и рассказывает: вот что я сделал, вот как это было, мне стыдно, я прошу прощения, и более того, я принимаю прощение, которое ты, Господь, оплатил свою кровь, и благодарю тебя за это.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Удивительные слова вновь мы читали сегодня в Священном Писании. Это воистину благая весть. Благая весть для тех, чьи, может быть, родные или близкие умерли в неведении. Те, кто умерли, так и не приняв жертву Иисуса Христа, не посвятив свою жизнь Ему, у этих людей также есть надежда на спасение. И сегодня мы очень четко убедились в Священном Писании в этой истине. Слава Господу за это. Всего вам доброго. Да. Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще так склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет: я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?

«Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь».

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем делать второй комплекс упражнений. Мы будем чувствовать себя хорошо, если будем делать зарядку каждый день. Особенно она полезна с утра. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, мы делаем второй комплекс упражнений. Встаем. Зарядка нам доставляет много удовольствия, поэтому делаем ее просто от всей души, радостно. Хорошо. Пожалуйста, первое упражнение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Напоминаю, что мы вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Закончили. Хорошо. Упражнение для шеи. Сова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три,
1: у нас уже
0: четыре,
1: хорошо получается.
0: Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мячик. Положили голову на плечо и медленно к левому плечу, медленно к правому. Не торопимся. Следите за тем, что у нас спина прямая. Пожалуйста. Расправили плечи. Хорошо.

0: хорошо прорабатываем мышцы шеи. Молодцы. Пожалуйста, еще. И закончили. Хорошо. Следующее упражнение — кошечка. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поймали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Не халтурим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Стряхнули руки. Так, следующее упражнение — птица. Руки к плечам, пожалуйста. Раз, два. Раз, вперед. Два, Марина. Раз, вперед. Два, назад. Раз, два. Не забываем о дыхании. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Так, еще раз. Закончили, стряхнули руки. Следующее упражнение — птица. Пожалуйста, машет крыльями. Раз, два.
1: А куда она летит?
0: Два. А каждый решите для себя. У кого куда летит птица? Ну, куда, Марина, у тебя летит?
1: В Африку.
0: В Африку, пожалуйста. Полетели в Африку. Так, хорошо. Молодцы. Закончили, стряхнули руки. И последнее упражнение для рук. Обними меня. Пожалуйста. Раз, хорошо. Два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, и раз, и два. Расслабились.

0: Дорогие ребята, продолжаем зарядку. Упражнение для ног. Итак, тянем канаты. Раз, два, три, четыре. Марина вместе с нами. Пять. Молодец. Шесть, семь и восемь. На носочки. Хорошо. Следующее упражнение. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили. Стряхнули ноги. Так. Упражнение колонна. Пожалуйста. Стоим прямо, ровно. Стоим, смотрим перед собой. Другая нога. Держим равновесие. Не падаем.
1: Можно взяться за ручку?
0: Попытайтесь. Если это вам поможет. Вот, хорошо. И еще раз для другой ноги. Так. Прижали. Хорошо. Молодцы. И последнее упражнение в этой серии. Рубим дрова.
1: О, нет.
0: Раз.
1: Два. Сложно.
0: Три. Энергично. Хорошо.
1: Еще долго.
0: Четыре. Еще четыре раза. Пять. Шесть. Семь. И закончили. Повисели.

0: Дорогие ребята, если вы себя чувствуете хорошо, то мы продолжаем с вами зарядку и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И Мишка у нас пошел пояс. Так. Хорошо, походили, походили.
1: Да, он идет.
0: А, за медом. Ну да, за медом. Так, и лапа вверх. Посмотрели. И другая. Хорошо, потянулись. Насколько можете дальше, заводите руку. Вот, хорошо, спину потянем. И вот так, молодцы. Кошка, она подлезает под забор. Хорошо,
1: собака.
0: И назад. Молодцы, подлезли. И
1: еще
0: назад.
1: Одна.
0: И еще два раза.
1: Так, тренер.
0: Ура! А у кого еще какая собака?
2: У меня пудель.
0: Ух ты, пудель.
1: Ну, пудель я не боюсь.
0: Сложно испугаться. Ладно. Так. Чуть посидели, расслабились. Так.

Теперь ложимся на спину. Ах, у нас еще одно упражнение осталось. Правильно, крест. Нет. Да, ложимся на живот. И потянемся сейчас, пожалуйста. Хорошо. Так. Другая нога. Ага. Так, еще.

0: Так, закончили. Чуть-чуть полежали, расслабились. И встаем. Ложимся на спину. Так, легли, Марина. Сгибаем и разгибаем ноги. Так, вдох, выдох. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдохнули, выдохнули. Вдох, закончили.
1: Прокатимся на велосипеде?
0: Да.
1: Пошли.
0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, три, четыре. Каждый может со своей скоростью ехать. Кто как может, у кого как получается. Так, так, так, хорошенько едем.
2: У Олега седьмая скорость.
0: Хорошо. И упражнение качели. Поехали. И раз, два и три, сели. Ну что же, ребята, мы надеемся, что вам понравилась наша зарядка. Делайте ее каждый день, и вы будете бодрыми и здоровыми. И вместе с нами веселей. Пока!
2: Пока!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут

0: Ваня, Ваня, привет!
1: Привет, Смекай!
0: Вот у тебя это, лопата есть, а?
1: Смекай, а зачем тебе лопата?
0: Ну как зачем, как? Ты представляешь, я хочу дерево посадить, шоколадное!
1: Смекай, ты что, таком не бывает!
0: Да как ты представь дерево? А на нем конфет шоколадных, видимо-невидимо, а на всю жизнь хватит.
1: Смекай, ты что? Придумаешь
0: ты,
1: тоже.
0: Ты мне не веришь.
1: Ты что, я маленький, что ли, в сказки верить? Я уж вырос.
0: Так пойдем со мной, сам увидишь. Ну, лопату давай, Сейчас мы вот тут выкопаем ямку. А вот и конфета.
1: Мика, ты что, конфет хочешь сажать? Давай я лучше съем.
0: Ты как-то не понимаешь, Ваня, что завтра ты съешь 100, а может быть ты...

0: 1000 конфет и лимонадом запьешь, потому что я хочу, чтобы в речке вместо воды лимонад тек, а? Представляешь, как здорово!
1: Михаль, ты сегодня спал, с чего ты это все взял?
0: Ты понимаешь, Ваня, да скучно так жить, ну скучно так жить! А ты представь себе, что будет, если с неба вместо дождика шарики надувные падать будут, а вместо травки, ха-ха, а вместо травки хрустящая соломка будет расти. Ты представляешь, а вместо цветов пирожные, а на деревьях будут расти бублики и пряники.
1: Николь, да, здорово, такое-то комплимент в лицах бывает.
0: А ты никогда не видел?
1: Нет.
0: Так пойдем, я тебе покажу.
1: Пошли, Николь, она...
0: Лопата! Стой, Ваня! А как же мы узнаем, где мы дерево посадили? А,
1: ну... а я знаю, надо знак поставить!
0: Да, правильно! О, смотри, палка!
1: А у меня платочек есть!
0: Молодец! Побежали! О, вот здесь! О! Так, так, так, так! Ну, все!
1: Пошли! А, ну, побежали!

0: представляешь?
1: Представляю.
0: Представляешь? Вместо травы кукурузные хлопья растут.
1: Чуть не верится, Микай.
0: А на них хрустящие палочки.
1: Ну, чуть не верится.
0: Не верится. А в речке вместо воды фанта течет.
1: Ну, чуть не верится, Микай.
0: Смотри. Опа.
2: Ой.

0: А? Ну, понравилось. Ну, понравилось,
1: Мика, только в жизни такого не бывает. Ладно, помечтали, хватит. Пойдем лучше на речку купаться.
0: Эх, жаль, что ты мне не веришь. Ну, ладно, пойдем.
1: Пойдем, Смекай.
0: Да, пойдем, пойдем.
1: Купаться на речке.
0: Да, что там?

конфеты. А, ой.

0: ребята!
1: Мы торопимся!
2: Куда?
3: За вами погоня!
0: Какая погоня? Ребята, привет! Вань, смекай! Смекай! Смекай, привет!
1: Тихо, у меня тут срочное дело!
0: Какое дело, смекай?
1: Да срочное, срочное
0: какое
1: дело!
0: Какое дело, в сундуке?
1: Да, у меня в сундуке!
0: Давай вместе его и решим!
1: Да нет, смекай, нет, подожди. Это мое, только мое дело!
0: Тихо, тихо, тихо! А где Ваня, смекай?
1: У него тоже дело!
0: Ну где он, где он, скажи! Так?
1: Да, да, да.
0: Угу. Все? Вань, привет!
2: Вань, привет! Закрой меня! Закрой!
0: Вань, да ты что? Выходи! Ты что сюда залез?
2: Ну хорошо!
0: Вань!
2: Ай, пожалуйста! Ай!
0: Ребят, да что с вами? Что себя попрятать? Кого-то за вами кто-то гонится! Вань, смекай!
1: Там нас один дяденька ищет!
0: Да никто вас не ищет, ребят! Разве вас здесь найдешь? Выходите! Вань, выходи! Давайте помогу! Пойдем! Смекай. Смекай. Выходи, небось, никто вас не ищет.
1: Правда, не ищет?
0: Да, конечно. Кстати, ребят, а вы зачем его конфеты-то съели?
2: Мы думали, они на дереве так, выросли.
1: Так я и думал, что это конфетное дерево будет. Ну да, я закопал, взял лопату, выкопал, взял дерево, посадил. Да, да, мы с ним посадили. Да, пожалуйста, не перебирайте, потом я порогу воткну.
0: Все понятно.
1: Собака, ла-ла-ла.
0: Ну, у нас прям-таки небылицы получились. А в небылицах, ребят, всегда-то не знает, что тебя ждет.
2: Что-то не хочу больше жить в небылицах.
1: Да, я тоже не хочу.
0: Но я рада, что вы теперь представляете, как выглядел бы мир, если каждого переделал так, как захотел. Тогда, наверное...
1: Ой-ой-ой, все. Не надо,
0: ребят, кстати, а вы знаете, почему у вас так получилось?
2: Почему?
0: Да потому что мы с вами порой не ценим многого того, что имеем. И не замечаем многих чудес.
1: Чудеса?
0: А что, не знаете?
2: Нет.
0: По-моему, мы с вами давно не заглядывали в очень мудрую, удивительную книгу. Догадались, как?
2: А я знаю! Это Библия!
0: Точно, Библия!
1: Библия!
0: Пойдем посмотрим.
2: Это Библия!

0: Ребята, вот вы хотели жить в чудесах, которые сами придумали, да?
1: Да.
2: Ну да.
3: Но ваши фантазии, по-моему, ни к чему хорошему не привели.
2: Нет, совсем.
0: А ведь мы с вами совсем забыли про чудеса, которые придумал сам Бог. А их так много, я не совсем рядом.
2: Да где, где, где чудеса,
0: которые сделали? Повсюду, ребят.
2: Где, где?
0: Ну вот солнце, это разве не чудо, смотрите. Смотри, солнце.
2: Так солнце, оно и есть солнце. Чего же в нем чудесного?
0: Представьте, что если бы кто-то вместо солнца повесил бы электрическую лампочку, тогда в одной стороне всегда была бы ночь, в другой стороне был бы всегда день.
2: Подожди, подожди, подожди. Как это, как это, как это лампочка вместо солнца? А, на столбе!
0: Да!
2: А, ну да, да!
0: Ну, чтобы да. нам всем с вами было тепло, светло и радостно, Господь создал солнышко.
2: Ха, вот здорово!
1: Здорово!
2: А когда? Ну, когда? Ну, да, когда же он его создал-то?
0: А ты не знаешь?
2: Да нет, конечно,
0: а ты
2: не знаю.
0: Ну, давайте прочитаем тогда.
2: Давайте, давайте.
0: Смотрите.

0: Так, где это? А, вот. «И создал Бог два светила великие. И был вечер, и было утро, день четвертый».
1: Четвертый?
0: Да.
2: Четвертый.
1: Ха! А что же он тогда создал в первый? В первый
3: тоже
1: день?
3: Не знаю.
1: Что создал?
2: Нет.
0: Так. Ребят, тогда я вам все предлагаю смастерить поделку, которая поможет нам запомнить, что Господь сотворил в каждый день творения. Согласны?
1: Поделки! Я люблю поделки!
0: Здорово! Для этого нам понадобятся рейки, картон, краски, ножницы и веревочка.
1: Так у меня это все есть!
0: Тогда за дело!

0: раскрасим наши рисунки. Аккуратно вырежем. И сделаем отверстие для веревочки. Прикрепляем клейком.
1: Все. Ну что, поделка у нас готова?
2: Ага.
1: Давайте с вами вспомним, что Господь создал в каждый день творения.
2: Давай.
1: Вот смотрите, в первый день Господь что
2: создал? Я скажу? Свет.
1: Точно, а во второй день, Вань?
3: Облака.
2: Правильно.
1: В третий день?
3: Сушу
2: и моря, и разные моря, и океаны.
1: Молодцы. А в четвертый день?
3: Солнышко,
2: луну, звезды, луну, месяц.
1: Молодцы. А в пятый день?
2: Морские рыбы и птицы.
1: Точно. А в шестой день?
3: Зверей и человека.
2: Ага.
1: Молодцы, отлично все запомнили.
2: И вообще, эти чудеса значительно лучше, чем всякие там небылицы. А то можно такого напридумывать, что потом отвечать приходится.
1: Хорошо, что за всем на земле следит Бог. А это значит, что нам не стоит бояться,
3: что на дерево вырастут чужие конфеты.
2: А мы их съедим.
1: Да.
2: Ребят, ну а вы-то запомнили, что Господь сотворил за 6 дней?
3: Я запомнил.
1: Мы запомнили.
2: Тогда отгадайте мою загадку. Внимание! Угадай, на сколько дней солнце старше голубей? Ну, запомнили? А если вы ответите на этот вопрос и напишите мне письмо, то я вам каждому пришлю вот такие закладочки с изображением творений Божьих, чтобы вы не забыли. Ну, я жду ваших писем.
1: А сейчас, ребята, я думаю, что нам с вами надо извиниться перед тем человеком, у которого мы съели конфеты.
3: Ой, что-то мне страшно.
2: А может быть, потом?
1: Да не бойтесь, я пойду вместе с вами, мы ему обо всем расскажем. Я не думаю, что он будет на нас обижаться. Ну что, пойдем?
2: Я ему подарю конфетку, которую закопал. Выкопаю и подарю, ладно?
1: Я думаю, что ему будет приятно свекать. Здорово. Пойдемте.
3: Ребят, я сегодня понял, что нужно радоваться всему тому, что создал Бог. Иначе вы можете в такое попасть. Вот сейчас вы увидите.

целый день она на грядке воду ведрами носила, а под вечер очень сладким пирожочком угостила. В благодарность нужно маме сделать что-нибудь такое.

0: первый блин комом, как говорится. Я не гарантирую положительный результат.
1: Просто рубрика прикола. Она сама выключается, у нее своя лучшая жизнь.

Всем привет! Я очень сильно люблю блины и постоянно ищу новые вариации. И у меня есть два рецепта для вас. Одни для ваших друзей, у которых, допустим, непереносимость глютена, а не из рисовой муки. И вторые, которые с сыром и зеленью. Давайте же их приготовим. Для первых нам понадобится... Сначала начнем с молока и масла. Они нам нужны комнатной, даже чуть теплее, чем комнатная температура, поэтому я отправлю их буквально на 30 секунд в микроволновку. А самое смешное, что я не знаю, как мы будем это переснимать. Это смешаем, отправим на минутку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я помешиваю, чтобы масло до конца растворилось. Эта часть у нас готова. Теперь смешиваем. Возьмем два яйца. К ним добавляем сахар, соль и половина цедры лимона. Все это смешиваем. Взбиваем до пенки. Пена есть? Прекрасно. И теперь самое сложное. Предлагаю вам муку и молоко вливать по очереди. Меньше будет вероятность, что у вас получатся комочки. Просто

0: рисовая мука достаточно странно себя ведет, не так, как классическая, к которой мы все привыкли. Поэтому предлагаю добавлять по чуть-чуть вам, чтобы привыкнуть к ней. Вот вроде добавили чуть-чуть, а комочков, как будто я уже не знаю сколько сделала. И плюс у нас есть еще цедра, которая мешает. Тесто для рисовых блинов обычно чуть дольше делается. У меня уже разогревается сковородка, если что. Если она у вас антипригарная, вам не понадобится дополнительное масло, потому что оно есть уже у нас внутри. А если сковородка обычная, тогда смажьте еще чуть-чуть сковороду. Не горит?
1: В смысле?
0: Просто рубрика приколы. Она сама выключается, у нее своя лучшая жизнь. Три подхода у нас получается. Тесто жидкое, не пугайтесь. Так и должно быть, так задумано. Потому что блинчики получатся, должны получиться. Я не гарантирую положительный результат. Но вообще они должны получиться прям тоненькими, чуть ли не просвечивающими. Добавляем мак в самом конце. Наше тесто, пока мы будем сейчас с вами готовить курт, я накрою и отставлю, чтобы она немножечко похоронилась у нас в тепле. Давайте приготовим лимонный крем для блинов. Для этого нам понадобится масло. Расплавим его чуть-чуть. Самое сложное – это подготовить все ингредиенты. Вообще, рецепт сам по себе не очень сложный. Надо просто все подготовить и вылить. И будет вам счастье. Сахар, цедра. Помешиваем, пока масло у нас плавится. И 4 яйца. Точнее, не яйца, а желтка 4. Все это помешиваем до загустения. И потом процедим. Можно будет подавать вместе с блинами.

Курт подготовили, давайте пока что оставим его в стороне, пусть он подостынет, и начнем делать блинчики. Тык. И пока он горячий, мы добавляем небольшую ложечку рикотты вовнутрь и к ней еще небольшую ложечку курта. Вообще, он идет сверху, но из-за того, что я его передержала, и он получился густоватый, я решила положить его вовнутрь. И заворачиваем. Вот так вот. Сделаем еще парочку таких на каждого человека. Три блинчики будут соленые. Примерно схема точно такая же. Мы начинаем с яиц. Соль. Смешиваем. Все как обычные блины. Разница только в начинке. Я думаю, многие из вас такие делали. Но есть люди, которые не знают об этом. Именно для таких мы и снимаем. Добавляем молока. Так как у нас идет сыр и зелень, муки добавляем немного, чтобы тесто получилось не очень густым, потому что будет еще начинка, и, возможно, у вас могут получиться оладьи из-за большого количества всего находящегося в тесте. Вы можете добавлять любую зелень, но просто петрушка, наверное, легче всего поддается жарке, не сгорая. Но вы можете добавить и лук, и укроп. Просто я, наверное, бы советовала в таком случае добавлять их в последний момент, в отличие от петрушки, которую мы добавим сейчас с вами прямо в тесто. Петрушки добавила по своему вкусу, побольше. Добавлю еще уже... Нет,

Натертый сыр и масло. Все перемешиваем. И можно жарить. Сыра точно так же, как петрушки, можете добавлять по своему вкусу. Кто-то любит меньше, кто-то побольше. Кто-то добавляет уже в горячие блины, просто сверху посыпает, чтобы сыр был сверху, а не внутри. Так, смесь у нас готова. Отправляем все на сковородку. Первый блин всегда комом, поэтому многого от него не ждем. Я стараюсь распределять зелень, потому что если этого не делать, она у нас будет в одном месте. Так мне интересно. И все, как всегда, ждем моря погоды. Два вида блинов готовы. Приятного аппетита!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

Здравствуйте! История человечества делится на эпохи. Периоды времени, объединенные определенными характеристиками. Средневековье названо мрачным из-за сурового отношения к инакомыслию. Эпоха Возрождения способствовала возрождению светской науки и искусства. Век, в котором удостоились жить мы, видимо, будет назван веком информационных технологий. Все большее и большее значение в наши дни приобретает информация и интеллект. Поэтому будет не лишним поговорить о том, как можно помочь своему мозгу быть в наилучшей форме. Один из способов – это достаточное употребление воды. Ведь, как известно, мозг состоит из воды на 90%, и недостаток этой живительной жидкости бьет в первую очередь по нему. –

Давайте мы с вами посмотрим, какие эффекты, какие результаты проявляются в нашем организме, если не хватает воды. Сначала это те признаки, по которым мы можем просто увидеть вот эту вот нехватку воды, заподозрить, так сказать, диагноз поставить. А потом, если это идет дальше и дальше, то это уже превращается в самую настоящую болезнь. Итак, изменение настроения без причины. Если никто нас не расстроил, никто нам ничего такого не говорил, но настроение колеблется, то есть то вверх, то вниз, вот такие вот перепады настроения, очень возможно, что причиной такой неустойчивости настроения будет нехватка воды. Первым из всех органов на эту проблему реагирует именно головной мозг. Именно он отвечает за наше настроение, поэтому он так и реагирует. Следующее – это цвет и запах мочи. Моча, в принципе, в нормальном состоянии, когда хватает воды, должна быть такого светлого цвета, практически прозрачной.

Если воды не хватает, то она приобретает такой концентрированный очень вид, ярко-желтый и с запахом. И именно этот симптом, он в первую очередь, практически в первую очередь, приводит нас к мысли, что у нас проблемы с водой. Еще признаки нехватки воды – это запоры. Очень часто у людей проблема с запорами именно из-за воды. Не из-за того даже, что питание какое-то не такое, а именно из-за воды. Чувство хронической усталости. Как бы энергии не хватает, потому что вот эти вот питательные вещества, они нуждаются в воде, чтобы быть усвоенными, чтобы вступить в реакцию. Поэтому при нехватке воды человека всегда будет сопровождать чувство хронической усталости. Головная боль – еще очень важный признак. И если, например, у вас есть такая проблема, то вы можете просто проанализировать, сколько вы пьете воды. Если, например, вы ее не допиваете, то попробуйте просто в течение часа выпивать несколько стаканов воды. Каждые 15-20 минут по одному стакану, если голова болит. И вы тогда увидите эффект. Но это в случае, если головная боль не является следствием повышенного давления. Обратите внимание, что симптом такой, как жажда, он стоит здесь на последнем месте. То есть, если мы с вами думаем, что я по жажде сужу, хватает мне воды или не хватает, то, скорее всего, я ошибусь. То есть нельзя судить по жажде. Вот если хочу пить, значит, мне нужно пить воду. Если я не хочу, значит, она мне не нужна. Очень часто люди говорят, что я не пью воду, потому что я не хочу. Но давайте себе представим такой пример. У вас практически у каждого в доме есть зеленые растения. Когда мы эти растения поливаем? Когда мы их поливаем? Когда они уже увяли, листочки поникли, пожухли, цветочки повяли. Вот тогда мы их поливаем. Но если мы разумные хозяева, то, скорее всего, мы до такого времени ждать не будем. Потому что если мы так один раз делаем, второй раз, третий раз, то четвертый раз уже этот цветочек надо будет реанимировать. То есть хороший хозяин, он поливает до того, как проявились признаки нехватки воды. То есть он там по земле посмотрит, то он совсем не по растению судит. То же самое нам. Нам не надо ждать, пока проявится вот эта жажда, что организм будет кричать, что я хочу воды. Нам нужно просто вовремя пополнять эти запасы. И тогда мы не будем страдать от ее нехватки. Следующие признаки недостатка воды. Это уже больше похоже на болезнь даже. Изжога, опять же запоры, боли в суставах, спине, в мышцах, в области кишечника. Что касается изжоги, то это означает, что концентрация пищеварительных соков, она повышается. И дело касается не только желудочного сока, но и всех остальных. То есть должна быть вода, чтобы они были нормальной концентрации, не раздражали слизистую оболочку. Боли. Вообще, когда не выводятся продукты обмена, то многие из них, они обладают вот таким раздражающим свойством на болевые рецепторы. Причем в самых разных местах. Это может быть и мышцы, часто и кишечник. Что касается боли в суставах и в спине, это вопрос такой, обычно с возрастом такие проблемы появляются. С возрастом, когда человек, как правило, мало пьет воды, хроническое обезвоживание. В возрасте там где-то за 50 лет начинаются проблемы с суставами и со спиной. Артрозы и остеохондрозы. Вот эти вот проблемы. И в чем причина? Одна из причин – это то, что начинает нарушаться структура хрящей. Хрящей, которые покрывают, во-первых, суставы, суставные поверхности. И, во-вторых, хрящей, которые входят в состав дисков, межпозвоночных дисков. Если не хватает воды, то они усыхают, эти диски. Усыхают, и из-за этого могут быть большие проблемы человека, связанные вот с этими, приводящие к этим заболеваниям. Еще одна группа признаков, они уже звучат как болезни. Фактически это как болезнь. То есть, посмотрите, во-первых, проблемы с иммунной системой. Проблемы с иммунной системой. Аллергические заболевания, аутоиммунные заболевания. Это все может возникать как, одна из причин, это может быть именно недостаток воды. Депрессия, артериальная гипертензия. Мы уже с вами сказали, что при нехватке воды густую кровь нужно протолкнуть еще, нужно давление повысить, чтобы протолкнуть эту кровь.

0: Ожирение. Вопрос ожирения – это интересный вопрос. Причем здесь, кажется, вода и ожирение? От воды же не толстеет, правда? Но дело в том, что человек, который не пьет воду, он может воспринимать чувство жажды как чувство голода. Путать может. И поэтому вместо того, чтобы выпить воды, он начинает есть. Это приводит к перекусываниям, это приводит как результат к повышению веса. И когда к нам приезжают люди, которые хотят похудеть, мы это обязательно им объясняем и говорим, что вместо того, чтобы перекусывать едой, надо перекусывать водой. То есть пить воду для того, чтобы не было лишней еды, чтобы не было лишнего веса. Кожные заболевания, хочу еще сказать, это если, например, у человека проблема нехватка воды, то плохо выводятся отходы из организма. И очень часто кожные заболевания – это следствие такого внутреннего отравления, того, что просто накапливаются отходы в организме и не выводятся как положено. Опять же, эту проблему можно решить с помощью разумного употребления воды.
1: Если у вас работа связана с напряженной умственной деятельностью, возможно, время от времени вы тоже чувствуете необходимость еще какими-то способами подхлестнуть свой мозг. Так Конан Дойл наделил Шерлока Холмса пристрастием к кокаину для стимулирования мозга. Действие наркотика в 19 столетии было еще мало изучено, и автор детектива не представлял себе опасность, которой он незаслуженно подверг своего главного героя. В 21 веке мы уже хорошо понимаем опасность наркотиков, но действие других стимуляторов – кофе, крепкого чая или даже так любимого многими шоколада – может быть тоже разрушительным как в целом для здоровья, так и для мозга – самого чувствительного нашего органа.

Говорят, что шоколад полезен для сердца и поднимает настроение. Чистый шоколад действительно содержит флавонол и другие ингредиенты, улучшающие в числе прочего сердечную деятельность. Но многие производители шоколада удаляют флавонол из-за его горького вкуса. Взамен мы получаем продукты, изобилующие сахаром и жиром, которые очень вредны. Как полагают, шоколад способствует повышению уровня серотонина и эндорфина в мозгу, что приводит к эффекту душевного подъема. Дело в том, что в его состав входят такие стимуляторы, как кофеин и теобрамин. Кофеин стимулирует центральную нервную систему. Он не дает нам ни калорий, ни питания, ни витаминов. Его действие напоминает подхлестывание загнанной лошади. Лошадь, испытывая боль, может двигаться быстрее, но на самом деле усталость у нее не убавляется. Мы заставляем лошадь расходовать энергию из резервов, а возместить эти резервы непросто. Некоторые восполнить вообще невозможно. Одним из наиболее серьезных последствий употребления кофеина является развитие состояния, которое в психиатрии известно как невроз страха. Теобрамин же в небольшом количестве полезен, потому что стимулирует сердечную деятельность, расширяет сосуды. Но только в небольшом количестве. И он не нужен детям, особенно в сочетании с кофеином. Детям немного и надо для перевозбуждения нервной системы. Шоколад содержит в себе много жира и создает нагрузку для ферментативной системы желудка и поджелудочной железы. Необходимо объявить шоколад вредным продуктом. Таким же, как алкоголь и табачные изделия, считает шотландский диетолог Дэвид Уолкер. По мнению специалиста, шоколад – один из главных виновников ожирения. Один шоколадный батончик весом 225 граммов содержит 1200 калорий, почти половину рекомендуемой дневной нормы. Чтобы сжечь эти калории, нужна как минимум трехчасовая прогулка пешком. Шоколадные батончики содержат также большое количество сахара, красители, ароматизаторы и стабилизаторы, о вреде которых мы уже неоднократно говорили. А нуга и карамель, составляющие начинку, настоящее убийство для ваших зубов. Прилипая к зубам и забиваясь в промежутках между ними, мягкие конфеты создают

0: великолепные условия для развития и питания бактерий. Шоколад обладает одним из самых высоких уровней концентрации свинца среди продуктов, которые входят в типичное меню западного человека. Даже маленькое количество свинца может вызвать постоянный дефицит нервного развития, включая пониженный уровень интеллекта. Чем позже ребенок познакомится с шоколадом, тем лучше, дружно говорят все диетологи мира. В раннем возрасте сладость может стать причиной аллергии, помешать нормальному формированию зубов, вызвать нарушение обмена веществ. Шоколад грозит ненужным напряжением нервной системы. Не удивляйтесь, если ваш ребенок после съеденной сладости начнет беситься, капризничать и не захочет спать. В основном конфеты служат источником пустых калорий и снижают аппетит, необходимый для получения полезных продуктов. Конечно, съев 4-5 батончиков, дневную норму калорий вы получите, но шоколад, орехи и нуга не дадут организму, особенно детскому, всего необходимого количества витаминов и микроэлементов. Не лишним будет упомянуть и о том, что регулярное употребление шоколада может привести к шоколадной зависимости, когда вы ни дня не можете прожить без шоколадных конфет или батончиков. Как следствие, этот калорийный продукт действует не лучшим образом на психическое и физическое состояние. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Кофе, чай, сладости приносят больше вреда, чем пользы. Выброс энергии, который они могут провоцировать, приводит к быстрому и глубокому спаду, с которым еще сложнее справиться. По счастью, есть продукты, которые как будто специально предназначены для того, чтобы помочь нашему мозгу быть активнее. Продукт, о котором дальше пойдет речь, из-за его свойств заслуженно называют лакомством для мозга.

смоква, фига, винная ягода, инжир. Этот плод имеет немало названий. Да и польза, которую он приносит, с лихвой хватило бы на несколько продуктов. Великий врач древности Авиценна высоко ценил этот продукт и считал его настоящим эликсиром молодости. Инжир – это один из немногих плодов, который содержит крайне важные для организма омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они необходимы для того, чтобы могли правильно работать сердце и мозг. Кроме того, жирные кислоты важны для здоровья нервной системы. Инжир очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Он богат таким важным элементом, как калий. Калий снимает напряжение с кровеносных сосудов, расслабляет и расширяет их. Кроме того, эти ягоды снимают сильное сердцебиение. Инжир очень важен для поддержания здоровья. Он содержит большое количество кальция, который улучшает состояние костей, ногтей и волос. Особенно в регулярном пополнении этого элемента нуждаются женщины. А из плодов инжира кальций усваивается лучше, чем из таблеток. Инжир – это источник уникального вещества фитостирола. Он помогает организму человека бороться с вредной формой холестерина. Это вещество не допускает попадания холестерина в кровь, защищая таким образом сосуды. Еще воины Александра Македонского брали с собой в походы мешочки с сушеными плодами инжира. Благодаря им они возвращали себе силу и снимали усталость. Ведь достаточно одной-двух ягод, чтобы почувствовать в себе прилив сил и отогнать голод.

0: Плоды сушеного инжира с давних пор применяют как жаропонижающее средство при простуде. Его отвар на воде или молоке используют как полоскание при ангине и воспалении десен. Если вам посчастливится оказаться в тех местах, где произрастает фиговое дерево, не откажите себе в удовольствии полакомиться его нежными плодами. Впрочем, в сушеном виде он сохраняет для нас свою пользу и вкус. Размочив сушеный инжир в воде, из него можно делать различные крема для десертов. Хороши с инжиром каша и сладкие запеканки. Можно просто заменить инжиром конфетку во время чаепития. Что бы вы ни выбрали, будьте уверены, что удовольствие от инжира принесет вам пользу.
1: Заставить свой мозг быстро включиться в работу можно с помощью сухофруктов. Особенно полезны для этого изюм и инжир. Помогут и другие сладкие фрукты – бананы и хурма. А еще разбудить себя для работы можно небольшой зарядкой. Надо только найти несколько минут и место, где вам никто не будет мешать.
0: Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение – руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо. И задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед. 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем. Вперед, вниз. Исходное положение. Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной. И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону. И рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой. Потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон, к одной ноге, к другой и прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Приседаем на одну ногу, попружинили. На другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками в одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног.

0: Нога согнута в колене и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Хорошо, и закончим мы этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
1: Осталось всего несколько минут нашей программы, а принципов здорового интеллекта осталось еще много. Я вам их прочитаю, а вы попробуйте запомнить. Кстати, это как раз и есть один из способов. Итак, первое. Старайтесь чаще загружать свой ум новой информацией. Это понятно, пока мозг работает, он живет. Когда мы сводим работу ума к шаблонным действиям и мыслям, он начинает быстро стареть. Второе. Питайтесь правильно. Следите, чтобы ваш рацион был полноценным. Особенно важны витамины группы В, йод, бор и цинк. Осложнить работу мозга, как доказали исследователи из Канады, может избыток жиров. Они провели эксперимент на крысах, который показал, что диета, избыточная жирами, ухудшает память, так как он ухудшает снабжение мозга кислородом. Впрочем, недостаток жиров тоже может повредить. В питании обязательно должны присутствовать омега-3 – жирные кислоты, которыми богаты орехи, оливковое масло, жирная рыба. Они способствуют улучшению работы мозга, особенно эти вещества необходимы для умственного развития детей. В-третьих, пейте достаточно жидкости, то есть 6-8 стаканов воды в день. В-четвертых, высыпайтесь. Недостаток сна может вызвать резкое ухудшение мозговой деятельности. Хуже того, регулярное недосыпание может сказаться на интеллектуальных способностях в будущем. Пятое. Не забывайте про солнечный свет. Недостаток солнечного света – главная причина плохого настроения зимой. Даже в облачный день стоит немного прогуляться. Шестое. Ищите вдохновение. Общайтесь с вдохновляющими вас людьми. Ищите новые возможности. Вспомните, что вы любили делать, когда были ребенком, и делайте это, будучи взрослым, но на новом уровне. Это и есть ключ к вашему гению. Да Винчи, Эдисон, Эйнштейн, Пикассо – все они любили играть и исследовать. И, наконец, эффект Моцарта. Десятилетия назад психолог Франциск Рошер сделал открытие. Оказывается, прослушивание произведений Моцарта улучшает математическое мышление. Даже крысы преодолевали лабиринты быстрее и более точно после его музыки. Если это так, то это самый гармоничный способ улучшить свои умственные способности. Давайте не будем откладывать, попробуем этот простой эффект в действии прямо сейчас.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

Здравствуйте. Мне очень нравится, что многие россияне стараются быть на природе. Свежий воздух – еще один важный фактор, который предупреждает возникновение отрицательного стресса. Мы говорили уже об этом. Он дает возможность получить положительные эмоции, как следствие положительного стресса. Кстати, если у нас на природе есть умеренная работа в саду или на огороде, это тоже полезно. Это уже относится к блоку физических упражнений. В особенности, если это сочетается с активными физическими упражнениями, плюс глубокое дыхание. В пребывании на природе есть преимущества, которые позволяют снизить сам по себе стресс. Это созерцание и размышление. Только природа может дать нам возможность увидеть совершенство Божьего творения. Я хочу начать с примера, который однажды имел в «Горячем ключе». Дело в том, что однажды я вышел погулять со своим сыном и наблюдал за звездами. Сосед, увидев меня, тоже стал смотреть на звезды. Он был экспертом по звездам и показывал мне разные созвездия. «Как чудесно Бог создал все на небе», — сказал я, когда услышал комментарий различных созвездий, на что сосед мне ответил: «Бог слишком далеко, такого порядка здесь не будет». Но мне вспомнилась молитва «Отче наш», слова, которые звучат там: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На эти слова мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ведь Бог желает упорядочить нашу жизнь. Упорядоченная жизнь – это жизнь без стресса, как это существует на небесах. И молитва, по сути, и говорит, что, смотря на природу, ты можешь упорядочить свою жизнь, сделать ее такой же порядком с помощью Божьей. Вот как пишет об этом известная христианская писательница Елена Уайт в своей книге «Служение исцеления». Христос любил

собирать своих учеников и вообще людей под голубыми небесами, на травянистом склоне, холме и на берегу озера. Здесь, окруженный своими творениями, он мог направить их мысли от искусственного к первозданному. В картинах жизни и развития природы он раскрывал принципы своего царства, поднимая глаза к Божьим холмам и созерцая чудесные дела его рук. Люди могли усвоить драгоценные уроки божественной истины. В будущем эти уроки божественного учителя повторялись в их мировоззрении, когда они смотрели на картинки из природы. Их мысли уже обращались к возвышенному, а сердца находили отдых и очень важный фактор – покой. Смотрите, как Иисус Христос учит своих учеников на примере природы тушить отрицательный стресс. Я хотел бы зачитать вам Евангелие от Матфея, 6 главу, с 26 по 31 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, пишет дальше Священное Писание, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, во что одеваться, ибо Господь сам позаботится об этом». Слово «не заботьтесь» в данном случае нужно понимать, что мы не должны чрезмерно беспокоиться, не должны позволять отрицательному стрессу влиять на нас и руководить нами. Вы никогда не увидите Бога, но вы сможете обрести спокойное состояние, когда наблюдаете за совершенством природы, созданной им. Как пишет об этом Священное Писание в Римлянам 1 главе, в 20 стихе, «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Я не знаю, какое качество товара вам больше всего нравится. Может быть, отечественное, может быть, немецкое, может быть, шведское или какое-то другое. Но доверяете ли вы качеству Бога, который предлагает нам посмотреть на совершенство этого мира, как вот я смотрю сейчас на этот цветок, и он во всех отношениях совершенен. И доверяя Богу, вы видите качество. В этом почерке Бога рождается вера в абсолютное доверие и в абсолютное спокойствие. И уже нет места страха. Еще одним преимуществом является возможность увидеть Божье совершенство, противопоставляя его серой несовершенной человеческой среде обитания. В городской среде нам часто приходится сталкиваться с несовершенством. Разбитое стекло, корявый забор, серый дом, да мало ли что может встретиться за день. Все эти несовершенства человеческой деятельности, они угнетают нашу психику, вводят нас порой в депрессивное состояние. Но если вы чаще будете проводить время на природе, у вас появится возможность развить оптимистичный взгляд на жизнь, укрепить свою веру в то, что Господь позаботится о вас. Кстати, в условиях городской жизни вы также можете находить минуты созерцания природы. Вы можете просто подойти к своему комнатному растению и посмотреть на него. Но не просто посмотреть, потому что нужно посмотреть, а увидеть красоту стебля, красоту цветка, который представлен здесь, как расположены листы, как они геометрически расположены, как они красивы по цвету, какие жилки они имеют. И поверьте, если вы посвятите этому

не одну минуту, а может быть 10 даже минут. Слишком много времени, но 10 минут поможет обрести вам удивительное чувство спокойствия и вдохновения к жизни. Ведь человек, как мы читаем в Библии, сотворен по образу и по подобию. И со временем в результате греха мы потеряли это преимущество. Стали больше беспокоиться, суетиться. Но через жертву Иисуса Христа мы можем восстановить

Продолжайте по мере возможностей пребывать на природе. Принцип созерцания очень важный. Стремимся увидеть в природе упорядоченность, которая свидетельствует о мудрости и о силе Божьей. И пусть благословит вас в этом Господь. И помните, выход есть.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Привет, друзья! Мы рады каждому из вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии, на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. Мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, вы считаете себя успешными людьми? Наверное, большинство людей в какой-то мере считают себя, ну, такими более-менее успешными. Правильно? Ну, никто себя, про себя не скажет, что нет, я неудачник. Более-менее успешными. Но вопрос, в чем это выражается? Знаете ли вы, что такое успех? Среди нас много, наверное, студентов, школьников, которые пользуются всеми любимой Википедией. Давайте прочитаем определение. Успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-то, общественное признание чего-либо или кого-либо. Сегодня считается, что успешный человек – это человек, ну, скажем так, немножечко гордый, да? Потому что чаще всего люди такие, как мы про себя говорим, себе на уме. Но значит ли это, что успех сам по себе является таким, скажем, провокатором греха? Давайте мы эти и другие вопросы зададим нашему спикеру. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практического богословия и блогера Андрея Качалаба. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Приветствую.
0: Андрей, наша тема сегодня звучит «Успех – не грех». Но мы вроде и так все понимаем, что успех сам по себе, ну, грехом, наверное, быть не может. Но, может быть, какие-то аспекты вы скажете, которые мы сегодня затронем, почему вы так назвали свою тему?
1: Может быть, одна из причин в том, что некоторые люди считают, что успех – это как раз-таки и есть то, что вот прям сатанинская территория. А мы должны научиться довольствоваться малым, скромным, по чуть-чуть, пусть тяжело, пусть плохо. И я бы хотел как раз вот этот момент очень так открыто осветить.
0: Отлично, спасибо большое. Друзья, не стесняйтесь. Вы видите у себя на столах микрофончики. Вы можете их брать, поднимать руку, задавать свои вопросы по ходу программы. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире эти все вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Андрей, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.

деятельности. Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, те, кто смотрят и те, кто здесь с нами в студии. Я бы хотел сегодня вот эту тему коснуться именно со стороны христианской точки зрения, потому что как ее мир представляет, нам это и так понятно. Это сегодня кричит с экранов телевидения, там в Ютубе, везде, то есть что ты должен быть успешный. И я даже вот приводил пример не так давно, что я купил телефон, и я помню, что я его уже взял, как бы сказать, ну не на старте продаж, Samsung. Я помню, как этим Samsung было обклеено там аэропорты, везде реклама. Прошло время, как бы, ну, уже там взял его, купил через время. И до сегодняшнего дня уже вышло 4 модели. И подразумевалось, что я должен каждый раз менять, переходя на новую. Это что получается? По полгода попользовался, отдаешь большие деньги. Это кричит как бы к нам. Но теперь давайте посмотрим, а что об этом вообще может говорить Священное Писание или Библия относительно успеха? И что такое успех? Почему многие люди считают успех грехом? Давайте посмотрим на некоторые тонкости. Первое. Есть устоявшаяся модель успешных людей. Они гордые, они неразумно тратят много денег, и они подавляют часто слабых, обманывают. То есть вот эта идея остается, что ну, вряд ли человек вот честным трудом может заработать большие деньги. Точно где-то воровал. То есть вот это как бы есть. Ну и то, что они неразумно тратят много денег, мы как бы тоже понимаем, что вот если бы у меня было бы столько денег, или, например, если бы я решал купить то или другое, машину, дом, отдых или еще что-то, я бы по-другому это сделал. Мы всегда так как бы говорим. Ну или еще одна такая деталь, которая тоже замечена за вот такими успешными, как бы продвинутыми людьми, они плохо относятся к другим, менее успешным людям. То есть получается, как бы вот он и образ нарисовался. Если ты успешный, значит, ты должен соответствовать этому уровню. У тебя должна быть машина. И я знаю, там у меня есть тоже знакомые, друзья, которые рассказывают, как в успешных, там, больших, точнее, городах успешные люди иногда из шкуры тянутся вон, лишь бы соответствовать вот этому уровню. То есть на хорошей машине ты должен ездить, иначе с тобой никто не будет разговаривать. Ты должен там вот соответствовать тому, другому, третьему. Ну и это как бы одна из причин, почему люди считают это грехом. И опять же устоявшийся образ. Вот успешный человек. И мы как бы глядя на таких людей, ребята смотрят, парни, на вот таких парней, девушки смотрят на девушек таких вот одетых там роскошных, на дорогих машинах. И кажется, что действительно вот за этим, вот эта жизнь. Вот это же, а я-то что? Ну, я студент, ну, я там мать, я там муж, я работаю на другом объекте, где-то там, скажем, не на таком успешном и так далее. А теперь надо вернуться к теме и задать себе вопрос, а что такое грех? Почему я, допустим, хочу показать, что успех не есть грех, а вот что-то другое? Что есть грех? Написано, законом познается грех, а всякий делающий грех делает и беззаконие. Это Иоанн говорит, и апостол Павел. То есть в чем суть? Что есть заповедь, она называет некоторые вещи по имени. Что вот это грех, да, например, делающий грех делает беззаконие, потому что грех есть беззаконие. Нельзя просто так какую-то вещь, например, ну я не знаю, там возьмем для примера, человек там кушает мясо. Нельзя ему сказать, ты грешишь. Нет такой заповеди, да. Он может сказать там, ты вредишь себе, это не очень хорошая еда, не самая полезная, не самая лучшая, ну и так далее. И второй вопрос, Павел говорит, что законом как бы грех, он только обозначается, но закон не убирает этот грех. Поэтому мы никогда законом не спасались, мы просто должны жить, как в любое правовое общество и хорошая успешная страна, она живет за счет своего, скажем, хорошего закона. Еще интересный вопрос. Вот посмотрите так, как бы, да, от обратного пойдем. Успех – это не только 100% таланта, но и 90% трудолюбия. Всем хочется, чтобы было легко. Легко зарабатывать, легко тратить, легко получалось что-то. А оно не всегда так получается. Или еще, например, успех – это движение.

Движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Знаете, кто это сказал? Уинстон Черчилль. А успех – это 1% везения и 99% потения, сказал великий изобретатель Томас Эдисон. Получается, что когда ты смотришь на результат успешного человека, иногда не видно вот этот путь, который привел его к этому успеху. Нам всегда кажется, что легко. Но он же легко там взял трубочку, позвонил, решил там вагон туда, вагон сюда, пришел. Но ведь к этому же что-то шло. Это годы ушли на то, чтобы построились отношения. И были провалы, скажем, были неудачи, было разорение и так далее. То есть это путь. И мне лично вот хотелось бы показать вот эту мысль еще вот в каком, скажем, измерении. Смотрите, что пишет Елена Уайт в книге «Воспитание». Необходимо воспитывать такие качества, как желание и потребность развивать свои способности, как яркие, так и средние. Многие молодые склонны ограничивать свое обучение только тем, к чему наиболее способны. Ну, вы помните, наверное, эту модель, там она где-то западная, как бы в нашем понимании. У нас заставляли в школах в советское время учить все. Математика, там, русский, литература. А говорили, а вот продвинутое образование, оно только дает то, в чем ты как бы интересуешься, куда ты расположен. А смотрите, что пишет, да, скажем, автор, что развивать свои способности не только яркие, но и средние. Это большая ошибка. Природные склонности предопределяют направленность всей жизни. И если путь выбран верно, то их нужно тщательно развивать. В то же время необходимо помнить, что уравновешенный характер и успех в любой сфере деятельности в большой степени обусловлены гармоничным развитием, которое, в свою очередь, является результатом основательного всестороннего обучения. Вот здесь не стоит слово «образование», а «обучение». Недавно вот один мне мой друг близкий рассказывал гарвардское исследование, когда спрашивали выпускников. Ну, вы знаете, вокруг них всегда крутятся другие люди, вечно какие-то идут исследования, одни уже там по 20 лет, другие там по 5, по 10. Спрашивали, что вы хотите делать после завершения Гарварда? 2% только сказали, у меня есть цель, я хочу сделать то, то, то, я буду к ней идти, стремиться достигать. Еще там порядка 10% сказали, ну, есть идеи пока, ну, ничего конкретного, просто мысли. А остальные там 90 или 85% и больше, они только, знаете, вот как бывает, демонстрируют на виду свою усталость. Ой, скорее бы уже закончилось отдохнуть. Вот есть такое, знаете, дети так любят на публику подыграть. Ой, я так устал с этой посудой. И если человек это не поборол, оно переходит и во взрослую жизнь, и в женатую жизнь. То есть, что и жена демонстрирует свою на показ усталости, муж весь такой ранимый. Вот. То есть, они как бы вот так себя позиционировали. И спустя время проанализировали, где, кто и чем занимается. Вот те 2%, которые имели планы, они были самые, можно сказать, и успешные. Ну, по меркам того, скажем, мира и понятия достаточно хорошо получали. Потом вот те остальные тоже были неплохо, скажем, на ногах, а остальные где-то рассеялись. Вот и ответ. Получается, что само понятие успеха, оно не может быть греховно. Вопрос, что ты с этим делаешь? У нас в армии, когда я служил, был один подполковник, очень такой интересный дядька. Мне он как бы нравился, потому что он такой был порядочный, знаете, по делу. Я помню, были учения, там, усиление, тревога какая-то, и всем раздали оружие, автоматы, короче говоря, там было целое учение. Ну, а мы-то солдаты, нам оно не надо было там, в той части, где я служил, мы чуть другими вещами занимались. Он поставил автомат, потом говорит, о, забыл, говорит, принеси мне, говорит, автомат. А потом так я посмотрел на него, а, вы же верующий, тебе нельзя, все, ладно. Я ему говорю, товарищ полковник, да убить и лопатой можно, в принципе, если станет вопрос. Вот, вопрос, что ты с этим автоматом делать собираешься? Вот как бы простой вопрос, да, все хотят к успеху, но у него есть побочные действия, и мы еще об этом чуть позже тоже поговорим, но мне понравилась эта мысль, что мы должны стремиться познавать больше. Поэтому прямо надо сказать, грех – это нарушение закона Божьего.
А закон Божий – это мерило или правило для всех.

всех в этой жизни, не просто для кого-то. Представьте, если бы футболисты играли на поле, одна команда по правилам, вторые как умеют. Что было бы? Вот так точно и здесь. Поэтому закон Божий – это мерило абсолютно для всех людей. Когда человек богатеет, ему легче согрешить, больше соблазнов нарушить заповеди Божьи и его принципы. И это как бы не мной придумано, это прописная истина, что когда у человека большие возможности, ему нужен очень серьезный самоконтроль. Поэтому многие богатые люди, и вот человек, который основал Алибаба, он интересную вещь сказал. Он говорит, я понял, что для счастливой жизни человеку достаточно миллиона долларов. Ну, понятно, это из крутых людей, скажем, не для нас. Но суть, они-то миллиардеры. А он говорит, мне хватает, ну, для человека хватит миллион долларов, чтобы он вот так жил, путешествовал, все у него было, и всего ему хватало, и все было хорошо. Но, когда, говорит, представьте, у вас есть 10 миллионов, вы начинаете нервничать, их надо куда-то вкладывать. Они же не могут просто так лежать. Там какие-то акции, там инвестиции, там какие-то биржи, еще что-то. А теперь представьте, говорит, что у меня 10 миллиардов. Вот кто из нас спокойней живет? А теперь он так поднял руку, говорит, у меня нет часов. Как бы, а почему? Ну, а потому что это, говорит, не суть главная, не это цель моей жизни. Я, говорит, знаю, где время посмотреть. То есть, как бы миллиардер такого уровня, казалось бы, подразумевает, что он должен быть, ну, во всем, знаете, вот начиная там туфельки, носики, я не знаю, там глазки, ну, все должно быть с иголочки. А он нет, он просто живет. И самая большая радость для людей состоятельных – это как раз-таки благотворительность. Второй момент. Богатым быть труднее, чем бедных во многих отношениях. Потому что бедный, он как бы не ставит перед собой серьезную планку. Он ни перед кем никому не должен. Он наоборот, опять же, есть такая даже точка зрения, или как это сказать, позиция, что человек всегда бедненький, знаете. Вот у него уже есть, уже хорошо, уже можно бы не плакать. А все равно вот бы кто-то что-то подарил бы, вот было бы здорово, вот бы классно. Зачем? Ты сам подумай, может, ты кому-то поможешь. Ну, ты посмотри, не у всех так хорошо. Помните, когда-то недавно вот в интернете гуляла такая картинка. Едет парень сидит в инвалидной кресле, или коляске, скажем, и смотрит на человека, который идет пешком, и завидует. Говорит, вот классно, мне бы так. Этот идет пешком, смотрит, рядом на велосипеде кто-то едет. Говорит, вот бы мне велик, а я пешком хожу. Этот едет на велике, смотрит рядом на машину. Круто, вот я на велике, вот бы мне машину. Этот сидит в машине, смотрит на рядом стоящую соседнюю машину, спортивная такая, или там джип, по-моему. А, джип. Вот бы мне такую. Этот с джипа выглядывает, а там спортивная какая-то дорогая машина. Говорит, вот бы мне такую. Вот. А этот со спортивной машиной сидит, и у него мечта. Вот бы вертолет купить себе. То есть, в принципе, этот вопрос, он такой, достаточно растянутый, большой. И никогда не скажешь, вот мне бы вот... зарплата бы вот 100 тысяч, я был бы счастлив, вообще классно. Смотрите, мне хватало бы, на еду хватает, квартиру снимать хватает, даже еще можно скопить за 2-3 месяца, там еще куда-то слетать, там в Турцию отдохнуть. Но как только появляется 100, хочется 200, ну и пошло-поехало. Поэтому быть богатым труднее, чем бедным во многих отношениях. Почему? Потому что возрастает ответственность. Еще интересный момент. В этом мире есть... князь, как Христос сказал, этого мира. А у него есть свои варианты успеха, свои стандарты, свои цели. Вы помните, не так давно был вот этот бум, ну, в сфере моды, скажем, да, там, когда надо что-то с собой обязательно пластически сделать, что-то накачать, что-то закачать там, и так далее. То есть вот пришло это веяние. И если ты вот не соответствуешь этому, если у тебя этого нет, ну, ты как бы и не вхож, да, вот в этот бомонд, вот в этот, скажем, общество, группу людей, которые есть как бы вот отличительные их признаки. И люди же начинают как бы об этом судить. А с каким чемоданом ты летаешь? А какая фирма у тебя? А какая машина у тебя? А какие часы ты носишь? И получается, что вот этот князь, он устанавливает моду. Ну, мне лично нравится, как Петросян однажды сказал. Мода – это такая барышня, говорит, которая каждую неделю издает последний писк и никак не, как говорится, крякнет. Да? То есть почему такое происходит? Потому что ее придумал сатана, эту моду. И она будет бесконечно идти. И нам, вот, допустим, людям, которые

хотят в своем, ну, в своей жизни, в своем образе сохранить образ Божий, не всегда нужно вот тянуться вот к стандартам этого князя, который, он все равно даст что-то новое, он придумает какую-то идею. И поэтому нам бы хотелось вот передать вот эту мысль библейскую, что, как говорил апостол Павел, что я научился быть довольным, умею жить в скудости. То есть как это уметь жить в скудости? То есть не роптать, умею жить в изобилии, не тратить. То есть, ну, по-разному, не гордиться, да, что вот, смотри, как я умею заработать, а кто-то не умеет. И еще, сегодня очень часто успех ассоциируется именно с богатством. А ведь богатство, заметьте, это очень относительная величина. А что такое богатство? Ну, давайте чуть-чуть пройдемся еще дальше. Вот если мы вот сюда смотрим, что мы видим? Мы видим роскошь, да? А какая разница между достаточно богато и роскошно? Поверьте, для людей, которые вот там, скажем, живут и вот это могут себе позволить, у них другие проблемы. Они нервничают, что вот там кто-то их там подвел, видите ли, какую-то там сусалинку не туда там золото накрутил. То есть это целая проблема. А то, что там вокруг есть проблемы другие, их даже не касается, потому что у человека есть свой мир. Или, например, вот такая мечта, да, здоровенный дом, там дорогущая машина, и еще что-то там, бассейны. И вот мы, как люди, как бы склонны вот на это падать, да, вот бы мне бы так, вот было бы классно. Но заметьте, что я недавно вот слышал это, ну, рассказывали интервью у Билла Гейтса. Вы видели, он в очках. У него какая-то там болезнь, что он, ну, ему операция не помогает снять очки. И он должен ходить в очках. И вас спросили, ваше состояние оценивается, там тогда было это в 16 миллиардов долларов. Вы бы поменяли свои деньги, вот эти заработанные, на зрение, чтобы вы могли вот так вот, ну, ходить четко без очков, 100% зрение? Он говорит, легко. Вопрос, ну как? Потому что он понял, что когда у тебя денег столько, сколько тебе не надо, а у тебя нет вот этого зрения, которое есть у других людей, начинаешь как бы, ну, совершенно по-другому все чувствовать, по-другому все это понимать. Посмотрите, что говорит Христос относительно, или как он относился к богатству. Вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Вот это такая идея, да? Как бы проплатить нечто такое, чтобы вот быть гарантированно спокойным, что я буду спасен. Он же сказал ему: а что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Смотрите, как интересно Христос ответил на его такой вот, скажем, вызывающий вопрос. Вот в хорошем смысле вызывающий. Ведь можно же воспользоваться. Представляете, к вам подходит человек и говорит: я бы хотел что-то здесь поддержать, проспонсировать, может быть, предложите какой-то вариант. Конечно, это же классно, сейчас мы тебе список выкатим, что нам надо, давай. А он ему говорит: нет, просто соблюди заповеди, войдешь в жизнь вечную. Так как люди входят в жизнь вечную? Очень просто. Живи по закону. Кстати, греческое слово «праведность», оно и переводится как «жить по закону». Не безгрешность, когда тебе грех противен во всех смыслах, видах и исполнениях, а просто когда ты живешь по закону, ты называешься праведником. Это такая, скажем, формулировка, этимология слова, она к этому нас ведет. Он говорит ему, какие? Иисус сказал, чтобы не подумали, что он там не те заповеди соблюдал. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Чего тебе, богатому, еще надо? У тебя все есть, да? А ему хочется вот как-то, вот все-таки, знаете, вот сделать что-то значимое. Вот что просматривается в его речи. То есть ему раз сказали, не понимает, ему он второй раз спрашивает. Что-то все равно мне не хватает. А, раз не хватает, давай посмотрим, что не хватает. Если хочешь быть совершенным, и вот это интересное слово «совершенным», не просто обычным, а вот уникальным, ты хочешь же быть, ты же тут хотел что-то сделать такое, да, скажем, доброе, опять тебя это интересует, ты хочешь вот отделиться, выделиться немножко. Окей, тогда надо что сделать? Пойти продать твое имение и раздать нищим. Интересно, да, зачем вот этот процесс? Почему бы не просто?

переписать дом, пожертвовать кому-то и это раздать. А он говорит, пойди продай имение, то есть чтобы ты прошел вот этот путь жертвы, а не просто потери, что ты подержал в руках, ты это видел, это подержал и это отдал. И смотрите, он не просто им сказал, пойди продай имение, то раздай нищим и точка. Он говорит, и будешь иметь сокровища на небесах. То есть он ему пообещал, все будет нормально, у тебя будет, ты не переживай. Ты вот ищешь чего-то такого сверхдоброго, и следуй за мной, пошли вместе. И после этого, вы помните, что юноша отошел, слово сие, когда услышал, простите, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Почему оно у него было большое, если он юноша? Это было не его имение, это было наследство. То есть заработать в то время юноше большое имение – это большой вопрос. Это не как сегодня бизнес, знаете, там 19-летний парень, программист, там что-то придумал, программу, игру какую-то написал, у него купили, и он стал богат. А тогда такого не было. И поэтому он так подумал, о, идти за ним, сокровище на небесах, лучше птичка в руках, чем вот этот журавлик большой, красивый в небе. Вот. Пожалуйста, модель, ничего нового не придумалось, да? У него большое имение. А что такое большое имение? Согласитесь, любое большое имение, все будет в контрасте. Так или нет? Миллиардеры что же между собой тягаются? Как вот этот нолик еще там бы в своем длинном счете добавить? Хотя, казалось бы, уже там и дома, и острова, и все, что хочешь есть. И поэтому он отходит с печалью. Но я хочу обратить внимание, что успех – это не только богатство. И мы должны понимать, что Бога можно прославить абсолютно в любом, скажем, виде, в любом амплуа. Успех – это довольство тем, что имеешь. Вот что Бога прославляет. Смотрите, Филиппийцам 4:11. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Научился быть довольным. А как это? Может, он смирился? Может быть, просто апостол Павел не знал, что можно больше заработать? Помните, наверное, да, эту историю про рыбака и бизнесмена, когда он поймал рыбу, говорит, ты куда идешь? Он говорит, ну все, домой, я рыбу поймал, сейчас пожарю, и семья покушает. Он говорит, так ты еще налови, а зачем? Ну, наловишь много рыбы, и что потом? Ну, потом продашь ее, и что? Ну, купишь себе большую лодку уже с мотором, ну, и будешь еще больше ловить. Окей, а дальше что? Ну, а потом откроешь комбинат какой-то, наладишь цех, там будешь переработку делать, консервы выпускать. Ну, потом, говорит, купишь себе в Нью-Йорке дом, там у тебя будет офис, откроешь большой. Ну, а потом? Ну, у тебя будет все. Ну, потом ты сможешь приехать отдохнуть на озеро, там половить рыбу. Говорит, ну, а я что делаю? Зачем мне вот эта вся суета, которую ты мне предложил? Зачем? Вот это я должен создать, наловить, нанять людей. Все это как бы запустить, чтобы потом вот таким вот измученным прийти на эту речку или там на это озеро, закинуть удочку и ловить эту, опять же, одну рыбу. Потому что, в принципе, человеку не надо 10 рыб. Ему одной рыбы хватит, чтобы наесться. Апостол Павел в Тимофея 6:6 говорит, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Быть понимание того, что мы управляющие только на этой земле, оно очень много нам помогает осознать. Я не владелец, я только управляющий. И поэтому вот эта мысль, она очень много может нас научить. Второе, обратите внимание, успех – это здоровье. Это ж такое благословение, когда у тебя ничего не болит. Походи, посмотри на больных, нуждающихся, парализованных, там, людей с онкологией и прочее, тогда только приходит осознание. А Бог говорил еще в Исход 23:25, «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Это обетование. Это то, что Бог хочет сказать. Ты иногда думаешь, что деньги приносят счастье, но если ты покрутишь своей головой, и ты увидишь, что у тебя есть здоровье, ты уже как минимум наполовину счастливый. Поэтому я, например, вот когда общаюсь с молодыми людьми, вот эти, знаете, намеки на суицид, меня никто не любит, у меня прыщики на лице пошли, все, я страшная, меня никто не возьмет замуж, все, мне конец, только прыгать с моста или там с окна или еще куда-нибудь.

под поезд. Вопрос, зачем? Зачем? Ну и что, что парень какой-то круче, крепче, чем ты? Ну и что, что у него денег больше? Так это же не самое главное. Ты уникальный, нет больше такого человека, как ты. Нигде вообще во всем этом мире. Так развивай свои качества. Посмотрите на жену Лужкова, да, вот Батурина. Я просто так, к слову, она, все мы ее знаем, скажем, ну, видели, по крайней мере. Вы видели там такую незаурядную красоту? Пусть она не обижается, но она женщина в годах. А она, знаете, сколько у нее денег? То есть это как бы не это главное. Поэтому здоровье – это благословение, и это не грех. Но если ты в здоровом теле дьяволу начинаешь служить, то, конечно, это является грехом. Но обетование очень хорошее, надо его запомнить, что Бог может благословить. Если мы служим Господу, Он благословит хлеб, воду и болезни будет отвращать. Третье. Успех – это длительная перспектива, а не короткая, как удача, например. Вот я никогда людям не желаю удачи. Я всегда желаю им успех. Потому что удача – это случай. О, получилось, о, повезло, класс. А когда речь идет все-таки об успехе, то это длительная перспектива. Успех, его можно посмотреть, ну, на протяжении нескольких лет. И да, в этих несколько лет, например, может быть авария какая-то, потеря чего-то, машины. Но в целом есть рост, в целом есть некая, скажем, радость от того, что произошло, есть прибыток определенный. Поэтому успех, его всегда надо рассматривать долгосрочно. В чем проблема молодых людей, вот именно младшей, подростковая молодежь? Им нужно все сейчас, здесь и сразу. И тут же моментальный вывод. Если у меня этого нет, у меня никогда этого не будет, но я вот провожу добрачное консультирование, и вот частенько я эту мысль поднимаю, что вот смотрите, например, сколько надо для семьи? Стиральная машинка надо, блендер надо, посудомойка там надо, желательно это надо, кухонный комбайн жене надо, мужу дрель надо, утюг надо, пылесос надо. Ну, я так все посмотришь, ну, вроде много надо. Но когда ты живешь вот просто в браке уже первый год, ну, подарили на свадьбу, холодильник подарили там, стиралку подарили, класс, уже стартанули. Ну, потом докупили, утюг купили. Но ведь утюг не каждые 2 месяца покупают. Нет, купили, он там 5 лет точно будет ходить. Потом пылесос купили, он тоже на несколько лет. А все зависит теперь дальше от эксплуатации. Если, конечно, все кидать, швырять, хлопать, закрывать, там, не мыть вовремя и так далее, то, конечно, оно быстро ляжет и работать не будет. То получается, что вот эта идея, она показывает нам, что мы можем многое изберечь. Но через 10 лет у вас будет не вот так, а вот так. Ну, надо чуть-чуть где-то подождать. Но и вот эта проблема, что все хочется сразу. Но обратите внимание, что успех – это длительная перспектива, а не короткая. И вот он, Бог говорит, странствуй по земле, я буду с тобой, я благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. То есть ты странствуй, а я буду с тобой, я благословлю тебя. То есть ты живи, живи, делай то, что можешь. Четвертое, посмотрите, успех – это благословение. Притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Я как-то приводил этот пример, мне очень бросился в глаза. Я ехал по трассе и обгонял, ну, машины там периодически кого-то, кто-то тебя обгоняет, кого-то ты обгоняешь. Я обратил внимание, значит, обгоняем мы одну шестерку, старая шестерка такая. Там полно народу сидит, полная машина. Хохочут, довольные такие, знаете, счастливые. Такое ведро едет по дороге с болтами, все счастливые в нем, хохочут. Ну и вот как-то так посмотрели, люди, что, праздник. Едем дальше, раз какой-то джип такой модный, мажорный, как говорят, да, обгоняем. Там такие каменные лица, знаете, мумии сняли откуда-то с музея и везут. И вот они же крутые. И такая разница, вот я так это почувствовал, что... Вот она разница. Вы сидите, там 5 миллионов вокруг вас, да, вот всего. А радости нет. Ну как это? Чего же они будут сидеть, хохотать, да? А эти сидят, там 30 тысяч цена вопроса. Счастливые, довольны. Понятно, что и это не постоянно, и то не постоянно. Но все-таки нужно стремиться чуть-чуть к другим нематериальным вопросам и не терять Божье благословение, потому что успех – это не грех, это Божье благословение, и за это надо Бога благодарить. Ну и давайте сделаем выводы.

0: успех не грех, если он правильно используется. Если правильно понимать и не роптать на Бога тогда, когда есть у тебя много чего, но нет того, что ты еще хочешь. Это не страшно. Ну, не сейчас будет. Знаете, как дети, вот они не могут многому нас научить. Вот говорит, мам, я хочу там телефон. Говорит, нет, тебе еще рано. Спрашиваешь, а что у тебя, телефона нет? Да не, мама сказала, еще рано, надо подрасти. Да все, он смирился, так классно. Мама же сказала, подрасти, кашу нормально есть. Ну все, хорошо, буду расти теперь. То есть, а мы взрослые, мы уже не можем так. А как это так? Ничего себе, мне и такой величине, такая птица важная, и не сразу, и не все. Вот оно и получается. Поэтому важно не поскользнуться, когда приходит успех. И не надо бояться, как бы стремиться к большему. Важно не упасть, не поскользнуться. Второе. Грех – это нарушение Божьего закона и его принципов. Поэтому в притчах написано «помысел глупости, грех и кощунники – мерзость для людей». Ну или в переводе Института перевода Библии «помыслы глупца греховны». То есть, когда у тебя что-то есть, и ты начинаешь о чем-то таком вот думать, потому что ты можешь себе это позволить, что уже будет нарушением. И вот нельзя стать вот этим глупцом, который, если даже не реализовал себя, да, в дурном каком-то, то, по крайней мере, об этом думает. Третье. Успех всегда многогранен. Нельзя зацикливаться на чем-то одном. Нет одного, но есть другое. Всегда всего не бывает. Вот это надо четко себе понять. И это очень часто мы видим в богатых семьях. У них есть средства, деньги, бизнес, но нет здоровья, например. Дети неблагополучны. Всегда будет что-то, потому что мы так живем. И еще в завершение. Важно всегда благодарить Бога за то, что есть. И Он даст больше. Успех – это благословение Божье за трудолюбие, за верность, за терпение, а не просто случайность. Поэтому стремление к успеху не есть грех. И последнее – полное доверие Богу. Даже тогда, когда кажется, что нет успеха. Это путь к большему успеху. Вот пусть Господь благословит вас быть успешными. Вот это то, о чем я хотел сегодня вам сказать. Спасибо.
1: Андрей, большое спасибо за вашу тему, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы. Ребят, вы тоже можете подготовить свои, и мы будем, наверное, попробуем их чередовать. И сначала первый вопрос, который нам пришел от зрителей. Достичь успеха трудно, но как быть, если вот эти вот неудачи, они не заканчиваются? Значит ли это, что нужно отступить от цели? Может быть, это не твое?
0: Видите, неудачи, они тоже достаточно относительны. Я не верю в то, что вот все одна сплошная неудача. Там вот в конце как бы презентации я показал, что есть такие люди, пример библейский, как Иосиф, и они показывают нам, что у тебя может быть, казаться, что все плохо. Ну, братья продали, в Египет пришел, там начал только как-то обустраиваться, предательство, и ты опять в тюрьме. Казалось бы, все плохо. Но ведь написано, что Бог был с Иосифом даже там в тюрьме. То есть все-таки надо чуть-чуть шире попробовать посмотреть. Может быть, не все так плохо. И к хорошему стремиться всегда надо. Потому что сатана, он может ставить эти препятствия такие, как бы выбивать из человека, основу, его настрой на победу и так далее. Ну, ничего страшного, праведник 7 раз падает и встает. Вот посчитать, сколько раз упал, и обязательно на 1 раз больше встать надо.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии. Да, пожалуйста, берите микрофончик.
2: Вот, хотел спросить, если стал успешным или более богатым, чем человек, с которым ты общаешься, как не загордиться или не ставить себя выше его?
0: Хороший вопрос. Вот тот факт, что ты вообще об этом спрашиваешь, он и показывает, что человек уже осознает, что такая проблема может быть. Есть выражение простое такое, будь проще, люди потянутся. Но проще – это не значит глупее. Проще – это значит доступнее и с перспективой, как бы с возможностью тоже, неудачи. И вот успешные люди, они очень часто о себе говорят достаточно скромно. Ну, те, кого я знаю, кого я уважаю, кто действительно и большие деньги имеет, человек говорит, кто я такой? Маленькая букашка, я вас умоляю. Никогда не скажет, я же... Поэтому всегда ставь себя на его место.

0: место. Вот тебе было бы приятно, чтобы кто-то тебе демонстрировал свое преимущество? Вот точно так же не надо никому демонстрировать свое преимущество. Ну, подъехал ты на новом ленд-крузере, ну, припаркуй его где-нибудь подальше. Ну, зачем лезть под двери входные? Грубо говоря, вот маленький пример скромности. Все равно все узнают, все равно будет так. Опять же, например, ты там что-то лучше делаешь в спорте, подтягиваешься больше, чем другой. Ну, можно подтянуться и сказать, ну, что, двоечники, толстяки, а? Не можете, да? Учитесь, пока я живой. Но они могут ускорить, чтобы ты уже не жил. Понимаете? А можно сказать, а ты сколько подтягиваешься? Он скажет, ну, 8 раз, а ты 15. Ну, круто, что, 8 раз-то тоже хорошо. Если ты чуть позанимаешься, будешь и пятнашку тянуть. И всегда придет следующий вопрос, а ты? Ты скажешь, ну так, понемножку. А потом турник покажет. Понимаете, то есть вот эта простота в общении и ставить себя на место другого человека, оно очень многое может поставить по местам.
1: Следующий вопрос. Здравствуйте, у меня зависимость от моды. Я не чувствую себя комфортно, если моя одежда не соответствует трендам. Как научиться перестать зависеть от этого?
0: Хороший вопрос. Я услышал недавно Алексеенко Виктор Владимирович рассказывал, что здесь в Москве новая, то есть здесь в Москве, вообще в Москве, где они живут, такая появилась фишка. Люди ходят по магазинам, нагружают тележку всякими вещами, оставляют на кассе и уходят. То есть шопинг был, вот, но покупки не состоялось. Уже на душе легче на сколько-то процентов, ну а там как пойдет. Вот. И я думаю, что просто нужно выйти из этой, как, опять же, может быть, я не скажу всех путей, как это сделать. Надо общаться с простыми людьми. Поговорите, просто войдите в круг общения нормальных людей, где с тобой общаются хорошо. Не потому, что у тебя крутые вещи, телефон крутой, а потому, что ты просто друг, ты просто ну, нормальный парень, к тебе с уважением относится. И тогда вот эта проблема, она как бы отпадет, что я должен вот там выглядеть как-то особо. Просто будь чистый, аккуратный, по вкусу одет, ну, то есть прилично, и ты уже входишь в топ, скажем, нормальных людей.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Я хотела узнать, как вам кажется, не связано ли представление об успехе с тем, как человек чувствует себя внутри, с его самооценкой, с низкой, что бывает у многих, с его внутренней незрелостью, потому что обычно, когда люди находятся в мире с собой, им намного проще смотреть на успех других людей, и они сравнивают себя с собой вчерашним, а не с другим человеком.
0: Отлично, вы и вопрос задали, ответили на него. Конечно, внутренний мир, он выйдет наружу, даже если ты очень не хотел бы этого. И вот этот настрой, позитивный настрой, неревнивый настрой. Вот успешные люди, опять же, ну пусть даже богатых назовем, можно быть успешным и говорить, да, вот я купил там завод, а это вот два завода, у него еще предприятие там одно работает, таксопарк, и там томится. А можно сказать, у меня есть друг, у него там и таксопарк, и завод свой, ну а у меня там минеральная вода, например. То есть, понимаете, отношение влияет к вещам и к людям на все то, что происходит вокруг нас. Поэтому по Библии фактически нужно работать над отношением. И если Бог увидит, что ты не привязываешься вот к этим вещам, ты не зависишь от них, то Бог даст больше. Это я в этом убежден. Чтобы ты управлял нормально. И чтобы ты Бога прославлял, других вдохновлял. Так почему бы Богу не дать тебе много? Авраам был богатый. Соломон, Давид, у них было огромное количество, но они не привязаны были к этим. Посмотрите, как они говорят о Боге и как они говорят о себе. Вот и весь как бы показатель. И посмотрите, как сегодня. Человек там ларек открыл какой-то, а уже ходит, уже походка другая, уже ой-ой-ой, еще кредит не выплатил, а уже грудь колесом. Ну подождите, еще время покажет. Это же не Ашан ты открыл в конце концов, и не сеть, и не по России и Европе, а, скажем, ларек. Вот. Поэтому как бы еще есть куда расти. Пусть это тоже помогает по-другому посмотреть на успех других людей, свой внутренний мир. Хороший вопрос очень, да, что надо внутри все, чтобы хорошо было.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Почему неверующие в Бога люди сегодня более

0: чем более успешные, чем верующие, прийти к успеху честным путем более сложно, не так ли?
1: О, у меня будет тема. Вот можно я на этот вопрос сейчас не буду отвечать? Мы поговорим, может ли быть успешным честный человек. Отлично. Целая тема. Мы там и библейские примеры приведу. Это шикарный вопрос.
0: Отлично. Вопросы из студии еще есть?
1: Можно его отложить, да.
0: Да, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, микрофончик.
2: Можно ли...
1: Да-да.
0: Все нормально.
2: Можно ли ошибки на пути к успеху считать тоже маленьким успехом? Они дают ценный опыт.
1: 100%. Просто не надо раскисать после каждой неудачи. Ну, ударился, ну ничего, ну потерял. Ну, будь умнее, ну как бы сказать, сам себе скажи, веди с собой диалог. Ну не получилось чего-то. Ну что теперь? Жизнь-то не остановилась. Возьмите людей, вот кто, я смотрел передачу, основал Xiaomi. Парень простой, у него компьютера не было, он бегал в очередь, стоял там, чтобы его пустили на компьютере поработать. Потом делал, что-то там его заметили, жил бедненько, там спал на полу. Но потом он раскрутился, потом уже пришла известность тогда. Сколько было падений. Стива Джобса уволили с его же компании. Ну ничего, не умер же он. Самое главное, что не умер, а все равно потом умер. Поэтому пока живой, ничего, правильно ты говоришь, надо ошибки расценивать, как, ну как мы говорили, да, от неудачи к неудаче, но с энтузиазмом. Так, раз, взбодрился, говорит, ничего, у меня еще есть настроение, можно. Но советоваться, кстати, вот здесь, да, тоже надо момент подметить. Не просто слепо идти от ошибки к ошибке, а советоваться и делать выводы. Почему я так? А меня же предупреждали, а я не послушал. То есть всегда будет какой-то изюминка, вывод, который можно сделать.
0: Спасибо. Еще один вопрос. Будучи миллионером, жить на, так назвали, на пафосе, потому что нравится, разве это плохо?
1: Да нет, неплохо. Почему? Ну, если ты можешь себе это позволить. Вот я тоже хотел бы на этот момент обратить внимание. Ну, может человек себе позволить, например, что-то дорогое. Ну, пусть позволяет, если он может себе это позволить. Его никто не заставляет ехать на маршрутке, если он может ехать на машине. Пожалуйста, езжай. Но вопрос в том, что мы поговорили немножко, и еще будем потом говорить, какие могут быть опасности. То есть вот об этом надо помнить. Поэтому если ты можешь себе позволить красивый дом, пожалуйста, пусть будет у тебя красивый дом. Но если у тебя после вот этого приобретения количество друзей упадет, количество гостей упадет, потому что теперь ты уже не зовешь домой, потому что будут разговаривать, а у тебя там дорогущее то, а дорогущее это. Ну, понимаете, как бывает. Некоторые, наоборот, ведут показать, а некоторые, наоборот, закрывают, потому что уже там начинка в доме серьезная, а глаза как бы не хочется, чтобы это все где-то в Инстаграме выскочило, потому что кто-то придет втихаря. Давайте сфотографируемся. Вот на фоне вашего там чего-нибудь, камина, не знаю, бассейна. Вот. То, опять же, а смысл тогда?
0: Ну, есть обратная сторона. Который только не успеет тебе что-то новое купить, все, уже везде у него это, во всех соцсетях. Человек этим, ну, может быть, и не хвастается, но просто хотят, что хочет, чтобы за него порадовались.
1: Я таких не видел, чтобы за него кто-то радовался. Вот позавидовал.
0: Ну, у него так, у него вроде как это, ну, белая такая, как сказать, мотивация.
1: Ты знаете,
0: или все равно в глубине души он понимает, для чего он это делает?
1: Это как есть такие молитвенные сплетни, знаете, когда говорят, давайте молиться за там, Машеньку, а что такое у нее? И пошли рассказывать про Машеньку. Надо молиться за Машеньку, да, и за Васю молитесь, он там прогорел, сейчас у него долги, его ищут, он вообще хотят убить, там посадить. Вот. То есть помолились за Васеньку, понимаете? То есть, а фактически раскрыли то, что вообще никого не касается. Так и здесь. Я вот просто хотел, чтобы за меня порадовались. Есть принцип 80-20. 80% людей вообще до лампочки, извините за такое слово, что у вас что-то есть или что у вас проблемы. А 20% даже радостно, что у вас проблемы и что вам плохо. Поэтому, когда ты это понимаешь, тогда ты живешь скромно, и, как говорят, счастье любит тишину. Меньше пафоса. Ну, купил ты себе новый iPhone. Ну и радуйся, смотри в этот чудный экран Retina, или как он там называется, Super AMOLED. Зачем его всем показывать? Как бы это такие моменты, которые жизнь, наверное, сама покажет.
0: Давайте еще один вопрос зачитаем. Какие бы книги вы порекомендовали для общего развития успеха? Спасибо заранее за ответ.
1: Мне нравится. Мы читали эти книги на докторской программе Стивена Кови. Вот. Брайан

Трейси. Вот Брайан Трейси тоже считается очень такой. Это из мирских людей, но очень не... которые не воздух продают, знаете, как сегодня там семинары какие-то проводят, а действительно у него очень высокий уровень самодисциплины. Он в зрелом возрасте выучил там несколько языков, открыл бизнес в разных странах. То есть он, когда говорит какие-то вещи, то они достойны того, чтобы послушать. Это из такого. Ну, а остальное, я думаю, и так можно найти...

0: так скажем.
1: Отлично. Спасибо большое, Андрей. Это были все вопросы.
0: Хорошо. Спасибо вам.
1: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: В церкви люди часто слышат призыв относиться к другим по-христиански. А что значит по-христиански? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот у каждого верующего человека, наверное, свое представление о том, что значит относиться к ближнему по-христиански. Одни думают, что это значит всегда угождать другим, всегда на любую просьбу говорить «да», быть готовым в любой момент прийти на помощь, даже если тебе это неудобно, смиренно слушать, не прикословить, никогда не конфликтовать. Другие считают, что по-христиански это значит внимательно следить за ближним. Вдруг он в чем-то согрешает. И неверующим людям, людям из мира проповедовать Евангелие очень настойчиво, даже жестко, чтобы люди покаялись и не думали, что там у них еще много времени. Вот. Ну, я думаю, вы меня поняли, да? Вот. А что вообще Священное Писание говорит о христианском отношении к ближнему?
1: Ну да, наверное, тема, нужно согласиться, актуальная, потому что мы живем в обществе, в социуме, в среде, в семьях наших, где-то трудимся, учимся, в церковь приходим. И, конечно, нам не обойти стороной этот вопрос, какие наши отношения. Но при этом, наверное, нам важно помнить, что Бог задумал каждого человека индивидуальной личностью. И ожидать, что все будут одинаково друг к другу относиться и поступать в одном стиле, в одном ключе, наверное, мы должны будем согласиться с тем, что это будет неправильно. Потому что мы все разные. У нас, ну, как бы разные отношения к каким-то моментам, вещам. Мы выросли в разных семьях. Мы воспитались по-разному, у нас различное образование, мы как бы впитали то, что было в окружающей нас среде. Поэтому это, конечно, невольно все накладывает отпечаток. Но все-таки каким, да, какими должны быть вот эти отношения? Наверное, самое первое, что бы я сказал, опираясь на Слово Божие, это должны быть искренние отношения. Потому что можно играть в хорошие отношения. Можно улыбаться, а за углом что-то про этого человека говорить, да. Можно как бы вот с виду казаться очень расположенным кому-то, а в мыслях думать, скорее бы это общение закончилось. Поэтому, наверное, прежде всего мы будем говорить об искренности. И вот смотрите, у нас есть примеры. Вот, допустим, мы можем открыть послание к Галатам, вторую главу. И в послании к Галатам мы можем прочитать с 11 текста, вторая глава с 11 текста. Это пишет апостол Павел, пишет про другого апостола, про апостола Петра. И смотрите, как он пишет. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Ну, вот я не знаю, в наше время кто-то бы осмелился на такое открытое письмо, ну, скажем, один руководитель церкви, да, или лидер церковный, написать открытое письмо через кого-то, какой-то церкви, в котором бы упомянул что-то подобное про другого церковного лидера. Ну, я вот как-то вот сомневаюсь, что сегодня мы, люди, пойдем на такой шаг, мы скажем, это некультурно, это неэтично, ну и много других слов скажем, да. Что мы видим в этом эпизоде? Мы видим, что апостол Павел не может согласиться с лицемерием. Мы с вами сказали о том, что отношения должны быть искренние. И он искренне пишет вот об этом, да? Это не значит, что они стали врагами с апостолом Петром. Нет, мы знаем, что их служение продолжалось, они были в одной церкви, они каждый трудились для

0: Господа, делали лучшее, что не могли. Но вот этот эпизод показывает, что что так возмутило или что так огорчило апостола Павла. Он говорит, Петр, с ним Варнава и даже многие другие именитые люди известные стали лицемерить. А в чем было лицемерие? Пришли новые люди из язычников. Но здесь мы должны вспомнить о бэкграунде вот этом иудейском, о всех традициях, которые как бы мешали переступить через порог дома язычника, сесть с ним за один стол. Это считалось нечистым. Но это вот были только первые шаги в сторону того, чтобы наконец согласиться, что во Христе Иисусе уже нет ни иудея, ни еллина, ни обрезанного, ни обрезанного. Все, все, вот, все одно во Христе Иисусе. И вот апостол Павел пошел в эту сторону всем сердцем, всей душой. Он стал принимать этих людей, он с ними ел, он к ним приходил. И когда другие апостолы увидели, что у него такое очень открытое, радостное общение, да, то, посетив вот Антиохию, сам Петр тоже, они тоже вначале пошли в эту сторону. Они стали общаться с язычниками, вместе быть за одним столом, иметь добрые отношения. Но вдруг, к несчастью общему, сюда приходят некоторые из обрезанных, да, то есть
1: еще таких, братья христиане, да, но братья, иудеи, да,
0: но другого такого же толка братья, да, которые вот не отказались от этого иудейского бэкграунда в том плане, чтобы стереть границы в общении с язычниками. И что начинает делать апостол Петр? Он, Варнава, другие, они начинают лицемерить. То есть они показывают, как только пришли вот эти вот именитые люди из Иерусалима, пришли и стали осуждать, они тут же переменили свой стиль.
1: Стали таиться и устраняться.
0: Да, они стали находить предлоги, да нет, спасибо, не сегодня, уже очень поздно, все. Ну, и когда вот это апостол Павел увидел, его сердце не согласилось, и он решил вот это очень открыто написать. Фактически он выясняет отношения с Петром, но заметьте, не в отношении себя самого, не потому что Петр что-то ему сказал, его обидел, да, просто апостол Павел пишет, что не нужно так себя вести. Вот первое, о чем мы говорим, отношения должны быть искренними.
1: Ага, искренними. Но вот интересно, искренность все-таки разная бывает. Вот бывает, ну, искренне, спокойно, очень тепло мы общаемся с людьми. А бывает, мы искренне, как я уже говорила, их обличаем. Угу. То есть, а зачем я буду таить? Зачем я буду сейчас делать вид, что мне нравится и все хорошо? Нет, я подойду сейчас к этой сестре и как на духу ей все скажу. Сестра, ты вообще не права, я с тобой не согласна, так в Церкви Божьей себя не ведут. Покайся, ты должна обдумать все, встань на колени. И таким тоном я искренне ей говорю.
0: Все верно, все верно. Но, конечно, Бог знает мотивы, знает, у кого какие побуждения, насколько они искренны, где действительно искренность, а где желание оправдать свою грубость какой-то искренностью. Бог все знает, Бог во всем разбирается. Но размышляя об этом, мы должны все-таки заметить, что вопрос отношений – это дорога с двухсторонним движением. То есть это то, что исходит от нас, и то, что приходит к нам. Поэтому, говоря о том, какими должны быть эти отношения, мы должны обсудить оба этих направления. И, конечно, Слово Божие нас приглашает больше акцент делать на то, что исходит от нас. Что касается того, что приходит к нам. Вы знаете, друзья, тут, наверное, будет очень хорошим подспорьем в наших переживаниях, когда мы чувствуем, что к нам кто-то не так что-то относится, да, что-то делает не так, а мысль о том, что Бог это допустил. То есть, когда к нам что-то в жизнь идет, кто-то не так со мной обращается, кто-то не такие слова мне говорит, как хотелось, кто-то, как я думаю, что-то делает такое намеренно злое, да, вот тут, наверное, нам важно не забывать, что Бог для чего-то, зачем-то и почему-то это допустил. И тут мы можем вспомнить из книги «Царство» эпизод, когда Давид бежит из Иерусалима, потому что поднял мятеж его родной сын Авессалом. Авессалом надругался над домом своего отца, поставил шатры, спал с его наложницами на глазах, на крыше в этих шатрах всего народа. То есть глумился фактически, уже вообще изничтожил авторитет своего отца. Давид идет, вместе с ним преданные ему люди. Они бегут, они переходят через поток. И вы помните, там он встречает человека, который начинает злословить Давида. Он идет и злословит, и называет Давида очень бранными словами.

0: словами, и очень нехорошими. Тот человек понял, почувствовал, что царь теперь в униженном положении, авторитета нет. И вот, ну, вот эти вот, вот это все вышло наружу. Этот человек встречный, он решил полностью еще добить Давида, вот, что он бежит, как пес, как все. И военачальник, я преданный Давиду, он говорит: «Позволь, царь, господин мой, одно движение мечом, я снесу ему голову». И Давид очень интересные слова говорит. Он говорит: «Не нужно, оставь. Если Господь ему позволил и допустил злословить, пусть злословит». То есть вот эта мысль, она была у Давида. Что... И знаете, когда мы вот вооружаемся вот этой мыслью, нам это во многом может помочь. Я вспоминаю, когда в очередной раз во время моего детства папа был перемещен на новое место нашего служения, я должен был пойти в новую школу, и я пришел в новую школу, меня там не знали, я пришел из сельской местности в столичную школу, требования другие, оказалось, что не все знания у меня соответствуют моим оценкам, какие были, там меня уважали, принимали, любили, ну и где-то, наверное, на этой волне мне ставили хорошие оценки. И тут я прихожу, ну, как говорят, нужно все с нуля начинать, да? То есть вот ты, вот все. Я помню, мне тяжелее всех было на уроке алгебры и геометрии. У нас была такая учительница, которая, ну вот, она, знаете, она не любила учеников, которые не дотягивают в знаниях. Вот она органически, она просто у нее вот все поднималось. Я этого тогда еще не знал. И мне так было, знаете, так контрастно, так скорбно, что вот я прихожу, а она, знаете, вот прямо вот, ну, вообще, это, ну, для меня это показалось как террор какой-то. То есть она на меня такими словами, все, к доске, опять ошибся, все. И просто вот, знаете, давит так просто жестко, с такими грубыми словами. Я растерялся где-то. Просто, ну вот, мне надо учиться. А я смотрю, у меня алгебра, геометрия, были хорошие оценки, а тут они вдруг поплыли вниз. Ничего не получается. Руки опускаются. И учитель, вместо того, чтобы мне помочь, да, бьет меня, так образно говоря, да, давит, уничтожает, унижает. То есть, ну, поставит на вид все мои ошибки. И как будто специально самые сложные задания, примеры дает мне. Это было в 7-м классе. Тогда 10 лет учились в среднем образовании. Сокращая рассказ, скажу, что школу я заканчивал, эту школу, с хорошими и отличными оценками по алгебре и геометрии. Был один из, ну, это нескромно, конечно, лучших учеников по этим предметам. Почему? Потому что Бог допустил. Допустил вот такое отношение учителя, да, для того, чтобы, ну... Ну, наверное, так со мной как бы нужно было тогда.
1: Это мобилизовало вас?
0: Да. Ладно, школа. Ладно, это, скажем так, знаете, ну, люди светские, там, недуховные, да. Но ведь иногда это в церкви происходит. Знаете, вот был момент в моей жизни, в церкви, когда, я скажу открыто, в молодом возрасте я решил уйти из церкви. Просто решил уйти из церкви. И, ну, там проблемы, как всегда, все пересеклось в одной точке, переживания в личной жизни, огорчение, я разочаровался в ком-то, в церкви, все одно другое. Ну, и враг подсуетился и как бы внушил мне мысль, что мне лучше быть, и быть верующим человеком, но не в церкви. А можно молиться, читать Библию, даже петь псалмы можно перед Господом в своем лице, и все остальное. И вот один... проповедник с этим не согласился. Тот, который меня крестил. И он приехал встретиться со мной. Он приехал, чтобы, ну, как-то что-то сделать, когда он услышал, чтобы все-таки я начал снова посещать церковь. И я был на рабочем месте, работал. И приходят братья, один брат из церкви, говорит: «Ваня, выходи, проповедник приехал с тобой встретиться». А вы знаете, у меня такое внутри появилось несогласие. Я думаю, что они все лезут в мою личную жизнь? Это моя жизнь. Пусть неправильно еще кто как думает, но это моя жизнь, не надо лезть. Ну, как вот греховное вот это начало, он все возмущается. И я так дерзко вот этому брату, который пришел со мной. А это был скромный брат, он такой, знаете, тихий. Он никогда ни на кого не кричал, не ругался. Таким я его знал. И я ему говорю: никуда я не пойду. Нет, все, не надо, не трогайте меня, все.

0: Я вот тут на рабочем месте, не отвлекайте меня. Он на работу ко мне пришел. И вот, знаете, произошла какая-то удивительная перемена с этим благочестивым братом. Ну, как я запомнил. Может, было немножко по-другому, но я так запомнил. Он чуть ли не зарычал на меня. Он так меня стал ругать. И он говорит: что? Ты зеленый юнец. А мне там было 20 с небольшим лет. Проповедник, который в тюрьме сидел за истину, приехал, чтобы... А ты сидишь и говоришь, не лезь, ты можешь. Он, ну-ка, вылазь оттуда. А я там под машиной чинил машину, как бы служебную, все. Вылазь, я сейчас спущусь, тебя выкину с этой ямы. Такие он жесткие слова, знаете, стал мне говорить, что, наверное, вот такие слова и нужно, и только они, наверное, могли на меня тогда так подействовать, что я оробел, не то чтобы испугался, просто это неожиданно. Я вылез с этой ямы, стал руки вытирать. Он говорит: нет, идем прямо такой грязный, пойдем, я сейчас тебя отвезу. Вот эта мысль, что Бог над всем стоит. И помните, как в Римлянам 8 главе сказано: любящим Бога, призванным по Его изволению, по-моему, 38 стих, все содействует к чему? Все содействует ко благу. То есть мы сейчас поговорили с вами о том, что к нам приходит. Поэтому здесь, я думаю, нам сильно переживать не стоит. Как к нам относятся. Конечно, мы переживаем. Конечно, нам больно. Конечно, нам трудно. Но нас утешает мысль, что над этим стоит Господь. Он что-то допускает. Любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. И это может послужить действительно к моему спасению. Гораздо важнее то, что от меня исходит.
1: Ну да, вот я как раз и хочу обратить на это внимание. Действительно, мы не можем других людей изменить, внушить им что-то, и другие люди, они не сердцеведцы все-таки, как Бог, да? Они по каким-то внешним признакам могут что-то понимать о нашей жизни, но не до конца. А вот все-таки хочется понять, я так понимаю, что в христианское отношение это далеко не всегда только смирение и согласие. То есть... Вот вы привели пример, где если бы человек, как бы уважая границы, сказал: ну, не хочет, простите, Ваня, выходить к вам на разговор.
0: Туда ему и дорога.
1: Уж извините, ну вот не вышел, занят, не идет. Ну, быстрее, ну-ка встал и пошел. Да, как бы, вот если бы он так смиренно ответил проповеднику, так вы бы и не вышли, разговор бы не состоялся. Я так понимаю, разговор это был важный и судьбоносный.
0: Да, да.
1: Вот, да.
0: Я вернулся в церковь,
1: да, после этого разговора. Но вот до конца мы не всегда же, ну, мы не знаем нашего будущего, что будет как-то нас подталкивать к каким-то важным жизненным решениям. Вот, то есть все-таки допустимо в христианстве где-то решительно, где-то настаивать, где-то подталкивать человека, ну, к благому, так?
0: Да, совершенно верно, допустимо. И, между прочим, когда мы... Для нас же идеал Христос, когда мы смотрим на жизнь Христа, мы видим, даже вспомнить ту же 23 главу Матфея, она почти вся, это называют ее некоторые горе-глава, потому что она начинается: горе вам, фарисеи, да, гробы окрашенные, порождение ехиднины. Иногда Иисус прибегал, ну, к таким, ну, как бы нелестным выражениям. Конечно, он, я далек от мысли, что он хотел кого-то оскорбить, но он хотел достучаться. И вот здесь мы должны с вами сказать. Конечно, есть границы, есть принципы, которые мы должны соблюдать вот в этом искреннем стремлении достучаться, что-то сказать. И вот какие эти принципы, границы, я хотел бы вместе с вами на это обратить внимание. Допустим, Матфея 7 глава, стих 12, Господь учил: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Ибо в этом законы пророки. Очень важный принцип. Ну, просто краеугольный камень. То есть, когда ты вот, ну, полон каких-то эмоций, мотивация какая-то у тебя есть, задачи перед тобой какие-то, и ты думаешь, я должен достучаться, я должен вот так, да? Первое, что как бы вот, ну, мы сейчас упомянем, после того, как сказали, что искренне должны быть отношения, да? После того, как сказали, что Бог допускает, чтобы к нам что-то не так кто-то сказал. Это должны быть отношения, построенные на вот этом принципе. Вот как хотел бы ты, чтобы вот к тебе сказали, с тобой... Поставь себя на его место. Поставь. Вот в моей жизни Господь так работает, что иногда проходят годы, прежде чем я оказываюсь на месте этого человека. К сожалению. То есть я вот живу, я вроде верующий человек, пастор.

0: Я считаю, что я правильно поступил, правильно сказал, что это было все своевременно, нужно было поставить на место, можно еще что-то там. Ну, я вот живу в таком вот, в своей, грубо говоря, ауре, да, в таком вот восприятии. Все правильно. Господь видит мою упрямость, видит мою закрытость. И не пытается мне там что-то вдолбить, простите, в черепную коробку, что ты не прав. Но проходит какое-то время, еще раз повторюсь, иногда несколько лет. И Господь меня ставит в такую ситуацию. И я только потом, постфактум, начинаю понимать, что я в подобной ситуации. И только тогда я начинаю чувствовать, как это неприятно, как это больно. То есть то, что я считал, что оно совсем не больно, что оно нормально, это не надо здесь просто играть в обиженных, все так. И вдруг Господь говорит, хорошо, попробуй, давай, попробуй. Остыл? Остыл в своем упрямстве? Остыл в своей правоте? Ну, давай, вот открылась вакансия, встань на это место. Угу. И даже скажу больше. Господь так деликатно работает, что Он не дает мне в полной мере оказаться в том пагубном положении. Он очень часто дает только краешком затронуть то пагубное положение. То есть
1: сцепить немножко.
0: И то мне, я чувствую, и тогда Дух Святой, по милости Господа, приносит мне мысль, Ну как же я не мог учесть, что на самом деле это так больно, что это так жестко, что это так трудно, что это так тяжело. А я думал, что это слабость. Человек играет в обиженного, человек тут себя сильно жалеет. А вот ты даже не в полной мере испытал все, что он тогда, но тебе уже как больно, тебе уже как трудно. Поэтому первый принцип, о котором мы вот это сейчас говорим, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте друг с другом. И вот продолжая эту мысль, да, в послании к Галатам, в 5 главе апостол Павел напишет в 14 тексте. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Не просто как ты хотел бы, чтобы с тобой поставил на место и ушел с этого места. Ну вот, проиграл ситуацию, все, мне достаточно. Нет, Слово Божие говорит, иди дальше. Иди не просто к тому, чтобы понять этого человека, встать на его место. Иди к тому, чтобы в тебе возникла любовь к этому человеку. И вот, между прочим, некоторые говорят, это Новый Завет, в Ветхом Завете все по-другому, там враги, там выбили зубы, еще глаз выбит, там все остальное. Ничего подобного, потому что в 19 главе книги Левит, в 18 тексте легко запоминается. Левит 19:18. Вот эти же слова. «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Еще в книге Левит. И вот опять в моей жизни, вы знаете, что я испытывал. Были некоторые примеры из моей жизни, когда мне было трудно строить отношения с какими-то людьми. И не с пустого места. То есть у меня были факты, что эти люди там лжецы, что они обманщики, что они злонамеренны, что то, другое, все было в арсенале моем. Но нужно было построить как будто бы позитивные с ними отношения и как будто даже в чем-то им помочь. И вот самый первый мой опыт был, я еще пастором не был, вот в один из таких эпизодов, это было на моем рабочем месте с одним из сотрудников, когда вот это все возникло, а с ним очень сложно, у всех строились отношения, и вдруг вот он попросил просто у меня помощи. И причем нагло. Не то, что попросил, потребовал. И этому нужно было уделить целый день. И я вначале так возмутился. Я вначале думаю, как он еще? Вот хоть бы сказал, можешь, Ваня, пожалуйста. Нет, ты мне должен тот, и все. И у меня вначале все возмутилось. Я буду более коротко рассказывать эту историю. Я молился. Вот очень важно, когда очень сложно у нас строятся отношения, не торопитесь попытаться изобразить какие-то отношения. Просто придите к Богу, просто встаньте на колени, просто начните молиться, чтобы Господь показал, помог, повел в этом. И вот слава Богу, что тогда Господь помог мне прежде всего встать на колени. Я, знаете, я молился вот определенное время. И вдруг мне приходит такая мысль во время молитвы, думая Духа Святого. Эта мысль следующая. Проблема не в нем, проблема в тебе. Такая мысль. Я думаю, как во мне? Это что, я такой человек? Стал дальше молиться. Господь говорит, да, проблема в тебе.

0: тебе. В чем же эта проблема? А Господь говорит, в том, что ты его не любишь. Угу. И вы знаете, вот это было так, ну, как, так неожиданно для меня, и в то же время так просто, и в то же время так глубоко. Господь ответил всего лишь одним предложением. Проблема в тебе и проблема в том, что ты его не любишь. Но знаете, вот у меня были такие моменты, опыты, когда я не очень правильно, конечно, вел себя с Богом в молитве. Это был тоже такой момент, когда я решил, так знаете, ну, продерзить, дерзнуть. И я сказал, ну, Боже, ты же любовь. Ну, раз проблема во мне, раз я не... Ну, дай мне тогда эту любовь. Угу. Я не думал, что так все сработает хорошо. Вы знаете, Бог такое расположение мне дал к этому человеку. Бог просто мне показал, а, ты еще сомневаешься, ты еще глумишься над чувством любви. Хорошо, я тебе дам. Ну, извините, что я так утром. На, попробуй. Вы знаете, вот я помог этому человеку. Мы потом много раз встречались. Вот... Я понял действительно всем своим естеством, что когда в сердце любовь, даже в самых сложных отношениях, тебе будет легко быть искренним, быть добрым и быть позитивным. Потому что Бог наш – любовь.
1: Да, вот, Иван Ильич, я думаю, что мы часто, вот даже в христианской церкви, мы уже имеем какие-то знания о том, какими должны быть отношения, да? Ну вот как по-христиански? Там с добром, безотказно, где-то, ну, внимательно, отзывчиво. Но когда мы сталкиваемся с какой-то внештатной, так скажем, ситуацией, нам грубо отвечают. Или просто неприятен человек, не разделяем мы его какого-то отношения к жизни, к труду. Например, мы не всегда думаем о том, что в первую очередь важно молиться о своем отношении к нему. Пусть не о каких-то супернежных чувствах, но об уважении, о принятии. То есть мы лучше сразу побежим и скажем, или будем носить в себе обиду и ничего не скажем, но так, чтобы встать и помолиться об этом человеке и о своем отношении к нему. Вот в первую очередь.
0: Да, совершенно верно. Я бы вот со своей стороны хотел завершить... местом Писания, из первого послания Петра, второй главы. «Но вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Ранами его вы исцелились. Ключевой момент во всем, о чем мы говорим, это смотреть на Христа, приходить к Нему, искать у Него силы и знать, что если Христос победил, Он даст победу и в нашей жизни. Нужно верить и идти в эту сторону, не сомневаясь.
1: Иван Ильич, большое вам спасибо за эти слова наставления. Вы дали нам направление, как двигаться в отношениях с ближними. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3.

0: ангела.
1: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады вновь приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой программе мы коснулись темы распятия Иисуса Христа и сказали, что несмотря на то, что и в Коране, и в Инжиле, в Евангелии четко сказано о его смерти и воскресении, все-таки в исламе бытует традиция, не имеющая основания на тексте Корана или Евангелия, что это событие лишь показалось иудеям, очевидцам тех лет, тех событий, которые произошли в первом веке нашей эры. Но ведь в христианстве жертва Христа на Голгофе — это считается жертвой, заместительной за грехи всех людей. Угу. И именно благодаря этому Бог осуществляет план спасения человеческого рода от вечной погибели. И благодаря этому восстанавливаются отношения с Богом, и человек обретает право вернуться в тот рай, Эдемский сад, да, как по-разному называется, чтобы восстановить вот первозданные условия жизни,
1: для
0: которых
1: взаимоотношения
0: с Богом, которые были. И в исламе мы знаем о том, что есть понятие некой великой жертвы. Угу. Но получается, если большинство исповедующих ислам не верят в реальное распятие, то и под великой жертвой, значит, подразумевают они нечто иное. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да. Вот вы хорошо сказали, что именно большинство не верит, потому что, да, в исламе существуют две теории. Первая теория — это теория замещения, что на кресте умер похожий на Иисуса Христа. В основном говорят, это Иуда, некоторые говорят, это Симон Кириенянин, который нес крест. Угу. Некоторые доходят даже до Пилата, что это Пилат там был распят.
0: Интересно. Но всему ведь этого абсолютно нет никаких оснований.
1: Да, потому что Пилат царствовал после этого, да, он был прокуратором Иудеи, и есть реальные документы, показывающие, что его еще прокураторство продолжалось. Поэтому есть еще одна группа, небольшая, мусульман, которые верят, что все равно распятие осуществилось, но Христос выжил, и он ушел в город Кашемир, и это в этом городе он потом и умер. То есть есть вот такая тоже, такое представление. Ну, давайте мы немножко опять вернемся к Корану, только с некоторого иносказания, с некоторой истории. Один человек научил поклоняться всемогущему Аллаху одного язычника. Этот язычник, он долгое время, на самом деле, поклонялся идолам, делал многое непотребства, различного рода грехи. И вот он полностью обратился к Аллаху, но у него было чувство, что Аллах так его не простит за те ужасные грехи, которые он делал до этого. Угу. И вот он решил уйти в пустыню, уйти от людей, чтобы уже жить отдельником, отшельником, и там полностью просить только, чтобы Аллах проявил к нему свою милость. Угу. Но у него была одна жемчужина, которую он хотел подарить именно вот проповеднику ислама за то, что он его познакомил с живым и истинным Богом. Он приходит к нему и говорит: я принес тебе подарок, хочу подарить вот эту жемчужину, прими от меня как вот знак почтительности, знак признательности. И тогда этот божий человек смотрит и говорит: о, это классная жемчужина, очень дорогая, слушай, давай я тебе дам за нее 10 монет. Он говорит: нет, слушай, я тебе принес ее как подарок, возьми от меня ее просто. Тогда этот человек говорит: хорошо, если ты не хочешь 10 монет, я тебе могу дать 30 монет за нее. Этот человек опять заявляет: ты меня не понимаешь, я хочу тебе просто ее подарить, как милость мою. И тогда уже проповедник ислама достает полностью весь свой кошелек и говорит: я тебе отдаю все, что у меня есть за эту жемчужину. Забери, это твое. И тогда этот человек буквально в слезах рассказывает свою историю и говорит: я и мой сын были ловцами жемчуга. Мы ныряли очень

0: глубоко. Мы брали камни, чтобы погружаться гораздо глубже, чем все остальные люди. И однажды мой сын нырнул с большим камнем очень глубоко. И он не смог вынырнуть. Ему не хватило воздуха. Он утонул. И когда нашли его тело, в его руке была зажата вот эта жемчужина. И она для меня самая великая драгоценность, потому что она досталась мне жертвой моего сына. И я не могу просто так вот тебе ее продать. Я могу тебе ее просто подарить. И тогда этот проповедник ислама говорит, вот в этом и есть милость Аллаха. Ты не можешь ее заработать. Ты не можешь ее купить. Ты не можешь ее получить. Ты не можешь долго молиться в пустыне просто для того, чтобы Аллах тебе явил ее, потому что Аллах и так милостивый и милосердный. И Он тебе эту милость оказывает. Но в чем же Его милость? Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? То если кто добавит что-то к словам книги сей, на того Бог наложит язвы. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. И есть уникальный текст в Коране, который показывает четко и ясно, что значит милость Аллаха. Это сура Майрам, 19-я сура, можно прочитать 21-й аят. «Мы сделаем Ису знамением для людей». И нашей милостью для всех благочестивых, и изъявлением моим, и событию сему свершится. В данном тексте мы читаем, что Иса – это милость Аллаха. Он знамение для людей. Он знак Аллаха. Он признак часа, как есть другие еще тексты, которые показывают о Исе Масихе его статус. Само даже слово «Иса Масих», оно означает, что он отделенный. Некоторые говорят, он поглаженный, там Бог его погладил.
1: «Иса Масих» — это на арабском?
0: Да.
1: Очень похоже, на иврите звучит «Ишуа Гамашех».
0: Да. То есть вот «Масих», «Машех», это «Шибалет», «Сибалет», ну, варианты произношения.
1: По-гречески просто «Христос».
0: Да, по-гречески просто «Христос».
1: И помазанник.
0: Помазанник. То есть это однозначно человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Мы видим в Коране очень похожую историю грехопадения, которая есть в книге «Бытие». Там сообщается о том, что Адам и Ева, они не соблюли Божье повеление, они сорвали запретный плод, они послушались шайтану, он их искусил, и в результате они потеряли свою славу. Им нужно было во что-то одеться. Это не значит, что климат изменился, что стало холодно или еще как-то. Это говорится о том, что они впервые увидели свой стыд и позор, и этот стыд и позор кто-то должен был закрыть. То есть Коран — это всегда книга чести и позора. Ислам точно так же, религия чести и позора. Вот именно грех рассматривается всегда как позор, а восстановление всегда как честь. И Адам не мог сам восстановить свою честь. Позор был на нем. И тогда Аллаху нужно было дать ему особую одежду. И в Коране мы читаем, что Аллах дал эту одежду.
1: Да, а вот где это сказано? Потому что в одной из предыдущих программ мы также касались этой темы, но наши телезрители, которые с удовольствием смотрят эти программы, написали в комментариях на нашем канале YouTube, что нигде в Коране не сказано, что Бог сам, Аллах сам сделал одежды кожаные, например, и дал их. В Библии мы знаем, что Он одел их в одежды кожаные, в книге Берешит, Бытие. А вот где в Коране такое?
0: Сура Аль-Араф, 7-я сура, можем прочитать. Ответ Адама и Евы, они говорят, «Господь наш, мы сами погубили наши души, и если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем урон поистине тяжелый». Мы понимаем, Иса – милость Аллаха. Вот в этом значении тоже надо смотреть этот текст. И дальше уже ответ Всевышнего, 26-й аят этой же суры. «О дети Адама, мы не спаслали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, но благочестие есть лучшее среди всех одежд».
1: Если мы сравниваем этот текст с текстом более древним, библейским, то мы понимаем, что это были те кожаные одежды, которые...
0: Именно Бог жертва была принесена, и вот эта жертва, она покрыла позор. Адам и Ева достойны были смерти, но жертва жертвенного агнеца, ягненка или барана, она вот как раз-таки покрывает этот позор Адама и Евы. И в данном случае мы видим, что вот они получают не просто одежду там, от Пьера Кардена, от Гуччи или еще от кого-то, они получают одежду благочестия. То есть им нужна была та одежда или та милость, которая закроет вот этот позор. И дальше мы видим историю опять Каина и Авеля. Она точно так же в книге Коран встречается. И дальше мы видим,

0: то люди стали приносить жертвы. Вот сразу после этого события. Мы видим Ибрагима, то есть Авраама, который точно так же приносит жертву Всевышнему. И интересно, что в Коране идет особая история об Ибрагиме, когда он тоже должен был принести своего сына в жертву, потому что Авраам, хоть он и отец всех верующих, хоть это и великий человек, но у него были некоторые ошибки, благодаря которым он тоже, точнее, не благодаря, а из-за которых он точно так же, ну, потерял или, может быть, не сохранил свою честь до конца. Потому что по Библии мы видим, что он там все-таки женился еще на другой женщине, на Хетуре, да, и на Агаре. А помимо этого была ситуация, когда он выдавал Сару за сестру, а не за жену, а тем самым как бы очень сильно подавляя.
1: То есть он не был безгрешным человеком?
0: Да, были проблемы. И в результате этих проблем Всевышний дает ему задание для того, чтобы окончательно проверить его веру.
1: Испытать его
0: Испытать
1: верность.
0: Его, да. До конца ли он теперь будет верен ему, и будет ли он заново повторять эти ошибки или нет. Он тогда предлагает ему принести своего сына в жертву.
1: Кстати, вот говоря об этом, это события, которые произошли на горе Мария, да. Где сегодня расположены, да, в Иерусалиме также и купол, не купол на скале, а там...
0: рядом, Алия, да, еще есть одна, да, еще одна мечеть, да, в сторонке и, немножко стоит.
1: Там же рядышком стена плача, так называемая, да, иудейская святыня. И именно на этом месте Ибрагим или Авраам должен был принести в жертву своего сына. Но спор идет между как раз иудаизмом, христианством и исламом. Что это был за сын? У него же было двое, да? Исаак
0: да.
1: или Измаил?
0: Измаил, да. Именно все-таки непосредственно исламская традиция говорит об Измаиле. Но это традиция, поскольку...
1: А что Коран говорит?
0: 37-я сура. Если прочитать контекст этой главы полностью, то вот эта сура, которая называется Ас-Сафат, в контексте этой суры конкретно говорится все-таки про Измаила.
1: Но, может, про Измаила или про Исаака?
0: Ой, извиняюсь, я говорился, дорогие мои телезрители. Да, это говорится про Исаака. Да, это однозначно говорится про Исаака. Надо читать просто всю суру до конца. Именно в этой суре говорится, что именно Аллах дает повеление, чтобы Авраам принес вот это.
1: Ну, прочтите, где там слово... Имя Исаак упоминается в этой суре. И где вообще говорится, что этот сын и есть Исаак?
0: Ага, хорошо, тогда надо два текста прочитать. Сура 37. «Мы не спослали весть ему благую о добронравном кротком сыне. И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: мой сын, я видел, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом. И сын сказал: о мой отец, делай то, что велено тебе, и ты найдешь, коли я угодно Богу, найду себе смирение и твердость». И прочтем еще один текст из суры Ас-Сафат, «Вставшие ряды». Это же та же самая сура. Здесь ниже говорится: «И мы обрадовали его вестью об Исааке, который был пророком и в числе благочестивых».
1: То есть, и говорится... контекст показывает о том, что именно выше о нем говорится.
0: Да, что все, что было говорилось выше, это говорится о нем. Поэтому все-таки Коран сообщает нам непосредственно вот о том, что... Именно.
1: А как это связано с великой жертвой?
0: Да, посмотрите, то есть на тот момент, когда Исаака Авраам приносил в жертву, он уже положил его, уже занес свою руку, чтобы вонзить нож. Ангел удержал руку и говорит: все, теперь вижу, что ты из благочестивых. И дальше в этой же суре сказано, сура Ас-Сафат, 37-я сура, 107-й аят. «И искупили сына моего великой жертвой». В чем же было величие этой жертвы? Сколько вообще у Авраама было скота?
1: Чтобы... Ведь там был на горе обычный агнец.
0: Да.
1: Он никакого величия он на себя не представлял.
0: То есть это не был большой баран. Авраам бы мог всех своих овец отдать за жизнь за одного своего сына. Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И мы уже говорили о том, что вот эта вот идея заместительной жертвы, она встречается в Священном Писании, именно в Библии. Коран показывает об Исе Масихе, о том, что у него было особое предназначение. Сам, будучи в колыбели, он уже говорил о том, что мир мне, когда я родился, мир мне в тот день, когда я умру, и мир в тот день, когда я буду воскрешен. Иса назван признаком часа, и Иса назван милостью Аллаха. То есть именно через Ису Аллах должен был явить свою милость ко всем остальным людям, чтобы именно благодаря милости Исы их позор был бы сокрыт. В Коране есть такое представление вообще в исламе, как фарс, то есть определенный долг, то есть то, что должен делать мусульманин. И даже когда мусульманин умирает, то первым делом сразу спрашивают, кому он был должен, чтобы родственники могли максимально быстро отдать все долги, чтобы душа покойного не мучилась где-то, не застревала где-то, может быть, между мирами. Но это только если мы говорим, допустим, о каких-то финансовых долгах. А сколько у нас личных таких долгов? Я пообещал

0: что-то купить сыну, не исполнил. Пообещал погулять с дочерью или поиграться с ней, она приходит: папа, ну ты обещал. Ну я не могу, я сейчас занят, у меня работа, у меня то. Я пообещал кому-то встретиться с ним и совершенно забыл об этом. Сколько у меня вот этих долгов, сколько на каждом человеке вот этого позора, этих невыполненных обещаний. И кто-то должен все это снять с нас. У нас нету какой-то особой силы все это решить, потому что сколько раз ты не изменяй себя, ну сердце человеческое греховно.
1: Ну, наверное, не только обещания, эти долги, и любой грех.
0: Да, любой грех — это точно так же долг. Это то, что ты должен исправить в своей жизни. И не все решается только молитвой и покаянием. Поэтому именно Библия показывает идею жертвы, что обязательно нужно приносить жертву. Но любой баран, который был принесен в жертву, все равно указывал на более великую, на ту, которая однозначно покроет все грехи остальных людей.
1: В те ветхозаветные времена.
0: Да. И она как раз-таки, вот эта жертва, должна быть милостью Аллаха. И поэтому здесь мы видим, что Иса является признаком часа. Иса является милостью. И Иса является тем, который вот и являет собой особую вот эту жертву.
1: То есть те жертвы сами по себе, они не могли искупить те долги, которые были
0: да,
1: у людей,
0: да,
1: а лишь как указание на великую жертву,
0: которая должна была однажды принестись.
1: И этой жертвой есть жертва Иисуса Христа, Иешуа. Да,
0: да, если мы сопоставляем две книги, то мы видим, да, что однозначно вот эта жертва. А Коран заявляет, точнее, извиняюсь, мусульмане говорят о том, что он не умирал, мы уже говорили несколько об этом, что он не был распят. Но опять мы читаем, что он себя отдает добровольно. Он не был убит в прямом смысле. Его там не застрелили стрелой, его не насильно водрузили на крест. У него была сила избавиться.
1: Воля была для этого,
0: да, у него было множество ангелов, которые могли прийти в защиту, но он, наоборот, удерживает даже руку своих апостолов, и когда Петр хватает меч, он говорит: нет, положи, снова меч ножны. Так должно совершиться. Это воля Аллаха, чтобы она осуществилась через меня. Потому что нужна была как раз вот эта заместительная жертва. Нужен был пострадать безгрешный, праведный пророк для того, чтобы а все остальные люди, видя его жертву, могли бы увидеть милость Аллаха. И в этом и видна милость Аллаха. Аллах готов пожертвовать самым дорогим, что у него есть, своим посланником, самым чистым, самым пречистым мальчиком, как мы читаем, которому не прикасалось никогда никакое зло, который никогда был не был замешан ни в одном грехе. Аллах специально жертвует им для того, чтобы другие люди могли видеть его милость. Всегда мусульмане заявляют, что Аллах милостливый и милосердный. И вот история Исы, она очень наглядно показывает милосердие Аллаха. Она раскрывает его душу, раскрывает его сердце. И более того, сам Иса назван душой Аллаха. То есть, отдавая Ису, Аллах отдает свою душу людям.
1: Интересно, да, что любое духовное размышление, любое чтение Корана начинается сразу «Бисмилля рахмани рахим» во имя Аллаха, милостивого и милосердного. И вот самое величайшее проявление этой милости и милосердия как раз и было по отношению к человеческому роду в том, что принесена была истинная жертва.
0: Это был Иса Масих. Это был Иса Масих в данном случае. Поэтому здесь я бы хотел бы обратиться к нашим зрителям. Мы понимаем, что эта тема довольно сложна, она очень остра сегодня. Но я прошу вас, чтобы вы сопоставляли и ложили рядом две книги, поскольку они дополняют друг друга. И Коран всегда говорит: обращайтесь к людям Писания, читайте и их Писание тоже. Поэтому смотрите более внимательно на милость Аллаха, в чем она проявлена. И поймите, что сегодня милость Аллаха обращена к каждому из вас. Поэтому не злоупотребляйте этой милостью, цените ее, дорожите ей. И помните, что наивысшее проявление милости, оно все-таки дано в Исе Масихе. И об этом мы видим в Коране.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. И я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что христианство и ислам — это разные религии, но у нас есть очень много общего, и вот эти вот общие моменты, которые содержатся в Коране и в Священном Писании, мы как раз и предлагаем вашему вниманию, чтобы вы могли обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Пусть Господь благословит вас в этом. До свидания. Всего доброго.
0: Он установил теократию, он дал законы, и он произнес веру в единого Бога. Любой мусульманин, когда произносит молитву Аль-Фатиха, а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит: веди нас прямым путем. Но что это за прямой путь? И не будет стремления к богатству.

И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела» Алексей Гусев, священнослужитель из города Самары. Мы очень-очень рады, что у нас сегодня вновь интересная встреча и что вновь у нас в гостях вы, наши дорогие зрители. Алексей, спасибо большое, что вы к нам приехали. Вы приехали на съемки в нашем цикле «Открытая книга». Те из вас, кто внимательно следят за прогрессом телекомпании «Три ангела», знают, что у нас такая давнишняя программа, цикл «Открытая книга», где мы показываем, что Библия – это книга открытая для любого читателя, что Бог говорит к нам через свое слово, записанное в Священном Писании. И вот те из вас, кто внимательно следят за тем, что происходит на телекомпании «Три ангела», для вас Алексей Гусев не незнакомец. Он уже вам знаком, потому что Алексей к нам уже приезжал. И сейчас он приехал для записи очередного своего цикла бесед. И этот цикл бесед, Алексей, в этот раз чему будет посвящен?
1: Он будет посвящен причастию или Святой Вечере Господней, как еще по-другому называется в Священном Писании.
0: Причастие, то есть причастность человека к Иисусу Христу, да, об этом?
1: Да.
0: Вот если бы коротко, одним бы словом охарактеризовать, одним предложением, почему бы вы посоветовали тем, кто будет смотреть «Три ангела», чтобы они посмотрели бы и этот цикл?
1: Священное Писание говорит, что мы живем в такие времена, вот особые времена, когда люди задумываются очень о многом, но вот не о духовном, хотя есть люди, ищущие Бога. Так вот, эта тема, которую я привез, она очень важна в связи с тем, что многое, что мы делаем в своей жизни, мы не понимаем, откуда это появилось и зачем оно это необходимо. Вот о том, действительно ли этот обряд, который установил Господь, актуален в нашей жизни, вот нам сейчас он действительно нужен или нет?
0: Причастие.
1: Причастие. А вот об этом мы будем говорить.
0: Очень интересно. Ну что ж, мы с нетерпением ждем, когда Алексей запишет эти свои программы, и они выйдут в эфир. А сегодня, как вы уже поняли, повелась наша добрая традиция, что всех тех, кто приезжает к нам на съемки, мы приглашаем именно вот на нашу передачу в гостях у телекомпании «Три ангела», для того, чтобы познакомиться с ними и понять, что же это такое вот их духовная занятость, что ли. Вот Алексей – священнослужитель, кто-то проповедник, кто-то христианский писатель. Что это такое? Просто ли это профессия? Просто ли это выбор родителей, что вот их ребенок должен был пойти в этом направлении? Просто ли это дань моде? Возможно, это просто способ зарабатывания денег. Но я думаю, что когда мы с Алексеем сегодня познакомимся, то мы увидим, что это ни то, ни другое, ни третье и ничто из перечисленного. Правильно я говорю, да, Алексей?
1: Конечно.
0: То есть вы, родители вас не направляли на духовную стезю?
1: Нет, они, конечно, считают себя людьми верующими, но сказать, что они люди церковные, что часто ходят в церковь, это не так. Ну и, конечно же, я с родителями был, ну, может быть, в диком, таком, как говорят, в дальнем детстве, поэтому не направляли, конечно.
0: В каком городе вы родились и жили, воспитывались?
1: В городе Петровске, Саратовской области. Маленький городок, там 40 с небольшим тысяч населения.
0: А чем ваши родители занимались?
1: Мама машинисткой работала, продавцом работала. Отец тоже, похоже по звучанию, но принципиально разная профессия. Он машинист, но работал в газовой отрасли. Он как раз такие большие насосы, так скажем, ими руководил по перекачке газа.
0: Понятно. Вы единственный ребенок в семье?
1: Нет, у меня еще есть брат младший, не намного мне младше.
0: Вы можете рассказать нам, как проходило ваше детство? Вот интересно все-таки понять, как человек становится священнослужителем. Вот кто родители, мы поняли. То есть простая семья, простая работящая семья. А как детство проходило?
1: Наверное, вот можно сказать словами, как в книгах обычно пишут. Он рос болезненным ребенком.
0: Вот, и у меня все... Не скажешь сейчас, по-моему.
1: Ну да. Так как в детстве, ну, до подросткового возраста у меня действительно много всяких заболеваний было. Ну, в итоге, наверное, я вот даже не знаю, я просто маленький.

0: был. Но как-то так получалось, что я то болею, то занимаюсь спортом. Ага. Занимался боксом, там, в хоккей играл и так далее.
1: Ага. Занятия спортом были для того, чтобы поправить здоровье? Или
0: да, скорее всего, да, в первую очередь для этого. Угу. Вот. Хотя тот же занятие боксом долго не продлилось. Угу. Так, в основном это вот именно для поддержания здоровья было.
1: А вот в плане послушание, что ли, были ли вы послушным ребенком? Как в школе вы были ли прилежным учеником?
0: Да. Ну, не сказать, что я был послушным, потому что родители в поте лица зарабатывали хлеб насущный, чтобы кормить семью. Я же предан был самому себе, играл, бегал везде, где хотел, ну и был хулиганом, конечно.
1: Ну, хулиганом как? Ну, все мальчики, они обычно такие подвижные и бойкие, и несмирненькие. А у вас это хулиганство доходило до чего-то такого значительного?
0: Ну, мелкое воровство в садах, это, там яблоки всякие, груши и так далее. Своя компашка маленькая такая из мальчишек, вот, где был как бы лидером.
1: Ну, это вы были? Так,
0: да.
1: Ага. А что двигало вами? Почему вот вам нужно было этим заниматься? Что, кушать хотелось или что?
0: Нет, баловство.
1: Баловство?
0: Просто баловство.
1: Азарт?
0: Да.
1: А преодолеть свой страх?
0: Ну да.
1: Возможно?
0: Это же всегда некие соревнования, показать тебя, вот я какой. И особенно, когда сзади тебя как бы стоят другие. И вот как-то в детстве часто бывает такое, когда один ребенок говорит другому, а тебе слабо вот это сделать? Вот из-за этого какого-то глупого слабо многие ошибки мы делаем в своей жизни.
1: А каким-то ошибкам ваше вот это вот детское такое, что ли, времяпрепровождение привело?
0: Ну вот видите, из-за того, что болел, я часто пропускал школу. А в те времена, когда не болел, то вместо того, чтобы учиться, я вот хулиганил, бегал. Сейчас очень сожалею, что я в детстве вот не был таким усидчивым. Потому что сейчас бы мне это пригодилось, если бы я тогда учился хорошо.
1: Ага. А что вы имеете в виду, как бы пригодилось?
0: Ну, в первую очередь, мне бы сейчас легче было узнавать то, что я хочу узнать. Мне бы легче было бы с разными науками, которые я пытаюсь постигать. Mm-hmm. Просто легче. Мне сейчас больше усилий приходится предпринимать.
1: Mm-hmm.
0: То есть все-таки все то, что заложено в детстве, то оно помогает в жизни.
1: Mm-hmm.
0: Потому что ребенку-то ему легче научиться. Он сейчас, как бывает, детей учат нескольким языкам сразу, и они учатся. А мой тот багаж, который заложен был, он очень маленький, поэтому приходится наверстывать сейчас.
1: Ага. Ну, вообще, конечно, оно компенсируется потом. То есть очень ведь у многих людей такое детство не совсем такое, каким бы они хотели, чтобы оно было. Но, тем не менее, люди все равно становятся очень счастливыми и развитыми, и преодолевается, что ли, очень многое. А что все-таки произошло, то, про что вам не очень хочется, например, вспоминать?
0: Да я бы не сказал, что детство было плохое. Детство было счастливое. Это все-таки детство. Наверное, все в детстве вспоминают в основном хорошее. Поэтому это было действительно счастливое детство. Единственное, что вот те самые болезни, часто в больнице лежал, вот это вот неприятные воспоминания. Это ведь ребенок остается без родителей. Он там, допустим, месяц в больнице лежит, и для ребенка это трагедия, конечно. Ну вот это единственные такие темненькие пятнышки. Ага. А так, в общем, хорошо.
1: А вот ваша такая, несколько свободная, что ли, свободолюбивая жизнь, она каким-то вредным таким вот привычкам, действиям приводила или нет?
0: Ну, как все дети, наверное, это пробовали курить. Вот, но это, опять же, вот как-то особо сказать, что это прям вот зависимость от этого была, нет. Ну, вот в основном это вот такие вот хулиганство какое-то.
1: Ага.
0: А так как занимался боксом, еще дрался. Вот так.
1: Были вы состоявшимся вот лидером, что ли? То есть вы говорили, что вы были заводилой в таких вот компаниях.
0: Ага.
1: Вы стали уважаемым, авторитетным, что ли, вот молодым человеком в своей среде?
0: Есть такое выражение, широко известный в узких кругах.
1: Да.
0: Ну вот у меня была своя компания, вот, наверное, в ней был каким-то лидером. Сказать, что как-то я был ярко выраженным лидером таким... Так, чтобы за мной народ шел, такого не было никогда.
1: Понятно. Хорошо. Расскажите нам тогда, как дальше? То есть, вот как продвигалось ваше, что ли, становление жизненное?

0: Ну, прошли те годы подростковые, так скажем, уже будучи в молодом возрасте, уже постарше, как и всякая, вся молодежь, конечно, я смотрел по сторонам, смотрел уже на то, как мне устроиться в жизни, куда пойти учиться, обычный вопрос. Ну, девчонок посматривал, конечно, все-таки нужно как-то жизнь будет в будущем строить. И, прямо сказать, я особо себя не видел кем-то, хотя потом для себя откровение было. Нам в школе пришли, рассказали о том, что есть такая профессия электрики. Вот это, их тогда называли еще вот, покупатели. То есть пришли люди и прорекламировали разные профессии, куда можно пойти. И я этим увлекся и вот, пошел учиться на электрика после 9 класса. Вот, благополучно отучился, там 3 года, вот, стал по профессии электриком. Хотя вот в жизни никогда по профессии не работал. Но в жизни это пригодилось. Потому что как-то дома электрику проводишь, еще кому-то помогаешь. Вот все-таки какая-то профессия практическая в руках есть.
1: Понятно. Профессию электрика вы приобрели. Дальше что было?
0: Дальше. Мне было 19 лет, даже 18. Я познакомился, работал я в магазине на тот момент. В армию меня не взяли из-за того, что болезней много было. Да. Вот. И я познакомился там с девушкой, вот, в которую влюбился, которая меня полюбила. Вот. И уже в 19 лет я уже женился. В 20 у нас родился ребенок. Вот у нас семья. По сей день мы живем вместе. Уже вот 20 лет уже у нас юбилей.
1: Да, и... да, не скажешь, что 20 лет уже, может быть, у вас за плечами семейного опыта.
0: Да.
1: Все понятно. То есть вот такие люди становятся священнослужителями. А как складывалась ваша духовная, вот внутренняя? То есть внешняя такая канва мы поняли. Мы поняли, как складывалась ваша жизнь. А духовное ваше состояние? Почему вот вы все-таки в конце концов стали священнослужителем?
0: Я бы сказал, что вот какого-то духовного поиска у меня в сердце не было вообще. Потому что о Боге вообще не говорили в семье, да и как-то моя вся юность, это 90-е годы. Какой там Бог? Там люди жили, как бы только выжить. Вот я там в 97-м году крестился, но ведь до этого, до 97-го года, прошли вот эти вот сложные годы. У нас в городе была, можно сказать, нищета. Заводы остановились, было тяжело, а духовного поиска не было. Но наступил такой момент, когда, можно сказать, я лицом к лицу столкнулся с Богом. И вот на тот момент я, как впоследствии, я понял, что действительно для меня это было нужно.
1: Ну вот давайте поподробнее про это поговорим. Что же это был за момент, когда, вот как вы считаете, это ведь не каждый может сказать, я лицом к лицу столкнулся с Богом. Что же это был за момент?
0: Ну, есть такая поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот это, наверное, мой случай, потому что у меня уже вот над головой начал грохотать гром, и потому что, женившись рано, в 19 лет, да, и я еще не был прям, можно сказать так, сформировавшимся мужчиной. Мне еще, наверное, все-таки несколько лет нужно было для этого. И женившись, и нам Бог дал ребенка с супругой, и для меня это было очень тяжело, тяжелое испытание. У меня работа была на сутки, я уходил, ребенок ночью кричит, тяжело. И у нас с женой были плохие отношения между собой, такие, что мы все грозило уже разводом, потому что были просто скандалы, чуть ли не драки, так скажем, потому что мы с женой шутим, мы такая итальянская семья были. Мы постоянно шумная. Все на эмоциях таких было, да. И из-за этого состояния у меня, конечно, такое пристрастие появляется, как у обычного русского человека. Есть хороший друг бутылка. Вот, и мы на работе с компанией, а это были, опять же, те самые 90-е годы, и наши летчики тоже хорошо выпивали. И в итоге это приводило вообще к развалу семьи.
1: А почему вы говорите «наши летчики»?
0: Ну, в те времена экономическое положение, это же тяжелое, и людям особо зарплату не платили. Хотя и вроде бы и платили, но не очень хорошую. Люди, офицеры не видели перспективы дальше служить в армии, поэтому у них некий депрессивный

0: состояния такие были, поэтому они себе это пытались как-то подбодрить, так скажем.
1: Понятно. А вы как раз там работали?
0: Я работал, да, в объективном контроле, в авиационной части.
1: А, понятно. Да.
0: Вот, ну, как скажем так, служил, но по контракту.
1: Ага. Так. И к чему привело вот это вот такое пристрастие, которое возникло?
0: Ну, вот состояние было, что мы должны уже были все разводиться. Потому что дальше нельзя было уже существовать в таком состоянии. И вот тут-то как раз, и можно сказать так, Бог постучал в мою жизнь и говорит, а есть другие варианты. Я вообще впервые про Бога смог подумать, поразмышлять. Вот, то есть вот сложились такие обстоятельства в жизни супруги, и я, можно сказать, в это был втянут волей-неволей, и таким образом и открылось, можно сказать, вот для меня некое другое мировоззрение, потому что до этого я не думал, что можно решать проблемы или конфликт какие-то вот другим путем, кроме как кричать, вот, скандалить, вот, а Бог предложил мне другое.
1: Дорогие друзья, все истории, с которыми вы здесь знакомитесь, невыдуманные, все гости у нас настоящие, рассказывают действительно о том, что произошло в их жизни, что в настоящий момент происходит. Алексей, мы с вами остановились на том, что вы столкнулись лицом к лицу с Богом, что это произошло благодаря каким-то особым событиям, связанным с вашей женой. Расскажите, пожалуйста, что именно произошло?
0: Ну, по-видимому, из-за того, что вот такие конфликты, которые в семье были, не только я понимал, что это тупиковая ситуация, и супруга, по-видимому, тоже. Поэтому так сложилось, что она со своей коллегой по работе заговорила о Боге. Точнее, это коллега, там, секретарь директора, она в школе работала поваром, и секретарь директора заговорила с ней о Боге. И супруга заинтересовалась...
1: Секретарь директора школы.
0: Директор школы, да. Угу. Супруга заинтересовалась этим, какие-то вопросы стала ей задавать. Но та особо не стала много говорить. Говорит, да ты приходи ко мне в гости. Вот там приходят ко мне тоже друзья, знакомые. Мы вместе читаем Библию, рассуждаем на эти темы. Как-то обсуждаем то, что мы прочитали, например. И жена захотела пойти вот к этой коллеге и там пообщаться с людьми, верующими. Для меня, человека, вообще о Боге не думающим, это был, конечно, шок. Жена сошла с ума. Так подумал я. Я пытался ей объяснить, что это будет неправильно, что там ее могут обмануть, что-то там ей чему-то научить, что не стоило бы принимать в своей жизни. Она почему-то, вот никак, она всегда была послушна, как для мужчин важно. А тут она как-то упорно отстаивала свое мнение. И, ну, я не стал накалять обстановку. Говорю, ну, давай я схожу с тобой, посмотрю, как бы, в случае чего защищу тебя от какой-то неправды. Ну, думал я такой, вот, свет в окошке, я все пойму. Вот, и мы пошли вместе к этой ее знакомой. Встретились с людьми, которые там также читали Библию. Но, опять же, сами понимаете, годы такие, что, наверное, вот от тяжелого состояния многие люди потянулись к Богу. Да, наверное, редко, когда бывают нетяжелые годы, слава Богу, что складываются обстоятельства, что тут самый гром гремит.
1: Да, да, да. Вот я бы тоже сказала, что дело все-таки не в тяжелых годах. Просто тяжелые годы наступают в жизни каждого человека. Да.
0: В той или иной форме, может быть, или в тот или иной момент. Ага. Складываются определенные обстоятельства.
1: Вот интересно, что же вы там обнаружили? Что у вас были за впечатления от тех встреч?
0: Ну, я думал, что вера в Бога – это все очень просто. Ты встал, ты обратился к Богу в каких-то словах, правильных, красивых, перекрестился, и вся эта вера. Я больше ничего и не знал об этом. А когда я пришел на эту встречу, они рассуждали над темой, которая меня настолько поразило, я понял, что я ничего не понимаю. И это удивило меня, как так не понимаю. Говорят вроде бы на русском языке, читают вроде по-русски, но для меня это, от меня это настолько далеко было, что я сидел, хлопал глазами и ничего не понимал.
1: А что за тема была, вы не помните?
0: Это был разговор о Духе Святом. То есть вот ни много ни мало, не просто там о любви, например, о доброте. Но это я бы понял.

0: понял. Я бы тут мог сказать свои пару слов. Но когда говорят о Боге, сразу вот так. А у них это обычный разговор, как-то они, наверное, темы какие-то обсуждали разные. Ну вот они заговорили о Боге, вот это
1: Бог. То есть Дух Святой – это одна из личностей Троицы.
0: Да-да-да. Вот. И это для меня было просто загадкой. Тут нужно было думать. Вот. И
1: ну, а, например, не было ощущения, что это просто какая-то группа фанатиков или группа не вполне психически здоровых людей?
0: Ну вот, наверное, дома-то я так себе представлял, что ну разве могут какие-то здравомыслящие люди про Бога думать? Ну потому что от меня-то далеко, и я судил по себе. А тут я увидел людей здравомыслящих, людей, которые живо интересуются вот такими важными темами. И я увидел, что это не просто какая-то беседа пожилых людей чисто для пожилых на их языке, а это, оказывается, молодые люди, ну, так приблизительно моего возраста, были чуть-чуть старше, и они рассуждают о таких вещах, которые у меня ассоциировались только с рассуждениями для пожилого человека. Оказывается, это может быть актуально и в жизни людей и среднего, и молодого возраста. Вот это меня заставило дальше, ну, так скажем, продолжить эти встречи. То есть самому же интересно было в следующий раз прийти. Хотя, может быть, не все понравилось, но дело было даже не в том, что сказали люди, а интересно, о чем они говорили. Угу. Вот так как-то...
1: То есть, наверное, не как сказали они да. это, а что, о чем говорили. Да. А жена как реагировала на то, что там происходило?
0: Жена, вот есть опять же выражение, впитала все как губка. Да? Вот, и для нее это было так естественно. Да, можно сказать, мы единодушно потянулись вот к чтению Библии. Библия для нас стала чем-то таким особенным. Я захотел ее сразу приобрести, буквально через несколько дней уже купил ее, начали активно читать, и супруга, и я.
1: А вы понимали что-то? Вот человек совершенно неподготовленный покупает Библию, и что дальше с ней делать?
0: Угу. Я так пошел. Наверное, немножечко логика присутствует. Говорят, что у мужчин ее больше, хотя я встречал женщин, у которых логика лучше, чем у мужчин. Я взял ручки разного цвета. Никто не учил меня, что вот так можно сделать. Да и, может быть, для кого-то это было бы святотатством. Но вот я по наивности своей прям взял ручки и стал читать. И то, что не понимал, одним цветом подчеркивал, как пометку для себя сделал. То, что меня восхитило, я другим цветом. То, что Бог что-то обещает, говорит, вот я тебе так это сделаю. Я и быстрее подчеркивать. Uh-huh. И вот на разные темы всю Библию я от начала до конца прочитал, подчеркнул. И главное...
1: А вот как произошло, что вы вообще поверили тому, что вы читаете в Священном Писании, что это Бог пообещал, что действительно Бог пообещал? Как вы поверили тому, что вы читали?
0: А я не знаю. Потому что это было просто как свет включить, и вот он просто светит. Ученые, вот как электрик скажу, ученые до сих пор не знают, как свет светит, вот как электричество передается проводам. Есть определенная теория на эту тему? Но так понимать до конца не понимают. Как со мной получилось, что я включился, и на это стало настолько моим, что через 3 месяца я уже прочитал Библию с подчеркиванием. Угу. И я понял большую часть из того, что там написано.
1: Вот просто, может быть, для того, чтобы каким-то образом помочь тем, кто сейчас нас слушает. То есть встреча, на которую вы пошли, не желая особо этого, не надеясь особо ни на что, можно предположить, что она была вот тем самым моментом, когда этот свет включился? Может быть, первая, может быть, не первая встреча?
0: Прям с первой встречи, потому что дальше уже все, жизнь другая стала. Угу. Как-то именно появился теперь в жизни еще и вот он, Бог, что это тоже имеет место быть, я понял. Если до этого просто его как бы и нет, хотя вроде бы верю, что есть, ну, а я об этом даже не думал. А теперь все, вот он теперь уже вошел в жизнь, вот он теперь вот как-то рядом. Но рядом он был в Библии, потому что вот он для меня вот там, на страницах Библии был. Uh-huh. Может быть, в жизни я его особо и не видел еще тогда, и не понимал. Но то, что я с ним каждый день разговаривал, точнее, он со мной, вот так из Библии, это было для меня просто сокровище. Как будто по родственнику, которому долго скучал, вот я его теперь увидел и не могу наговориться.
1: Mm-hmm. Вот. То есть вы вдруг
0: я и не знал, что я, оказывается, я его искал внутри. Mm-hmm. Но узнал только когда лицом к лицу встретился, можно сказать.
1: Ага, потрясающе. Это потрясающе. А скажите, пожалуйста, Алексей, это только вот вам такое дано оказалось почему-то? вот такому, ну, вот мальчику болезненному, который, ну, достаточно такой, ну, самостоятельно

0: что ли, провел детство без особого присмотра родителей, вот, который был лидером там в каких-то компаниях, боксером таким, вот, который потом женился по любви, но в чем-то разочаровался, который потом пристрастился к алкоголю. Это вот только такому человеку может Бог открыться? Вдруг вот так вот зажечься этот свет? Или же это другим тоже доступно?
1: Ну, думаю, что не только вот таким образом можно уверовать в Бога. Читая Библию, я увидел, что вот там много историй описано, где люди начинали верить в Бога. Вот тоже опыты, похожие, может быть, где-то на меня, где-то не похожие. И потом я общался с этими людьми, с кем вот я познакомился. Я видел и слышал, и видел их опыты. И я понимаю, что вот у Бога разный подход к каждому человеку. Нет какого-то клише, стандарта. Вот, может быть, по той же поговорке, там, гром нужно грянуть, чтобы тогда мужик креститься будет. И это тоже, я понял, что это не так.
0: А вот вы сказали, у Бога свой подход к каждому человеку. Так все-таки к каждому или все-таки к избранным? Вот каким-то особые дары, что ли, имеет человек, особые какие-то возможности духовные? Или все-таки к каждому Бог стучится?
1: К каждому, но вопрос реакции наши на вот это принятие или непринятие. Вот в Библии написано так: «Се стою у двери и стучу, и кто услышит и отворит дверь, к тому войду и буду вечерить с ним, и он со мною». То есть, видите, несколько условий. Он стучит, но для этого нужно еще услышать, это первое, а второе – отворить. То есть,
0: а почему кто-то слышит... А почему не слышит человек?
1: Я думаю, что слышат все в определенный момент своей жизни. Именно складываются те самые обстоятельства, такие... как бы удобное время для этого человека. Бывает, человек очень занят, засуетился, и, наверное, действительно, на чем-то высоком он и не способен сейчас думать. Но бывает в жизни каждого человека момент восприимчивости, когда вот этот стук, человек начинает слышать. Но или он дальше, опять же, суетится, или еще какие-то обстоятельства жизненные складываются. Бывает, что он еще и не открывает. То есть не начинает он сам. Вот как я начал читать Библию, вот, может быть, Библию читать или молиться он не начинает, но...
0: Если человек один раз это отверг, второй раз потом он это отверг, третий раз он это отверг, ведь Бог же продолжает стучаться, да? Может ли произойти такое, что уже Бог и стучаться перестанет после этого?
1: Видите, мы, люди, часто привыкаем и к хорошему, и к плохому. Для нас это естественно становится. И если мы привыкаем вот этот стук отвергать... Сейчас мне некогда, потом я занят или еще что-то. Привычка отвергать вот это обращение Бога, желание поговорить со мною, ну, по крайней мере, чтобы я начал, ну, немножечко подумал вот на эту тему, ну, хотя бы позволил себе, ну, немножечко задуматься. И вот если он привык отвергать это и отмахиваться, боюсь, что действительно вот этот вот уже стук, так сказать, если это вот эту иллюстрацию библейскую использовать, этот стук в итоге становится фоновым шумом, на который не обращаешь внимания уже. Угу. Он может звучать даже очень громко в итоге, а я так и его уже и не слышу. Угу.
0: Итак, вы, Алексей, стали священнослужителем. В каком возрасте?
1: Это было в 2000 году. Так, я прям так не скажу. В 2000 году я стал миссионером сначала. Угу. И нужно тоже, наверное, отдельно будет об этом сказать, что это такое. И где-то через 2 года стал священнослужителем. Вот. Угу. То есть вот порядка 13 лет назад, как жизнь для Бога для меня стала вот нормой жизни. Если до этого жизнь с Богом, то есть я просто... Вот он был в моей жизни и занимал важную роль, то теперь моя жизнь изменилась коренным образом. Теперь я стал посвящать свое время, силы для Бога. То есть именно совершая то, что он мне поручает в Священном Писании.
0: Дорогие друзья, у нас в гостях Алексей Гусев, священнослужитель из города Самары. Если вам интересно обратиться к нему, может быть, поделиться своим жизненным опытом, может быть, он у вас очень в чем-то похож на его жизненный опыт, может быть, просто задать человеку вопрос, пожалуйста, напишите нам, позвоните, мы с удовольствием передадим ваши вопросы Алексею. Алексей

0: возьмете за то, чтобы переписываться с нашими зрителями, да, как-то помочь, может быть. Итак, Алексей, вы стали священнослужителем. Я знаю, что больше, чем в одной церкви. Сколько у вас церквей?
1: Две церкви.
0: Две церкви. В каких местах?
1: Это также все в Самаре, просто город большой и в двух разных
0: частях города. Да. А сколько человек у вас прихожане?
1: Ну, 150 где-то, если вместе считать.
0: Ага, понятно. Вот очень интересно то, что церкви Алексея, где он пастор, они занимаются очень интересной благотворительной деятельностью. Вот расскажите, пожалуйста, чем занимаются члены ваших церквей?
1: У нас появилась такая инициатива, можно сказать, она изнутри, от прихожан появилась, что в наше время много говорят обо всем, о семейных отношениях, о таком внутреннем мире, о Слове Божьем, обо всем много говорят. Но потребность, так как население Земли растет, потребность есть не только, чтобы говорили, но чтобы еще делали. И вот мои друзья, можно сказать, единомышленники, потому что я тоже так думал и их предложение поддержал, они предложили делать что-то доброе, практическое для людей. Причем вот
0: это
1: без...
0: члены ваших церквей,
1: члены церкви, да? Практическое, без того, чтобы даже говорить о чем бы то ни было. Просто делать добро. Вот по мере сил.
0: То есть не говорить о добре, а делать добро.
1: Да. Да. Мы создали благотворительный центр под названием «Благодарю». Он начался с маленького все. Мы такое отремонтировали большое помещение, так скажем, организовали служение таким образом, чтобы людей мы могли одевать, могли кормить, кто нуждается в этом, чтобы массаж они могли сделать, то есть массажную кровать специальную приобрели. Они стригутся.
0: А за чей счет это делается?
1: Это все за счет пожертвований прихожан, да, членов церкви. Они хотят сами активно участвовать. Мы даже...
0: А вот можно задать такой вопрос? В наше время, когда такие большие нужды у всех, такие большие потребности, откуда люди, а у вас очень богатые прихожане, откуда берутся деньги?
1: Нет. Начиналось все с малого. Но нужно сказать, что все-таки, если мы нацелены на добро искренне, если мы нацелены на то, чтобы помогать людям вот безвозмездно, то Бог начинает делать чудеса. Вот если вначале нам приходилось действительно много жертвовать, и как приходилось? Было большое желание, и мы сосредоточились на этом и стали осуществлять всю вот эту вот деятельность. Но потом Бог стал нас благословлять. Если мы вот вещи те самые мы приобретали за деньги сначала, а потом есть такая сеть магазинов в Самаре, которая, видя, что мы занимаемся благотворительностью, стала нам оказывать помощь. До этого мы так прям мешками вещей покупали, тратили большие деньги, а потом они стали нам дарить эти вещи. Даже не за немножечко, а просто дарить. Причем сейчас это настолько развернулось, что они дарят машинами, целую машину вещей. Так что мы можем уже не только вот Самару обеспечивать вещами нуждающихся, но также и в другие города посылаем, другим церквам, тем людям, которые также хотят добро делать людям, мы им помогаем с вещами.
0: А как вы выбираете объекты своей благотворительности? Как-то, ну, по имущественному какому-то цензу? Или как еще вы выбираете людей, которым вы помогаете?
1: Мы сделали это при храме. Храм, причем в отдалении, это на окраине города, и там живут очень много нуждающихся людей, малоимущих, так скажем. Мы разнесли небольшие пригласительные, так несколько месяцев, раз в месяц разносили, и люди стали приходить. И сначала немного, потом все больше, больше. У нас десятки людей приходят на каждую встречу, когда мы открыты. Но дальше это только наши соседи. То есть, скажем, отношение к людям верующим поменялось, потому что много в обществе именно вот слышат много слов о Боге, а практически их дело не видят. Вот они увидели, и они очень рады, что так у них теперь вот такое служение совершается. Ну вот мы следующий выбор, что сделали, мы пошли в администрацию района, в котором мы находимся, и сейчас с ними в близком контакте, именно желаем вместе с ними помогать обществу.

0: они предложили вместе с несколькими организациями в сотрудничестве помогать людям. Например, есть погорельцы, есть малоимущие семьи. Вот, и мы целенаправленно будем уже для них приезжать и те, может быть, даже по определенным размерам одежду специально привозить, обувь. Вот, то есть это уже в более больших масштабах, не только местечковых, а на весь город.
1: Вот если вначале приходилось жертвовать средства свои собственные, то теперь, наверное, приходится людям жертвовать свое время, потому что ведь для того, чтобы это все рассортировать, это все предложить, раздать, каким-то образом люди компенсацию какую-то материальную за это получают?
0: Нет.
1: Нет.
0: Я бы сказал, они получают не материальную компенсацию, а такую душевную и духовную. Я на себе это прочувствовал, потому что если я до этого, будучи священнослужителем, много проповедовал с кафедры, там, в школах преподавал, я получал, конечно, удовлетворение, но чисто от ораторского служения. А здесь помочь человеку, который действительно находится в нужде, это огромное удовольствие доставляет. Поэтому люди, все, кто занимается этим, они делают это искренне, с удовольствием. Причем видели бы вы их лица, они сияют, потому что они действительно сделали доброе дело. Вот поэтому мы этим занимаемся.
1: А какое объяснение можно этому найти? Вот искренняя благотворительность, когда человек отдает, то у него почему-то начинает сиять лицо. Что, вот какой-то механизм, можно понять этого?
0: Ну, я тоже думал над этим. Наверное, в первую очередь это потому, что... Ну, я не знаю, про другие страны не могу сказать, но вот в нашей стране мы много настрадались, сами многие находились в нужде. И вот те даже люди, которые заниматься начали этим служением, это не богатые люди. Это обычные люди со средним доходом, может быть, даже ниже среднего. И они свою копеечку приносили, чтобы другому помочь. Ну, потому что вот знакомство с Богом повлияло на них таким образом, что они уже не могли проходить мимо нужды другого. И когда человек сам, побывавший некогда в нужде, видит другого, и у него сейчас есть эта возможность, он... Делая это, понимает, что этот человек сейчас счастлив, и он от этого становится счастливым. Смотрит по сторонам.
1: Алексей, уже немного остается до завершения нашей встречи, к сожалению. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот нас смотрит сейчас достаточно большое число людей, я думаю. Могли ли бы вы пожелать им на основе вашего жизненного опыта, на основе жизненного опыта ваших прихожан, что-то, как жизнь бессмысленная может стать осмысленной?
0: В первую очередь, наверное, вот я только на своем опыте могу сказать, в первую очередь, вот на меня повлияло все-таки Слово Божие или Священное Писание, Библия, вот по-разному их называют, Библия, она изменила мое мировоззрение, помогла мне увидеть, что я не один в этом обществе, что есть и другие люди, потому что эгоизм закрывал глаза. И второе, знакомясь с Богом через Библию, мы можем увидеть и других людей. И знаете, здесь много методов, на самом деле, возможностей, так скажем, вариантов, как можно это добро делать. Не обязательно заниматься вещами, не все это могут. Но даже просто пойти кого-то накормить, да в гости пригласить соседа, это уже большое дело. Потому что есть нуждающиеся соседи. Пригласи на свой день рождения. Хотя, может быть, ты его совершенно не знаешь, этого соседа или соседку. Накорми детей ваших соседей. Ты увидишь радость на своем же лице.
1: Mm-hmm. Ну что ж, огромное спасибо, Алексей, за этот разговор. Я желаю вам прекрасных съемок у нас на телекомпании в цикле «Открытая книга». Алексей Гусев будет говорить о причастии или о вечере Господней, как она называется в Священном Писании. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы сегодня побывали в гостях у телекомпании «Три ангела», что вы сегодня познакомились с еще одним Божьим дитятей, я бы так сказала, который так искренне поделился с нами тем, что Господь делает в его жизни, который показал, что есть вот немножко иная реальность, не только та, к которой мы привыкли, которая нам кажется обычной и единственной. Спасибо вам большое, до свидания, до новых встреч.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: До замужества я жила в небольшом городе в Таджикистане, в промышленном городе, потому что в свое время там было множество различных заводов. Но на момент моего взросления, когда мне нужно было поступить куда-то учиться и потом в дальнейшем найти работу, после развала Советского Союза заводы все закрылись, а у нас там был фарфоровый, хлопзавод и множество различных производственных заводов. Остался большой металлургический алюминиевый завод. Это была гордость нашей республики и гордость нашего города. Очень престижно было работать в нем, потому что зарплата стабильная, потому что, ну, вообще все замечательно, когда ты работаешь на алюминиевом заводе. А когда я закончила школу, в нашем городе единственное учреждение, которое оплачивалось государством или было бюджетным, был металлургический техникум. Так как я была из многодетной семьи, нас было четверо человек, родителям было не по карману оплачивать в столице мою учебу в университете, поэтому я смогла поступить в техникум металлургический на бюджетную группу, оплачивала алюминиевый завод. Закончила я этот техникум с красным дипломом. А на момент нашего окончания работу на заводе было найти ну просто невозможно. Я помню, там говорилось об огромных взятках, о том, что нужно какие-то знакомства иметь большие, чтобы попасть на алюминиевый завод. И вот мы с моим другом по парте Фархадом получаем эти красные дипломы и стоим такие на распутье, потому что нам так и сказали: особенно вы никому не нужны. Но мы все-таки поехали в отдел кадров. Нам сказали: мест нет. Если какой-то начальник согласится вас взять к себе в цех, то тогда я подпишу и вас возьмут на завод. Мы вышли такие расстроенные, и Фархад говорит мне: Оксана, давай я съезжу в техникум, еще раз расспрошу, на каких условиях и как мы можем вообще поступить работать на этот завод. Я говорю: Фархад, ты езжай, а я погуляю, посмотрю, что, где. Потому что, ну вот, нам 19 лет, ему 20, мне 19, я знаю, что нужно что-то делать. И вот я пошла, взяла временный пропуск, зашла на территорию завода, гуляю, смотрю, как люди проходят в каске, и я действительно им завидовала, говорю: вы тут работаете, а я, как же мне к вам попасть? И стояло трехэтажное здание такое, я знаю, что на первом этаже была лаборатория. А так как мы в техникуме, помимо различных других предметов, проходили химию, я думаю, вдруг в лабораторию нас меня могут взять. Постучала, зашла, попыталась войти к начальнику. Секретарь говорит: то он вам не ответит, он... Все-таки я вошла в кабинет начальника. Я помню, он даже не повернулся, играл в свой пасьянс на компьютере, не поворачиваясь даже ко мне, сказал: мест нет, и все. И вот в таком состоянии, когда понимаешь, что вот ты никому ты не нужна, ради того, чтобы отучить, нас отучили, а на завод принять, это никто тебе не должен. Я молюсь, потому что я человек верующий, и я всегда все свои нужды возлагала на Бога. И в данном случае я тоже иду и молюсь: Господи, ну что делать, соверши чудо. Поднимаюсь на второй этаж, смотрю, какие там кабинеты, что. Поднимаюсь на третий этаж, просто хожу, чтобы посмотреть и заглянуть, а вдруг я кому-то нужна. И тут проходит вот чудо мой дядя, а он из далекого цеха, там до дальнего самого, такой цех обожженных анодов, очень грязный, и там только мужчины, поэтому, по сути, он мне помочь ничем не мог. И меня дед Володя спрашивает: Оксан, привет, а ты что тут делаешь? А я так шутка говорю: дед Володя, работаю еще, но пока никому не нужна. И пока мы стоим с ним, разговариваем, мимо проходит женщина. И он здоровается, мой дядя, с ней: здравствуйте, Зоя Николаевна, а вам девочка?

Девушка с красным дипломом случайно не нужна? Она говорит, она так остановилась. Зайдите ко мне через несколько минут в кабинет, я сейчас вернусь. Я не понимаю, я вообще даже не знаю, что это за женщина, куда? Она меня приглашает в свой кабинет и говорит, оказалось, это начальница проектно-конструкторского отдела завода управления. Ну, я зашла, она говорит, ну, что вы проходили, какие предметы? Я назвала, черчение, говорит, было у вас? Было. Она говорит, вот напиши мне что-нибудь черчежным шрифтом. Я написала, потом она пригласила какого-то мужчину. Оказался Ростислав Михайлович, это начальник бюро механического. И он говорит, вот смотри, девочка красиво пишет и проходила чертение, вроде разбирается. Он говорит, ой, девочек, надо брать. И она мне тут же дает листок и говорит, пишите заявление. Я только и говорила, господи, я вообще не верю, слава богу. И я написала заявление. И на минуточку меня взяли инженером-конструктором в проектно-конструкторский отдел завода управления, когда я не мечтала даже попасть в цех, в грязный цех. А здесь и я выхожу с подписанным заявлением, приезжает Фархад, говорит, Оксана, нам ничего не обещают. Я говорю, а меня уже взяли. И это был такой восторг, потому что это был счастливый день моей жизни, потому что я знала, что я могу рассчитывать только на себя. Родители мне не финансово, ничем не могут помочь. У нас еще трое детей помимо меня. И вот потом я домой прихожу, и когда получила вот этот заветный пропуск, где написано инженер-конструктор завода управления, и на хорошую должность, и с хорошей зарплатой, больше, чем даже у моей мамы зарплата выше. Но это был очень счастливый день в моей жизни. Это было какое-то чудо. Бог так устроил, что мой дядя встретился мне на нужном этаже. Проходила в этот момент женщина, начальник отдела конструкторского. И как раз она и желала, помимо, у нее много мужчин было, взять девочку к себе. И так вот, так вот все сложилось, что я через минут 20 вышла уже устроенным человеком. Это был счастливый день в моей жизни. Проработала я там 5 лет до моего замужества, потом вышла замуж и уехала. Но ПКО до сих пор мне снится, и начальница моя любимая, мы с ней до сих пор дружим. Вот такая вот замечательная история и замечательный день в моей жизни.

Мы строим детские сады, где мы воспитываем новое поколение, традиционные ценности. Это сильные ценности, которым мы передаем христианскую этику, где мы говорим о том, что как хочешь, чтобы с тобой поступали, ты поступай. Мы говорим о том, чтобы дети учились дружить, где дети учились приходить друг другу на помощь. И в первую очередь мы заменяем просто обычное информирование, как сегодня образование, да, там тебя учат историю, какие-то даты, учат там слагать, вычитать, и тебе дают много-много информации, но из образования абсолютно исключили воспитание. И моя задача восстановить вот этот пробел, потому что я считаю, что воспитание есть фундаментальный такая скрижаль, на чем должна строиться жизнь любого человека. Как построить свою семью, как быть верным в своей семье, как воспитывать своих детей, как не предавать близких, как приходить на помощь, да, как, не знаю, прощать должникам и так далее. И как раз я верю, что мы, приходя к самым малышам, к деткам, с полтора года к нам уже приводят детишек, мы можем с полутора лет закладывать им фундаментальные принципы, как строить свою жизнь в будущем. И до 7 лет у ребенка закладывается фундамент вот этой личности, так давайте мы заложим этот фундамент, чтобы детки наши были счастливые, ответственные, трудолюбие, дисциплина, да, чтобы выходили сильные и целостные личности. И вот в наших детских садиках мы это как раз осуществляем.

0: Сидишь в компании, все свои, разговор идет, а внутри ощущение: без меня здесь было бы даже лучше. Со временем начинаешь избегать встреч, думая, что с тобой что-то не так. Как перестать воспринимать себя лишним человеком и почувствовать, что место за общим столом есть и для тебя? Сегодня на эту тему мы поговорим с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, рада приветствовать вас в нашей студии.
1: Взаимно, Мария, здравствуйте.
0: Надежда, вот бывает такое, что часто человек, может быть, даже среди знакомых, может почувствовать себя вот словно не в своей тарелке. И неважно, что, может быть, уже много лет они дружат, да, много лет.